0: добиться и денежных выплат, и медицинской, и психологической помощи, заявил «Вестям» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Сейчас МЧС и силовики устраняют последствия теракта. Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему циклон.
1: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
0: Погода. В субботу днем в Петербурге дождь плюс 21. В Москве 23 градуса тепла, дождь и гроза. Сейчас в столице плюс 17. Давление 743 миллиметра ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Министерство информации Мьянмы объявило о находке гигантского рубина весом 11 тысяч карат, физическим весом в 2 килограмма 200 граммов в районе Магог, знаменитой долине рубинов. Такие находки – большая редкость, и это событие мирового масштаба. Новый камень отличается насыщенным пурпурно-красным цветом, высокой чистотой и естественным видом он не подвергался обработке. Эксперты отмечают, что по качеству он превосходит даже некоторые исторические находки. Мьянма – один из лидеров по добыче драгоценных камней. По закону все особо ценные находки регистрируются государством и обычно попадают в госфонды или на закрытые аукционы. Стоимость нового рубина пока не разглашается. Но для сравнения, рубин весом в 25,5 карата всего 5 граммов был продан за 30 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.
1: Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без лапы.

0: папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко.
1: Аудиосторис.
2: Человек не может пить морскую воду. Это приводит к обезвоживанию. А вот альбатросы, пингвины и буревестники всю жизнь проводят в открытом море и не нуждаются в пресной воде. Их секрет в солевых железах, которые находятся над глазами. Эти органы работают как природные опреснители, выводя лишнюю соль через клюв. Эксперименты показали, чайка может выпить объем соленой воды, равный 1/10 ее веса, и уже через 3 часа полностью избавиться от излишков соли. У альбатросов и буревестников эти железы развиты особенно сильно. Они жизненно необходимы для выживания в океане. Чайки и пеликаны прибегают к ним только в крайних случаях. Солевые железы есть и у некоторых наземных птиц, например, у страусов и крякв. Они помогают им выживать в засушливых районах, когда пресной воды мало. В условиях изменения климата эта способность становится все более важной.
1: Аудио сторис.

0: в сторис.
1: Белый трюфель стоит около 2000 евро за килограмм, черный – от 700 евро. Цена зависит от размера, веса, сезона и урожайности. Белые собирают с октября по декабрь, черные – с ноября по март. В отличие от обычных грибов, трюфель растет под землей, на глубине до 2 метров, образуя симбиоз с корнями дуба, бука и других деревьев. Найти его без помощников невозможно. Гриб привлекает животных и насекомых особым запахом. Традиционно для поиска трюфелей использовали свиней, особенно самок, так как запах гриба похож на их феромоны. Свиней приучают к запаху с детства, а благодаря острому обонянию они могут учуять гриб даже на большой глубине. Однако удержать свинью от поедания находки бывает непросто. Сейчас все чаще используют собак, особенно породу Лагота Романьола. Они не только отлично ищут трюфели, но и могут работать часами, обнюхивая большие территории. Кроме того, собак легче контролировать. Иногда за трюфелями охотятся и медведи, но договориться с ними о разделе добычи пока не получается.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследование ученых из Бристольского университета поставило под сомнение догму о том, что естественный отбор всегда приводит к идеальным органам. Оказалось, что у птиц крылья далеки от аэродинамического совершенства, и для выживания достаточно быть просто хорошим середнячком. Ученые создали математическую модель всех возможных форм крыльев и составили карту их эффективности. На эту карту нанесли данные 1139 реальных видов. Выяснилось, что подавляющее большинство птиц, включая воробьев, ворон и славок, находятся в средней или нижней части шкалы эффективности. Альбатросы и полярные крачки – рекордсмены по дальности и продолжительности перелетов, оказались далеко от теоретического идеала. На вершине рейтинга – колибри и, неожиданно, пингвины. Крылья пингвинов максимально приближены к идеальной форме для полета, но используются для плавания в воде, где физика движения схожа с аэродинамикой. Исследование имеет и практическое значение для инженеров, которые ищут вдохновение в природе.
0: Audio Stories.

что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает, сердце с сердцем рядом.

Забудь о том, что день уходит с земли. Ты не громко спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как звезда всю ночь напролет

0: Audio Stories.
1: На дороге к средневековой крепости Амберт в Армении находится место, которое прославилось нарушением законов гравитации. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть невероятное. Автомобиль с выключенным двигателем и на нейтральной передаче сам катится в гору. Еще более поразительно то, что налитая на асфальт вода течет вверх, вопреки закону тяготения. На первый взгляд это действительно похоже на аномалию. Дорога выглядит как пригорок, и сила тяжести должна тянуть машину вниз. Но все объясняется оптической иллюзией. Сотрудники Института физических исследований Национальной академии наук Армении провели точные замеры с помощью нивелира. Выяснилось, что дорога на самом деле идет под легким уклоном вниз. Иллюзию подъема создает окружающий ландшафт. Линия горизонта закрыта, и мозг человека, который привык к определенным ориентирам, обманывается.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода. Так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба.

судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: Audio Stories.
1: Маленькая певчая птичка весом всего 25 граммов, не тяжелее обычного почтового письма, ежегодно совершает невозможное. Она преодолевает 18 тысяч километров, пролетая над раскаленными песками Сахары, Аравийской пустыней и водами Средиземного моря. Исследователи из Лундского университета в Швеции наконец раскрыли секрет этого эпического путешествия. Речь идет о соловье обыкновенном, который прилетает в Швецию в середине весны, а в конце лета отправляется на зимовку в Юго-Восточную Африку. С помощью сверхлегких датчиков ученые выяснили, что миграция через пустыню представляет собой серию из 4-5 непрерывных ночных бросков. Днем птицы переходят в режим жесткой экономии. В самые жаркие часы они практически не двигаются, чтобы не перегреваться. Отказ от дневной активности позволяет избежать смертельного зноя пустыни. Самое поразительное – в стратегии этих птиц их подход к ресурсам. Оказывается, во время остановок в пустыне они даже не пытаются искать пищу. Птица наедается и напивается еще до начала опасного участка и живет на накопленных запасах жира. Ученые проанализировали 11 полных миграционных циклов в течение 3 лет и получили детальную карту поведения 10 особей. Теперь перед исследователями стоит новая задача – понять, как меняющийся климат повлияет на этот хрупкий график.
0: Audio Stories.

Человек все-таки человек, потому что каждый час и век только дружбой проверяется человек. Был я в море, был я в небе и тонул, друзья, не раз, может, в космосе.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском наших сил вынуждены отступать с большими потерями, сказал Путин.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики, войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
0: Российские войска полностью взяли Константиновку. Освобождение Красного Лимана близится к завершению. Владимир Путин поручил российским войскам делать все для эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Антон Феликсович, вам и всем бойцам вашим. И хотел бы обратить ваше внимание и внимание Сергея Викторовича. В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить. Нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.
0: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. Путин отметил, что киевские лицедеи своими действиями дезорганизуют и свою армию, и своих западных спонсоров.
2: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку. А командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов.
0: За прошедшую неделю армия России поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Солдаты и офицеры южной группировки войск на этой неделе освободили населенные пункты Малиновка и Пескуновка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение 13 бригадам ВСУ. В зоне ответственности группировки «Юг» Киев потерял около 1500 боевиков, 2 танка, 22 броневика, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Силами Черноморского флота за неделю потоплены 10 безэкипажных катеров. Российские военнослужащие уничтожили на аэродроме 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. За минувший день силы ПВО сбили 188 украинских дронов. Средствами ПВО за неделю сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности и около 4000 беспилотников. Российский МИД призвал международные структуры осудить удары ВСУ по Токмаку. Все причастные к атаке по рынку будут установлены и привлечены к ответственности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Еще одно бесчеловечное преступление представители киевского режима совершили в Токмаке Запорожской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удар по городскому рынку. Есть погибшие и раненые. Их количество уточняется. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на местах происшествий. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз.
0: Пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области окажут всю необходимую поддержку. Это касается и денежных выплат, медицинской и психологической помощи, заявил Вестям губернатор Евгений Балицкий. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Основное внимание было уделено топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы регионов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге дождь, плюс 21. В Москве 23 градуса тепла, дождь и гроза. Сейчас в столице плюс 18. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность 60%.

0: Audio Stories.
1: Сегодня Сахара – это бескрайняя пустыня, но тысячи лет назад на ее месте была саванна с озерами, реками, густой растительностью и множеством животных. Здесь жили люди, и их культуры процветали. Ученые изучили, как менялся климат в регионе за последние 10 800 лет. Ключом к разгадке стал 16-метровый керн осадочных пород со дна озера Йоа в центре Сахары. Озеро существует до сих пор благодаря подземным водам, а накопившиеся на дне отложения хранят историю климата и жизни региона. Известно, что последний влажный период в Африке начался за 15 000 лет до нашей эры из-за изменений в орбите.

изменения в Атлантическом океане могут серьезно влиять на осадки в Северной Африке и вызывать масштабные засухи. В 70-80-х годах 20 века Сахара и регион Сахель пережили сильную засуху. Позже началось озеленение Сахары, распространение растительности из-за глобального потепления, которое усиливает испарение и смещает муссоны. Исследование древних кернов показывает, влажные периоды никогда не были стабильными, засухи случались даже в благоприятные времена. Чтобы лучше прогнозировать будущее Сахары, важно продолжать изучать ее прошлое, особенно в контексте поведения океанских течений и поступления пресной воды в Атлантику из-за таяния льдов. Аудио сторис.

Друзья его, приятели твердят, что, мол, других полным-полно, их полно, их полно. Только он к своей невстреченной навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да раз нравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов.

0: Audio Stories.
1: Ступенчатые колодцы в Индии – это не просто источники воды, а настоящие подземные дворцы с каменными лестницами, резными колоннами, нишами и павильонами. Их строили с 7 по 19 век, а пик пришелся на 11-16 столетия, когда каждый правитель в засушливых регионах считал своим долгом возвести такой колодец. Эти сооружения служили общественными центрами. Здесь женщины набирали воду, молились, украшали ступени цветами и делились новостями, превращая колодцы в клубы под открытым небом. Мужчины приходили сюда отдохнуть после работы, а путники останавливались на ночлег. Архитекторы продумывали каждую деталь. Павильоны защищали от солнца, широкие ступени позволяли разойтись с кувшинами, а сложная система лестниц и площадок обеспечивала доступ к воде даже для стариков и детей. В 19 веке с приходом британцев колодцы стали считаться негигиеничными и были заброшены. Однако в последние десятилетия Индия столкнулась с водным кризисом, и теперь государство и активисты восстанавливают эти уникальные памятники. Очищенные колодцы вновь дают воду и становятся местом встреч, возвращая себе роль центров общественной жизни.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых слегка перепутались буквы. Они или оказались не на своем месте, или в слово вставили что-то лишнее. Начнем как раз с таких случаев. Первый пример представит гость утреннего шоу Николай Миклух-Маклай.
2: Они угощали друг друга различными явствами. И вот, соответственно, очень интересно.
1: Явствами. Это неверно. В этом слове первое «в» после «я» лишнее. Не явство, а яство. Если заглянуть в историю языка, то мы увидим слово «ясти», что означало «есть» в значении «принимать пищу». И яство – это еда в переводе с русского на русский. Сейчас это слово мы употребляем редко. И яство – это уже не любая еда, а скорее лакомство, что-то изысканное. По крайней мере, борщ и макароны с сосисками яствами обычно не называют. Ну а мы переходим к следующему слову, в котором тоже обнаружилось что-то лишнее. И слушаем Сергея Стилавина.
3: А что сподвигло вернуть-то шедевр на место? Как это получилось?
1: Сподвигло – это некорректный глагол. Должно быть подвигло. Дело в том, что глагола «сподвигнуть» в русском языке нет. Что логично, ведь в слове «подвигнуть» уже есть приставка «по», которая означает начало действия. Вторая приставка с таким же значением будет лишней, поэтому «подвигнуть» – подвигло. Далее мы возьмем новые краски и разберем слово, в котором букв ровно столько, сколько нужно. Но одна неправильная, не та, которая на самом деле требуется. То есть произошла замена. Какая именно, расскажу чуть позже, после высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
4: Она связана с тем, что он в воздушном тренировочном бою не соблел дистанцию. Раньше самолеты это позволяли.
1: Соблел дистанцию. Да, действительно, дистанцию нужно соблюдать. И для этого следует правильно образовать от глагола «соблюсти» форму прошедшего времени мужского рода. И такая форма, кстати, есть. Только не «соблел», а «соблюл». Есть такое слово. Меняем «ё» на «ю» и получаем литературный глагол «соблюл». Он соблюл, она соблюла, оно соблюло, они соблюли. Вот теперь все правильно. И я со спокойной совестью завершаю этот выпуск и прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

ночи. С вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите.

0: Audio Stories.
1: Годовые кольца деревьев. Это не всегда точный показатель возраста, поэтому ученые исследуют сразу 15-20 деревьев из одной местности, чтобы выстроить достоверную хронологию. По кольцам можно восстановить историю климата и природных катастроф, но даже в умеренных широтах они могут отсутствовать или быть ложными из-за засухи, заморозков или вредителей. Иногда за год образуется два кольца, а иногда ни одного. По кольцам можно узнать о пожарах, наводнениях, извержениях, вулканов и даже нашествии насекомых. После пожара на стволе остаются шрамы, а по смещению сердцевины определяют, росло ли дерево на склоне. Ширина колец показывает, насколько теплым и влажным был год. Существуют и ложные кольца, которые появляются из-за резких перемен погоды в течение сезона. Они чаще встречаются в переходных климатических зонах. И отличить их от настоящих может только специалист. В тропиках деревья тоже формируют слои роста, но их структура зависит от чередования дождей и засухи. У баобабов, например, и некоторых фикусов кольца почти не видны, а у карельской березы они есть, но переплетаются, создавая уникальный узор. Изучением колец занимается дендрохронология. Эта наука позволяет не только определять возраст деревьев, но и восстанавливать климат прошлого, датировать события и даже помогать в расследованиях. Для анализа не обязательно срубать дерево. Ученые берут тонкий керн с помощью специального инструмента.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: У птиц, как и у людей, есть вестибулярный аппарат во внутреннем ухе, но у пернатых он гораздо чувствительнее. Шея гуся работает как карданов подвес. Пока тело вращается, голова фиксирует горизонт. Например, пустельга, зависая в воздухе во время охоты, удерживает голову абсолютно неподвижно благодаря особому строению шеи и внутреннему стабилизатору. Даже если тело птицы раскачивается, ее взгляд остается прикованным к добыче. Когда же птица переворачивается в воздухе, шея выкручивается, чтобы глаза и вестибулярный аппарат оставались в привычном положении. Птицы переворачиваются в полете по разным причинам. Иногда это экстренный маневр для быстрого снижения, а иногда брачные игры. Многие хищные птицы демонстрируют перевороты и даже кувырки через голову, чтобы показать свою силу и ловкость. Самка может принять добычу, перевернувшись лапами кверху. Это знак доверия и проверка координации партнера. Наконец, некоторые птицы кувыркаются просто из-за генетических особенностей. Таковы турманы – старинные породы голубей, выведенные за способность делать в воздухе до десятка переворотов подряд. И эта черта появилась благодаря мутации, которую люди закрепили селекцией. Однако иногда увлеченные акробаты теряют ориентацию и падают, поэтому за ними нужен присмотр. В любом случае, какие бы кульбиты не выполняла птица в воздухе, ее голова всегда стремится сохранить нормальное положение, пусть даже на долю секунды. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Фразу «бабочки в животе» знают все, хотя в ней нет буквального смысла ни крыльев, ни коконов, ни усиков в кишечнике не найти. Тем не менее, это ощущение легкой дрожи перед важным событием знакомо каждому. Ученые объясняют этот феномен тесной связью между мозгом и кишечником. В момент сильного волнения мозг запускает реакцию «бей или беги», выбрасывая в кровь гормоны стресса – адреналин и кортизол. Сердце начинает биться чаще, дыхание учащается, а кровь отливает от пищеварительного тракта к мышцам. Из-за этого нервные окончания в желудке реагируют особым образом и возникает то самое чувство трепета. Недаром кишечник называют вторым мозгом. Он очень чутко откликается на эмоции. Интересно, что организм одинаково реагирует на любой сильный стресс, будь то страх или радость. Различие появляется только в интерпретации мозга. Если человек воспринимает ситуацию как приятное волнение, бабочки кажутся бодрящими. А если как тревогу, вызывают дискомфорт. Поэтому ощущение трепета внизу живота возникает не только перед экзаменом, но и при влюбленности. Именно этот физиологический механизм люди и назвали бабочками в животе. Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Мне несказанно повезло, считала я, что небо дало мне именно этих родителей, эту сестру, эту жизнь. Без сомнения, у меня была масса причин радоваться тому, что я имела. Вдобавок, я обладала, что называется, счастливым характером. Реальность всегда значила для меня больше, нежели миражи. Так что самым очевидным для меня было то, что мне принадлежало. Значение, которое я придавала этому, спасало меня от разочарований, сожалений, ностальгии. Любовь к привычному оказывалась сильнее самых страстных желаний. Кукла-блондина была старой, полинявшей и обтрепанной, но я ни за что не променяла бы ее ни на каких умопомрачительных красавиц, выставленных в витринах. Моя привязанность к ней делала ее единственной и незаменимой. Ни на какой рай я бы не променяла парк в Мериньяке, ни на какой дворец нашу квартиру. Мысль, что Луиза, моя сестра, мои родители могли бы быть другими, не посещала меня ни разу. Я и себя не могла бы представить с другим лицом, с другой внешностью. Мне было хорошо в моей оболочке.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы. Маяк.

0: Audio Stories.
1: С 1830 по 1890 год в США прибыли около 5 миллионов немцев, которые привезли с собой любовь к сосискам. В середине 19 века в Нью-Йорке немцы начали продавать франкфуртские и венские сосиски с уличных тележек, и это блюдо быстро стало популярным среди рабочего класса. К 1870 годам на Кони-Айленде пекарь Чарльз Фелтман первым начал продавать сосиски в разрезанной булочке. Так появился хот-дог. Всемирная выставка 1893 года в Чикаго сделала блюдо знаменитым на всю страну. Название «хот-дог» возникло то ли из-за сходства сосисок с таксами, то ли из-за сленга студентов, а к 1916 году уже прочно закрепилось. Пик популярности хот-дога пришелся на 20-е годы 20 века, когда американцы полюбили пикники. В 30-е годы, во время Великой депрессии, хот-дог стал символом доступной еды, а во время Второй мировой войны приобрел патриотический оттенок. Несмотря на конкуренцию с гамбургером, хот-дог остался любим на барбекю, бейсбольных матчах и в уличных кафе. Сегодня хот-дог популярен во всем мире. В России, кстати, появились свои вариации. С лисичками в Карелии, с беконом в Нижнем Новгороде, с острым перцем на Кавказе и с сыром в Ярославле. Так хот-дог стал частью культуры быстрого питания на свежем воздухе по всему миру.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Президент заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров об обстановке в зоне спецоперации. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Взятие этого населенного пункта открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску, отметил президент.
2: Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
3: Да? Так и сделаем.
2: Своевременно нужно
3: после
2: делать.
3: После освобождения Славянска.
2: Ну, хорошо, ладно.
0: Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту о ситуации в городе и показали кадры с дронов. Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу.
4: Соединение 3-й армии продолжает ведение наступательных действий. Освободили 23 населенных пункта, и в том числе... Из них взяли 4 в июне месяце. Это такие населенные пункты, как Райалександровка, Пескуновка, Юрковка и Малиновка.
2: От Северска на данный момент времени сколько уже прошли ваши войска?
4: От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения 3-й армии продвинулись на 22 километра.
2: Сколько осталось до Славянска?
4: Передовые штурмовые подразделения 3-й армии выполняют задачу в 8 километрах от населенного пункта Славянска.
0: Общаясь с еще одним командиром, Владимир Путин отметил, что не сомневается в победе России.
5: В настоящее время личный состав взвода продолжает зачистку города от остатков украинских боевиков. Товарищ верховный главнокомандующий, все задачи, поставленные вами, будут выполнены. Победа будет за нами.
2: Спасибо, не сомневаюсь. Спасибо большое, Ильдар Бердиевич. Я хочу поблагодарить вас и всех ваших ребят за результаты вашей боевой работы. Берегите себя.
0: Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, заявил Путин. И мы соответствующим образом должны на это отвечать, отметил президент. Российская армия должна продолжать наносить массированные удары по украинским военным объектам, указал Путин. Подразделения группировки «Центр» в течение недели ударили по формированиям 18 бригад противника. Потери войск киевского режима на данном направлении составили более 2000 боевиков ВСУ, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы. Министр обороны Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Глава военного ведомства отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов инфраструктуры является одной из приоритетных задач. Минобороны России подготовила проект по модернизации и наращиванию боевого состава морских стратегических ядерных и неядерных сил для защиты интересов России в мировом океане. Уровень развития военно-морского флота должен гарантировать нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ. ВТБ в этом году планирует получить прибыль на уровне не менее 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Банка России, банка ВТБ Андрей Костин на встрече с Владимиром Путиным. Президент отметил, что динамика работы банка по всем основным показателям положительная.
2: Динамика работы банка по всем основным показателям положительная, чем хотели бы особо похвастаться.
6: Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов. В этом году мы планируем выйти на цифру 600+. Банк фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов. Мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона. Когда этот проект выйдет на полную мощность, то Чукотка перестанет быть дотационным регионом и, в общем-то, начнет сама себя кормить.
0: Столичный регион ожидают прохладные и дождливые выходные. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, виной всему циклон.
1: В Москве погода начнет портиться с середины предстоящей ночи. Ожидается дождь, который будет только усиливаться. И за сутки ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. В сумерках будет плюс 16-19, а в дневные часы посвежее до плюс 19-22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. В воскресенье дожди продолжатся, прогнозируется еще до 9 литров небесной влаги. Под утро 14-17, а после полудня плюс 18-21. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
0: Погода. В субботу 4 июля в Санкт-Петербурге и Москве 22 градуса тепла, дожди и грозы. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Маяк.
1: Оу, ес! Я гениальный сыщик. Мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
2: Руки моей железной
1: боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Аудио сторис.
2: Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, которое произошло 18 марта 1990 года, до сих пор остается одним из самых громких нераскрытых дел ФБР. В тот день в городе отмечали День Святого Патрика, а в музее дежурили всего два охранника. Двое злоумышленников, переодетых в полицейскую форму, приковали охранников к батареям и за 81 минуту вынесли произведение искусства на сотни миллионов долларов. Похоже, у воров был заказ на конкретные экспонаты, но, войдя во вкус, они начали забирать все подряд. В итоге список похищенного выглядит странно. Наряду с шедеврами Вермеера и Рембрандта пропали китайская чаша и малоизвестные эскизы Дега, а ценные работы Тициана остались нетронутыми. Несмотря на сработавшие датчики движения, улик почти не осталось. Преступники уничтожили записи с камер. Следствие вышло на след мафиозных группировок Новой Англии. Но после смерти их лидеров надежда найти украденное практически исчезла. В музее же до сих пор на стенах висят пустые рамы, как символ ожидания и напоминания о дерзком преступлении.
1: Аудио сторис.

для тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день, брожу как тень, страдая и ревнуя. Без тебя в груди печаль немая, без тебя зима в начале мая, ночь и день.

0: Audio Stories.
1: История похищения картин Фрэнсиса Бэкона в Мадриде похожа на сюжет классического детектива о краже по наводке. В 2015 году из дома Хосе Капелла, близкого друга художника, пропали 5 портретов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Преступники тщательно выбрали момент. Они дождались, пока владелец уедет в Лондон, после чего проникли в жилище и похитили произведение искусства. Спустя год напряженной работы исполнили.

0: Audio Stories.
1: Зиккурат – возвышенная платформа с четырьмя наклонными сторонами, которая напоминает многоярусную пирамиду. Эти сооружения были распространены в Древней Месопотамии с 4-го тысячелетия по 500-й год до нашей эры. Это были храмы, посвященные божеству, покровителю города. Зиккураты строили преимущественно из высушенных на солнце сырцовых кирпичей. Камень в Месопотамии встречался редко. Сооружения покрывали известняком и битумом, украшали желобчатыми полосами, штукатурили известковым раствором или гипсом, а также покрывали цветной глазурью. Святилище располагалось на вершине зиккурата. По поверьям, именно здесь обитал Бог, и соприкасались небо и земля. К нему вели ступени, а внутри сооружения помещений не было. Обычно зиккураты возводили в центре города рядом с дворцом или храмом. Так подчеркивалась роль Бога в поддержке царя. Самый древний из известных зиккуратов посвящен богу неба Ану. Его построили шумеры в Уруке около 400 года до н.э. Между 3500 и 3000 годом до н.э. на вершине возвели белый храм высотой около 12 метров. Его полностью побелили изнутри и снаружи, и, вероятно, он ослепительно сверкал на солнце.
0: Аудио Stories.

0: конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией.
1: Марат Сафаров, историк.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: сторис.
1: Кипа – маленькая круглая шапочка на макушке. Самый узнаваемый элемент еврейского мужского костюма. Хотя Тора и Талмуд не содержат прямого предписания покрывать голову, в книге Шмот есть указание каэнам, священнослужителям в иудаизме, надевать головной убор во время службы. Кипа появилась на рубеже 1 века до нашей эры и 1 века нашей эры. Сначала ее носили в синагоге и при молитве, а позже и в повседневной жизни. Со временем она превратилась из жеста почтения в символ принадлежности к народу и напоминание о том, что над человеком всегда есть высшее начало. Само слово «кипа» на иврите означает «купол», небесный купол над головой. Уже в средние века раввины требовали покрывать голову даже во время сна. Сегодня ношение головного убора не является обязательным, но религиозные люди и мужчины, и женщины покрывают голову в разных ситуациях. Как кипа, прикрывающая лишь макушку, не падает? Ответ прост. Главное – подобрать верный размер. Окружность кипы должна быть на 1-2 см меньше окружности головы. Тогда край шапочки слегка обжимает череп, создавая необходимое натяжение. Кроме того, внутренняя сторона кипы обычно имеет нескользящую текстуру – хлопок, вельвет или шерсть, что обеспечивает трение. Даже на лысой голове она может держаться надежно за счет контакта ткани с кожей.
0: Аудио Stories.

0: Radio Stories.
1: Заправка самолета начинается сразу после заруливания на стоянку. К лайнеру подъезжает топливозаправщик. Горючее подается через отверстие на фюзеляже или под крылом. Перед этим и самолет, и заправщик заземляют тросом, чтобы снять статическое электричество и избежать воспламенения паров керосина. У небольших самолетов обычно одна заправочная горловина в правом крыле, у крупных их несколько. После заправки сверяют объем топлива с показаниями индикаторов и передают пилоту документы. Авиационный керосин – основное топливо для гражданских самолетов. Он энергоемкий, сохраняет текучесть до минус 50 градусов Цельсия, имеет высокую температуру вспышки и горит равномерно. Перед каждой заправкой его проверяют, проводят анализы и берут пробу перед взлетом, убеждаются в отсутствии примесей воды и льда. Стоимость топлива составляет примерно 35% себестоимости рейса.
0: Аудио Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.
2: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
3: Дым, запряженный в зарею, дождь сил голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысью.

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корне и седой генерал.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гробе сосуд.

0: стены, парок не дым.
1: Аудио сторис.
2: В честь зимних Олимпийских игр в картине «Дампица» в 2026 году власти Милана временно открыли для посетителей роспись Леонардо да Винчи, долгое время скрытую от публики. Увидеть произведение стало возможно благодаря реставрации в замке Сфорца, где под зданием ранее обнаружили тайные ходы по эскизам мастера. Картина – изображение свода беседки, увитой ветвями и стволами деревьев. Оставалась недоступной почти 5 столетий. Она находится в замке Сфорца на территории парка Симпионе, где в феврале зажегся Олимпийский огонь. Леонардо да Винчи начал работу по заказу герцога Лодовико Сфорца, но не завершил ее. В 1498 году замок превратили в казарму, а роспись замазали штукатуркой. Обнаружили ее лишь в начале 20 века. Тогда реставраторы допустили ошибку. Дорисовали утраченные фрагменты по своему усмотрению, из-за чего эти участки перестали считаться подлинными. Сегодня специалисты аккуратно удаляют поздние наслоения, чтобы раскрыть оригинальную живопись. Они работают сантиметр за сантиметром, используют японскую рисовую бумагу с деминерализованной водой, чтобы вывести вредные соли, которые угрожают красочному слою.
1: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров подразделений о текущей обстановке в зоне спецоперации.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
1: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Путин поблагодарил воинов за героизм и успешную работу. Президент отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы.
3: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русско-российская земля.
1: Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, заявил Путин. И мы соответствующим образом должны на это отвечать, отметил президент.
3: Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией, до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях. Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено.
1: За прошедшую неделю армия России поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российские военнослужащие уничтожили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, силами Черноморского флота потоплены 10 безэкипажных катеров. Евросоюз тратит огромные деньги на милитаризацию экономики, и Москва это учитывает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Прокомментировал представитель Кремля и ситуацию вокруг Калининградской области. Песков сказал, что недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра.
4: Калининград – это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии. Конечно же, это требует, тем более с учетом недружественного окружения, это требует от федерального центра особой заботы. И это не то, что какая работа будет делаться, а работа делается на постоянной основе. Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и финансирование, и так далее, и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что решение Германии предъявить обвинение украинцу в подрыве северных потоков подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры Евросоюза. Военно-морской флот России должен быть в состоянии нанести критический ущерб любому потенциальному противнику. Такая задача содержится в основах военно-морской деятельности на период до 2050 года. Документ рассмотрел Совет по стратегическому развитию ВМФ. Как подчеркнул помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, предусмотрено наращивание боевого состава группировок и приоритетное развитие беспилотных комплексов.
5: Число основных приоритетных целей государственной политики в области морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление военно-морского флота в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение России международного статуса великой морской державы.
1: Министр обороны провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Андрей Белоусов отметил, что защита объектов инфраструктуры является одной из приоритетных задач. Также министр встретился с главами Крыма и Севастополя и вручил отличившимся военнослужащим Черноморского флота государственные награды, в том числе медали за отвагу, за храбрость, за спасение погибавших. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В субботу днем в Санкт-Петербурге и Москве 20-22 градуса тепла, дожди и грозы. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

опять с рассветом засияло, сверкнуло

Приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мелькают крыши города.

0: Audio Stories.
1: Увидеть красную радугу можно нечасто. Для этого нужно, чтобы дождь шел на западе, а солнце находилось на востоке. Или наоборот, в зависимости от времени суток. Еще одно условие. Тучи не должны закрывать светило целиком, а капли в воздухе должны быть достаточно крупными. Если все совпадет, на небе появится непривычная семицветная дуга, а одна широкая красная полоса. Такое явление не считают отдельным видом радуги. Это редкое стечение обстоятельств, при котором цветной спектр сжимается до одного оттенка. Зрелище получается очень красивым и необычным. На Земле можно наблюдать и эффект белой радуги, например, сквозь иллюминатор корабля во время сильного тумана. В таких условиях слой водяной взвеси работает как мощный рассеиватель, превращая четкий солнечный диск в огромное светящееся пятно без ясных границ. Угловое расширение источника света становится настолько существенным, что радуга теряет привычную палитру и становится призрачно-белой. Audio Stories.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Маяк.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Audio Stories.
1: В 1866 году Джордж Халл, торговец из штата Нью-Йорк, услышал проповедь методистского священника, который утверждал, что слова Библии о великанах нужно понимать буквально. Скептически настроенный Халл решил проучить проповедника. Он приобрел в карьере Айовы 5-тонную глыбу гипса и отправил ее в Чикаго. Там он нанял 2 каменотесов, которые вырезали из камня 3-метровую фигуру обнаженного мужчины. Халл тайно перевез изваяние на ферму своего кузена Уильяма Ньюэлла в Кардиффе и закопал его. Гигант пролетел.

пролежал в земле почти год. 16 октября 1869 года Ньюэлл нанял двух рабочих для рытья колодца. Именно они и обнаружили загадочную фигуру. Новость быстро разлетелась. На ферму устремились толпы любопытных. Ньюэлл установил над ямой палатку и начал взимать плату за просмотр – 50 центов с человека. Место стало настоящей достопримечательностью. Железная дорога запустила специальные поезда в Кардифф, а посетители выдвигали самые разные версии – от библейского великана до статуи президента Вашингтона. Даже четверо священников подтвердили подлинность находки, убедив собравшихся, что перед ними библейский человек. В декабре 1869 года Халл раскрыл обман, с усмешкой отметив легковерие публики. Его хитроумная шутка принесла ему солидное состояние. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. Каким именно, расскажу сразу после первого примера от Алисы Рыбинской, гостьи утреннего шоу.
2: И Ёж ответил: «Я же говорил тебе, что я не умею строить нору». Да, правильно? Вообще, я прям готовилась, я прям смотрела, что бывает ударение.
3: Нора – это на колье Томаса Андерсона
2: написано. Нет, норка. Нора. Нору винительный падеж может быть на «о», а так вообще на окончание ударения. Ударение на окончание, все уже заговариваюсь.
1: Давайте разбираться. «Нору» – это правильно, а вот «нору» все-таки говорить не стоит. Перед нами существительное, в котором ударение в единственном числе падает на окончание, а во множественном – на корень. «Нора», «норой», «норе», «нору», «но», «норы», «нором», «норами», «норах». Точно такой же тип склонения и у следующего слова, которое употребил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
4: Можно еще купить щепу ольхи. И когда мы готовим, добавлять щепу ольхи или сухих еловых веток.
1: Щепу – это неверно. Опять же, в единственном числе ударяем только окончание. Щепа, щепой, щепу. Слова из этой группы вызывают затруднения и во множественном числе. Вот пример в тему от Екатерины Колесниковой, гостьей программы «Хочу все знать».
5: Как раз-таки через глаза ребенка, как там это описано, что он просыпается, даже шторы яркие сняли с окон, потому что пришла пора другая совсем.
1: Не окон, а окон. В единственном числе окно, окна, окно, окном, ударное окончание. А во множественном ударение переносим на первый слог. Окнами, окнах, окон. Такая же ситуация и со словом петля. Но Александр Романов, гость утреннего шоу, этого факта не учел.
6: Через несколько секунд я увидел истребитель, идущий на очень небольшой высоте над крышами домов. Истребитель летел мертвыми петлями, делая одну петлю за другой. Короче, он поспорил с каким-то сослуживцем, что непрерывно сделает 50 мертвых петель. Начинается легенда о 250 мертвых петлях, которая на самом деле подтверждения не находит.
1: Петлям, петлях – это верно. А вот петель – ошибка. Правильный вариант – петель. Ударным во множественном числе должна быть «е» в первом слоге. Всегда. Что интересно, у этого слова есть послабление. Двойная норма, но в единственном числе. Там возможны варианты «петля» и «петля», «петлю» и «петлю». Но во множественном числе ударяем только корень. «Петли», «петлях», «петель». На этом выпуск завершаю. Но ошибки не дают мне спать спокойно. Поэтому скоро мы опять встретимся. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Килт, знакомый нам сегодня, результат многовековой эволюции, продиктованный практичностью. Его история насчитывает более 1500 лет. Есть археологические свидетельства ношения килта еще в 7 веке, но расцвет пришелся на век 16. Изначально его носили только горцы. Это был большой кусок шерстяной клетчатой ткани, который служил одновременно юбкой и верхней одеждой. Он хорошо подходил для дождливого климата и гористой местности, согревал, быстро высыхал, давал свободу движений днем и мог служить пледом ночью. Примерно в 18 веке появился малый килт, тот, что носят сейчас. По легенде, его придумал англичанин на железоделательном заводе. Он отрезал нижнюю часть длинной накидки и собрал оставшуюся ткань в складке, чтобы горцам было удобнее работать. Традиционная ткань килта – тартан. Ее название с кельтского переводится как «крест-накрест» или «цвет местности». По узору и цвету можно было определить клан, регион и даже статус человека. Красители добывали из местных растений, а количество цветов в орнаменте указывало на положение в обществе. Один цвет – слуга, 7 – вождь. После подавления восстания якобитов в 1746 году англичане ввели акт о запрете. Ношение килта каралось тюремным заключением, депортацией или даже смертной казнью. Запрет действовал 36 лет и привел к обратному эффекту. Килт превратился в символ сопротивления и национальной гордости. Когда запрет сняли, многие узоры оказались забыты. Их восстанавливали по картинам и старинным книгам. Сегодня существует более 6000 вариантов тартана, и дизайнеры по всему миру продолжают вдохновляться этим древним символом мужественности и свободы.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Даже в самый слабый телескоп легко разглядеть лунные пятна. Когда Галилей впервые направил телескоп на небо, он сразу обратил на них внимание. Эти области выглядят более плоскими и гладкими по сравнению с остальной поверхностью Луны. Астрономы 17 века назвали их морями, хотя никто тогда не верил, что там есть вода. Позже выяснилось любопытное несоответствие. На видимом полушарии Луны более 30% поверхности покрыто темными базальтовыми равнинами, а на обратной стороне их доля составляет всего 1%. Первые посадки миссий «Аполлон» состоялись именно на лунных морях. Гладкая поверхность считалась более безопасной. Анализ доставленных образцов подтвердил, что эти области сложены базальтом, вулканической породой, встречающейся и на Земле. Астронавты также побывали в гористых районах и обнаружили породы, застывшие глубоко в лунной коре. Но все эти образцы были собраны только на видимой стороне спутника. Данных о составе обратной стороны Луны гораздо меньше. Китайская миссия Чан'е-6 впервые доставила оттуда всего 2 килограмма образцов. Это пока единственный физический материал с этой части спутника. В остальном ученые опираются на данные, полученные орбитальными аппаратами. Аудиосторис.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
4: Так.
3: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури.
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
5: Образование и воспитание нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знаний. Всякое же знание действует воспитательно.
0: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Радио Сторис.
1: Французский астроном Пьер Жансен впервые обнаружил гелий на Солнце во время затмения 1868 года. Он заметил в спектре светила незнакомую желтую линию. Лишь спустя годы ученые поняли, что это новый химический элемент. На Земле гелия очень мало. Он занимает всего 0,5% атмосферы. Крупнейшие производители гелия – США, около 40% мирового объема, Катар – около 30% и Россия – около 10%. Гелий образуется в земной коре при распаде радиоактивных элементов. Газ накапливается в пористых породах вместе с природным газом. При добыче смесь поднимают на поверхность и отделяют гелий от других компонентов при низкой температуре. Его уникальность в физических свойствах. Гелий остается жидким при экстремально низких температурах, при обычном атмосферном давлении вплоть до абсолютного нуля. При охлаждении ниже минус 272 градусов Цельсия гелий становится сверхтекучей жидкостью, течет без трения и может подниматься по стенкам сосуда. Благодаря этим свойствам жидкий гелий используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ, при производстве жидкокристаллических экранов, в волоконно-оптических линиях связи, для заправки топливных баков ракет и в других областях. Аргон местами заменяет гелий при сварке, но в криогенных технологиях он бесполезен. Нехватка гелия грозит серьезными последствиями: остановкой работы МРТ-аппаратов, снижением качества жидкокристаллических экранов, невозможностью развивать квантовые компьютеры, а также исчезновением гелиевых шаров или резким ростом их стоимости. Проблема в том, что гелий очень легкий. Попадая в атмосферу, он постепенно улетает в космос и не может быть восстановлен. Каждый выпущенный гелиевый шарик – невосполнимая потеря для земных запасов этого ценного газа.
0: Аудиостудия.

0: В Москве 7 утра. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии крупнейшего населенного пункта в ДНР Константиновки, а также о текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки – ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
1: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также о попытках ВСУ отыграться на Купинском направлении.
2: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наше подразделение на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
0: Во время совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, что противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, подчеркнул Путин. Ажиотажный спрос оказывает очень негативный эффект на рынок бензина и создает трудности всем участникам. В эфире Вести ФМ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков призвал автомобилистов к потребительскому спокойствию. Также, по оценке эксперта, решение правительства разрешить продавать на внутреннем рынке бензин стандарта Евро-3 никак не скажется на большинстве автомобилистов России. Эта временная мера касается лишь некоторых заводов. Обычный автомобилист на себе это не почувствует, а евростандарт – это прежде всего история про экологические выбросы. Дональд Трамп уверен, что США никогда не станут коммунистической страной. Об этом президент США сказал во время выступления у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов. Вы можете быть верны Карлу Марксу, либо вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом или быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и тем, отметил Трамп. По его словам, в США наблюдается возрождение коммунистической угрозы, как он отметил, которая исходит в том числе со стороны новоприбывших в страну. Две короткие недели ждут россиян до конца этого года. Они приходятся на ноябрь и декабрь. Об этом напомнили ТАСС в РЭО имени Плеханова. 4 ноября празднуется День народного единства. Он выпадает на среду. А в декабре из-за новогоднего праздника рабочая неделя продлится всего 3 дня с понедельника по среду. 31 декабря в этом году будет официальным выходным. Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы. Сейчас он находится дома. Об этом ТАСС рассказала его супруга Сатя Спивакова. Информация о госпитализации 81-летнего Владимира Теодоровича поступила 19 июня. Музыканта доставили в клинику с подозрением на инсульт. Позже супруга опровергла эту информацию, сообщив о заболевании пневмонией. Из-за госпитализации дирижер был вынужден отменить концерт с участием Алисы Фрейндлих в Доме музыки. Его перенесли на 12 сентября, в день рождения Владимира Спивакова. Европейскую часть России накроют дожди, а температура упадет на 2 градуса ниже нормы. Столбики термометров остановятся на отметке 20 градусов. Начало следующей недели будет таким же дождливым и довольно прохладным, в том числе и в Москве, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Погода испортится и ощутимо похолодает и в Москве, поскольку в субботу центральную Россию накроет циклон, поэтому в столице и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Сегодня ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможно, гроза. В дневные часы посвежее до плюс 19, плюс 22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до 9 литров воды на метр площади, ну и под утро 14-17, а после полудня плюс 18, плюс 21. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба. Начало следующей недели также будет дождливым и нежарким.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, сегодня временами дожди, днем с грозой 20-22 градуса. В Москве тоже местами дождь, в том числе с грозой. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.

0: радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. 9 класс. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров. Из собрания Гостелерадиофонда. 1961 год.
1: 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. А там дальше амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь с Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синий. Чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?» Оборачиваюсь, Грушницкий. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе. Носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасные не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость. 16 мая. Сегодня я встал поздно. Прихожу к колодцу, никого уже нет. Становилось жарко. Белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу. Голова Машука дымилась, как загашенный факел. Кругом его велись и ползали, как змеи, серые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот. Мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор. Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю, в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке. Шляпка закрывала ее лицо, окутанное черной шалью, опустив голову на грудь. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула. «Вера!» — вскрикнул я невольно. Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса. Она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами. В них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек. «Мы давно не видались, — сказал я, — давно, и переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь? Я замужем, — сказала она. Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовало, Но между тем она выдернула свою руку из моей, щеки ее запылали. Может быть, ты любишь своего второго мужа? Она не отвечала и отвернулась. Или он очень ревнив? Молчание. Что ж, он молод, хорош, особенно, верно, богат. И ты боишься? Я взглянул на нее и испугался. Ее лицо выражало глубокое отчаяние. На глазах сверкали слезы. «Скажи мне», — наконец прошептала она, — «тебе очень весело меня мучить. Я бы тебя должна ненавидеть».

И так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй. Ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить. Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере. Она решительно не хочет, чтобы я познакомился с ее мужем, тем хромым старичком, которого я видел мельком на бульваре. Она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки. Она его уважает как отца и будет обманывать как мужа. Странная вещь. Сердце человеческое вообще и женское в особенности. Муж Веры Семен Васильевич, дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом. Вера часто бывает у княгини. Я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы немало не расстроились, и мне будет весело. Весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевный, когда ищут только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими. Даже, мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Одно мне всегда было странно. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? От того ли, что я никогда ничем очень не дрожу? И что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? Или это магнетическое влияние сильного организма? Или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером? Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Правда, теперь вспомнил. Один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами. И то, может быть, если бы я ее встретил 5 годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается. Я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют фьеврланд. Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия. Гроза застала нас в гроте и удержала лишних полчаса. Она не заставила меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались. Она верилась мне снова с прежней беспечностью, и я ее не обману. Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять, и, быть может, навеки. Оба пойдем разными путями до гроба, но воспоминание о ней останется неприкосновенным в душе моей.

0: Я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противные. Наконец мы расстались. Я долго следил за нею взором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли со своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять? Или это только ее прощальный взгляд, последний подарок на память? А смешно подумать, что на вид я еще мальчик, лицо хотя бледно, но еще свежо, члены гибкие, стройные, густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит. Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве против пустынного ветра. С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль. Стараюсь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется, на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба, или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес. 3 июня. Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить не хочу и на которой никогда не женюсь. К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если бы она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия. Но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство, истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому, бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить. Мой друг, со мной было то же самое. И ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез.
1: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.

0: В Москве 7:30. Новости. В студии Наталья Христова. Российская армия взяла под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров подразделения о текущей обстановке в зоне спецоперации.
1: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
0: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Путин поблагодарил воинов за героизм и успешную работу. Президент отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы.
2: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.
0: Целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией, отметил Путин, и мы соответствующим образом должны на это отвечать, добавил президент. За прошедшую неделю армия России поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК-транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российские военнослужащие также уничтожили 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплено 10 безэкипажных катеров. В МИДе прокомментировали планы Латвии построить завод БПЛА на границе. Россия расценивает их как провокацию, заявил РИА Новости замглавы МИДа Михаил Галузин. В условиях, когда российская армия эффективно выносит и обнуляет военную инфраструктуру Украины, вывод военных производств за рубеж имеет для Киева определенный смысл, сказал Галузин. В конце июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о планах создать совместное с Украиной предприятие по производству дронов в регионе на границе с Россией и Белоруссии. По его словам, место выбрано для усиления борьбы с беспилотниками, чтобы оперативно поднимать в воздух БПЛА-перехватчики. Температура воздуха до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в выходные. Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется от плюс 16 до плюс 18 градусов, а дневная температура будет от 22 до 24 градусов. При грозе и ночью и днем возможно усиление ветра в порывах до 12-15 метров в секунду, добавила синоптик. Позднякова отметила, что в субботу температура Температурный режим останется выше климатической нормы, а в воскресенье он вернется к норме июля, однако ненастная погода с кратковременными дождями различной интенсивности сохранится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Погода. Сейчас в Москве плюс 18 градусов, без осадков, атмосферное давление 742 миллиметра.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Роман Сафиулин пробился в четвертый круг Уимблдона. Он в третьем раунде взял верх над бразильцем Жоао Фонсекой со счетом 6-3, 6-3, 6-3. А вот Даниил Медведев уступил немцу Яну Ленарду Штруфу 6-7, 6-7, 5-7. В женской части соревнования Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии 4-6, 6-4, 6-7, а Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Ивы Йович 3-6, 6-3, 4-6. Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы взяли верх над командой Кабо-Верде со счетом 3-2 в дополнительное время. У победителей отличились Лионель Месси и Лиссандро Мартинес. У проигравших мячи забили Деру Эдуарте и Сидни Лопеш Кабрал. Исход встречи решил автогол кабо-вердианца Дине Боржеша. В других поединках дня колумбийцы были сильнее сборной Ганы 1-0. Австралийцы и египтяне разошлись миром 1-1. В серии пенальти, точнее, были африканцы 4-2. Московский футбольный «Локомотив» обыграл костромской «Спартак» со счетом 2-0 в товарищеском матче. Мячи забили Алексей Батраков и Михаил Щетинин. А ранее железнодорожники другим составом были сильнее «Знамени труда» из Орехова-Зуева 8-0. В других поединках дня казанский «Рубин» уступил Оренбургу 1-2, Ростов разошелся миром со ставропольским «Динамо» 0-0, а Краснодар был сильнее «Висты» из Геленджика 4-0. Хоккеист Александр Овечкин продолжит выступать за Вашингтон. С комментариями по этому поводу ознакомился Андрей Кудряшов.
1: Российский нападающий Вашингтона, как известно, продлил соглашение с американским клубом еще на 1 год. Базовая зарплата под потолком составит 4 250 тысяч долларов, однако за счет бонусов общая сумма выплат может достичь 9 миллионов долларов. Главный тренер Вашингтона Спенсер Карбери высоко оценил это событие. Специалист подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на результативность капитана, а также на его лидерские качества в условиях обновления состава команды. Цитирую: «Он по-прежнему может совершать невозможное. Можно и быть очень результативным, хорошим игроком, дальше представлять Вашингтон Кэпиталс, помогая нам выигрывать матчи. Именно так я вижу развитие событий. Также он продолжит быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана. И продолжит помогать команде, надеюсь, которая выйдет в плей-офф. Продолжит помогать молодым игрокам внутри совершенствоваться и выходить на новый уровень. Вот чего я ожидаю от нашей организации. Это будет другая команда, у нас будет много новых лиц после некоторых изменений, но также и несколько молодых игроков, которые, надеюсь, смогут заслужить место в Вашингтоне». Напомню, что Александр Овечкин выступает за столичный клуб НХЛ на протяжении всей своей заокеанской карьеры.
0: Форвард Дайшон Пьер покинул казанский баскетбольный «Уникс» и стал игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба. 32-летний канадец выступал за казанцев с августа прошлого года. Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Россияне и белорусы с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.
1: А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге, авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает, возбуждать к себе чувства любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти. Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. Идеи создания органические, сказал кто-то. Их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие. Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует. От этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти – ничто иное, как идеи при первом своем развитии. Они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит. Она проникает своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие. Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Но что за нужда? Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием. Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «Отчего? От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придаст вам ничего интересного. Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило. Толкуйте, толкуйте, доктор, вы мне не помешаете радоваться». «Он не знает», — прибавил Грушницкий мне на ухо, «сколько надежд придали мне эти эполеты. О, эполеты, эполеты, ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив». «Ты идешь с нами гулять к провалу?» — спросил я его. «Я ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир». «Прикажешь ей объявить о твоей радости?» «Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу ее удивить. Скажи мне, однако, как твои дела с ней?» Он смутился и задумался. Ему хотелось похвастаться, солгать, и было совестно. А вместе с этим было стыдно признаться в истине. «Как ты думаешь, любит ли она тебя?» «Любит ли, помилуй, Печорин? Какие у тебя понятия? Как можно так скоро? Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет». «Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти? Эй, братец, на все есть манера. Многое не говорится, а отгадывается. Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова, берегись, Грушницкий, она тебя надувает». «Она?» — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись. «Мне жаль тебя, Печорин». Он ушел. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал – не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости Машука в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых. Сначала выказывал смешные, а после дурные стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. «Вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже». Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид: «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. но их предполагали, и они родились.
0: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе

0: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.
1: Я был скромен. Меня обвиняли в лукавстве. Я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал, все оскорбляли. Я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселы и болтливы. Я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекала в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром, теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала. Щеки пылали. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Мы пришли к провалу. Дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили. Крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно. «Любили ли вы?» — спросил я ее наконец. Она посмотрела на меня пристально, покачала головой и опять впала в задумчивость. Явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. Ее грудь волновалась. Как быть? Кисейный рукав – слабая защита. И электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку. Все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас, женщины, любят за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. «Не правда ли я была очень любезна сегодня?» — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гуляния. Мы расстались. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уже знаю наизусть. Вот что скучно.
0: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: В Москве 8 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, сказал Путин.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики, войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
0: Российские войска полностью взяли Константиновку в ДНР. Освобождение Красного Лимана близится к завершению. Владимир Путин поручил российским войскам делать все для эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Антон Феликсович, вам и всем бойцам вашим. И хотел бы обратить ваше внимание и внимание Сергея Викторовича. В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить. Нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.
0: Как отметил Верховный Главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. Путин отметил, что, цитирую, киевские лицедеи своими действиями дезорганизуют и свою армию, и своих западных спонсоров.
2: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку. А командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов.
0: Ну, напомню, президенту доложили, что российская армия взяла под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Силы ПВО уничтожили 389 украинских беспилотников на территории России за минувшую ночь, сообщила несколько минут назад Минобороны. Уточняется, что беспилотники удалось ликвидировать в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Дроны были также сбиты над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Ажиотажный спрос оказывает очень негативный эффект на рынок бензина и создает трудности всем участникам. В эфире Вести ФМ ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Игорь Юшков призвал автомобилистов к потребительскому спокойствию.
3: Ажиотажный спрос, который возникает, вот некие страхи у людей, вот он очень негативный эффект оказывает. Люди едут на заправки, там, даже если им не надо, он все равно пытается заправить там канистры. Для общего рынка это очень негативно, потому что даже если нормальное абсолютно снабжение заправки какой-то конкретной, то раньше у нее там было определенное количество автомобилей в сутки, 1000 автомобилей в сутки заправлялись. И тут эта 1000 приезжает там за 2 часа, значит, и все стоят в очереди. Естественно, что через 2 часа у нее топливо заканчивается, потому что просто она так не рассчитывал. Вот она 10 лет работала, там один бензовоз в сутки приезжал, а тут надо, чтобы 3 бензовоза приехало, просто потому что люди паникуют. Поэтому тут можно даже призвать к определенному спокойствию, некому рациональному поведению. Понятно, что у людей есть эмоции, понятно, что ситуация напряженная, но тем не менее попытка заправить там какие-то целые кубы на газелях привозят, это негативно для всего рынка. Ажиотажный спрос, он вредит стабилизации рынка.
0: Также, по оценке эксперта, решение правительства разрешить продавать на внутреннем рынке бензин стандарта Евро-3 никак не скажется на большинстве автомобилистов России. Эта временная мера касается лишь некоторых заводов. Обычные автомобилисты на себе это не прочувствуют. А евростандарт – это прежде всего история про экологические выбросы. Москва, москвичи и гости города сегодня приглашают поучаствовать в ночном заезде. Велофестиваль стартует в 9 вечера с Крылатской улицы. Маршрут протянется на 20 километров и завершится на Университетской площади, сообщили в столичном департаменте транспорта. Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте «Московский велофестиваль». Те, у кого нет собственного транспорта, смогут арендовать велосипеды городского проката по специальному тарифу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики центров ОБС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза, днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза, максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, пока без осадков, дует небольшой восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. 9 класс. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров. Из собрания Гостелерадиофонда. 1961 год.
1: 12 июня. Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец. Поутру я встретил княжну у колодца. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь, и я тоже. Я вас обвиняла, может быть, напрасно. Но объяснитесь, я могу вам простить все». «Все ли?» «Все. Только говорите правду, только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают, — ее голос задрожал, — я их упрошу. Или ваше собственное положение. Но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю». «Отвечайте скорее. Жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Верой и ничего не видела, но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел. 14 июня. Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал неспособен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне «Сонкер и са фортюн», но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. 20 раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие. Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей. Признаться ли, когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери. Она предсказала мне смерть от злой жены. Это меня тогда глубоко поразило. В душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе. Между тем, что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется. По крайней мере, буду стараться, чтобы оно сбылось как можно позже. 16 июня. 2 часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. «А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб, но мы бросим жребий, и тогда, что если его счастье перетянет, если моя звезда наконец мне изменит, и не мудрено, она так долго служила верно моим прихотям. Что ж, умереть, так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте. Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры, сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы, как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого я любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина, он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче, но только проснулся. Мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый, малый, другие мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь из любопытства, ожидаешь чего-то нового. Смешно.

краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу, спиной к пропасти. Если он не будет убит, то противники поменяются местами. Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий своей совестью? «Бросьте жребий, доктор!» — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монета взвелась и упала звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы!» — сказал я Грушницкому. Вам стрелять первым. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово. Он покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать — мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам ни за что на свете, доктор», — отвечал я, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?» Он посмотрел на меня с удивлением. «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь». Капитан, между тем, зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому с улыбкой, шепнув ему что-то, другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали, он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев, как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу», — сказал он глухим голосом. «Трус!» — отвечал капитан. «Выстрел раздался! Пуля отцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее удалиться от края». «Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь, становись, обними меня прежде. Мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь... копейка!» После этой трагической фразы

0: сказанный с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшиеся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью, на меня глядящий 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить, как собаку, ибо раненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния, но мне показалось, что он удерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», сказал я ему тогда. «Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу, стреляйте скорее». «И вы не отказываетесь от своей клеветы? Не просите у меня прощение. Подумайте хорошенько, не говорит ли вам чего-нибудь совесть?»
1: «Господин Печорин, — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтобы исповедовать, позвольте вам заметить. Кончимте скорее, не равно кто-нибудь проедет по ущелью и нас увидит. Хорошо, доктор, подойдите ко мне».
0: Доктор подошел. Бедный доктор, он был бреднее, чем Грушницкий 10 минут тому назад. Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор. «Доктор, эти господа, вероятно, в торопях забыли положить пулю в мой пистолет. Прошу вас зарядить его снова и хорошенько».
1: «Не может быть, — кричал капитан, — не может быть, я зарядил оба пистолета, разве что из вашего пули выкатилось. Это не моя вина, а вы не имеете права перережать, никакого права, это совершенно против правил, я не позволю».
0: «Хорошо, — сказал я капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях». Он замялся. Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный. «Оставь их, — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора, — ведь ты сам знаешь, что они правы». Напрасно капитан делал ему разные знаки, Грушницкий не хотел смотреть. Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой. «Ну, дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак! Уж положился на меня, так слушайте во всем, по делам же тебе, а околевай себе, как муха!» Он отвернулся и, отходя, пробормотал: «А все-таки это совершенно противоправил».
2: «Грушницкий, — сказал я, — еще есть время. Откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурачить, и мое самолюбие удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями».
0: Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте, — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места». Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва. Все в один голос вскрикнули: «Финита ла комедия», — сказал я доктору. Он не отвечал и с ужасом отвернулся. Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого. Спускаясь по тропинке вниз,
2: я заметил между расселенными скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза.
3: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров. И мы сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит, происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио.
4: Павел Картаев, радиоведущий.
5: Так говорит маяк.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. После взятия Константиновки войска вышли на юго-восточную окраину Алексеева Дружковки. Об этом Владимир Путин доложил командующему стрелковой дивизии. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Взятие населенного пункта открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску, отметил президент.
2: Взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ, удерживающих пока Славяно-Краматорско-Константиновский, как вы сказали, укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны. Но со взятием Константиновки, я так понимаю, мы уже должны говорить не о Славянско-Краматорско-Константиновском рубеже, а просто о Славянско-Краматорском рубеже. Ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, но тоже укрепленная, конечно, Дружковка.
0: Президент также отметил, что целью мнимых европейских миротворцев является не мир, а продолжение боевых действий с Россией. Мы соответствующим образом должны на это отвечать. В Константиновке Донецкой Народной Республики в течение недели штурмовые группы южной группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. Сообщали в Минобороны, за неделю было уничтожено более 500 украинских военнослужащих, 360 единиц различного вооружения и военной техники, 118 автомобилей. На аэродроме российские военнослужащие уничтожили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплено 10 безэкипажных катеров. Средствами ПВО за неделю были сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета, 3 крылатые ракеты большой дальности, около 4000 беспилотников самолетного типа. Министр обороны проинспектировал войска и силы Черноморского флота. На командном пункте Андрей Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также силы средств отражения воздушных нападения противника и защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач. А также министр обороны встретился с главами Крыма и Севастополя. Силы противовоздушной обороны с вечера пятницы уничтожили 389 украинских БПЛА над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями. Об этом утром сообщила Минобороны. Больше всего беспилотников 67 сбили над Ленинградской областью. Среди прочего, дроны также уничтожили над Калужской, Белгородской, Новгородской, Московской областями. Дроны также были сбиты над Краснодарским краем и Крымом. Опасность формирования смерчей над морем сохраняется в выходные на участке Черноморского побережья от Анапы до Магрии. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. По ее словам, смерчи чаще всего остаются над морской поверхностью и формируются при неустойчивой погоде с развитием кучево-дождевых облаков. Однако в редких случаях они могут выходить на сушу. Синоптик добавила, что в эти выходные на реках бассейна Кубани, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья, включая территорию Сочи и федеральную территорию Сириус, ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 18-19 градусов, пока без осадков. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр. Воздух в Москве сегодня прогреется до 20-22 градусов. Временами пройдут дожди, местами гроза.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Роман Сафиулин пробился в четвертый круг Уимблдона. Он в 1/16 финал турнира взял верх над бразильцем Жоао Фонсекой со счетом 6-3, 6-3, 6-3 и теперь встретится с сербом Новаком Джоковичем. А вот Даниил Медведев уступил немцу Яну Леннарду Штруфу в женской части соревнования. Анна Калинская проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии, а Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Ивы Йович. Полузащитник Краснодара Кевин Линни не вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против аргентинцев и был заменен на 100-й минуте. Его команда уступила со счетом 2-3 в дополнительное время. Также в составе проигравших на 100-й минуте на замену вышел нападающий тольяттинского Акрона Желсон Беншемул. В других поединках дня колумбийцы сломили сопротивление сборной Ганы 1-0, а команды Австралии и Египта разошлись миром 1-1. В серии пенальти, точнее, были африканцы 4-2. Московская футбольная «Динамо» не продаст нападающего Константина Тюкавина ни в один российский клуб в текущее летнее трансферное окно. Об этом заявил председатель совета директоров «Бело-голубых» Александр Ивлев. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему россиянину со стороны московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Международная шахматная федерация дисквалифицировала на год 14-го чемпиона мира Владимира Крамника за нарушение кодекса этики. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Поводом для годичного отстранения Владимира Крамника стали его публичные заявления в отношении американца Даниэля Народицкого. Ранее российский гроссмейстер обвинил его в мошенничестве в онлайн-шахматах. После того, как в октябре стало известно о смерти 29-летнего Народицкого, Крамника обвинили в оказании психологического давления на коллегу. Комиссия ФИДЕ наложила на Крамника 2-летний запрет на участие в соревнованиях, при этом вторые 12 месяцев носят условный характер. Также гроссмейстеру назначили год неоплачиваемых работ на благо шахматного сообщества. Решение инстанции может быть обжаловано в течение 21 дня. Позицию палаты по этике озвучили в пресс-службе ФИДЕ, цитирую. Поведение Крамника нарушало положение кодекса, касающееся права на уважительное обращение, защиты достоинства личности, травли и кибертравли, психологического насилия. Комиссия пришла к выводу, что публичное обвинение в мошенничестве без достаточных доказательств наносит игрокам репутационный и психологический ущерб. Такое поведение несовместимо со стандартами, ожидаемыми от членов семьи ФИДЕ. Напомню, Международная федерация подала жалобу в комиссию по этике в ноябре прошлого года. Сам Крамник намерен оспорить данное решение.
0: Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на чемпионате России. Второе место заняла Софья Никулина, третье – Дарья Исакова. У мужчин в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров лучшим стал Леонид Якимов, серебро завоевал Илья Суханов, бронзу – Александр Алиференко. Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике. Второй стала Людмила Рощина, тройку лучших замкнула Алена Глотова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
1: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
2: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.
3: Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск. Я беспощадно погонял измученного коня, который, храпя и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге. Солнце уже спряталось в черной тучи, отдыхавшей на хребте западных гор. В ущелье стало темно и сыро, под кумок пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту еще, одну минуту. Видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства. Отчаяние при возможности потерять ее навеки. Вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит. Он раза два уже спотыкнулся на ровном месте. Оставалось 5 верст, да и Сентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если бы у моего коня досталось сил еще на 10 минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он издох. Я остался в степи, один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком. Ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк. И если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презреньем отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову, и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, 2 минуты против дула пистолета и пустой желудок. Все к лучшему. Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово. И потом, вероятно, если бы я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск в 5 часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали, за рекою, сквозь верхи густых лип ее осеняющих, мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Вошел доктор. Лоб у него был нахмурен. Он против обыкновения не протянул мне руки. «Откуда вы, доктор?» «От княгини Лиговской. Дочь ее больна. Расслабление нервов. Да не в этом дело. А вот что. Начальство догадывается. И хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился, ему хотелось пожать мне руку, и если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею, но я остался холоден, как камень, и он вышел. Вот люди, все они таковы, знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные. На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, я зашел к княгине проститься. Она была удивлена, когда на вопрос ее, имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее. А мне нужно с вами поговорить очень серьезно. Я сел молча. Явно было, что она не знала, с чего начать. Лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу. Наконец она начала так прерывистым голосом. «Послушайте, мсье Печорин, я думаю, что вы благородный человек». Я поклонился. «Я даже в этом уверен», — продолжала она, «хотя ваше поведение несколько сомнительно, но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, следственно, рисковали жизнью. Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаетесь, потому что Грушницкий убит, она перекрестилась. Бог им простит, и, надеюсь, вам так же. Это до меня не касается. Я не смею осуждать вас, потому что дочь моя, хотя невинна, но была этому причиной. Она мне все сказала. Я думаю, все. Вы изъяснились ей в любви, она вам призналась в своей. Тут княгиня тяжело вздохнула. Но она больна, я уверен, что это непростая болезнь. Печаль тайная ее убивает. Она не признается, но я уверен, что вы этому причиной. Послушайте, вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства. Разуверьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться. Вы имеете состояние, вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа. Я богата, она у меня одна. Говорите, что вас удерживает? Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь. Вспомните, у меня одна дочь, одна. Она заплакала.
1: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров. В эту субботу утром хочу все знать.
4: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра выясним, как был основан зоологический музей. И в полдень в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» поговорим про проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. В субботу и в воскресенье не забудьте включить маяк детям.
1: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
5: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
6: Да.
5: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысячам.
6: Да, не всем.
5: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
6: Да, именно так.
5: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
6: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. Читает Константин Вахтеров.
1: «Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам. Позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине». «Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении. «Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти. Она задумалась, сделала мне знак рукой, чтоб я подождал, и вышла. Прошло минут 5. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны. Голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, но старания мои были напрасны. Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже, как переменилась с тех пор, как я не видал ее! А давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась. Я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел. Я стоял против нее. Мы долго молчали. Ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду. Ее бледные губы напрасно старались улыбнуться. Ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее. «Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся. Вы должны презирать меня». На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал. «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы. «Боже мой!» произнесла она едва внятно. Это становилось невыносимо. Еще минута, и я бы упал к ногам ее. «Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если б вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо. Я надеюсь, что она в заблуждении, вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль, и даже в этом признаюсь. Вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне не имели, я ему покорюсь. Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?» Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор. Только глаза ее чудесно сверкали. «Я вас ненавижу, — сказала она. Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Ессентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня. Седло было снято, вероятно, проезжим казаком, и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся. И теперь здесь, в этой скучной крепости, Я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное. Нет, я бы не ужился с этой долей. Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига, его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце. Он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль. Не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 9 класса вы слушали повесть Михаила Лермонтова «Княжна Мэри» из романа «Герой нашего времени». Читал Константин Вахтеров. Из собрания Гостелерадиофонда, 1961 год. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики». Зачем Трампу Гренландия? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили о взятии крупнейшего населенного пункта в ДНР Константиновки, а также о текущей ситуации на фронте. По словам президента, освобождение Константиновки – ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч на домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч. То есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купинском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и в северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от 2 бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
0: Во время совещания Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, чтобы противник может предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, отметил Путин. Силы противовоздушной обороны с вечера пятницы уничтожили 389 украинских БПЛА над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями, сообщило утром Минобороны. Больше всего беспилотников, 67, сбили над Ленинградской областью. Среди прочего, дроны удалось нейтрализовать в небе над Московским регионом, Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были сбиты над Краснодарским краем и Крымом. В Иране началась церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Тысячи иранцев собрались в окрестностях Масала-Имама, крупнейшего в Тегеране религиозного комплекса. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие не менее чем из 100 стран. Россию представляет зампред Совбеза Дмитрий Медведев. 2 дня тело Айталы будет находиться в Масале Тегерана, а 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны, город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, после чего верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед. Дональд Трамп уверен, что США никогда не станут коммунистической страной. Об этом президент Америки сказал во время выступления у горы Рашмор в штате Южная Дакота по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, который отмечается 4 июля. Вы можете быть верны Карлу Марксу, либо вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом или быть патриотом, но вы не можете быть и тем, сказал Трамп. По его словам, в США наблюдается возрождение коммунистической угрозы, которая исходит в том числе со стороны новоприбывших в страну. В Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за июнь. Это нужно сделать до 15 июля, рассказали в Думском комитете по строительству и ЖКХ. С марта в России сдвинулся крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца. По мнению депутатов, новый срок оплаты более удобный, поскольку у многих граждан зарплата начисляется после 10 числа каждого месяца. Погода в Москве в выходные испортится, ощутимо похолодает. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В столице и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Сегодня ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможно, гроза. В дневные часы посвежее до плюс 19, плюс 22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до 9 литров воды на метр площади, ну и под утро 14-17, а после полудня плюс 18, плюс 21. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба.
0: В начале следующей недели тоже дождливо и не жарко. И еще одно сообщение последних минут. Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравление по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Только что сообщила пресс-служба Кремля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, сегодня кратковременные дожди, местами гроза, 20-22 градуса. В эти минуты в столице плюс 19.

0: но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал.
0: И прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Что хорошего в июле? Жуткая жара. Осы жалятся, как пули, воет мышкара. Дождь упрямо избегает тротуаров, крыш. И в норе изнемогает полевая мышь. Душно в поле для овечки, в чаще для лося. Весь июль купайся в речке вместо карася. Иосиф Бродский. Что хорошего в июле? Доброе утро, товарищи дети! Доброе утро, товарищи взрослые! Это передача «Хочу все знать». Июль. Казалось бы, должна быть жара.
2: Вчера было.
1: Вчера было, да. А сегодня нет. И дождь еще обещают в средней полосе. Это не важно. Все равно чувствуется, что это июль. Даже холодно тут жарко.
2: Да.
1: Мой разговорчивый соведущий Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, он не говорит, он только машет руками.
2: И создает звуки из пустоты. Доброе утро.
1: Доброе утро. Товарищи, да, ну, я Денис Николаев. 495-728-7171, это наш телефон, и можно писать сообщение на номер +7 967 103 5533. Играем сегодня в 60 секунд.
0: Хочу все знать. 60 секунд.
1: Напомню правила. Вы дозваниваетесь. Два человека, два «Хочу все знается». У нас с Данилом Викторовичем листы, бумаги распечатаны. На них по 10 вопросов для каждого игрока. Мы запускаем таймер, обратный отсчет. 60 секунд. И за 60 секунд вы, дорогие наши «Хочу все знать», должны постараться ответить на максимальное количество вопросов из этого листочка. Совет сразу. Если сходу не знаете ответ, вы говорите дальше или пропускаем следующий. Как угодно сигнализируйте, чтобы мы читали следующий вопрос. Потому что самая лучшая тактика – пробежаться по всем вопросам, собрать сливки, то есть те ответы, которые вы гарантированно знаете, или товарищи родители успевают вам подсказать. Хотя, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все-таки это просто игра, можно и без подсказок.
2: Но я вот смотрю на вопросы, и я думаю, что помощь родителей понадобится.
1: Может быть. Но, с другой стороны, давайте так, хотя бы на простые вопросы давайте подсказок к простым вопросам. Ну и все, и так играем. Победитель, ну, в зависимости от эфирного времени, победитель либо проходит дальше, либо тоже получает сразу подарок. Славу, почет, признание, уважение. Итак, 495-728-7171, это наш телефон, и... Кто-то у нас есть на связи? У меня. Аня. Аня, привет.
3: Здравствуйте.
1: Привет.
2: Доброе утро.
1: Так, как раз я сегодня выглянул за окно, увидел пасмурность.
2: А в Петербурге?
1: Это не важно. Когда ты видишь летом пасмурно и холодно, ты сразу автоматически вспоминаешь Аню из Санкт-Петербурга, потому что она не любит жару, а любит вот такую погоду.
2: Mm-hmm.
1: Правильно, Ань?
3: Ага.
1: Да. У вас там тоже же сейчас прохладно.
3: Ну, у нас не жарко, это точно.
1: Ну и все, отлично. Как там морячок поживает, лагерь?
3: Прекрасно.
1: Замечательно, все. Все в порядке, все, жизнь кипит.
3: Ага, второй с нами не победили, во второй еще не знаем.
1: Понятно, ну.
2: Молодцы.
1: Да. Хорошо, ну, Аня у нас опытный боец. И Варвара, село Ракша, Тамбовская область. Варь, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. А ты же у нас 60 секунд не играл еще, по-моему.
4: Да.
1: Не играл, да, потому
4: не
1: что...
4: Не играл.
1: Мы не так часто играем, а ты вроде не особо давно к нам присоединилась.
4: Да.
1: Хорошо, тогда я предлагаю таким образом. Ты сейчас обратный отсчет даешь, мы стартуем, Аня играет, а потом ты как раз уже услышишь, как это все происходит, и дальше с тобой сыграем.
4: 3, 2, 1...
1: Поехали, надо сказать. Да.
4: Поехали.
1: Ань, к какой ветви христианства относят себя большинство жителей Болгарии? Ну, давай так подскажу. Такой же, как и наш.
2: С некоторыми отличиями.
1: Ну, если не знаешь, говори дальше. Ты же опытный у нас. Дальше.
2: Кто украл Рождество в сказке американского писателя доктора Сьюза?
3: Гринч.
1: Да. Кто написал произведение «Кошкин дом»?
3: Маршак.
2: Да.
1: Правильно.
2: Каким способом словообразования получено слово «корочка»? Что сделали со словом?
1: Ну, если не знаешь, дальше говори.
2: Да, давайте дальше.
3: Дальше.
1: Как называют продукты, которые подверглись специальной обработке, были упакованы, чтобы продлить срок их хранения?
2: Да. На каком материке протекает река Рейн, в котором искали золото? Все, время.
3: Австралия?
1: Нет, давай еще одну попытку.
3: Евразия.
1: Молодец.
2: Да, конечно.
1: Да. Так, 4 балла.
2: Угу.
1: Ань, мы же с тобой играли, все правильно?
3: Да,
1: все. Я просто связь немножечко как-то шумит, поэтому уточнил. 4 балла набрали. Давайте пробежимся по вопросам, которые вызвали затруднения. К какой ветви христианства относят себя большинство жителей Болгарии?
2: Православие.
1: Православие. А что там отличие сильные?
2: Ну, во-первых, языковое все-таки болгарское православие. Оно больше, гораздо больше греческое, чем наше такое более восточнославянское. Да.
1: Понятно. Так, второй вопрос, который вызвал у нас затруднение. Каким способом словообразования получено слово «корочка»? Суффиксальный. Добавили
2: к слову суффикс. «Корка», да.
1: Ну, «чика», да. И... Все остальное мы успели. Отлично. Так, Ань, спасибо большое. 4 зафиксировали. Варь, понятно, как играть?
3: Да.
1: Все, тогда, Аня, обратный отчет, пожалуйста.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
1: Примером какой риторической фигуры является словосочетание «масло масляное»? Вот иногда говорят.
3: Тавтология.
1: Молодец.
2: Да. Породой какого животного является египетский

0: Ударные.
1: Да. Да. Какой ученый является автором книги «Происхождение человека и половой отбор»? Да, буква-то правильная.
0: Да.
1: А дальше?
2: Да, а дальше. Ну, товарищ, 4.
0: Да,
2: уже, ну нет, все, время уже вышло, плюс подсказали. Это понятно. Просто мне очень нравится. Чарльз дальше. 4-4. Я просто предлагаю еще по раунду сыграть.
1: Да.
2: Вот, потому что надо все-таки выяснить, кто же сильнее. Так, 4-4. Что нас вызвало вопрос? Породой какого животного является египетский мау? Это кошка. Вот, давайте запомним. Тут от мау можно было отвечать. Но я, кстати, предлагаю сделать таким образом. Мы сейчас по супер вопросу каждый зададим и разберемся. Первый Ане задаем вопрос. Варя, обратный отчет опять, пожалуйста. Значит, смотри, сейчас напоминаю правила. Один вопрос, 60 секунд, можно рассуждать, можно даже подсказками пользоваться, и мы, может быть, будем наталкивать, потому что эти вопросы сложнее, чем обычные викторинные. Все. Угу. Задача просто докопаться до истины. Варя, обратный отчет, пожалуйста.
0: 3, 2, 1, поехали.
2: Ань, дежавю – это кличка такой собаки, появившейся на свет в 2009 году. Какой именно? Ты знаешь, что такое дежавю? Эффект.
0: Дежавю – это когда ты оказываешься в каком-то месте, в котором ты уже видел, был.
2: Тебе кажется, что ты там был, или событие происходит.
0: Да.
2: Ну вот теперь смотри, дежавю назвали собаку. И это имеет отношение к научному прорыву. Очень большому. Вот какая собака дежавю? То есть такой,
1: я видел эту собаку,
2: кажется. И вот в 2009 году там активно очень занимались экспериментами с клетками живых существ. И пытались сделать копию, так скажем. И вот какая собака? Наверное, еще просто ты никогда не сталкивался с этим. Ну вот представь себе, вот откуда вторая собака могла появиться? Одинаковая.
0: Может.
2: Ну, ты правильно, вот смотри. Две, вот собаку видят, говорит, да я такую уже видел. Она один в один, как, допустим, дружок, который бегает там вот. Но эту мы назовем не дружок, а дежавю. Откуда появилась вторая собака? И тут нет магии никакой, это наука. И это сейчас не логический фокус, это не математическая задача, это прям реальная жизнь наша. Без подвоха вопрос.
0: Это ее ребенок просто?
1: Не совсем.
2: Не совсем. Она же вот один в один. Что могли с ней сделать?
0: Клонировать.
2: Молодец. Вот, да, конечно. Да, абсолютно верно. Это клонированная собака, которая появилась на свет в 2009 году. Мне кажется, мы молодцы. Так, теперь переходим к Варе. Варе.
0: Да.
2: Вопрос сейчас будет тебе. И попросим Аню обратный отчет дать.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Поехали.
2: Город Тараз находился на Великом Шелковом пути. По одной из версий, название города происходит от слова со значением «они». Они бывают, в частности, рычажными и пружинными. Назовите их. Тут важно, что это вот Великий Шелковый путь. Ты знаешь, что это такое? Это самый большой и крупный торговый маршрут с древних времен, ну, практически до наших дней. Он и сейчас
1: действует.
2: По факту действует, да. Его, он просто по-другому выглядит. Теперь уже не караваны с верблюдами, а либо железнодорожные составы, либо торговые суда. Так вот, этот город находился на Великом Шелковом пути. И его название происходит от слова со значением «они». Ну, вот, и они бывают рычажные, пружинные.
1: Но при этом не могут быть в единственном числе еще, кстати.
2: Да.
0: Часы?
2: Почти созвучно. Не часы, а... Если торговать, мы с тобой вот торгуем...
0: Весы?
2: Весы, да. Абсолютно верно. Весы – один из самых важных инструментов торговцев.

0: Вот город считается, что мог происходить от слова, которое обозначало весы. Ну что, товарищи, вы молодцы. Лето, а продолжает мозг работать. Аня, мы отправляем в подарок книгу «Тайные загадки старой Москвы» от издательства «Книгусь». Как это? Мы в Москве, жителям Москвы дарим книги про Петербург, чтобы они изучали город, а жителям Петербурга про Москву иногда отправляем. Спасибо большое. Варя получает книгу «Салют в космосе. Удивительные приключения кота-космонавта» от издательства «Питер». Продолжаем. 495-728-7171. Ангелина из Ставрополя у нас на связи. Ангелина, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Доброе. Давно не слышались, как дела?
1: Да все прекрасно у вас, как?
0: Тоже хорошо. Как в Ставрополе погода?
1: Супер, жарко.
0: Купаетесь?
1: Нет, еще пока что не ходили.
0: А просто некогда было или что?
1: Некогда.
0: А, ну это ладно, это бывает такое. Хорошо, а какие вообще планы на лето? Уже, правда, 2 месяца еще. Тут прям разгуляться можно.
1: Ну, чтобы меня приняли в колледж, это первое, а второе, это чтобы подруга скорее приехала, чтобы погулять с ней.
0: Ну, хорошо. А от чего зависит, примут тебя в колледж или нет?
2: Это после 9-го, да, класса?
1: От оценок, от баллов, от конкурса.
0: А, ну это вот сейчас все в процессе идет.
2: Это прям поступление, да?
1: Да.
0: Ой,
1: да.
0: Ну мы за тебя переживаем, потом обязательно... Расскажи.
2: И желаем удачи и спокойствия.
0: Да,
2: потому что сейчас очень-очень многие поступают.
0: Я так понимаю, уже все как бы просто теперь ждать осталось. Все уже, ну, или еще что-то сдавать надо.
2: Нет, только самое начало вступительных экзаменов.
0: А, экзамен начался?
2: Да,
0: сейчас. А, тогда понятно, что некогда купаться. Готовиться надо.
2: Да.
0: Слушай, Ангелин, ну мы. Давай, мы за тебя. Вот. Поддерживаем, и все получится. Ну и подруг потом приедет, будете гулять. Вообще отличное лето. Так, давайте со следующим познакомимся участником, ну, в смысле, поздороваемся. Андрей, город Пермь, на связи. Андрюх, привет.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуй, дорогой товарищ.
2: Доброе утро.
0: У тебя как дела?
3: У меня все хорошо. Погода такая отличная.
0: Отличная?
3: Да. Дожди несколько дней, но сегодня ясно.
0: Прекрасно. Я хотел как раз спросить, купаешься, но раз дожди лили, значит, купаешься, но под дождем.
3: Нет.
0: Ну, еще не открывал сезон купальный?
3: Нет, я не купаюсь.
0: А, понятно, все, хорошо.
2: Ну, хотя бы на солнышке загораешь.
0: Ну, и какие солнышки? Там дожди были.
2: А, не, ну, когда будет?
3: Ну, я не загораю, не купаюсь, я лучше в бассейн хожу.
0: А,
3: там вода чище, чем в реке.
2: Это правда.
0: Это я согласен. А я и там как-то это...
2: Лишь бы
0: вода, да. Так, товарищи, нам сейчас надо прерваться. У нас на очереди взрослые новости спорта. Но мы, как только все пройдет, мы сразу с вами ворвемся в игру. А сейчас пока перемена!
2: Перемена!

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем со свежего сообщения от пресс-службы Кремля. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнув, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров подразделения о текущей обстановке в зоне спецоперации.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
0: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Путин поблагодарил воинов за героизм и успешную работу. Президент также отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы.
3: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.
0: За прошедшую неделю, согласно сводке Минобороны, армия России поразила предприятия украинской оборонки, объекты ТЭК и транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, подчеркнули в российском военном ведомстве. А также российские военные уничтожили 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, силами Черноморского флота, утоплены 10 безэкипажных катеров. Две короткие недели ждут россиян до конца этого года. Они приходятся на ноябрь и декабрь. Об этом напомнили ТАСС в РЭО имени Плеханова. 4 ноября мы празднуем День народного единства. Он выпадает на среду, а в декабре из-за новогоднего праздника рабочая неделя продлится всего 3 дня. С понедельника по среду 31 декабря в этом году будет официальным выходным. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве до 22 градусов, местами гроза, временами дожди. В эти минуты температура воздуха в столице составляет плюс 19 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба получил травму и был заменен на 8-й минуте первого тайма матча 1-16 финала чемпионата мира по футболу против команды Ганы. А его сборная победила со счетом 1-0 и теперь встретится в 1-8 финала со швейцарцами. Египтяне за выход в четвертьфинал поборются с аргентинцами. В первом раунде плей-офф сборная Аргентины была сильнее команды Кабо-Верде 3-2 в дополнительное время, а сборная Египта в серии пенальти взяла верх над австралийцами 4-2. В основное дополнительное время команды разошлись миром 1-1. Московский футбольный «Локомотив» отклонил предложение петербургского «Зенита» по переходу полузащитника Артема Карпукаса в размере 4,5 миллионов евро. Об этом заявил инсайдер Иван Карпов. Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы продать опорного хавбека за 6 миллионов евро. Российский теннисист Роман Сафиулин пробился в четвертый круг Уимблдона. Он в 1-16 финала турнира взял верх над бразильцем Жоао Фонсекой со счетом 6-3, 6-3, 6-3. Теперь встретится с сербом Новаком Джоковичем. А вот Анна Калинская, Екатерина Александрова и Даниил Медведев накануне уступили. О поражении первой ракетки России расскажет Андрей Кудряшов.
2: Встреча продолжалась почти 3 часа, и в каждой из партий Даниил Медведев вырывался вперед с брейком, а во втором и третьем сетах и вовсе вел со счетом 5-2, однако развить успех и дожать соперника россиянину так и не удалось. В решающие моменты он допускал нехарактерные ошибки, что привело к двум проигранным тайбрейкам. Штруф, напротив, действовал максимально собрано и воспользовался своими шансами. По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, травяное покрытие нивелирует разницу в классе, а стиль Медведева плохо сочетается с быстрыми скоростными ударами. Цитирую. Медведеву трава не очень-то подходит. На ней надо играть очень быстро, наносить скоростные удары в нужном темпе. Стилю Даниила она не очень соответствует. Он привык действовать на контратаках, находясь ближе к задней линии. А на траве нужна быстрота и опережение соперника в темповой игре. И чем выше игрок, тем сложнее ему двигаться, ведь трава скользит. А у Медведева рост 1,98 м, и он чувствует себя в этих условиях не совсем комфортно, и поэтому его поражение закономерное, заявил Янчук. Таким образом, Даниил Медведев покидает британский мейджор.
1: Россиянка Юлия Караваева заняла первое место в беге на дистанции 100 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим из россиян стал Андрей Сапожников, который завоевал бронзовую награду. В беге на 1500 метров не было равных Льву Кочневу и Анастасии Мадышевой. В прыжках в длину первенствовала Анастасия Кобылянских, а в беге с барьерами на 400 метров золото у Федора Иванова и Карины Кочетковой. «Торпедо» подписала контракт с защитником Скутером Брики. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Нижегородцы заключили с американцем соглашение на 1 год. Также накануне российский вратарь Павел Хомченко подписал однолетний контракт с шанхайскими драконами, а форвард Захар Бардаков вернулся в петербургский СКА. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Продолжается передача «Хочу все знать». В студии Денис Николаев и Данил Лукин.
2: Да-да, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Сложно объяснить взрыв моего хохота, но это просто тут всякое веселое происходило за эфиром в нашей студии. Но мы продолжаем, мы возвращаемся к игре. Ангелина и Андрей у нас оставались на связи. Давайте так, с Ангелины начнем. Андрюха, а тогда с тебя обратный отсчет, пожалуйста.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Время.
1: К какому классу музыкальных инструментов относится банджо?
2: Мне понравилось ваше
4: струнные.
1: Да.
2: С какой страной на суше граничит Монако?
4: Мексикой.
1: Не-не-не, это европейская страна.
4: Дальше.
1: Как называется жанр искусства, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов в современном виде? Очень популярный. Там какие-нибудь эльфы носятся, орки.
4: Мифический?
1: Нет, ну у него название есть, от слова фантазия происходит.
4: Фантастика.
1: Нет. Фэнтези, да, фэнтези, абсолютно, да, верно. Угу.
2: На каком материке находится вулкан? Сейчас произнести.
1: Ньерогонго.
2: Спасибо тебе.
1: Ньерогонго такой вулкан. Как ты думаешь, на каком материке? Как еще раз?
4: Африка.
1: Африка?
4: Ну, вроде, да.
1: Да, правильно, все.
2: Да, да, да.
1: Просто не слышно было. В каком жанре написана пьеса «Макбет»? Жанр.
2: Еще драматичнее.
1: Еще драматичнее, чем драма.
4: Трагедия.
1: Да, абсолютно верно.
2: Какая страна...
1: Все, время.
2: А, вышло, да?
1: Куда вы?
2: Там такой вопрос хороший.
1: Ну, давайте задайте вопрос.
2: В каком же... в какая... Да что ж такое? Какая страна является родиной соуса ткемали?
4: Грузия?
1: Да, все, тогда мы и Андрюхе тоже один зададим вопрос после. Угу. Какую-нибудь про еду, если бы.
2: Я не услышал гонга.
1: Да, ничего страшного, бывает. Так, 4 и 5-то и дополнительный. Вот такой результат у нас. Угу. Андрей, готов?
3: Да.
1: Ангелина, обратный отчет, пожалуйста.
4: 3, 2, 1, поехали.
1: Как обычно называют дикую свинью?
3: Кабан.
1: Да.
2: Угу. Как называют флаги, состоящие из трех полос разных цветов?
3: Триколор.
1: Да. Да. В каком полушарии относительно экватора находится остров Бали?
3: Южном.
1: Угу. Молодец.
2: Сколько всего различных видов фигур в шахматах? Надо успеть подумать.
3: 6.
2: Да,
1: да.
2: Молодец.
1: Слово для обозначения какого инструмента труда является анаграммой к слову липа?
3: Пила.
1: Да.
2: Да. Прям... Успеем еще?
1: Да.
2: Какие леса преобладают в тайге?
3: Хвойные.
2: Совершенно верно.
1: Да. Как называют нераспустившийся цветок?
3: Бутон.
1: Да.
2: Совершенно верно. И последнее, наверное. Флаг какого цвета в Формуле 1 означает остановку гонки?
3: Красный.
2: Да.
1: Да. Формой какого химического элемента является карбин?
3: Дальше.
1: А все, время закончилось.
2: Ну,
1: тут даже смысла нет задавать еще один вопрос.
2: Блестящий ответ.
1: Что-то как-то прям проскакал так. Не, ну давай я вот с Ангелининого листочка задам вопрос. Андрюх, это вне игры. Просто интересно. Вот. В какой области искусства прославился Джеймс Фенимор Купер? Как думаешь?
3: Литература, думаю.
2: Да.
1: А знаешь что-то, что он написал?
3: Ну вот, точно помню, что он писатель, но не знаю, что он написал.
1: Ну, у него потрясающий цикл, ну, вообще, истории про индейцев. Мне кажется, что он как раз один из писателей, кто создал часть мифов про индейцев, которые потом перекочевали уже в кино и прочее. То есть последний из «Магикан», «Зверобой», Я вот зачитывался этими книгами и всем рекомендую, потому что это настоящие вот книги про приключения для подростков.
5: Без элементов фэнтези там нет?
1: Нет, там именно вот про времена Дикого Запада, про конфликт белых поселенцев и индейцев, про дружбу и прочее. Там, ну да, вот у него, как это называется, серия романов из американской жизни. Но это все 19 век. Ну, а «Зверобой», мне кажется, вообще всем обязательно надо прочитать.
3: Спасибо.
1: Так, товарищи.
3: Запомню.
1: Ну, да, это всем рекомендация. Прям действительно прочитайте, это классная литература. Ну что у нас, получается, что Ангелина, спасибо тебе большое. Да, тут вот, как это, желаю, чтобы это было единственное поражение в июле для тебя.
5: Действительно, да. Еще раз удачного поступления и спокойного, главное.
1: Да, удачного и спокойного. Мы тебе отправляем книгу «Одни в большом городе» от издательства «Книгусь». С драконами шутки плохи, даже травоядными. Но еще опаснее новорожденный дракон, на скорлупе которого написано «Вернуть в медвежью пещеру до заката, иначе вас». И, в общем, совершенно не ясно, что значит «иначе вас», и где эта медвежья пещера, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Вовке и его младшей сестре Соне придется здорово потрудиться, чтобы вернуть дракона домой. Есть предложение с Андреем сыграть в суперигру, проверить его. Андрюк, готов?
3: Готов.
1: Так, сейчас я выберу тебе вопрос. Ну, вот это, мне кажется, тебе должно вызвать затруднение, но пошевелим мозгами — получится. Данил Викторович,
5: да.
1: Дайте обратный отчет.
5: 3, 2, 1, поехали.
1: В одном музее науки она стилизована под периодическую таблицу химических элементов. Перед экскурсией посетители могут воспользоваться ею, выбрав один из элементов и запомнив его обозначение или атомную массу. Назовите ее двумя словами. Как ты думаешь, что это может быть? Музей. И вот она, загаданная, стилизовано под периодическую таблицу химических элементов.
3: Ну, я не знаю, может быть, карта какая-то.
1: Нет.
5: Вот тут хорошая есть подсказка в вопросе. Перед экскурсией посетители могут воспользоваться ею, выбрав один из элементов. И, например...
1: И запомнить, ну, там...
5: И запомнить его...
1: У меня углерод. Там. Данил Викторович взял, я не знаю, уран.
5: И пошел обогащаться.
1: Да. Вот, и понимаешь, и вот она, например, таблицу элементов видел? Периодическую?
3: Ну, я вот сейчас думаю, что это может быть экскурсовода, нужно выбирать перед экскурсией.
5: Не-не-не, посетителям.
1: Это, кстати, нет, еще выбрать экскурсовода через это здорово. Я хочу, чтобы мне экскурсию провел
5: человек
1: железо, допустим.
5: Или нет, железный
1: это,
5: человек.
1: Это и стилистика экскурсии. Да. Вообще, это классная идея.
5: Да.
1: Ее можно кому-нибудь вот подарить. А, давай все-таки добьем. Это физическая вещь. И бывает, что ты приходишь, особенно зимой, или, допустим, ты в другом городе, тебе вот загадное слово очень нужно, чтобы туда что-то...
5: Положить.
1: Положить.
5: Оставить на время.
1: На вокзалах она еще бывает.
3: А-а-а.
1: Давай.
3: Я, кажется, понял. Может быть, это шкаф для хранения вещей?
1: Да, совершенно камера верно. Хранения, да. Абсолютно верно.
5: Надо полагать, ну, на вокзалах большие ячейки, да, там, видимо, что-то такое
1: небольшие,
5: не очень
1: чтобы,
5: большое.
1: Ну,
5: да.
1: С собой убрать. Спасибо тебе большое, отлично сыграли, и ты также получаешь книгу «Одни в большом городе», вот издательство «Книгусь». Товарищи, мы сейчас сделаем маленькую паузу, и после этого перемещаемся на Луну, узнаем, что там с Незнайкой.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: Хочу все знать.
2: К следующему часу подготовьте занимательный листочек и занимательную ручку. Будем решать занимательную математику.
1: Хочу все знать. Сегодня.
3: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
4: Балтийский футшток, вот от него идет отсчет высот и глубин. И эта система действует на все страны бывшего Советского Союза. Система отсчета от уровня пролива Ла-Манш действует в Великобритании. Уровень Средиземного моря около города Марсель. Эта система принята во Франции, Швейцарии и в некоторых странах Африки. Китай отсчитывает свою систему высот от уровня Желтого моря. А Канада и США ориентируются на уровень залива Святого Лаврентия.
1: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На маяке.
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
5: Незнайка и Козлик даже не слыхали, что произошло ночью. Они спали достаточно крепко, так как в предыдущую ночь им не удалось как следует выспаться из-за кинокошмаров. Уже давно рассвело, они продолжали спать и, наверное, проехали бы Сан-Комарик, если бы проводник не разбудил их. «Эй!» – закричал он. «Вам, как видно, хочется тоже проспать свою станцию. Ну-ка, вставайте!» Видя, что Незнайка и Козлик даже не пошевелились, он принялся стучать по их полкам стальными щипцами, которыми пользовался для пробивки билетов. Услышав стук, Незнайка и Козлик проснулись. И вовремя поезд уже подходил к станции. Многие пассажиры, схватив чемоданы и узелки с вещами, толпились у вагонных дверей. Незнайка и Козлик соскочили со своих полок и тоже стали пробираться к выходу. Сан-Комарик был большой город, поэтому здесь сходило множество пассажиров. Как только поезд остановился, широкий перрон мгновенно заполнился приехавшими, которые тут же смешались со встречавшими, отъезжавшими и провожавшими. Выйдя из вагона, Незнайка и Козлик принялись оглядываться по сторонам, надеясь увидеть в этой пестрой толпе Мигу и Жулио. Перед ними мелькало множество лиц, но ни одного похожего на Мигу или Жулио не было. «А может быть, они встречают нас у другого вагона?» — высказал предположение Незнайка, приподнимаясь на цыпочках и стараясь поверх голов разглядеть, что делалось у других вагонов. «Подождем», — сказал Козлик. «Нам не к спеху. Скоро перрон очистятся, они увидят нас. «Или мы их!» – сказал Незнайка. «Разумеется, или мы их!» – подтвердил Козлик. Скоро толпа приехавших и встречавших схлынула, а после отхода поезда разошлись и провожавшие. Перрон опустел, и на нем не осталось никого, кроме Незнайки и Козлика. «Что же это?» – недоумевал Козлик. «По правде сказать, мне эти Мига и Жулио никогда не внушали доверия. Я все время ждал, что они выкинут с нами какую-нибудь скверную шутку. Может, они ошиблись и придут встречать нас к следующему поезду?» Тут к ним подошел железнодорожный служащий в форменной фуражке и спросил, что они здесь делают. «Нас, понимаете, должны были встретить, но не встретили», — объяснил Козлик.
6: «Ну, не встретили, так в другой раз встретят, а торчать здесь нечего. Это запрещено правилами», — сказал служащий.
5: «А когда прибудет следующий поезд из Давилона?» – спросил Козлик.
6: «Завтра, в это же время», – ответил служащий и зашагал прочь.
5: «Что ж, придем сюда завтра. Может быть, они перепутали дни», – сказал Козлик. Они прошли через вокзал и зашагали по улице.
7: «Что же нам теперь делать?» – спросил Незнайка.
5: «Надо где-нибудь раздобыть денег», – ответил Козлик. «Ведь у нас с тобой даже на обед нет, да и на ночлег припасти надо».
7: «Где же мы будем раздобывать деньги?»
5: «Ну, придется искать работу. Ты когда-нибудь служил в ресторане?»
7: «Никогда в жизни», — признался Незнайка.
5: «Самое лучшее», — сказал Козлик. «Это куда-нибудь в ресторан официантом устроиться или поваром поближе к еде», — пояснил он. «Я однажды служил в ресторане швейцаром. Видел, как официанты работают. Ничего сложного, только устроиться трудно. Обычно все места заняты». Увидев по пути ресторан, Козлик смело отворил дверь, и они с Незнайкой вошли. Для завтрака время уже было позднее, а для обеда раннее, поэтому в ресторане посетителей не было. Увидев хозяина ресторана, который стоял за буфетной стойкой и озабоченно щелкал на счетах, подсчитывая не то доходы, не то расходы, Козлик спросил: «Вам повара или официанты не требуются?»
7: Хозяин перестал щелкать на счетах. И, окинув Незнайку и Козлика взглядом, спросил: «А кто из вас повар?»
5: «Я повар», — ответил Козлик. «А вот он, официант».
7: «Какой же из тебя повар?» — усмехнулся хозяин. «Повара обычно бывают толстенькие, а ты вон какой худой».
5: «Вы меня только возьмите, я обязательно растолстею», — ответил Козлик.
6: «Вот ты растолстей сначала, тогда я тебя возьму», — сердито буркнул хозяин.
5: «А нельзя ли в таком случае вот ему, поваром?» — показал на Незнайку Козлик. «Он, кажется, потолще меня».
6: «Но ты ведь сказал, что он официант, а не повар», — возразил хозяин.
5: «И это ничего, он может и поваром».
6: «Ты на самом деле можешь готовить еду?» — обратился хозяин к Незнайке.
5: «В точности не скажу, так как ни разу не пробовал», — ответил Незнайка. «Надо попробовать».
6: «Нет», — ответил хозяин, — «мне такой повар не нужен. И вообще, мне повар не нужен, у меня уже есть повар».
5: «Тогда возьмите его помощником», — предложил Козлик.
6: «И помощник не нужен,
5: тогда возьмите нас официантами».
6: «И официанты не нужны, мне и своих официантов придется увольнять. Видишь, посетителей совсем нет».
5: «Ну возьмите нас хоть посуду мыть», — не унимался Козлик.

0: в Москве 10 утра.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне спецоперации. Выполнение задач объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом генштаба, отметил президент. Подразделения ВСУ пытаются удержать позиции, но под натиском вынуждены отступать с большими потерями, указал Путин.
2: Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и воинских частей вооруженных сил России по всей линии фронта. Последние месяцы значительно расширены полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки «Восток», «Днепр». Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики, войска Южной группировки и группировки «Центр» продолжают движение на запад. В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
0: Российские войска полностью взяли Константиновку в ДНР. Освобождение Красного Лимана близится к завершению. Путин поручил российским войскам делать все для эвакуации гражданских из зоны боевых действий.
2: Спасибо большое. Спасибо, Антон Феликсович, вам и всем бойцам вашим. И хотел бы обратить ваше внимание и внимание Сергея Викторовича. В зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить. Нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий.
0: Как отметил Верховный Главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. Путин добавил, что киевские лицедеи, как он отметил, своими действиями дезорганизуют и свою армию, и своих западных спонсоров.
2: Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле мы знаем нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили. Но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю, это нам на руку. А командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов.
0: Российская армия взяла под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года, следует из данных Минобороны. Силы ПВО с вечера пятницы уничтожили 389 украинских БПЛА над 19 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями, сообщило утром Минобороны. Больше всего беспилотников, почти 7 десятков, сбили над Ленинградской областью. Среди прочего, дрону удалось нейтрализовать в небе над Московским регионом, Владимирской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были сбиты над Краснодарским краем и Крымом. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием со дня независимости США. Российский лидер подчеркнул, что подписание декларации независимости не только положило начало существованию нового государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества, говорится в поздравлении президента. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства, отметил Путин в своей телеграмме. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, отметил глава российского государства. В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских вооруженных силах на Кубани. Он передавал службе безопасности Украины сведения о расположении российских войск и объектов критической инфраструктуры ТЭК, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их ВСУ при планировании атак, сообщил ФСБ. 46-летний житель Анапы инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован. Русский дом в Кишиневе с сегодняшнего дня закрыт, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. В конце прошлого года МИД Молдавии проинформировал о непродлении на новый пятилетний срок соглашения о функционировании культурных центров, пояснили в федеральном агентстве. При этом Россотрудничество будет работать над вопросом дальнейшего присутствия в Молдавии. В составе посольства России останется представитель. На прибрежный Китай обрушился тайфун. Накануне Майсак достиг южного побережья островной провинции КНР Хайнань. Скорость ветра при этом достигала 23 метров в секунду. По данным Ассоциации туроператоров России, на острове Хайнань находится около 20 тысяч российских туристов. К счастью, никто не пострадал. Наши граждане не обращались за помощью в Генконсульство России в Гуанчжоу. Об этом сообщил ТАСС вице-консул Генконсульства Иван Рымарь. Сотрудники Ассоциации туроператоров рекомендовали своим соотечественникам не купаться в море, а также не уходить далеко от своих отелей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачно, временами дожди, местами гроза и 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами тоже гроза и плюс 20-22 градуса.

0: Каникулы с пользой.
1: Мне подарили большой свисток, поэтому...
2: Перемена кончилась. Это звонок будет.
1: Летом это будет вместо колокольчика теперь. Очень большой свисток. Гигантский. Он больше похож на гудок. Товарищи, это хочу все знать. Денис Николаев, здравствуйте. Данил Лукин, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: И на связь должен быть Антон Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства. Вот он прибывает на третий перрон.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Вы выспались? Антон.
3: Нет, я не выспался.
1: Зря.
3: Но я вас рад слышать.
1: Мы тоже рады вас видеть. Зря вы не выспались.
2: Слышать. Очень непривычно, Антон Юрьевич, вас не видеть, а лишь слышать.
1: Ну, это радио.
2: Ну, бывает.
1: Вы же привыкаете.
2: Радио не все видно.
1: Да. Так, Антон Юрьевич, чем мы сегодня будем заниматься?
3: Мы сегодня занимаемся легкими задачками, так как я не выспался, у меня нет сил и возможностей решать сложные задачи, поэтому решаем сегодня легкие задачи по
1: какая
3: математике.
1: Какая прелесть. 495-728-7171. Алексей из Новосибирска у нас на связи. Алексей, доброе утро, здравствуй.
4: Доброе утро.
1: Доброе. Так, напомни, сколько тебе лет?
4: 10 лет.
1: 10. Как вообще лет проходит?
4: Нормально, нахожу себе чем заняться.
1: О, вот это самое главное, потому что я тут недавно слышал какой-то тоже страх, что, дескать, современные дети, ну вот где-то это, не знают, чем себя занять, когда остаются одни. Ты вот умеешь себя занимать, когда один, да? Всегда находишь чем заняться.
4: Нет, тут всякие приложения, английский, русский, математика и так далее.
2: Такое образовательное. Я вам более скажу того, что не только дети современные, когда остаются одни, бывает, не могут себя чем-то занять.
1: Ну, во-первых, всегда можно включить радио «Маяк». Передачу «Хочу все знать». Наши подкасты доступны на медиаплатформе «Смотрим». Во как, вот я упомянул. А во-вторых, учитесь, это важно. В одиночестве надо уметь быть.
2: Да, да-да-да.
1: Ну что? А тогда давайте решать задачи, Антон Юрьевич.
3: Давайте.
1: Сейчас какая-нибудь задача. Антон Юрьевич спал с четверга по субботу, но при этом не выспался.
3: Да уж. Значит, задача первая такая, легкая. Задача про Егора. Егор умеет писать только цифры 1, 0 и 2. Вот такой вот Егор у нас, интересный мальчик. Вопрос, сколько различных двузначных чисел он может написать с помощью цифр 1, 0 и 2?
1: Двухзначных.
2: Двузначных, да.
3: Двухзначных. Двузначных.
1: А, чуть не забыл. Нет. У тебя только 1, 0 и 2 есть. А, или ты называешь, какие ты начал перечислять, да?
4: Да.
1: 10. Давай, есть, 10, я согласен. Есть.
2: Еще?
4: 12.
1: Да.
4: 21.
1: Да.
4: 20.
1: Да.
2: Еще есть варианты?
4: Нету вариантов.
2: Разве?
1: Ну подожди, подожди. 11. Вот как тебе, как вариант? Он же писать может,
3: да, можно
1: единицу, сколько угодно.
3: Повторять цифры.
4: 11, 22.
1: Да.
2: Ну, надо полагать,
1: так,
2: что
1: а
2: все.
1: Так, а какие, подождите, что вы записали? У меня 6.
2: 6, да. Он все назвал.
1: Тогда
2: Алексей,
1: все.
2: Да. Вот мне интересно, вот Антон Юрьевич сейчас скажет, а можно ли считать за двузначное число 0,1 и 0,2?
1: Нет.
2: Нельзя, да?
3: В математике нет. В информатике может быть. Мы можем считать такое. Зависит, но в математике, конечно, с нуля числа не могут начинаться.
1: И, допустим, еще в варианте, в случае чего, в случае при пожаре звонить 0,1.
2: Тут... В экстренной ситуации 0,2.
1: Да. Ну, 112.
2: Сейчас уже объединили, да.
1: Нет, но 0,1, 0,2, 0,3 все равно работают. Если на автомате набираешь,
2: да,
1: все равно
2: да,
1: работает.
2: Да, да. Да даже и так, с мобильного тоже. Ну, в общем, 6 значит чисел, все? Да?
4: Да, 6.
3: Да, совершенно правильно, 6.
1: Отлично, все.
4: Да.
1: Но это была разминка же.
3: На самом деле, это На самом деле это задача на начало комбинаторики, да, то есть мы можем на первое место поставить любую из двух цифр, 1 или 2, а на вторую любую из трех, 0, 1 или 2. Соответственно, всего мы можем 2 умножить на 3, 6, получается, надо умножать.
1: Таким образом, точно.
3: Следующая задача. Саша и Костя перерисовывали отрезок из учебника. Оба мальчика ошиблись. Как ни странно, Саша нарисовал отрезок на 6 сантиметров длиннее, чем надо, а Костя нарисовал отрезок 12 сантиметров, длиной. И это оказалось на 2 сантиметра короче, чем надо. Отрезок какой длины нарисовал Саша? Значит, еще раз, Саша нарисовал на 6 сантиметров длиннее, чем надо, а Костя нарисовал отрезок длиной 12 сантиметров, и это оказалось на 2 сантиметра короче, чем нужно. Какой отрезок нарисовал Саша?
4: Двадцать.
1: Да, у меня тоже 20 получилось. 20.
2: Да, и у меня тоже 20.
3: Совершенно правильно, мне даже нечего здесь сказать. 20 – это правильный ответ.
1: Я предлагаю еще одну и Алексею книгу вручать. Антон Юрьевич
2: подбирает задачу.
1: Антон Юрьевич.
2: Ну, Алексей, ты здесь хотя бы?
1: Леша.
4: Да.
1: А, Леша уже тут. Хорошо. Леша, тогда пока Антона Юрьевича нету, ну просто в конце еще. А какие вообще планы на лето? Что еще 2 месяца впереди, что планируешь сделать?
4: Ну, покупаться там, поделать что-нибудь. Вот, короче, у меня план уже составлен.
1: Купаться, дурачиться, гулять, правильно? Что-то чуть-чуть учить.
2: Подобное. Леша, а ты в городе сейчас, да?
4: И тренироваться еще.
1: А так, а ты чем занимаешься?
4: Ну, там штангу поднимаю, пресс качаю, отжимаюсь.
1: Пресс качат, понятно.
2: Бегит.
1: Ну, класс, спорт – это хорошо, это нужно, это правильно. Спасибо тебе большое за участие, и мы тебе отправляем в подарок книгу «Детективное агентство «Утюг. Дело потайного переулка» от издательства «Махаон». Гриша, Аня, Ева и Клим – обычные ребята из обычного московского двора, но только на первый взгляд, ведь на самом деле они команда лучших детективов, которым под силу раскрыть самые запутанные дела. На этот раз им предстоит узнать, кто стоит за преступлениями в потайном переулке. А преступление таких кражи имбирных пряников, порча костюмов и декораций, дерзкое ограбление ювелирного магазина. Вот, люблю все эти детективные детские истории. Все детство зачитывался им.
2: Очень захватывающее.
1: А это так интересно, ты в это погружаешься, тебе кажется, что ты это все переживаешь.
2: Живаешь, да.
1: Алиса из Уфы у нас на связи. Алис, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Так, доброе. Как у тебя дела?
5: Хорошо, у меня завтра день рождения.
2: С наступающим.
1: Так, да, с наступающим. Мы вот придумали с наступающим. С днем рождения поздравлять нельзя, но с наступающим.
2: С наступающим можно, конечно.
1: С наступающим можно. Как будто с наступающим новым... О, это с наступающим Новым годом мы это называем. Все.
2: Ну так это же действительно Новый год, только локальный, конкретный,
1: да, Алиса. Оборот, да? Вокруг солнца. В предвкушении, Алис?
5: Да.
1: А какие-то, ну там, праздник планируется? Или еще не знаешь пока?
5: Я иду в веревочный парк.
1: Класс. Я завидую, это классно.
5: Там будет квест, а потом мы будем проходить
1: веревки.
5: Трассы.
1: Слушай, это здорово. А ты бывала там или это вообще первый будет опыт?
5: Была, да.
1: Ну, тебе нравится, раз ты выбрал такой праздник?
5: Да, нравится.
1: Ну, класс.
2: Ну, это главное, да. Здорово. Нравилось.
1: Это прекрасно. Потом расскажешь о впечатлениях в следующий раз. Антон Юрьевич.
3: Да, у нас мы начинаем тоже с легкой задачи.
1: Давайте.
3: Маша и Даша вырезали к празднику.

0: 4 маленьких. Даша больших снежинок вырезала только 5. Вопрос, сколько маленьких снежинок она вырезала?
1: Получается, каждая из девочек вырезала 12 снежинок, 8 плюс 4, 12 минус 5 равно 7.
2: Да, абсолютно верно.
3: Да? Антон Юрьевич, подтвердите.
0: Да, совершенно правильно. 7 снежинок. Ну что, может быть, сложную решим задачу?
2: Давайте, конечно, вроде разогрелись.
0: Очень-очень-очень сложную задачу. Значит, задача такая, про яблоки. В корзине лежат яблоки. Каждое яблоко красное или зеленое, большое или маленькое, кислое или сладкое. Вот давайте запомним, у нас 3 параметра у яблок. Красное или зеленое, большое или маленькое, кислое или сладкое. И вот теперь внимание. Известно, что все маленькие яблоки красные, а все кислые маленькие.
3: Так.
0: Так.
3: Все маленькие красные.
1: Так, значит, все кислые яблоки.
3: И маленькие, и красные.
1: И красные.
0: Все маленькие яблоки, значит, красные, а все кислые маленькие. Все кислые яблоки маленькие, а все маленькие красные. Значит, все кислые маленькие и красные. Правильно. Вот,
1: значит,
0: но это не обязательно,
1: это
0: наоборот.
1: Красные, но также могут быть большие красные.
0: Да, правильно, правильно ты говоришь. Вот, ну а теперь дальше. Больших яблок в корзине 10, а сладких 14, а красных сладких 8. Сколько больших красных яблок в корзине? Больших яблок в корзине 10, сладких 14, а красных сладких 8. Сколько больших красных яблок в корзине? Вы поняли задачу?
2: Да, да, да, да, я просто... Это, ой, классная задача. И я сейчас причем серьезно.
0: Сложная задача.
2: Да. Она сложная, но она именно классная, что она на яблочках.
1: Так, больших 10.
0: Это множество, на самом деле, тема.
1: 4.
2: А, ну да, тут надо просто с этим. Красных, сладких 8. Красная сладкая.
3: Красная сладкая, но красная сладкая. Оно не значит, что оно большое.
2: Да, но оно точно не может быть кислым.
3: Да.
2: И, соответственно, оно не может быть
3: зеленым.
2: А, нет, все маленькие красные. Все маленькие красные. Она может быть маленьким. Сладкие могут быть и маленькими, и красными. Правильно же?
0: Да, да.
1: Угу. А, да.
2: То есть мы не можем сказать, что красные сладкие, они все большие. Тут надо по-другому как-то танцевать. Сладких 14. Но мы точно знаем, что сладкие... Ну, сладкие тоже могут быть маленькими, значит, и красными.
3: Так, если мы из 14 сладких...
0: Если известно, давайте сладких 14, а красных сладких 8.
3: Да.
0: Что отсюда нам известно?
1: Значит, зеленых сладких...
3: 6... Условно зеленых сладких, да?
2: Да.
0: Зеленых сладких.
1: Если маленькие красные, значит, тогда эти зеленые сладкие — это большие.
2: Точно.
0: Да.
3: Значит, они же зеленые сладкие, вот эти 6, являются
2: большими.
3: Это точно
2: большими. Большие.
3: Ага.
2: А у нас мы знаем, что больших всего 10.
3: Соответственно, больших красных.
2: Тихо. Не забирайте победу.
3: Не забираю. Молчу.
1: Так. Значит, больших красных 6, и раз все...
2: Нет, мы знаем, что больших зеленых сладких 6. Но мы знаем, что всего больших 10. Что отсюда следует?
1: Значит, 4 больших.
3: И каких?
1: Кислых.
3: Ну, почти.
1: Больших зеленых. Ой, не, больших красных.
3: Вот, да. Верно, Антон Юрьевич?
0: Да, верно. Все правильно вы посчитали. Сколько больших красных яблок в корзине? Был вопрос. Их, соответственно, сколько еще раз?
1: 4.
2: А, да, нас же спрашивали только про это, поэтому...
0: Да, нам не обязательно все здесь обязательно считать. Совершенно это не нужно. Вот, но это считается очень сложной задачей для ребят, потому что это тема множества. Тема множества плохо часто понимают. Ну вот, соответственно, мы решили, я считаю, что это восхитительно.
2: Да, мне кажется, надо будет в следующем учебном нашем с вами году, Антон Юрьевич, про множество вот поподробнее поговорить и поиграть. То есть побольше задач решать.
3: Понять, да?
2: Угу. Потому что я, честно, даже вот уже сколько практикуем мы эти игры, но

0: не сразу опознал в этой задаче. Ну, она вот
1: именно
0: так...
1: тематизм вот этого множества.
0: Множество, да? Mm-hmm. Да, и я не сразу дошел до того, что тут все как-то все есть. И мне казалось, что как-то очень сложно я начал решать. Поэтому хорошо. Мне кажется, хорошо. Так, ну давайте. Может быть, еще
1: можно,
0: одну?
1: Я думаю, что да, можно.
0: Одну и в переменную идем. Готовы еще, Алис?
2: Давайте еще.
0: Давайте.
2: Давайте, давайте. Так, так, так, так, так, так. Прочетные числа. Прочетные числа. Не помню, решали мы с вами,
0: да,
2: или нет.
0: Если что, если еще решали, раз решим.
2: Значит, четность. Значит, напоминаю, что четность – это свойство числа, когда он делится без остатка на 2. Вот. Нечетное число, оно не делится без остатка на 2. Да? Вот. На доске написано 12 четных и 2026 нечетных чисел. 12 четных и 2026 нечетных чисел. Каждому четному числу прибавили единицу, а из каждого нечетного вычли двойку. Сколько теперь четных чисел стало на доске?
3: Так, каждому четному прибавили единицу, значит, они все стали нечетные. А из каждого нечетного вычли двойку, значит, они так и остались нечетными. Значит, просто сумма изначальных чисел.
0: Нет, а вопрос был, сколько стало?
2: Сколько четных чисел стало на доске, да.
3: Ну тогда ноль.
2: Ноль, совершенно верно. Вот, у нас четные да. числа чередуются, и поэтому, если мы прибавляем единицу, мы меняем четность. А если мы вычитаем двойку или прибавляем двойку, без разницы, мы не меняем четность. Прибавляем, вычитаем четное число, не меняем четность. Прибавляем, вычитаем нечетное число, меняем четность. Очень все просто получается. Алиса просто потрясающе решает. Восхитительно. Может быть, сложную задачу еще дать? Или уже отпустим?
0: Нет, уже ну, у нас минута. Мы за минуту сложную не решим. Мне кажется,
2: ну,
0: уже.
2: Ладно.
0: А про что хотя бы?
2: Алиса хорошо решает.
0: Хорошо, да. А про что хоть задача-то была бы? Так, Антон Юрьевич.
2: Я здесь.
0: Я говорю, про что задача была бы?
2: Я не знаю, еще не выбрал сложную.
0: Понятно.
2: Наверное, про числа тоже.
0: Неожиданный выбор для математики, да, что задача про числа. Алис, спасибо тебе большое. Прекрасно порешали. Ты получаешь книгу «Леди Берта берется за дело» от издательства «Махаон». Великолепная, неповторимая, остроумная и очень внимательная. Это все обо мне. Я Леди Берта и обожаю раскрывать тайны. Именно поэтому я и мой кот Джозеф основали детективное агентство. Только это большущий секрет. Это увлекательный детский детектив с красочными цветными иллюстрациями и яркой главной героиней. Идеально, чтобы порадовать ребенка, и если там еще кто-то не читал, то влюбить ребенка в чтение. Товарищи, отправляемся на перемену!

0: на правах рекламы.
1: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.

0: Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российская армия освободила 133 населенных пункта и взяла под контроль более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии с начала года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров подразделения о текущей обстановке в зоне спецоперации.
2: Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях.
0: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных. Путин поблагодарил воинов за успешную работу. Президент отметил, что России придется расширять зону безопасности вдоль государственной границы.
3: Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, но мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан. Но чем больше попыток, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.
0: За прошедшую неделю армия России поразила предприятия украинского ОПК, объекты ТЭК-транспорта, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, площадки сборки и подготовку к запуску БПЛА дальнего действия, говорится в сводке Минобороны. Отмечается, что это ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российские военнослужащие также уничтожили 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Силами Черноморского флота потоплено 10 безэкипажных катеров. Все введенные против России односторонние ограничения незаконны и даже не могут считаться санкциями, так как они не предусмотрены уставом ООН. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
4: Что незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения.
0: Медведев возвращается из Тегерана. Напомню, там проходит траурные церемонии прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области задержан при попытке скрыться на поезде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Речь идет о 42-летнем ранее судимом жителе Тоснинского района. Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля. В тот день она ушла с участка в СНТ Захожье-5 и не вернулась. Как сообщил 3 июля Следственный комитет, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Смерчи прогнозируются в эти выходные на курортах Кубани, от Анапы до Магри, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, смерчи чаще всего остаются над морской поверхностью и формируются при неустойчивой погоде с развитием кучево-дождевых облаков. Однако в редких случаях они могут выходить на сушу. Кроме того, 4 и 5 июля на реках бассейна Кубани, юго-западных притоках и рек Черноморского побережья ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +21 градус, пока без осадков.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Галы Евгения Болотова и Рената Галыбина помогли Оренбургу обыграть казанский «Рубин» со счетом 2-1 в товарищеском матче. У проигравших отличился Мирлин Даку. В других межсезонных встречах клубов российской премьер-лиги по футболу Краснодар был сильнее Висты из Геленджика 4-0. Ростов разошелся миром со ставропольским «Динамо» 0-0. А столичный «Локомотив» сначала взял верх над знаменем труда из Орехово-Зуева 8-0, а потом сломил сопротивление костромского «Спартака» 2-0. Сборная Египта пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Африканцы в серии пенальти были сильнее австралийцев. С подробностями Александр Неценко.
1: Египет и Австралия никогда в своей истории не побеждали в плей-офф первенств планеты. Африканцы, к слову, туда даже не выходили. А команда «Зеленого континента» делала это дважды, но всегда уступала в упорной борьбе будущим чемпионам мира Италии и Аргентине. Новая попытка австралийцев началась с роскошного удара Вальпата, после которого мяч попал в перекладину. Однако на 13-й минуте отличный штрафной разыграли африканцы. В результате Хафиз навесил с правого фланга на дальнюю штангу, откуда имам Ашур головой послал мяч в угол, открыв счет. Едва стартовал второй тайм, как через несколько секунд Мармуш был близок к тому, чтобы сделать счет 2-0, но промахнулся. В ответ на 55-й минуте штрафной с фланга в исполнении Унила привел к автоголу Мохамеда Хани. Египет не хотел уходить в дополнительное время, создав два прекрасных голевых момента. Но опаснейший удар головой Рабиа отбил Патрик Бич, а выстрел Хасана заблокировал Сутер. После основного времени из выгодного положения не попал в цель Салах, и встреча перешла в серию пенальти. У австралийцев Сутер послал мяч выше ворот, а Херрингтон пробил в перекладину. Вышедший под серию 11-метровых Райан так и не помог Австралии отразить хотя бы один удар, и Египет выиграл после матчевую перестрелку 4-2. Теперь Мо Салах сыграет против Месси и Аргентины.
0: В других встречах дня аргентинцы в дополнительное время сломили сопротивление сборной Кабо-Верде, а колумбийцы обыграли команду Ганы 1-0. Россиянка Полина Кнорос стала победительницей соревнований по прыжкам с шестом на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В метании копья лучшими из россиян стали Николай Орлов и Элла Кузнецова, которые завоевали серебряные медали. В метании диска не было равных Виолетте Игнатьевой, а в ходьбе на 10 километров первенствовал Сергей Кожевников. А в беге на 400 метров золото завоевали Алексей Данилов и белорусская Екатерина Живаева. Россиянка Милена Анохина осталась второй. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в акробатической программе на юниорском чемпионате Европы. Также накануне россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли техническую программу в соревнованиях дуэтов, а Захар Трофимов победил в технической программе соло. Российская теннисистка Алина Чураева сменила спортивное гражданство и будет представлять Армению на международных турнирах. Об этом сообщают армянские СМИ. 24-летняя спортсменка занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Каникулы с пользой.
1: Пароход.
2: Человек и пароход. Объясняю, мне подарили гигантский красный свисток. Теперь я буду ходить с ним. Если услышите в городе... Это я.
1: Денис Николаев.
2: Так, Денис Николаев, Данил Лукин и Антон Низовцев у нас на связи. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Продолжается занимательная летняя математика. Федор из Архангельска у нас на связи. Федь, доброе утро. Привет, доброе. Как дела у тебя?
4: Все хорошо. Погода ясная.
2: Это прикольно. Хорошо. А у тебя какие планы там, на сегодняшний день, на ближайшее время, на летнее?
4: В ближайшее время, но я после того, как поиграю, сейчас вот пойду с друзьями гулять.
2: Класс. Ну просто играть во что-то или просто гулять по городу?
1: Просто во дворе?
4: Гулять, играть там, да. Мы пойдем на площадку около школы, она там очень хорошая.
2: Угу.
4: Будем там гулять.
2: Класс.
4: Играть, да.
2: Ну, молодцы, супер. Но перед этим давайте решим несколько задач.
4: Давайте.
3: Значит, для меня следующая задача сложная. Хотя для детей, вот я задавал ее, она...
2: Сейчас, Антон Юрьевич, подождите, сейчас, видимо, листочек подготовят.
4: Все, я готов.
2: Готов.
3: Да, хотя для детей я задавал, почему-то эта задача кажется простой. Значит, стойкий оловянный солдатик стоял лицом на север. Потом он выполнил в некотором порядке команды. 7 раз налево, 5 раз направо и 3 раза кругом. Куда теперь смотрит оловянный солдатик? Значит, он стоял лицом на север и выполнил в некотором порядке команды 7 раз налево, 5 раз направо и 3 раза кругом. Куда теперь смотрит?
4: Посчитаю быстренько так.
3: Посчитаю быстренько.
4: Налево, получается. Сейчас S, U, юг.
2: Молодец, хорошо пошел.
3: Денис Евгеньевич, а у вас есть какой-то инженерный подход к этой задаче?
4: Он повернулся на запад. Так.
2: Ну, расскажу потом, в самом главном, чтобы ответ совпал.
4: Восток, север, это 4 раза, подождите.
2: Я математически пошел.
4: Так, получается восток. Потом... А сколько он раз направо повернулся?
2: 5.
4: Ага, хорошо, считаю. Так, получается... Лок, юг, запад, север и опять восток. Восток получается. А потом, сколько раз кругом он повернулся?
2: 3.
4: Три. Хорошо.
3: Да, кругом это значит назад как бы смотрит.
2: Ну, то есть на 180 градусов, правильно же?
1: Да.
3: Да.
4: Получается...
3: Здесь, знаете, получается, я изменил свое мнение на 360 градусов.
4: Он смотрел на запад.
2: На запад у тебя получилось?
4: Да.
2: У меня на север.
1: У меня тоже на север.
3: У меня на север. Расскажите нам какую-то...
2: 180? Да.
4: 180 градусов?
2: Да, кругом это на 180.
4: 180. Так, подождите, дайте еще немножко.
2: Давай, давай.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
2: А можно я тебе подскажу? Не на, ну, вот смотри, просто ты считаешь, я так понимаю, все налево 7 раз, и потом 5 раз направо считаешь, правильно?
4: Да.
2: А давай подумаем, вот ты один раз повернулся налево и один раз направо, у тебя уравновесилось, ты все равно продолжаешь на север смотреть, согласен?
4: Ну да.
2: Ну тогда тебе не надо, у тебя 5 поворотов направо компенсируется 5 поворотами налево. Сколько у тебя поворотов налево остается?
4: 7.
2: Нет, у тебя было 7, тебе надо компенсировать 5 поворотов направо. И ты можешь 5 поворотами налево компенсировать. Сколько у тебя поворотов налево останется тогда? Если было 7, опять ты потратил.
4: 2.
2: Ну вот получается, и все.
4: 2. Получается, юг. А если юг, то да, север.
2: Да, все.
1: То есть он вернулся в свое первоначальное положение.
2: Он вернулся в свое первоначальное положение. То есть
3: да,
2: это...
3: правильно.
2: Вы, Антонович, вы говорите, как инженерно, вот так и было. То есть я по факту просто это как, ну, складывал, вычитал движение. То есть...
3: Сократить количество действий, да. То есть у нас да. действительно компенсирует поворот налево, поворот направо, они друг друга аннигилируются.
2: Поворот кругом – это смена знака. То есть, ну, условно, а у нас север-юг противопоставляется, все равно, что да. плюс-минус. Да. Ты просто меняешь знак. Север-юг, север-юг.
4: А сколько кругом-то?
2: Три.
1: То есть, условно говоря, он оказался
2: он
1: в положении...
2: на юг после
1: на юг,
2: двух поворотов.
1: То есть, условно, минус,
2: да,
1: допустим.
2: И потом начал плюс, север, минус. Юг, север.
1: Да. Да.
4: А что, получается, два раза повернули налево, мы были на юге, потом один раз кругом на севере.
1: Еще
4: а,
1: раз
4: да,
1: кругом.
4: Да, да, на севере,
2: да,
4: на севере,
2: да,
4: да.
2: Да.
4: Да.
2: Да.
4: Да.
2: Класс.
4: Давайте следующую задачку попробуем.
2: Давайте следующую.
3: Давайте, я бы хотел спросить тебя про признаки делимости. Вот, например, знаешь ли ты признак... Да, знаешь ли ты признак делимости на 2?
4: Признак делимости на 2? Ну,
3: да.
4: Как бы... А это признак делимости на 2? Ну, даже не знаю, я еще только второй класс закончил.
3: А,
4: я не помню, что мы такое проходили.
1: Там да, еще, скорее всего, не было деления.
3: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, я...
4: У нас было деление, но признаков деления мы вроде еще не проходили.
2: Это позже.
3: Тогда не будем спрашивать, я не понял, что второй класс.
2: А подожди, так может мы сейчас быстро разберемся, но делимость на два, она
3: нет,
2: же легкая.
3: Нет, там надо в деление разбираться.
2: Так деление знает. Деление. Так нет, Федя уже деление знает.
3: Ну, вообще да, если мы посмотрим, вот, например, на номер года нашего, какой у нас сейчас год, Федя? 2026.
4: 2026, да.
3: Можно ли 2026 рублей, например, с товарищем разделить пополам? Можно. Это число mm-hmm. делится на 2. Почему? Потому что оно заканчивается на число 6.
2: Да, все, он
3: да,
2: знает.
3: Вот это признак делимости на 2. Ну ладно, тогда
4: значит,
3: не буду спрашивать дальше. Я хотел сложные вещи спросить.
4: Четное число всегда можно поделить на 2, так, да?
2: Любое число, у которого последняя цифра в числе четная, всегда можно поделить на 2. Ты прав.
4: Ага, хорошо.
2: То есть, хоть 1 257 394, ты
1: будет
2: видишь четверку
1: делиться,
2: в конце,
1: да.
2: И ты понимаешь, что оно делится на 2.
4: Можно разделить на 2.
2: Да.
4: Ну, да.
2: Да.
4: Ну, давайте задачу.
2: Да.
3: Давайте задачу, да, но она будет не про делимость. Значит, у нас в двузначном...
2: Мы непредсказуемое шоу.
3: Да, да, да. Ну, там сложно просто. Я хотел сложно. Про Денис Евгеньевич могу ее спросить.
2: Потом.
3: В двузначном числе... В двузначном числе у нас, соответственно, Егор увеличил цифру десятков на 2, а цифру единиц уменьшил на 3. Вопрос, как изменилось это число в двузначном числе?
4: Немного прослушал.
1: Да, иногда что-то пропадает.
3: Числе.
1: Да.
3: В двузначном числе Егор увеличил цифру десятков на 2, а цифру единиц уменьшил на 3. Как изменилось это число?
4: Так, десятков на 2, единиц на 3 уменьшил?
2: Да, только
3: да,
2: десятков
3: увеличил. На 2. Да.
4: Ага. Получается. А какой вопрос по сам вопрос?
3: Как изменилось вопрос? Данное число?
4: А, как изменилось? Хорошо, получается. Ага. Получается, оно стало нечетным.
2: Это тоже верно.
1: Да, как минимум оно стало ничем.
2: Нет, не факт, товарищ,
3: оно
2: могло быть чатным.
3: Оно поменяло четность, да.
2: Оно поменяло четность. Нет, тут прям число надо посчитать. Федь, тут задача...
3: Что с ним стало? Насколько оно
2: увеличилось или уменьшилось?
3: Да.
4: А у нас есть какие-нибудь... Эти, ну, а какое четное число?
2: Да нет, забудь про четное.
1: Оно любое.
2: Забудь про четное. Смотри, мы знаем, что мы увеличили на 2 число десятков. Это сколько, вот, ну, если русским языком сказать, сколько прибавили?
4: 20.
2: 20. Но при этом мы вычли 3 из разряда единиц. И на сколько тогда мы число изменили?
4: Получается минус 3.
2: Так.
4: Мы число изменили, мы прибавили 17.
2: Все, вот
1: да.
2: ответ.
3: Правильно.
2: Да, мы на 17
3: прибавили. Да, на 17.
2: Классная задача именно формулировкой. Потому что, когда вы, Антон Юрьевич, начали говорить, я тоже не сразу понял, а что имеется в виду, а потом... А-а-а! вон оно
1: а
2: что.
1: А там в вопросе было, насколько, да? Именно вот.
2: Нет, как изменилось? Так это все сложнее. Так, товарищ, сейчас маленькая пауза. После паузы расскажу, какую книгу получит Федя.
0: Имена собственные. Великая актриса театра и кино Фаина Раневская. Театром Фаина увлеклась с 14 лет. Посещала занятия в частной театральной студии в родном Таганроге. В Москве же ни одна театральная школа девушку не принимала. Несмотря на отказ, молодая Раневская начала карьеру в провинциальных театрах. Брала частные уроки актерского мастерства. Настоящая фамилия актрисы – Фельдман. А Раневская – сценический псевдоним, взятый по фамилии главной героини пьесы Чехова «Вишневый сад». Сама Фаина Георгиевна рассказывала, что псевдоним был выбран по воле случая. Как-то раз она пересчитывала на улице полученный денежный перевод, и ветер вырвал у нее из рук несколько банкнот. Фаина остановилась и сказала: «Денег жаль, зато как красиво они улетают». На это ее спутник заметил: «Да ведь вы Раневская!» Только она могла так сказать. Переехав в Москву, Фаина Раневская играла в театре и кино. Но сама относилась к своим киноработам скептически, говоря: «Деньги съедены, а позор остался». Многие выражения актрисы стали крылатыми. Большую часть своей карьеры, почти 25 лет, Фаина Раневская посвятила театру имени Моссовета. Это мы. Это про нас. Маяк. Хочу все знать.
5: Как был основан зоологический музей? Выясним в следующем часе.
0: Хочу все знать. Сегодня. Маяк.

0: Каникулы с пользой.
1: Дорогие товарищи, продолжаем. Федя в Архангельск отправляем книгу «Чебурашка». Большая книга «Бюро добрых дел» от издательства «Эксмо». В книге собрано 10 увлекательных рассказов про Чебурашку, крокодилу Гену, старушку Шапокляк и других жителей города. Продолжаем наши летние математические забавы. И у нас на связи Лера из Курска. Лер, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
1: Привет, привет. Как дела?
3: Отлично.
1: Все, это хорошо. Есть что-то, чем можно поделиться? Или сразу к задачам?
3: Ну, аисты уже, которые вылупились, помните, я рассказывала?
1: Да.
3: Они научились летать.
1: Ух ты. То есть маленькие аистята летают.
4: Это сколько?
3: Они уже не совсем уж маленькие.
4: Это 2 недели прошло? 3?
3: Да.
1: 2, по-моему.
4: 2.
1: Подожди, за 2 недели они научились летать?
3: Ну, они до этого вылупились.
1: А, ну вылупились они. О, 2 недели назад рассказывала, что они... их кормят. Да. Да.
3: Да, они уже повзрослели, а сейчас они уже научились летать.
1: Класс.
3: Вылупились они еще в начале июня.
1: А, ну нормально. Ну,
4: то есть им около месяца, да.
1: Да, месяц. Да. А мне вчера... Я был за городом в районе города Клин и просто прогуливался, и мне... под ногами этот слеток сороки обычный, такой смешной, ну, именно слеток, молодой птенец. Ну,
4: то есть он уже сам...
1: Он не летает, он там, да.
4: Или он выпавший?
1: Нет, они уже там прыгают, то есть еще толком летать не могут, и мама сорока надрывалась на ветках, чтобы отвлечь. Ну, она боялась, что мы что-то сделаем. Вот. А, так, давайте к математике. Записки на юного натуралиста.
2: Мне хочется под конец сложную задачу решить.
1: Ну, Лера готова. У нее вариантов нет.
2: Лера, по-моему, решает хорошо. И мне кажется, что она способна это сделать. Значит, задача такая. Каждый из 10 гномиков надел красный, синий или зеленый колпак. После этого они встали в круг. И каждый гномик сказал: «Я вижу перед собой поровну колпаков всех 3 цветов». Некоторые гномики сказали правду, а некоторые соврали. Вопрос, сколько гномиков соврали? Понятно задача?
1: Понятно, но понятно, что ничего не понятно.
3: 3 гномика точно заметят 3 колпака равного количества, мне кажется.
1: Подожди, давай возьмем 3. Мне кажется, надо вместе идти. Давай представим, что мы гномик в красной шапочке.
3: Угу.
1: И мы говорим, он встает и говорит: «Я вижу всех поровну». Мы, да, ну, то есть, допустим, вообще предлагаю, я всегда с числами иду. То есть, допустим, вот мы видим с тобой, будучи гномиком в красной шапочке, мы видим 3 в красных, 3 в синих, 3 в зеленый. Ну, допустим.
4: Угу.
1: Отсюда вывод, что у нас 10 красных должно быть. Ой, 4 красных, потому что мы в красном.
3: 4 красных, 3 зеленых.
2: Если мы правду говорим, да?
1: Да, если правду. Теперь давайте мы встаем на место синего, и он говорит то же самое. Тогда у нас получается 4 синих, с его точки зрения, 3 красных и 3 зеленых. И у зеленого то же самое.
2: Да, вопрос, сколько соврали.
1: Сколько соврали, а тут все логично получается.
3: Получается, соврали... 10
4: семеро. Нет. У нас все-таки разные варианты ответа получаются.
1: Нет, соврали...
2: Если у нас были гномики, которые говорят правду, у нас всегда одно и то же количество гномиков в этой задаче соврали. А тут сказано...
1: Но мы же не знаем, сколько всего у нас гномиков-то.
4: 10.
3: 10.
1: А.
2: Всего 10.
1: А, всего 10, да. А, ну тогда... Тогда...
3: 9 гномиков получается...
1: Нет, у тебя...
3: Один скажет правду, а остальные 9 соврут.
1: У тебя красный всегда говорит... Давай допустим, что красный говорит правду. И любой красный, глядя, что будет говорить? Есть, допустим, у нас...
3: То, что они будут говорить правду, то, что... Они видят 3 оставшиеся красные, 3 синих и 3 зеленых.
1: Ну, у тебя получается, ты можешь делать только один цвет.
4: Сказать правду.
1: Да, сказать правду.
3: А получается, три красных будут всегда говорить правду, остальные...
1: Лер, четыре.
4: Нет, четыре красных, да.
1: Да, а шестеро врать будут.
2: Да. Итак, у нас, получается, в таком случае красных на один больше, да, у них четыре.
1: Да, и поэтому они могут говорить правду.
2: Шесть. Да.
1: Класс. И причем тут вне зависимости с...
4: Вне зависимости от цвета.
1: Ну да, это мы просто красных взяли для удобства отсчета. То есть просто те, кто говорят правду, их должно быть четверо. Потому что только они могут видеть поровну, остальные не могут. Потому что если у тебя и зеленые начнут это говорить, то...
4: Ты видишь двоих
1: зеленых.
4: Тогда
1: у тебя, да, должно поровну быть не может. Тогда красные будут. Ой, хорошая задача, честное слово. Про гномиков всегда весело. Ну что, ну, мы, мне кажется, не успеем. У нас осталась минута, поэтому давайте медленно, спокойно будем раздавать подарки. Лер, мы тебе отправляем книгу «Сказка Северного озера» от издательского дома Мещерякова. Очень классная книга. Я тут ее даже в руках держал и успел чуть-чуть почитать. Прям рекомендую всем. И спасибо большое всем за участие, товарищи. Отдельное спасибо Антону Низовцеву, основателю, руководителю интеллектуального клуба «Сигма», учителю математики школы Центра педагогического мастерства, заведующему кафедрой летней математики передачи «Хочу все знать». Товарищи, мы сейчас отправимся на перемену, а дальше нас ждет рубрика «Книжная полка». Поговорим про новинки. Товарищи, перемена!

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России взяла под контроль Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Взятие Константиновки российский лидер назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: Путин также подчеркнул, что бравурное заявление Киева об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а нанесение массированных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено. В свою очередь, начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов доложил об успешном продвижении западной группировки войск, а также попытках ВСУ отыграться на Купинском направлении.
3: Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и северной части Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты и 772 единицы вооружения и техники.
0: Во время совещания Путин призвал сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника. Кроме того, военные должны быть готовы к тому, что ВСУ могут предпринять диверсионно-террористические попытки с целью подтвердить свои заявления о мнимых достижениях, отметил Путин. Владимир Путин также поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки, говорится в поздравлении. Российский лидер подчеркнул, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества. Все введенные против России односторонние ограничения незаконны и даже не могут считаться санкциями, так как они не предусмотрены уставом ООН. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
4: Что незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения.
0: Напомню, в рамках визита в Иран российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хамини, погибшего в феврале в результате неспровоцированной агрессии со стороны Израиля и США. Визит состоялся по прямому поручению Путина, сообщил Медведев. Он передал президенту Ирана соболезнования от главы российского государства. В Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских вооруженных силах в Краснодарском крае. Он передавал службе безопасности Украины сведения о расположении российских войск и объектов критической инфраструктуры ТЭК, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их в ВСУ при планировании атак, сообщил ФСБ. 46-летний житель Анапы инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован. Желтый уровень погодной опасности из-за интенсивных осадков введен в Подмосковье. Как сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, ливни с грозами ожидаются на всей территории Центральной России из-за прохождения атмосферного фронта. Возможно, шквалистое усиление ветра.
1: В дневные часы у нас дневной прогрев уже будет немножко ограничен. В Москве 21-23 градуса, поскольку дожди у нас продолжатся. И местами по области они только могут быть сильными, могут сопровождаться дожди грозой. И при грозе ветер усиливается до 15 метров в секунду.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза, днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно, временами дожди, местами тоже гроза, днем 20-22. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, в некоторых районах уже пошел дождь, атмосферное давление низкое, 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Хочу все знать». Книжная полка.
1: Мне подарили красный свисток. Все лето я буду вам свистеть. Товарищи, дети, товарищи взрослые, вместо колокольчика, потому что если зимой, осенью и весной колокольчик — это символ начала и окончания уроков, то вот этот свисток — это практически звук отправляющегося куда-то либо парохода, либо паровоза. А потому что зимой, ой, летом надо путешествовать.
2: Да.
1: А путешествовать лучше, когда у тебя с собой что?
2: Хорошая книга.
1: Потому что это кажется, что можно часами смотреть в окно, но в какой-то момент...
2: Может начать укачивать, например.
1: Это раз, а во-вторых, в принципе, ну, развлечение. То есть человек создан так, что ему надо менять...
2: Род деятельности.
1: А чтение — лучший способ переключиться. Поэтому да. Мы летом ставим на книжную полку новинки. И сегодня у нас на этой полке появятся новинки издательства «Ламинария». У нас в гостях Мария Терехова, руководитель детского научно-популярного издательства «Ламинария». Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы помним, что вы же водяные.
3: Верно.
1: В основном.
3: Да, у нас выходят книги, посвященные морю, воде. Вот, я принесла вам сегодня новинки, которые нам удалось издать за этот год, пока мы не виделись. Угу. И начать я хотела с книги, которую я в прошлом году приносила не в виде книги, а в виде цветопроб.
1: Я помню, да, точно. Да. Вы же тогда обещали, что вот скоро-скоро она...
3: Да, и она действительно скоро-скоро появилась. Вот. Эта книга называется «Как дышать под водой». Это вот такой такая интересная энциклопедия, в которой собраны портреты различных животных. Мы хотели рассказать о том, как можно дышать под водой, точнее, как животные приспособились к жизни в воде или около нее, и рассказали про разные формы дыхательной системы. Книга структурирована, мы начинаем с кожного дыхания, рассказываем про необычные формы дыхания, про легочное дыхание, про дыхание жабрами, конечно же. Вот, и получилась довольно интересная история, потому что к написанию мы пригласили экспертов, людей, которые непосредственно работают с этими животными, которые работают с осьминогами, которые работают с нерпами, которые их видели. Потому что задумка была как раз получить портрет, не научное строгое описание, что вес такой-то, рост такой-то, живет столько-то. А хотелось еще узнать про особенности характера, поведения. И вот оно получилось. Мы узнаем интересные вещи про угря, что если он, когда он живет в своем аквариуме, ему там положат какие-то вещи, камушки, он это все под себя как-то переложит, подстроит. То есть помимо особенностей дыхательной системы.
2: Рыбный фэншуй.
3: Да. Помимо особенностей дыхательной системы, мы узнаем еще и про то, что это за животное. Пытаемся как-то его чуть ближе оно нам становится после довольно увлекательных рассказов. А книгу мы постарались проиллюстрировать необычно. Мы позвали художника, который нарисовал такие рисунки, иллюстрации создала в духе гравюр. И дополнили мы это немножко слегка цветом.
1: Ну, местами, для того, чтобы... это прям...
3: Да,
1: особенно
3: очень...
1: когда про коралловый риф, вот это меня поразило. Я листаю, такое все, ну, черно-белое, скажем, графичное, потом раз — коралловый риф, он яркий, как в жизни.
2: Да, я видел этот разворот.
3: Да, это два разворота в книге есть, которые такие игривые развороты. Мы нарисовали разные моря и предлагаем найти обитателей в этих морях. То есть это два вимельбуха таких получились, где нужно искать развороты, на которых нужно искать животных. Плюс в книге есть еще опыты. Мы расскажем, что такое фотосинтез. Вот она получилась, мне кажется, любопытной, потому
1: очень.
3: Что она довольно...
1: Да как-то отгадайте, вот кого... Ну, вы, наверное, видели, Данил Викторович, на кого я так среагировал. Тогда на Марии попробуем. На какой разворот я увидел и сделал так...
3: Ну, нерва.
1: Я сделал нерва, да, я у меня глазки домиком, и вот это...
3: Да,
1: смотрите,
3: да.
1: Какая прелесть.
2: Да, они очень милые. У меня, Денис Евгеньевич, к вам вопрос. А как вы дышите под водой?
1: Я?
2: Как пловец.
1: Ну, я вообще под водой не дышу. Если я начну дышать под водой, я утону.
3: Да.
1: Ну, то есть ты как бы, когда ныряешь, ты задерживаешь дыхание, но выдыхаешь воду, а потом важно...
2: Так вот вам полезная книга, как дышать под
1: водой. На сапырку над водой поднять и успеть там этот...
3: Да, мы как раз рассказываем про то, что многие животные приспособились к жизни в воде и там погружаются на задержки дыхания, и да, это большие животные, там, например, киты, те же самые нерпы тоже умеют задерживать дыхание, и они даже спят под водой, вот, могут спать под
2: водой. В состоянии задержки дыхания.
3: Да, да, да. Вот. Довольно любопытная, кстати, глава, вы пролистали про краба. Я вчера, когда перелистывала страницы этой книги, там рассказывается про то, как он впадает в анабиоз, когда меняет, у него происходит линька. Вот. И очень радостно в конце там написано, что это всего лишь час занимает, когда он ничего не может делать. Ну, через час он приходит в себя. У него линяют и глаза, в том числе и желудок. Uh-huh. Вот, все линяет. То есть, помимо истории про дыхание, в книге собраны довольно любопытные факты про животных. Ну и комментарии небольшие. Вы посмотрите, на каждом развороте есть небольшое место для комментария эксперта, который нас консультировал. И они рассказывают про то, как впервые встретились с этим животным, какими-то наблюдениями делятся, о характере взаимодействия с ними.
4: Нет, книга потрясающая. Это действительно всем, кто интересуется природой, биологией или морскими животными, обязательно надо на полке иметь, потому что одно удовольствие просто даже полистать.
3: Да, да, да. На форзацах, вон, посмотрите, какие красивые водоросли нарисованы. Да.
4: Так, все, поставили. Ну, еще раз. Как, красота. Ну, как дышать,
2: как
4: под
2: дышать
4: водой?
2: Под водой?
4: Издательство «Ламинария».
3: Да. Поставили. Вот, она появилась в нашем издательстве в прошлом году. Ну, дальше у нас еще вышло две такие книги. Мы издаем серию книг. Она называется «Рик Наутилус». Это приключения трех друзей, которые плавают на батискафе по морям и решают какие-то экологические проблемы, на самом деле.
4: Это строчек. Следующие две?
3: Следующие две.
4: Потому у нас что уже в том году было... Мы про две тоже новые говорили.
3: Да, да, да. И вот сейчас у нас появилось еще две. «Рик Наутилус» и «Крушение НЛО». «Рик Наутилус» и «Корабль-призрак на дне моря». Да. Очень напоминает Жюль Верна. Собственно, отсылка к нему есть в самом названии «Наутилус». И это история про трех друзей. У них есть свой батискаф, и у каждого ребенка есть своя какая-то особенность. Ну, Рик — потомок капитана Немо, девочка Ава, она умеет превращаться в русалку, она океанария, и мальчик Эмилио, сын пиратов, и вот у них получается такая довольно дружная команда, которая вместе оказывается в необычных условиях. Ну, вот в книге «Корабль-призрак на дне моря» они прям спускаются на дно моря, и там обнаруживают корабль, с которым... Не буду рассказывать там подробнее. Это очень интересно читать. Вообще все эти книжки в серии увлекательные, у нас ее любят, и ребятам, которым нужно расчитаться, которые ждут приключений, вот эта книга, эта серия для них, она приключенческая, угу, в духе прям Жюль Верна для современных детей.
4: Ну как раз
3: очень
4: начать
3: классно
4: с нее, а потом на Жюль Верну можно будет,
3: да,
4: перепрыгнуть.
3: Да, да, да, да, если получится. Там классные иллюстрации,
4: да,
3: их довольно много, и сами приключения динамичные, нет места для каких-то описаний довольно пространных, все сосредоточено на действии, как угу, ребята справляются. Обнаруживают опять новые какие-то особенности этого батискафа. В предыдущих сериях он научился летать, и сейчас еще будут особенности. В общем, батискаф оказывается волшебным. Родители у Рика ученые, они отправились решать какие-то большие проблемы экологические, а Рику оставили вот этот корабль. И в каждой книге появляется, как ребята узнают что-то новое про этот подводный корабль. И ну, такая классная игрушка у детей оказалась,
4: да,
3: при помощи которой они еще учатся.
2: Да, да, да, спасибо.
4: Вам прям
3: помогать.
4: Подойдет.
3: Ну, интересно, что эта книжка, она не только для мальчишек подойдет, казалось бы, Рик, ну, там есть вот эта
4: Нет,
3: девочка Океанария.
4: Ава,
3: да.
4: Во-вторых, это про компанию, про приключения друзей.
3: Да, да, они довольно захватывающие. У нас, мы сейчас работаем над следующей книгой в серии, она будет про динозавров, но и ждем ее с нетерпением, потому что, ну, читатели нас постоянно на ярмарках спрашивают, а что будет в следующем, а когда выйдет?
4: Я открыл посмотреть, кто такой Ульф Бланк, товарищ, который написал ее. Во-первых, работал редактором на радио, а во-вторых, у него первая детская книга вышла в серии «Три юных детектива». Я этой серией в свое время...
3: Увлекались.
4: Ну, уже это получается на... Я, видимо, его не читал, потому что она же там давно существовала, эта серия. Я ее читал, когда помладше был. В 99-м уже, наверное, вряд ли я читал. Но просто сама серия, это такой тоже был знак качества в свое время.
3: Ну вот,
4: «Три
3: видите,
4: юных детектива», да.
3: Ну, действительно, получилась хорошая такая серия, которая ребят, внимание ребят удерживает. Им нравится. Полистали?
2: Да, у меня есть ощущение, что я когда был в таком весьма юном возрасте и катался по каким-то детским лагерям, что-то вот подобные книжки какие-то тоже про приключения у меня были. И по оформлению, и по содержанию, даже вот по иллюстрациям. Я совершенно не помню, о чем они были, но вот что-то...
3: Но
2: очень,
3: книга...
2: очень близкая к...
4: По духу.
2: Да, по духу.
3: Да, она, чтоб, она точно принесет удовольствие, доставит удовольствие от чтения этой серии.
2: А еще мне очень нравится, когда корочки книг, если их все собрать, и они собираются в одну... Ну, вот здесь
3: да,
2: вот
3: там картинка получается.
2: Да, да, получается
3: это
2: картинка.
3: Акула на предыдущих,
2: да,
3: частях, там фрагменты осьминога. И, вот
2: и они тоже соединяются.
3: Да, да, так? Да, коллекционный корешок. Это именно оно правильно подметили. Ну что, еще у нас в издательстве вышел вот такой вот классный вимельбух, который называется «Город под водой». Знаете, наверное, про голожаберных моллюсков слышали?
4: Да, ну, это всегда веселило.
3: Веселило.
4: Голожаберные моллюски.
3: Да, ну вот.
4: Во мне просыпается в этот момент семиклассник.
3: Да, в переводе... Там нуди бранч — это слово, которое состоит из двух слов. И если их переводить, нуди — это голый, бранч — это как раз вот жабры. Вот они, голожаберные моллюски, и они на самом деле довольно разнообразные, веселые, в веселых расцветах необычных. И их особенность в том, что они без ракушек существуют.
4: А, точно.
3: Вот. И мы сделали такую книгу, в которой рассказали о вселенной вот этих голожаберных моллюсков. Есть герои, у каждого героя есть свои какие-то особенности, суперспособности, и на каждом развороте вам предлагается игра. Найти того-то, найти этого, кто-то где-то спрятался. И эта книжка подойдет не только детям, там, 3 лет, потому что Вимельбухи — классная история для ребят, чтобы с ними начать разговаривать. А вот расскажи, поищи, поиграть с ребенком маленьким, немножко его сподвигнуть на то, чтобы рассказать, поговорить, вообще обсудить вместе. А в книге же нет текста, нет слов, поэтому вы с ребенком разговариваете, задаете ему вопросы. А потом уже, когда ребенок становится постарше, я давала своим детям 8-9 лет, и получилось довольно здорово, они увлеклись, и им понравились загадки, которые есть. Они взяли эту книгу и углубились в нее полностью. Моя помощь вообще не требовалась. Сами вместе справились.
4: О, нашел тихоходыча.
3: Да.

0: потому что ты не можешь, ну, тут быстро не всегда получается, и ты учишься искать какие-то вещи. Во-вторых, действительно, фантазия врубается на полную.
1: Ну, можно на каждой карте,
0: да, ты просто можно часами рассказывать, что происходит, кто эти персонажи, придумать имена, действия, что происходило дальше. То есть книжка для развития, в том числе и вот навыков воображения, да.
1: Да, да, мне она тоже очень нравится, плюс еще так приятно сделана, ее приятно держать в руках. Мы
0: город
1: очень старались.
0: Водой.
1: Да, город под водой. Вот эти моллюски стали героями.
2: У них близкое по духу оформление с книгой о том, как дышать под водой, именно внешне, по обложке.
1: Похоже.
0: Да. Ну, под водой, потому что они все внимательны, да. Тренируйтесь на ними, будьте.
2: Хорошо.
1: Да, рассматриваем. Ну что, и хочу рассказать
0: я
1: еще.
0: Я, простите, никогда не забуду, когда тоже как-то у нас в эфире книгу описывал один из гостей. Ну, что сказать про книгу? Ну, у нее желтая обложка.
1: Лаконично, да. А у нас, да, за счет того, что мы все-таки про воду, очень часто появляется этот голубоватый цвет на обложке. А мы его по-разному, если обратить внимание, склоняем. Да? И если продолжать тему воды, то я расскажу еще про книгу, которая вышла совсем недавно. Она называется «Корабли, открывшие мир». Это история про 13 кораблей, которые отправились в свое время в плавание и совершили какое-то интересное открытие. Книгу написал Николай Назаркин для нас. Это довольно известный автор уже детских научно-популярных энциклопедий. И эту книгу мы постарались еще проиллюстрировать вот прям очень здорово. Посмотрите, открываешь, ну, обложка. Уже хотелось, чтобы с обложки дул как будто бы ветер,
0: да, ну,
1: и
0: уже,
1: было ощущение, что ты на корабле. Да.
0: Я угоню у них испаньолу.
1: Да, да, да. И вот шлюпы, кочи, пакетботы, каравеллы, все обо всем этом рассказано в книге и довольно увлекательно.
0: А, это имеется в виду 13 типов. Я думал, что это какие-то конкретные корабли, а теперь я понял, что это типы кораблей, которые становились прорывом в мореплавании и меняли
1: цивилизацию. Ну, что-то на них открывали, да, открывали новые земли. Да, про них рассказывается, про конструкцию, про само путешествие упоминается. И мне очень нравится, что в этой книге вначале как раз рассказывают о том, в каких условиях корабль ходил, лодка там, да, если как не очень глубокая, много островов, то там вот один тип нужен, чтобы он учитывал вот эти условия, возникающие на пути. Если у тебя далекий какой-то путь, нужно другое. И эта книга, на самом деле, сподвигла нас на встречу с одним классным путешественником, Сергеем Синельником, который на такой деревянной ладье, довольно старый, восстановленный, ну, старый в смысле, что конструкция старая, совершил не одно кругосветное путешествие. Мы с ним встречались, записали классный подкаст, и он рассказывал про то, как вообще ходить на деревянных лодках, рассказывал про места, в которых он был, и вообще, ну, сколько сил требуется от путешественника для того, чтобы содержать в порядке вот эту деревянную штуку. Сейчас современные яхты, они же совершенно по-другому устроены, и тебя не ждут, что ты будешь выкачивать воду из нее постоянно, а когда ты ходишь вот на такой деревянной ладье.
0: То постоянно приходится проверять,
1: или
0: что у тебя
1: кочи,
0: там.
1: Да, то ты занимаешься откачиванием воды. Ну, в общем, классный был разговор, подкаст нас можно будет послушать. А вообще, ну, вот книги нас сподвигают на то, чтобы найти какого-то интересного героя и с ним пообщаться. Но вот Сергей Синельник оказался таким, и мы узнали... Кочи — это, собственно, лодки, на которых ходили поморы в Архангельске, в Архангельской области. И тут есть отдельная глава, которая посвящена кочу. Есть глава про ледокол.
0: Вот я на нее смотрю, мне еще предстоит в этом году изучить.
1: Вы отправитесь на ледоколе куда-то?
0: Да, у нас большой план. Мы хотим выйти в эфир, первый вообще в истории человечества, провести наш эфир. Вот этот,
1: да,
0: вот,
1: да, да.
0: Находясь на Северном полюсе.
1: Ого, и кого вы позовете?
0: Да, пока не, там задача вообще пока технически все докрутить.
2: Чтобы состоялся эфир, да?
0: Да, чтобы он состоялся. Но вообще в планах, что я буду на Северном полюсе, товарищи дети будут звонить, и мы с ним будем во что-то играть.
1: О, здорово. Ну, у нас тоже была встреча с одним путешественником, который ходил на Северный полюс, вот на ледоколе. Угу. И мы как раз для детей была такая запись. Мы спрашивали, как вот там у вас погода. Он рассказывал про то, что вот из Мурманска выходили тепло, солнечные очки, а туда там уже все попрохладнее становится, как резко меняется.
0: Ну, вот я вот
1: где льды появляются,
0: тоже
1: обратите внимание.
0: Все это принесу. Я не знал. Я, кстати, тут вот схема устройства ледокола, что там с помощью балласта воды он. Балласт перегоняется назад, нос чуть приподнимается, потом,
1: да,
0: обратно, и он сверху падает.
1: Да, то есть
0: проламывает.
1: Получается, что он не рубит лед, а он на него насаживается и
0: делает это за счет просто перемещения
1: веса
0: воды. То есть, на самом деле, это еще более.

0: гениальная история. Я-то думал просто, ну, что у нас есть очень атомный реактор, крепкий нос, безумное количество энергии и твердый лоб. Вижу цель, не вижу препятствий. А тут, оказывается, у тебя еще физика участвует. Да, рекомендую книгу «Корабли, открывшие мир» Николай Назаркин. Это для всех тех, кто влюблен в море.
1: Да, еще у нас вышла книга для подростков. Мы развиваем подростковую серию, и вышла классная история в фэнтези «В лодке из медвежьих снов». Сейчас становятся популярные книги, в которых включаются элементы славянского фольклора, а у нас чуть более необычная история получилась. В этой истории элементы... Здесь есть персонажи из коми-пермяцкого фольклора. И это история про девочку, про мир, перевернутый мир, в котором оказываются герои, и как они пытаются этот мир починить, восстановить и вернуться. Классная книжка, захватывающая довольно. И с водой, ну, видите, на обложку мы постарались тоже вынести. Вынесли, они все время в движении, там плывут по реке, в лодке.
0: Лосетка.
1: Лосетка. Да, там есть... Да. Надо читать, надо погружаться в этот классный мир. Он волшебный, и мы знакомимся со сказками разными, вспоминаем, как в этих... Вообще классно, когда ты в детстве читаешь сказки, потому что потом, если вдруг с тобой в жизни что-то такое случится, а у тебя уже есть знания, как действовать, что не надо есть, от чего можно, может стать плохо, с кем не стоит общаться. Мне эта история очень понравилась, и, видите, коми-пермяцкий фольклор — это же еще регион, где... Это место... Ну, мы постарались сделать каким образом? Мы пригласили художника, перед которым поставили задачу, что необходимо нарисовать иллюстрации и включить в них элементы звериного стиля. Угу. И вот вы видите, листаете, видите, да, вот бляшки, украшения. Мы как раз их срисовывали, подбирали референсы, украшения в этом стиле сделаны для того, чтобы ребенок так невольно, читая эту книжку фэнтези, еще познакомился, да, и со стилистикой.
0: Мне так нравится, что мы вообще начали, это же как... чуть не использовал слово «тренд», но общее движение появилось внутреннее, когда мы стали обращать внимание в и писатели, и, uh-huh. и издательства, которые подталкивают писателей и начинающих к тому, чтобы поискать в этом направлении. Вот мы изучаем мифы и народы наши, на их основе создаем вот современные, потому что понятно, что тяжело иногда читать классические мифы, это больше... уже научная, не для развлечения, да. А для... ну, то есть это больше научная, да, история, да. А вот когда на основе, это просто потрясающе. Я вот смотрю и понимаю, что я очень хочу ее вот почитать, потому что, ну, она прям одним видом. Но это подростковая, я вот успел, да, пару строчек. То есть это где-то так 13-15 лет.
1: Ну да, 12 лет. И все приключение начинается рядом с памятником.
0: А мы... нам надо расставаться, заболтались. Мария Терехова была у нас в гостях, руководитель детского научно-популярного издательства «Луминарь», товарищ «Перемена».
2: Кино – это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть, то есть они могут фантазировать вместе с нами. А мы можем фантазировать вместе с ними. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
5: Категория 12+.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем заявление, которое в эти минуты делает первый замначальника генштаба Сергей Рудской. Он подчеркнул, что российские военнослужащие находятся сейчас во всех частях Константиновки от южной до северной окраин. Об этом начальник главного оперативного управления генштаба заявил во время брифинга.
2: Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
0: О том, что армия России взяла под контроль Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики, Владимиру Путину доложили во время посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск. Президент России поздравил американского коллегу с 250-летием со дня независимости США. Владимир Путин подчеркнул, что подписание Декларации независимости не только положило начало существованию нового государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества, говорится в поздравлении президента. Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства, отметил Путин. И сегодня Россия и Соединенные Штаты, как две крупнейшие ядерные державы, несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, говорится в телеграмме российского лидера. На 83-м году жизни ушла народная артистка Екатерина Жемчужная. О печальной новости сообщили коллеги из театра «Ромен», которому актриса посвятила больше полувека своей работы. О дате, времени и месте прощания будет известно позже. Екатерина Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей, в том числе такие популярные ленты, как «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганская часть», «Цыганка Аза» и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве синоптики сегодня обещают временами дожди, местами грозы. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в столице плюс 21. В некоторых районах идет небольшой дождь.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Луксалас из пенальти Хуана Басели, Алакун Ляла Сигуна и Мозеса Кобнана помогли Краснодару взять верх над Вистой из Геленджика со счетом 4-0 в товарищеском матче. В других межсезонных встречах клубов российской премьер-лиги по футболу Оренбург был сильнее казанского Рубина 2-1, Ростов разошелся миром со ставропольским Динамо 0-0, а столичный Локомотив сначала победил Знамя труда из Орехово-Зуево 8-0, а потом сломил сопротивление костромского Спартака 2-0. Сборная Колумбии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в первом раунде плей-оффа взяли верх над командой Ганы со счетом 1-0 благодаря голу Джона Ариеса. Нападающий Краснодара Джон Кордоба вышел в стартовом составе, но был заменен на 8-й минуте первого тайма из-за травмы. В других поединках дня в столице египтяне разошлись миром 1-1. В серии пенальти точнее были африканцы 4-2. Аргентинцы в дополнительное время сломили сопротивление команды Кабо-Верде 3-2. Подробнее об этой игре Александр Неценко.
1: Кабо-Верде, дебютировав на первенстве планеты из-за провала Уругвая, с 3 очками вышел со 2-го места в своей группе в плей-офф. При этом африканцы не выиграли ни одной встречи, сведя их все в ничью. Впрочем, 40-летний голкипер Вазини уже вошел в историю турнира и по количеству спасений после игры с Аргентиной вышел на 3-е место. Ему удалось несколько раз по-настоящему выручить после опаснейших ударов Лионеля Месси. Правда, великий аргентинец не ушел с поля без гола и открыл счет по истечении получаса с начала встречи. Суперпас Лиссандро Мартинеса с центра поля вывел Месси 1-1. И он не промахнулся. Кабо-Верде не парковал автобусы, играя от обороны, отлично контратаковал. И в начале второго тайма, когда Аргентина расслабилась, Дерой Дуарте отличным ударом из штрафной восстановил равновесие. Игра докатилась до дополнительного времени, где угловой Месси закончился скидкой Макалистера, а Лиссандро Мартинес, всеми позабыто на дальней штанге, расстрелял ворота Вазини. И здесь африканцы не сдались. На 103-й минуте Сидни Кабрал забил лучший гол турнира, послав мяч с левого фланга в дальний угол. И все же на 113-й минуте очередной угловой Месси привел к удару Роме и автоголу Дини Боржеша. Кабо-Верде и Аргентина выдали пока самый яркий матч на турнире, но чемпионы мира пошли дальше, выиграв 3-2. Им теперь встречаться с Египтом и Мо-Салахом.
0: 14 очков и 7 подборов российского центрового Майами Хит Владислава Голдина помогли его клубу взять верх над Сан-Антонио Спёрс со счетом 88-87 в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Также в активе россиянина 3 результативные передачи, 1 перехват и 2 блокшота. Олег Стояновский и Илья Лешуков пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в полуфинале были сильнее Тараса Мыськова и Максима Сиволапа со счетом 2-0. Другими финалистами стали Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев, которые взяли верх над Алексеем Гусевым и Никитой Ляминым 2-0. Британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к спринтерской гонке 9-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании. Второй результат показал итальянец Кими Антонелли из Мерседеса, замкнул тройку лучших нидерландец Макс Ферстаппен из Редбула. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: «Хочу все знать». Я поведу тебя в музей.
1: Мне подарили большой красный свисток, и поэтому теперь я буду с него в ближайшие дни начинать и иногда заканчивать кусочки нашего «Хочу все знайского» эфира. Рубрика «Завтра мы идем в музей», и мы хотим сегодня поговорить о том, как был основан зоологический музей. Это произошло аж, а потом скажем, когда, но давно. Александр Абертынюк у нас сегодня в гостях, учитель истории школы 1253, и вот вместе с ним мы будем изучать этот вопрос. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, ну все, идем.
2: Идем в музей, конечно,
1: это прекрасно.
3: Идем в музей. Идем в зоологический музей.
1: В зоологический, да. Ну куда еще со звуком тыгдым-тыгдым можно идти?
2: Конечно, сегодня такая юбилейная дата, в общем-то. Ну как юбилейная? Сегодня 4 июля же у нас уже, и это основание.
1: А, все правильно? Сегодня, да.
2: Вы так удивились, да, 4 число. Да, и, соответственно, мы сегодня поговорим о зоологическом музее Санкт-Петербурга. А вопросик у меня. С чего вообще начались наши российские музеи? С какого человека,
1: Петра,
2: с какого
1: Алексея,
2: события?
1: Петра,
2: конечно,
1: Великого.
2: Конечно.
1: Да.
2: А какой первый музей у нас был?
1: Кунсткамера.
2: Сами неинтересно, вы все знаете.
1: Ну, у нас передача так называется.
3: Денис Евгеньевич больше знает.
1: Не факт. Вот в музыке я, допустим, полностью проигрываю.
3: Ну, да.
1: А в музеях тоже, я не все знаю музеи, просто Кунсткамер на слуху.
2: Конечно, ну, там столько всего, и, конечно, зоологический музей – это как бы одно из подразделений Кунсткамеры.
3: То есть он входит в, как бы, в общее…
2: Он входит изначально от Кунсткамеры, ага. Да, сейчас, естественно, произошло много всяких событий, их разделили на множество разных музеев. И мы когда-то говорили о Кунсткамере, у нас была отдельная передача, потому что здесь, ну, это очень интересно, как Петр Алексеевич зарядился идеей создать первый музей. И вообще, откуда произошла эта идея у Петра Алексеевича, и как вообще люди пришли к созданию музеев, потому что, как бы, ну, считается, вообще... 17 века, это конца 17-го, 18 века.
1: Да, непонятно, зачем. То есть, с точки зрения простого человека или какого-нибудь там глухого средневековья, ну, у тебя может быть сокровищница, но это не музей, это ты просто ценности держишь.
2: Да, и... то есть это такая достаточно современная идея собирать.
1: Ну, да, либо это история с какими-то монастырями религиозного, ну, то есть когда у тебя там ценности собираются, но это все равно не музей.
3: Возможно, может быть, Петру Первому у него была такая мотивация из серии «Показать всем, смотри, что могу».
2: Ну, это естественно. Да? Он самый крупный собрал-то музей-то в итоге в Европе. Естественно. Но у нас же веха какая? Великие географические открытия. В Европу хлынули экзотические образцы флоры и фауны. И коллекционирование это стало развлечение такое вот для многих. И медики очень любили этим заниматься, коллекционированием. И интерес к растениям и животным из далеких стран, он был связан с тем, что мы найдем целебные свойства растений и животных. Вот. То есть это были такие надежды. Вот. А с другой стороны, вспомните Средневековье. Во что верили люди тогда? Это какие-то русалки, какие-то саламандры, драконы, люди с пёсьими головами. А доказательство... Какое доказательство, что этого всего нет? Это различные какие-то заспиртованные образцы, высушенные. И ни один коллекционер заспиртованной русалкой похвастаться не мог.
1: Так и не смог, да.
2: Не смог. Поэтому все эти чудесные
1: истории... Потому что очень пугливые.
3: Ну, просто нырял за русалкой и распугал всех.
1: Да.
2: Так что это все переместилось в область мифологии. Люди уже точно могли сказать, что всего этого не существует. Дракончиков нет, в общем. Вот. И какой у нас город самый такой активный был, торговый? И...
1: Ну, где? У нас?
2: Ну, не...
1: Или
2: у
1: в
2: нас
1: Европе?
2: Вообще. В Европе.
1: Ну, Амстердам.
2: Амстердам, конечно.
1: Потому что голландская Ост-Индская компания активно торговала не только с Китаем, но и с Индией. Через... Ну, там вообще маршрут он же проходил. Тогда не было канала Суэцкого. Просто, чтобы вы понимали, вдруг кто карту представь себе. И шли вдоль западного побережья Африки, Африку огибали снизу, потом поднимались вдоль Африки вверх.
3: В общем, долго
1: дальше,
3: и счастливо.
1: Дальше
3: да?
1: шли уже через то, что сейчас, ну, мимо персов. мимо Ближнего
3: Востока.
1: Востока, как да. сейчас мы. И уже потом в Индию, и из Индии уже в Китай. И там где-нибудь в районе либо в Макао, ну, это португальское, либо где-то вот в районе, в том числе там провинции Фудзянь, там были порт. Ну, то есть там отдельно долгая история. Но смысл в том, что вот по такому длинному маршруту все приходило в Голландию. Это было вообще пик могущества Голландии и торговой, и вообще и политической, и культурной,
2: в том числе. Конечно. И Петр туда рвался, и приехал туда, и собрал. Точнее, он купил коллекцию Рюйша и еще ряд коллекций, когда он еще ехал до Голландии, там и в Германии. И, в общем, конечно, как бы Россия щедрая душа, и Петр заплатил огромные деньги, в то время как Лондон, например, не мог себе позволить приобрести эту коллекцию. Петр все приобрел и привез в Россиюшку. Вот. И, конечно, это огромный музей, и мы можем посетить сейчас зоологический музей в Санкт-Петербурге. То есть это прекрасно. Конечно, если про Петра говорить, про историю, то экспонаты, это же нужно чучело сделать. То есть это тоже не такая легкая работа. И привести все эти экспонаты. И поначалу не совсем все хорошо получалось. Но мы с вами, если придем в этот музей, мы увидим любимую лошадь Петра Первого. Ее звали Лизетта. И она, ну, он просто ее обожал. То есть он сказал, что я как бы как животное там хоронить не буду, я хочу чучело. Тем более это было тогда увлечение зоологией, да, флорой, фауной. И про эту лошадь очень интересно посмотреть. Можно ее найти в интернете, естественно, и это чучело. Оно странненькое. Ну, как бы давайте сделаем скидку на то, что не все получалось всегда в начале у нас, но лошадь прям должна была быть сохранной. Главный свой подвиг – это любимая лошадь Петра совершила в Полтавской баталии. В решающий момент наш Петр-то был уже сам, командовал полками, повел пехоту полка своего, и в какой-то момент он оказался перед строем шведских солдат, и Лизетта почувствовала смертельную опасность и совершила резкий скачок в сторону и вынесла своего хозяина из, как бы, с линии огня. Прогремел залп, и одна из пуль пробила Петру шляпу, вторая прострелила, там, раздробила седло. В общем, Лизетта приложила свои копыта к победе в Полтавской битве. И она была вот сделана в виде чучела, потому что привязанность Петра к этой лошади была необыкновенной. Хотя говорят, что это был, как бы, что это была не лошадь, что это был конь. Uh-huh. Вот. И она, как бы, принимала еду из его рук, и Петр повелел сделать из нее чучело. И в зоологическом музее мы его можем увидеть. И говорили, что... Ну, вообще, Лизетта, это почему тогда Лизетта, если это конь? Ну, у Петра какая-то была любовь к этому имени, у него была еще собака. Там тоже в нашем зоологическом музее можно найти чучело этой любимой собаки, которую тоже звали Лизетта. Тоже Лизетта.
3: Я вот сейчас нашел картинками, да, это. И они, более того, еще с одной собакой, они в одном... Как бы павильончики.
2: Павильончики,
3: да.
2: Таком, да. И говорили, что если царь звал Лизетту, то прибегали конь, собака и дочка, потому что дочь тоже Елизавета Петровна была. Любимое его имя. И, кстати, на медном саднике, как бы в этой композиции, в медном саднике, как правильно сказать, на медном, в медном.
3: Ну, на всаднике, это на человеке. То, что медный всадник, сам Петр сидит на этой, да, Лизетте, да?
2: Да, да, да, в этой, на этой лошади.
1: Композиции использованы.
2: Да, да, да. Вы правильно заметили, что там еще, значит, Лизетта собачка, и еще собака Тиран ее звали. Вот, это есть там даже ошейник сохранился этой собачки. Просители очень часто боялись к Петру подойти напрямую, и они в этот ошейничек могли положить какое-то прошение. Вот, и собачка к нему прибегала, и он там уже смотрел эти прошения. То есть такое вот даже, казалось бы, да, зоологический музей, надо поговорить о каких-то вот флоре, фауне. Ну вот мы говорим, но с точки зрения исторической. Uh-huh. То есть вот с Петром это вот три таких экспоната.
1: А сейчас они в зоологическом выставлены?
2: Да, они выставлены в зоологическом. Была большая беда в середине 18 века, пожар. И очень много экспонатов той кунсткамеры сгорело, но кое-что, конечно, сохранилось. И вот эти наши три экспоната, о которых мы сказали, они есть. Вот, это огромный музей, 6 тысяч квадратных метров очень как бы непросто его обойти, но мы можем найти, даже когда смотришь, я готовилась, смотрела фотографии счастливых детей, которые с удовольствием фотографируются около разных животных, очень счастливы, детям это очень интересно. Да.
1: А получается, в 1832 году уже именно сам музей был основан, да. Именно зоологически на базе коллекции, да. Натурального кабинета Кунсткамеры, как написано на сайте, кстати, очень прям, кто хочет поподробнее тоже изучить, заходите в сайт зоологического музея, там экспозиции, подразделения, экскурсии, все можно найти. Мы сейчас маленькую паузу сделаем, но мы еще раз от всей радиостанции «Маяк», от всех нас поздравляем сотрудников зоологического музея в Санкт-Петербурге и всех посетителей, и тех, кто помогает эту коллекцию, видимо, собирать дальше,
2: сохранять,
1: да. Все, через минутку продолжим.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: Хочу все знать.
2: Проекция Меркатора. Как пересекаются меридианы и параллели? Разберемся в следующем часе в цикле «Вокруг света за 80 изобретений».
1: Хочу все знать. Сегодня. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
3: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный. Внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
1: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
4: В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать, как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
1: На маяке. Воспитательный знак.
6: Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными. Только дети не знают, что для этого надо сделать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они перестанут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и назло станут делать тайком именно то, что запрещено.
1: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: «Хочу все знать». Я поведу тебя в музей.
1: Продолжаем отмечать день рождения зоологического музея в Петербурге. Это же сейчас надо высчитать сколько.
2: 100, через 6 лет будет 200.
1: Да. 194.
3: Мощно. И когда мы с вами зайдем в зоологический музей, мы увидим громадный скелет синего кита. Можете посмотреть. Он меня очень впечатлил. Ну, то есть, как бы ты представляешь себе, что он большой, этот кит. Mm-hmm. Но когда
2: но
3: видишь
2: эти...
3: Ну, не настолько. Потому что на суше, когда ты видишь просто эти кости, этот какой огромный павильон, можно сказать, который занимает... То есть, это пространство, этот кит. И он с 1827 года как бы экспонат. И у бельгийского города горожане нашли, так сказать, этого кита. Ну, люди были прагматичные тогда, они растащили, как бы, что там, жир у нас, да, перетапливается, ус на корсеты китовые, кости скрепили и стали показывать, в общем, по всей Европе эти кости. И в Крыму чиновник один, Валабин, увидел эти кости, он купил и передал зоологическому музею. То есть люди, прям наши многие граждане, пытались помочь и редкие какие-то вещи передать зоологическому музею. Вот. А еще очень интересно, понятно, то, что мы с вами там увидим огромное, там нам экскурсию проведут, и мы посмотрим разные экспонаты. Очень интересно, это коллекция мамонтов. Давайте вспомним.
1: И папонтов. Мы не можем не сказать об этом.
3: Давайте скажем об этом обязательно, потому что это единственное чучело мамонта. У нас там ценный экспонат есть. И в 1910 году в Восточной Сибири доставили, из Восточной Сибири доставили в Санкт-Петербург чучело мамонта. Вот. Эта мускулатура там все сохранилась. Березовский экспонат, да. Вот. И, конечно, потом делали радиоуглеродные анализы, все уже, когда был новый метод. И вообще, еще хотелось бы сказать о мультике. Помните про мамонтенка, который искал маму?
2: Да, этот, видимо, разморозился тоже, да, он из вечной мерзлоты.
3: Да, там же мамонтенок Дима замерз. Такой вот, такие мамонтята были тоже найдены, их там несколько. И в 1970 году нашли таких вот, такого мамонтенка. Вот, это очень интересно. И многих людей, там в Якутии есть памятник этому мамонтенку, и мультики, посвященные мамонтятам. И вот это, мне кажется, вообще одна из самых интересных.
1: Да, таких. Мне очень нравится, сейчас же проект существует по возвращению мамонтов. Ну, на основе
3: ДНК, кажется,
1: ДНК,
3: да?
1: И слон, ну, и текущих их ближайших родственников слонов, потому что вообще возвращение мамонтов в тундру должно очень сильно повлиять на, в том числе и на климат, потому что они очень нужны для того, чтобы вытаптывать и утаптывать. Оказывается, то есть без, именно их исчезновение постепенно привело к, ну, к изменению климата в той зоне, где они обитали. Ну, вообще, конечно, если вернут мамонтов, это будет...
3: Что из этого получится, очень интересно.
1: Да.
3: Ну вот, и поэтому вот эти мамонтята, это, ну, мне кажется, тоже на детишек особенно производит огромное... Да и на меня тоже производит это впечатление. Вот, еще помнишь этот мультик, где мамонтенок искал маму?
1: Ну, мы сейчас попросим поставить. То есть, товарищи, что можно сказать? Если будете в Петербурге, обратите внимание, да, сходите в зоологический музей, не обязательно идти... Туда, где и так очереди. Туда тоже надо, но если вдруг очереди стоять не очень хочется, то можно вот в зоологический музей и передать привет мамонтам, допустим. Посмотреть на Лизетту.
3: Обязательно.
2: Детям будет очень интересно.
1: Я думаю, это,
2: да
1: только,
2: не
1: это мы
2: детям.
1: Вот буквально о 2-3 экспонатах поговорили, а их там десятки тысяч, мне кажется.
2: При том, что, вот вы сказали, мамонт... А, нет, этот самый кит был привезен, да, в 1827. Ну, то есть, он... по факту, до даты... основания,
1: ну,
2: собственно.
1: Ну, то есть он в кунсткамеру был приведен.
3: Ну да, по сути, там они же потом разделились, да, на несколько разных крупных музеев.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Александра Абертенюк, учитель истории школы 1253, и, ну, песня «Мамонт» у нас. А мы, товарищи, на перемену.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России взяла под контроль Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Владимир Путин накануне посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где верховному главнокомандующему доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Взятие Константиновки российский лидер назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: Путин подчеркнул, что бравурное заявление в Киеве об успехах ВСУ, которых нет, на руку России, а нанесение массированных групповых ударов по военной инфраструктуре Украины должно быть продолжено. Сегодня в Минобороны рассказали подробности освобождения Константиновки. Киев с 2014 года создавал там систему оборонительных позиций. Город с десятками тысяч жителей был наиболее укрепленным районом обороны ВСУ. Об этом в ходе брифинга рассказал первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. Константиновка считался одним из четырех городов крепости наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, которые вместе составляют главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Украинское командование, несмотря ни на что, не смогло удержать Константиновку под натиском российских войск, подчеркнул генерал-полковник.
3: Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
0: Воинские части, освободившие Константиновку, наступают совместно с войсками группировки «Центр» для овладения Дружковки. Об этом также сообщил Рудской. Кроме того, начальник Главного оперативного управления Генштаба подчеркнул, что поставленные президентом задачи по освобождению Донбасса будут выполнены. Владимир Путин поздравил сегодня Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки, подчеркнув, что налаживание конструктивных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только народов двух стран, но и всего мирового сообщества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Трамп выступил с обращением к американцам в честь 250-летия со дня провозглашения независимости штатов. Выступление состоялось у горы Рашмор, в которой высечены портреты четырех президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Нынешний глава Белого дома пообещал сделать Америку, цитирую, «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо». Напомню, Трамп после вступления в должность на второй срок озвучил идеи присоединения Канады и Венесуэлы, а также высказывал претензии на Гренландию. Ушла из жизни народная артистка России Екатерина Жемчужина. Ей было 82 года. О печальной новости сообщили коллеги из театра «Ромен», которому актриса посвятила больше полувека своей работы. О дате времени и месте прощания будет известно позднее. На счету Екатерины Жемчужиной более 20 киноролей, в том числе такие популярные ленты, как «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза» и другие. Европейскую часть России сегодня накрыли дожди. Температура упала на 2 градуса ниже нормы. Начало следующей недели будет таким же дождливым и холодным. Подробнее о погоде на ближайшие дни рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Погода испортится и ощутимо похолодает и в Москве, поскольку в субботу центральную Россию накроет циклон, поэтому в столице и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Сегодня ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможно, гроза. В дневные часы посвежее до плюс 19, плюс 22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до 9 литров воды на метр площади, ну и под утро 14-17, а после полудня плюс 18, плюс 21. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба. Начало следующей недели также будет дождливым и не жарким.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, гроза и 19-21 градус. В Москве временами дожди. Максимальная температура воздуха составит 20-22 градуса.

0: плоская истертая монета, на трех китах покоилась планета, и жгли ученых-умников в кострах, тех, что твердили, дело не в китах, есть три кита. Кита. Есть три кита.
1: И больше ни черта.
0: Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки,

манят нас от усов и до хвоста. Три страсти, три порока, три кита.

0: «Хочу все знать». Вокруг света за 80 изобретений.
1: Мне подарили красный гигантский свисток. Мы с него теперь начинаем летом эфиры. Какое-то время
2: почти
1: будем.
2: Гудок.
1: Почти гудок. А так мы отправляем. Мы с Данилом Викторовичем, кто у нас в студии сегодня, мы нашли вот это объяснение, что если в учебный год колокольчик, потому что на уроке, то вот летом надо гудеть в такой, потому что в путешествие.
2: Точно.
1: Надо отправляться,
2: точно.
1: Да. То есть это звук парохода, паровоза, ну, то есть какой-то такой, который зовет тебя в дорогу. И вот цикл «Вокруг света за 80 изобретений». Дмитрий Нестеренко пришел к нам, кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии передачи «Хочу все знать». Здравствуйте.
3: Да,
4: можно еще один
3: сейчас
4: гудок, и поезд
3: да.
4: отправляется.
1: Пожалуйста. Москва Меркатор отправляется с третьего пути. Проекция Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели, вот об этом и поговорим.
2: Да, но надо сначала узнать, кто такой Герард Меркатор, человек, который дал имя этой проекции, а то подумал,
1: человек
2: что...
1: Человек и проекция.
2: Человек и проекция, да. Может, я человек и проект. Сам себя сделал, так сказать.
1: Проекция человека.
2: Да, проекция человека, точно. Это выдающийся, без преувеличения, великий картограф. Картограф — это человек, который, как нетрудно догадаться, составляет карты. Он родился в 16 веке в Голландии и получил образование в университете, уже тогда существовавшем, с большой историей, университет в городе Лёвен. И он, собственно, по большей части работал как математик. Тут возникает вопрос, причем здесь математика и карты? Вроде как, это мы не проходили, это нам не задавали. Но связь самая прямая. Потому что, когда мы с вами составляем карту, есть одна маленькая проблема. Вот карта у нас как выглядит?
1: Плоско.
2: Правильно.
1: Да.
2: А Земля?
4: Не очень.
2: Не
1: геоид.
2: Очень. Геоид, точно.
1: Она даже не круглая.
2: Точно, она даже не круглая.
1: Приплюснутая.
2: Она и приплюснутая, но геоид, он еще описывает все горы, вообще все неровности, которые mm-hmm. есть, включая
4: а
2: сорняк
4: без,
2: у вас во дворе.
4: Без воды, то она вообще там помятая со всех сторон, да?
2: Да, да, да. Вот это и есть геоид.
1: И... Вообще, конечно, без воды, когда видишь вот, ну, эту модель Земли без воды, булыжник, вот просто
4: булыжник,
1: какой-то камень, да. непонятно как образовавшийся. То есть, а все планеты такие получаются?
4: Ну, те, которые каменнообразные, они газовые гиганты.
2: Угу. Да, да. Видимо, практически да. все. Другое дело, что они внешне могут выглядеть по-другому. Там, Марс, мы знаем, красный, потому что железо содержится.
1: Нет, но я имею в виду
2: немного
1: пыли
2: и так далее.
1: То есть, да, как
2: форма, да, да, плюс-минус так. Ну, еще много зависит, есть атмосфера, нет атмосферы uh-huh. и так далее. Но в целом, да, в целом вот так. В общем, когда мы с вами хотим изобразить какую-то планету на плоскости, возникает вопрос, как нам некий сферический объект перенести на большой лист бумаги. И вот здесь вступают в действие различные математические законы. Мы про них чуть дальше поговорим, но пока я объясняю нашим дорогим слушателям, почему знание математики позволило Меркатору стать таким великим картографом. Потому что задача на самом деле нетривиальна, и решается она по-разному. Но об этом, обо всем мы сегодня поговорим. Итак, 16 век, когда Меркатор родился и жил, это время, когда еще инквизиция была довольно сильна, и на его жизни это тоже сказалось. Он, уже начав свою деятельность, получил обвинение в ересе. Представляете? Кто бы мог подумать, что Меркатор – еретик.
1: Но там же еще как раз это 16 век, это начало появления протестантизма как такового.
2: Да, да.
1: А и это,
4: он,
1: соответственно...
4: Со своей круглой землей, да, выпрямляемой.
1: Нет, это, там не в этом дело. Там к круглой земле тоже спокойно достаточно относились. Но там еще проблема в том, что он же во Фландрии, это Бельгия, угу. а это как раз угу. тоже одно из... Голландия рядом, а
2: Голландия
1: это
2: рядом,
1: одно из
2: да, да.
1: вот этих вот гнезд появления протестантов, что католическую церковь и инквизицию вообще не радовало.
2: Да, ну вот Восточная Фландрия, она как раз поделена пополам между mm-hmm. Голландией и Бельгией. Да, это не радовало, и действительно это тоже послужило фактором. При том, что, кстати, фамилия Меркатора, на самом деле его фамилия Кремер исходная, что в переводе означает «купец или торговец», он решил ее латинизировать и звучать благозвучно. Ребрендинг, короче говоря, mm-hmm. собственно, и провел. В общем, был у него такой эпизод, что его обвинили в ересе, ему пришлось в Германию переехать, и вот в Германии он развернулся уже по полной. Он сначала создал карту Европы, А затем в 1569 году происходит главное эпохальнейшее событие в мировой картографии. Меркатор выпускает свою собственную карту в своей проекции. Ну, точнее, он ее не называл никак, уже потом эту проекцию нарекли его именем. Вообще, у него жизнь была очень интересная, потому что он, помимо того, что рисовал карты, он был большим поклонником каллиграфии. Вообще, если мы посмотрим с вами на старинные карты, кстати, еще в эти выходные можно успеть посетить выставку «Уроки географии» в Национальном центре России. Там есть несколько карт, в том числе нашей страны. А карты в те времена, к сожалению, были европейские только. Наши российские карты, они чуть позже, примерно спустя полтора столетия, стали появляться. В общем, их рисовали очень красиво. Если море, то там обязательно какое-нибудь чудовище, какой-нибудь кракен будет нарисован, или там гигантский кит. Значит, если суша, то там изображение народов, которые...
1: Там чудовище.
2: Чудовище, да.
1: Живут.
2: Ну, видимо, местных жителей тоже изображали близко на некоторых территориях внешне. Вот. На самом деле, действительно, произведение искусства по-настоящему невероятно красиво. Не будем даже вдаваться в дискуссию, хорошо или плохо, что сейчас рисуют по-другому. Сейчас зато информативно и удобно. Там было красиво, но не очень достоверно. В общем, это ему тоже помогало, его страсть к каллиграфии. Он очень много читал, у него была большая, гигантская по тем временам библиотека, практически 1000 книг, это по тем временам. У нас и сейчас-то поискать, у кого хотя бы пару сотен книг дома наберется. Вот. А тут все-таки 1000, и это во времена, когда книгопечатание только-только...
1: Ну, по-моему, Гутенберг-то еще...
2: Нет, Гутенберг даже позже. То есть это все рукописные книги.
1: Это еще все руки.
2: Да, через несколько десятилетий появится его печатный станок. В общем, он активно думал не только про карты, и про глобусы. То есть он усовершенствовал их процесс. Он стал создавать глобусы из папье-маше, потом покрывать их гипсом, и на гипс уже наклеивал бумажные дольки. И вот в результате получался глобус. Представляете, какой процесс? Это прям можно такой кружок глобусостроения где-нибудь запустить по технологии Меркатора. В общем, много чего интересного у него было в жизни, очень многогранный, разносторонний человек. И вот тут мы с вами подбираемся к самому главному. А как возникла вот эта его знаменитая проекция, проекция, которую сегодня называют равноугольной цилиндрической, и почему она стала такой популярной? Вообще, единственный ли Меркатор был, кто думал об этом? Ну, во-первых, откуда слово «цилиндрическое» в названии проекции? Вот смотрите. Представим себе наш геоид, а дальше нам нужно... Землю, да. А дальше нам нужно перенести изображение на плоскость. И представьте, что мы каким-то образом оборачиваем Землю листом бумаги. Это наша с вами Земля отпечатывается на листе бумаги. Дальше мы его расправляем, и вот изображение как-то...
1: Но оно кусками будет.
2: Да. Совершенно верно.
1: То есть мы, скорее всего, получим более-менее четкую историю вдоль экватора.
2: Да.
1: Достаточно ровно. Ну, понятно, вопрос, как мы еще упаковывать будем. То есть если мы будем поперек обматывать, то тогда мы получим, ну, по условному Гринвичу, ну, назовем так, да? Если там то есть если мы вертикально землю... Ой, да простите меня все, но я думаю, что дети меня понимают. Если мы вертикально землю через полюса обматывать будем, а остальное приплюснем, то у нас... получится вот вертикальная как бы черта от полюса до полюса, а если горизонтально вдоль экватора обмотаем, то мы вдоль экватора плотную картинку получим, ну, без разрывов, а дальше у нас начнутся при разложенном листе уже просто какие-то отдельно взятые куски.
4: Извините за очень примитивное сравнение, какая-нибудь круглая конфетка, замотанная вот
1: фантиком,
4: и что он с центра... как бы растянутый.
1: Но именно круглая, да.
4: Круглая, да. С центра он растянутый. Да, что-то такое. А по краям, там, где, собственно, она завернута, вот получаются вот эти вот сжимы.
1: Ну, вообще, если бы оборачивать так в те времена, то я бы как чупа-чупс бы оборачивал. И как раз именно то место, которое было тогда terra incognita, то есть неизвестно, то есть два американских континента, это были бы вот как раз основной сгусток стянутой бумаги, чтобы все остальное плотно отпечаталось в земле, а там все равно неизвестно. Ты там просто пишешь «не знаю».
2: Не знаю, да. Вот это оборот.
1: Да.
2: В общем, абсолютно правильно вы говорите, что если мы так землю, как будто бы цилиндром, ну, то есть просто вот в рулон бумаги как будто бы замотаем, даже не будем пытаться рулон прислонить к полюсам внутри, то есть вот как конфету даже не будем пытаться, просто обернем в рулон обоев землю, потом развернем, у нас получатся такие дольки. И дальше вопрос, эти дольки надо как-то дальше шить между собой, собрать, потому что у экватора, да, там на самом экваторе будет линия, единственное место, а дальше дольки расходятся, чем дальше, тем сильнее к полюсу. И вот как раз-таки картографы решают такие задачи. Потому что помимо того, что мы можем цилиндром, то есть в рулон, обернуть нашу землю, мы можем, например, сверху на землю надеть конус.
1: Угу.
2: И тоже получить отпечаток. Мы можем, например, представить, что мы разрезали нашу землю пополам и двумя полусферами. То есть есть такие карты, которые как два круга. Угу. И там одно полушарие и другое. И мы уже, получается, знаете, как две дольки апельсина положили на стол, дальше нажали сверху ладонями. Угу. И вот это у нас, значит, получилось тоже изображение нашей планеты. Короче говоря, можно по-разному прислонять условный лист бумаги к нашей планете. И дальше мы получаем отпечаток, и этот отпечаток

0: мой. Мы можем, например, хотеть, чтобы у нас углы все на карте сохранялись так же, как они есть на сфере. А вот так, что у нас все одновременно, и расстояние, и углы, и формы.
1: Ну, то есть, либо то, либо другое надо.
0: Да, то есть, это всегда там, два из трех
2: какой-то
0: или
2: компромисс,
0: один. Да, всегда какой-то компромисс.
1: То есть, еще раз, просто для понимания попробуем. Вот это всегда сложно понять, потому что мы же живем в достаточно маленьких расстояниях, обычный человек в современном мире. То есть мы, ну, ты все по прямой можешь, да, примерно прикинуть. То есть мы искривление планеты в рамках обычной жизни не чувствуем. Даже если ты условно из Москвы в Петербург едешь, то там еще пренебрежительно мало вот это вот искривление понимания. А если мы говорим про жизнь в городе, то даже самый большой вот Москва, если ты даже из Капотни в Химки поедешь, ну это 100 с лишним километров, это просто очень мало.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Когда мы говорим про большие морские путешествия, то там действительно становится вот этот изгиб, он ощутим, кривизна поверхности. И в этом вот очень сложно всегда это понять, что кратчайший маршрут, он кривой. То есть мы думаем, что он прямой, но когда ты плывешь по прямой, допустим, из Москвы, ну не из Москвы, из Москвы сложно, но
0: или
1: допустим,
0: летишь
1: из Москвы куда-нибудь в Пекин или в Гуанчжоу, то ты летишь не по прямой, ты
2: а
1: летишь
2: через верх,
1: по дуге.
2: Да,
1: и она еще она по дуге, и она по дуге не только в вертикали, но еще по дуге в проекции, потому что если вы будете лететь, ваши дети, у вас повезет, и будут вот эти вот экраны в самолете, где показывается, как самолет летит, он не летит по прямой, вот он из Москвы в Китай или на юго, ну вот юго-восточную Азию, он летит как будто вот как солнышко по небосводу идет.
2: То есть и под углом, и по дуге.
1: Там,
2: да, как бы,
1: да, прямых, да, прямого нету. То есть прямой это для нас вот пешеходов.
0: Он есть, но это дольше.
2: Да.
1: А по прямой это да, там сильно дольше будет. И в этом особенность, что вот карту можно нарисовать такую, чтобы можно было по прямой ориентироваться, а есть ту, которую по кратчайшей. То есть, в общем, кратчайший это не прямой путь.
0: Да, да, кратчайший не прямой. А еще, например, вот как раз к разговору о том, как выбирается та или иная проекция, обычно наша страна, она изображается в конической проекции. Угу. Ну, то есть вот классический вид карта, да, вот, да, который так вот изогнуто дугой идет, как
1: улыбка. Это коническая, да.
0: Это как раз коническая проекция, потому что это удобно для объектов, которые находятся в одном полушарии достаточно близко к полюсу. Либо северному, либо южному. Вот очень удобно получается. Карта Антарктиды тоже в конической проекции, например. Ну, потому что вообще там...
1: Африке очень тяжело.
0: Африке это будет весело. Такую вот карту. То есть это все возможно, но искажения там будут очень большие.
1: А в этом и есть. Вот в этой проекции говорят, что кажется, что Африка маленькая. Ну, то есть когда-то вот... А на самом деле она очень большая. Когда вы тоже в интернете можно найти картинки реального сравнения стран. Мы не настолько больше Африки, как привыкли думать.
2: Выглядит на карте, да.
1: Да. И мы, по-моему, даже, ну да.
0: Это правда. В общем, главная мысль о том, того, о чем мы сейчас говорили, что проекция подбирается под задачу, которую мы перед собой ставим. И вот тут мы, наконец, приходим к разговору о том, почему же проекция Меркатора стала такой популярной и вообще революционной. Надо вспомнить 1569 год. Что это вообще за времена вот в мире-то? Что у нас?
2: Денис Евгеньевич, вы помните, что с вами было в 1569 году?
0: Как вы себя ощущали?
1: Меня могли изжечь за то, что я знаю и говорю. Ну, да, это вот раннее, это же позднее Средневековье считается уже.
0: И Средневековье, но вот в мире что происходит?
1: А эпоха географических открытий.
0: Точно, совершенно. То, чем мы и занимаемся, великих.
1: Да.
0: Это значит, что нужно очень много мореплавателей, кораблей, а еще этим кораблям нужно как-то ориентироваться. И вот гигантская заслуга проекции Меркатора и карт, которые в ней издавались и продолжают издаваться, очень простая. Когда вы на судне пользуетесь этой картой, вы можете прокладывать курс по прямой. То есть, если мы берем и по компасу какое-то направление для себя намечаем, там, север, юго-запад, какое угодно, мы дальше можем просто по прямой по линейке. Вот если мы возьмем с вами другую проекцию, например, коническую, или, скажем, там, какие-то еще проекции, да, мы с вами увидим, что там мы не можем просто по линейке все наше путешествие, например, там, полгода, все время прокладывать по одной прямой линии. Нам придется как-то заворачивать в какой-то момент, и мы будем получать искажения. А вот в проекции Меркатора, вот мы взяли курс там столько-то градусов, и мы по линейке, неважно, у экватора мы, у берегов Гренландии, где угодно, никаких искажений с точки зрения направления не происходит. То есть эта карта позволяла максимально точно ориентироваться. И в этом ее была гигантская заслуга.

0: институт, она мгновенно приобрела всеобщую популярность среди мореплавателей.
1: А как он это высчитал? Или мы к этому придем еще? То есть, подождите, коническая проекция, ну, это через конус мы.
0: Да, да.
1: У самого с этим проблема,
0: конечно. Есть сферические проекции, это вот полушарие очень любит так изображать. Цилиндрическая.
1: Ага.
0: Вот, есть там еще разные комбинированные варианты, там, скажем, равноугольная, ну, вот много дальше есть всяких. Вообще этих проекций, если список поискать, то там не одна сотня будет. Но самых базовых и самых популярных их всего несколько. Вот. И при этом, как мы с вами говорили, любая проекция, она в чем-то выигрывает, а в чем-то проигрывает. Вот для целей мореплавания невероятно удобная проекция. Но у проекции Меркатор есть один гигантский недостаток. А именно, сохраняя направление, а именно углы, теми, какие они есть, она чудовищным образом искажает площади объектов.
1: Угу.
2: То есть все, что не по экватору,
0: да,
2: получается гораздо большим, чем есть на самом деле. Да?
0: Гораздо большим.
1: А, не по экватору, мне кажется, да, меньшим, нет?
2: Нет, большим. Наоборот, большим. В итоге на карте, да, нам действительно вот то, что вы сейчас сказали.
1: Да, все правильно. Чем ближе к северу, тем оно больше кажется.
0: Да, совершенно верно. То есть у нас получается, что в проекции Меркатора, например, Гренландия в два раза больше Австралии.
1: Угу.
0: А в реальности она в два раза меньше, если смотреть на карту. Есть даже такой веселый сайт, но их много. Сейчас навскидку мне приходит сайт, называется True Size. В переводе...
2: Реальный размер.
0: Реальный размер, да. И там можно развлекаться тем, что берешь любую страну и просто перемещаешь ее
2: по карте,
0: и она тут же меняет размер, как она бы выглядела в проекции Меркатор. Там весело, Россию перемещаешь к Северному полюсу, и она расползается примерно на полкарты сразу.
1: Еще больше.
0: Ну и с Африкой то же самое.
1: Так, товарищи, если есть какие-то вопросы, если что-то непонятно, присылайте вопросы и непонятки на наш номер +7 967 103 5533, и мы тогда после перемены взрослых новостей, новостей спорта, будем отвечать на эти вопросы, ну и продолжим изучать карту товарища Меркатора, и, видимо, там на очереди уже меридианы, параллели, вот к этому будем переходить. Все, товарищи, гигантский свисток, попросили сказать размеры, он где-то примерно 15 сантиметров в длину и 3 сантиметра ширина вот этой вот дырочки.
3: Поехали!
1: Ребята!
4: Реклама. Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
5: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны. А городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
6: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
7: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
7: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
6: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. Подробнее о ходе выполнения войсками задач рассказал первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Русской.
2: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к славянско-краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Добропулью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
0: О том, что армия России освободила Константиновку, Владимиру Путину доложили во время посещения им вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск. Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США за четверть тысячелетия и выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты никогда не станут коммунистической страной. Об этом американский лидер сказал во время выступления по случаю 250-летия независимости США. Праздник отмечается ежегодно 4 июля.
3: Это большая угроза для нашей страны. Это не социализм, это коммунизм. Они используют выражение «социал-демократы», потому что оно звучит приятно. Но на самом деле речь идет о коммунизме. Думаю, это самая большая угроза для нашей страны с ее основания, включая обе мировые войны, 11 сентября и атаку на Перл-Харбор. Идею коммунизма очень легко продать. Я думаю, я был бы величайшим коммунистом в истории. Пообещал бы отменить аренду, сделать еду бесплатной. Все бы тогда за меня проголосовали. Проблема в том, что через пару лет страна превратилась бы в зону бедствия.
0: Дональд Трамп в своей речи также выразил мнение, что Соединенные Штаты облагодетельствовали весь мир. По словам президента Америки, цитирую, «ни одна другая страна не сделала для этого мира больше добра, чем Соединенные Штаты». Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти признал вину. Следует из видео официального представителя МВД Ирины Волк. Местонахождение девочки было неизвестно с четверга. В тот день она ушла с участка в СНТ Захожье 5 в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщили на следующий день в Следственном комитете, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемого задержали. Следователи намерены ходатайствовать об избрание подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Температура воздуха до плюс 24 градусов, кратковременный дождь и гроза прогнозируется в Москве в эти выходные, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сегодня погода будет определять прохождение атмосферных фронтов циклона, поэтому дождь будет местами сильный, также возможно гроза. Минимальная температура в Москве прогнозируется от плюс 16 до плюс 18 градусов, а дневная температура воздуха в столице составит плюс 22-24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице температура опустилась ниже 20 градусов и идет ливень.
1: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский СКА пополнился шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Футбольная сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала чемпионата мира. После того, как переиграла Гану 1-0, теперь южноамериканцев ждет Швейцария. Тему продолжит Александр Неценко.
5: Гана стала одной из самых невнятных команд на первенстве планеты. Во всех четырех матчах на турнире она ни разу не попадала в створ ворот соперника в первых таймах. И всего по этому показателю набила только 4 удара за весь мундиаль. Дело в сверхоборонительном подходе тренера африканцев Карлуша Кейруша. Поскольку Гана накануне чемпионата мира провалилась в товарищеских встречах, у нее был уволен тренер. И Кейруш казался логичной ставкой на главный турнир четырехлетия. Поэтому даже выход в плей-офф для ганцев считался отличным результатом. Но в матче на вылет против Колумбии по игре африканцы оказались невероятно слабы. Выделить можно разве что вратаря Ати Зиги, который совершил 7 спасений. Сами же ганцы традиционно остались без ударов в створ на протяжении всех 90 минут. Колумбия сразу начала активно, но мышечную травму получил форвард Краснодара Джон Кордоба. У ганцев по той же причине вылетел правый защитник Синая. В итоге на 14-й минуте вышедший вместо Кордобы Луис Суарес отдал голевой прострел на Джона Ариаса, которого, в свою очередь, упустил экстренно появившийся на поле Сейду. В оставшееся время у Луиса Диаса отменили гол из-за офсайда. Мазали Кентера и Риус, а голкипер ганцев продолжал творить чудеса в раме, отразив опаснейшие попытки того же Диаса, Пуэрто и Дэвинсона Санчеса. В итоге Колумбия победила 1-0 и теперь сыграет со Швейцарией.
4: В других поединках дня австралийцы и египтяне разошлись миром 1-1 в серии пенальти. Точнее, были африканцы 4-2, а аргентинцы в дополнительное время обыграли команду Кабо-Верде 3-2. 9 очков российского форварда Анастасии Лайрикосу не спасли Миннесоту Линкс от поражения в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации против Нью-Йорк Либерти со счетом 86-99. Также в активе россиянки за без малого 14 минут на паркете 3 подбора, 3 результативные передачи и 1 перехват. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в полуфинале были сильнее Анны Проскуряковой и Анны Слеповой со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Дарья Шустова и Виктория Ямалетдинова обыграли Дарью Рудых и Полину Тышкевич 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул.

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел.

0: хочу все знать. Вокруг света за 80 изобретений.
1: Денис Евгеньевич, как капитан нашего большого корабля с большим свистком. Поплыли.
2: Все, продолжаем изучать проекцию Меркатора, как пересекаются меридианы и параллели. И у нас в студии знатный параллеловед и меридианолог.
3: Картостроитель.
2: Картостроитель, меркаторовед Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
3: Ну что же, продолжаем строить нашу карту по кирпичикам. Как достигается в проекции Меркатора? А мы напомним нашим слушателям, что проекция Меркатора, она славится тем, что расстояние на ней не искажается. То есть, если мы проложили на компасе какой-то, по компасу какой-то курс, то мы вот все время по линейке идем. Но меняется форма объектов и их площадь. Площадь меняется больше всего. То есть, чем ближе к полюсу, тем сильнее это искажение. За счет чего это достигается? Если мы смотрим с вами на карту в проекции Меркатора, мы увидим, что рядом с экватором у нас параллели, то есть горизонтальные линии, которые обозначают широту, идут часто, а чем дальше к полюсу, тем они реже, реже, тем больше между ними расстояние. Вот у нас и получается вот это вот искажение. То есть, условно говоря, между 78 и 79 градусом северной широты у нас будет гораздо больше расстояния на карте, просто на листе бумаги, который у нас отображает поверхность Земли, чем между, допустим, 9 и 10 градусом широты. Там будет гораздо меньше.
2: Подождите, я хочу увидеть.
3: То есть, говоря по-простому, чем ближе к полюсу, тем сильнее растягивается карта наша. Вот. Но за счет этого достигается вот тот самый эффект, о котором я говорил. Ну и, как мы уже говорили до перерыва, самый главный плюс – это невероятно удобно для мореплавателей. Самое интересное, что и сейчас есть уже веб, так называемый веб-меркатор-проекция, которая удобна уже для мореплавателей, тех, кто бороздят просторы всемирной
1: большого
3: паутины.
1: Театра.
3: Да, можно это и так называть. Она удобна тем, что если мы открываем какую-то карту онлайн в проекции веб-меркатора, ее очень удобно приближать и удалять. Это происходит быстро. В отличие от других проекций, которые требовали бы пересчета изображения на каждом масштабе.
2: Я открыл карту и не понимаю еще раз. Она же... А, это просто здесь так размечено. То есть, если смотреть реально, то они широты, да, у нас получается ближе к полюсам.
3: Рядом с экватором они идут скучно.
2: Скучно.
3: Чем ближе к полюсу, тем дальше, дальше, дальше. И каждое следующее дальше от предыдущей.
2: Я просто этого увидеть не могу на тех изображениях, которые на Яндексе. Вот. Ну, сейчас буду искать. Все, я понял. Угу.
3: Ну вот. И вот эта вот проекция веб-меркатора, она... И сама, на самом деле, карта Меркатор, она и сегодня очень популярна, в том числе потому, что мы визуально привыкли мир видеть уже определенным
2: Меркатором.
3: Образом. Да, Меркатором. Вот. Ну, точно так же, если, например, Россию изобразить в сферической проекции, мы удивимся. Такую нашу страну мы не часто видим. А в конической проекции, пожалуйста, это такой классический вид, который мы с первых месяцев нашей жизни способны наблюдать. Ну, конечно, главное ограничение карты действительно это...
2: Ой.
3: Вы в сферической посмотрели, да?
2: Да.
3: Ну, вот я и говорю, что это...
2: Ну, как это вытянутое и...
3: Очень специфическое.
2: Да, очень.
3: Очень специфическое. Главное ограничение – это вот те самые искажения размеров площадей. Вот.
2: А в попугаях я гораздо длиннее.
3: В попугаях я длиннее, да. Но есть еще один момент. Есть, казалось бы, такое неочевидное социально-политическое последствие. Дело в том, что карта Меркатора, она ведь существует уже практически 5 столетий. Больше 450 лет. И долгие годы это был практически канонический вид изображения Земли. То есть все там, поколения за поколением привыкали видеть Землю, отдельные страны, именно такими, как они показаны у Меркатора. Но мы же помним, что у нас чем дальше от экватора, тем больше размер чего-либо. Это означает, что северные страны, например, европейские, в проекции Меркатора выглядят гораздо больше, чем они есть. И сейчас уже вот ходят такие разговоры, что это так в нас укоренилось, что за счет вот проекции Меркатора мы привыкли считать, что эти страны больше, чем они есть.
1: Воспринимаем тут себя.
3: Да, да. Значит, воспринимаем
2: их. Мы
3: их.
2: Что?
3: Да. Но она у нас каноническая.
4: реакция.
1: Любые не экваториальные страны, да, что как будто бы они воспринимаются сильно больше, чем...
3: В проекции Меркатора, да, конечно, mm-hmm. именно так и происходит. Опять же, если мы хотим... То есть по карте Меркатора идеально прокладывать курс, а вот если мы хотим измерить площадь чего-либо, все, пиши пропало.
2: Подождите, а на глобусе это все равно же получается проекция Меркатора наложена?
3: Нет, а, нет, там как раз сферическая проекция.
2: На глобусе правильно, но просто мы ее воспринимаем, так как мы можем смотреть в объеме, ее кажется, что все более-менее нормально.
3: На глобусе тоже проекция есть, потому что вы правильно сказали, что у нас есть геоид.
2: А на глобусе полностью сферический.
3: Да, глобус он полностью сферический и, как правило, даже не приплюснутый. Поэтому все равно небольшая проекция есть, но там искажение минимальное. Уж точно по сравнению с любой картой на листе бумаги. И там проекция сферическая.
2: Надо глобус в студию. Я вот сейчас понял.
3: Красный, в пару к свистку.
2: Да, нет, обычный глобус. Все, появилась задача. Нам нужен в студии глобус.
3: Глобус. Ну вот, поэтому Меркатор на самом деле и сегодня продолжает оставаться его проекция своего рода стандартом, только уже для онлайн-цифровых карт. Ну и понятно, что нынешнее мореплавание, оно тоже использует фактически цифровые карты. Хотя, и вот недавно, бороздя просторы Северного Ледовитого океана, я видел по-прежнему на капитанском мостике у старшего помощника капитана бумажную карту в паре к цифровой, которая тоже есть и дополняет.
2: Мне кажется, жители вот крупных городов за последнее время в принципе должны были обзавестись бумажными картами на всякий пожарный и уметь, вообще уметь ими пользоваться надо. То есть это как-то все так стали на навигаторы в свое время, а отдельные были, ну, кстати, помните, сначала появились приборы именно навигаторы, а потом уже они во всех смартфонах появились, и все такие так привыкли, так успокоились, а вообще карты надо уметь пользоваться, потому что ты в любой момент можешь оказаться в ситуации, где сел телефон, еще что-то, мир по-прежнему большой и местами непредсказуемый.
3: Да, вот этот навык, он, конечно, утратил. Нам все время кажется, что мы со всеми технологиями, мы сильнее, чем мир, природа, география. Нет. А это вообще совсем не так. Нам это регулярно демонстрируют, но мы продолжаем быть очень самонадеянными в этом смысле. Мы, я имею в виду, люди. Ну вот, какие у нас есть еще альтернативы проекции Меркатора? Как мы с вами вначале сказали, у нас могут быть разные задачи. Где-то нам нужны карты, чтобы точно измерять площади, например. Где-то вот как глобус нам нужна просто наглядная модель демонстрации Земли. Тем более глобус, он еще показывает нам угол наклона оси, они, как правило, под наклоном глобусы, под тем самым, под которым у нас наклонена земная ось. У нас могут быть разные другие задачи, поэтому существует огромное количество разных проекций. Ну вот, допустим, для карт мира, если мы возьмем, они такие похожи, знаете, на овал чем-то. Вот есть такая большая настенная карта мира, она, с одной стороны, не прям прямоугольная, как карта Меркатора, там вот чистый прямоугольник. Но она такой вот, растянутый овал, похоже чем-то вот на ползунки в телефонах, как сейчас переключаем, что-то включить-выключить, вот такой формы. Вот там, например, используют так называемые равноплощадные проекции, то есть все объекты, которые на карте показаны, они в масштабе соответствуют по площади их реальным, их реальным прототипам.
1: Ну вот такая.
3: Другое дело, что там, например, происходит искажение формы, там происходит искажение углов, но площади вот у нас сохраняются. В таких обычно проекциях весь мир любят показывать. Ну, про сферические, которые показывают полушария, я уже сказал. Кстати, хорошие проекции, хоть они и представляют собой два таких круга с изображением нарисованных рядом. В общем, разные у нас есть проекции.
2: Хорошо, проекции. Товарищи, надо сделать маленькую-маленькую паузу, переварить то, что мы узнали. И что у нас еще осталось в планах обсудить? У нас 6 минут.
3: Да, обсуждаем, какие проекции нам бывают.
2: А вот еще интересно было бы узнать про сами параллели и как их?
1: Меридианы.
2: Меридианы. Откуда вообще название?
3: И зачем они нам нужны на карте?
2: Зачем нужны, как ими пользоваться? И я вечно путаюсь, вот это 38-я параллель, 16-й градус, 17-й. Вот это надо вот сейчас будет разобраться.

0: «Маяк». Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: «Хочу все знать». О том, как мы устроены.
2: Есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% тканей, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
0: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: «Хочу все знать». Вокруг света за 80 изобретений.
1: Тут спрашивают, уважаемый ведущий, хочу все знать. Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас глобусы, максимально приближенные к реальной форме и рельефу Земли? Анна, 62 годика.
2: Анна, есть такие глобусы, они с рельефом. То есть они, естественно, сохраняют форму приплюснутой сферы, но ключевые высоты, скажем, там Гималаи будут их чуть-чуть... Можно. Да, их можно пощупать.
1: Это да. Я из экспедиции в Китай, мы притащили карту Юго-Восточной Азии, рельефную. Ну, такая, она штампованная, пластиковая. Я понял, что вообще надо найти... Я теперь понял, что мне надо найти нашу, если их, если они есть, то
3: есть.
1: Надо купить. Надо есть, да. И там самое смешное, это, конечно же, во всей этой карте, это Непал. И ты понимаешь, что это название страны, это шутка сейчас, но она прям попадает. Они действительно, название страны не упал, потому что когда ты видишь и щупаешь это, ты видишь, что это вертикальная страна. По сравнению со всем этим Нагорьем, которое вот, ну, где Китай расположен, да, тибетская, да, они вот вертикальные, то есть они действительно там вот живут в другой плоскости.
3: Скале, да,
1: да, и они не упали, поэтому и название такое. Но это понятно, что это доморощенная этимология, но это очень забавно. Меридианы и давайте быстро параллели. Параллели параллельные, меридианы перпендикулярны параллелям. Почему нельзя было назвать вертикаль и горизонталь? Параллель и перпендикуляр.
2: Ну, в общем-то, так сложилось. Это, знаете, как с названием Америки. Также вот.
1: Все знают, что открыл ее
2: Колумб, да. А назвали в честь Америго Веспуччи, и это была книга про якобы его приключения. То есть один из самых известных в истории фейков до наступления, собственно, эпохи фейков.
1: Да. А вообще до этого-то там были первые эти...
2: Викинги, да, из европейцев были первые викинги. Вот, параллели очень просто, это широта. Широта показывает нам, сколько градусов от экватора мы прошли к полюсу, либо северному, либо южному. Соответственно, северная или южная широта.
1: А градус, то есть, как это представить? Вот я же, мы уже градус транспортируем, меряем,
2: да,
1: в жизни. То есть мы...
2: Примерно 111 километров один градус.
1: То есть, ну, я имею в виду, мы его кладем вертикально,
2: да,
1: перпендикулярно к экватору,
2: да,
1: и смотрим до пересечения с соответствующей параллелью, мы смотрим, сколько градусов он,
2: да,
1: указывает.
2: Да, всё. Совершенно верно. То есть мы берем линейку от экватора и находим нужную нам параллель возле какого-то объекта, широту которого мы пытаемся определить.
1: И мы понимаем, что вот тут это 67 градус.
2: Например, 67 градус, да, или там 56, на котором мы сейчас с вами находимся.
1: Да, все логично. Но это ноль, он устанавливается на экваторе.
2: Да, ноль на экваторе устанавливается. Вот. С меридианами другая история. То же самое, только вертикальные линии, а не горизонтальные. И они нам служат для того, чтобы отсчитывать долготу. Долгота у нас показывает направление либо на восток, либо на запад. Соответственно, западная или восточная долгота. Северно-южная широта, западная и восточная долгота. Очень просто.
1: Логично.
2: И точно так же у нас есть два меридиана, нулевой и 180-й, которые, собственно, делят мир пополам.
1: Ну, нулевой через Гринвич.
2: Нулевой через Гринвич,
1: так,
2: да.
1: Так сложилось. Да. А 180-й где-то
3: на обратной стороне.
2: Он тоже идет через Гринвич, но если мы идем на восток от Гринвича, у нас восточное полушарие, на запад от Гринвича западное, все очень просто. А на 180 градусе восточной и западной долготы одновременно они соединяются с другой стороны. То есть 180 градус, он совпадает, и нулевой градус совпадает для обоих полушарий.
1: А, ну нет, но 180 он на той стороне все равно же.
2: Да, он с противоположной стороны.
3: Океан там.
2: Там Тихий океан.
1: А, там просто океан, да, точно, там нет.
2: Ну, нет, там есть некоторые страны, он разрезает, поэтому линия перемены дат, она очень причудливо огибает границы, чтобы не было так, что одна сторона живет в одном дне, а вторая половина в другом
1: да,
2: календарном дне, да, поэтому их все-таки
1: понятно.
2: Да, определяют. Вот это у нас, соответственно, широта и долгота. Еще раз, широта север-юг, долгота запад-восток показывает. Интересные истории про карты тех времен, когда Меркатор и другие картографы творили. Ну, во-первых, в 1570 году, на следующий год после появления проекции Меркатора, Абрахам Артелий, еще один знаменитый голландский картограф, создал первую карту мира. Причем называлась она по-латыни «Всемирное обозрение». Вот так вот, не скупились. Не то, что там какой-то атлас, а «Всемирное обозрение».
3: Такое очень
2: помпезное
3: название для журнала какого-нибудь.
1: Ну, либо передача.
3: Да.
1: «Всемирное обозрение».
3: Да.
1: «Всемирное обозрение».
2: Обозрение, да. На этой карте тоже вот все красивые, значит, чудища, все прочее. И особенно интересно, и на самом деле, на этой карте и на других картах того периода смотреть на территорию нашей страны. Так. Во-первых, очень долго, где-то, наверное, до середины 16 века, уже после того, как, собственно, возникло царство в правлении Ивана Грозного, нашу страну продолжали именовать Московией, а не Россией. Ну, по памяти. Тем более, что сведения из наших краев доносились достаточно отрывочные до мест, где эти карты создавали. Дальше интересней. Если смотреть в удаленные уголки карт, то обычно там есть надпись «Тартария».
1: Тартария, да.
2: Да, и вот это самое в Тартарары.
1: А, пошло. Тартарары.
2: Тартарары, это... Тартария. То есть...
1: Но это они Татарию так перепутали или что?
2: Нет,
1: это Тартария что-то другое?
2: А там в совершенно разных, на разных картах это не только на месте нынешнего Татарстана, а вообще в разных углах это Тартария где-то в районе Архангельска, где-то, значит, в районе Астрахани это Тартария. То есть этим они обозначали просто очень удаленное место.
1: Как терра-инкогнито.
2: Как терра-инкогнито примерно, только полу-инкогнито, скажем так. И, наконец, самое прекрасное. Вот наши слушатели сейчас удивятся. Вы знаете, что Лукоморье-то существует? Лукоморье. На одной из карт я увидел, прямо написано «Лукоморье». Лукоморье.
1: А, Лукоморье.
2: Лукоморье. И Лукоморье, как правило, на картах, это была Обская губа. Лукоморье. Что такое Лука вообще в русском языке? Лука – это излучина. Вот из города Великие Луки. Излучины. Излучина. Великая излучина, только Лукоморье, соответственно, великая излучина моря. Это есть Обская губа. Если на нее посмотреть, как там изгибается океан, сам залив, по сути дела, губа – это залив, то мы это увидим. И вот те места на картах и подписывались Лукоморьем. Не знаю, выжил бы там кот в этом климате на Дубе, но тем не менее. Но
1: морской
2: кот. Да.
3: На цепи сидевший.
1: Ой, спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии передачи «Хочу все знать». Дмитрий, спасибо большое. До новых встреч. Товарищи, в субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Армия России взяла под контроль Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Владимир Путин накануне посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне спецоперации. Взятие Константиновки президент назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. 20,5 тысяч домов, но в таком населенном пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения Краматорску и Славянску. Другим укрепрайонам на Донбассе является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: Российская армия взяла под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. С начала года доложил верховному главнокомандующему начальник генштаба Валерий Герасимов. Сегодня в Минобороны рассказали подробности освобождения Константиновки. Киев с 2014 года создавал там систему оборонительных позиций. Город с десятками тысяч жителей был наиболее укрепленным районом обороны ВСУ, сообщил первый замначальника генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
3: В результате активных наступательных действий подразделения южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек. Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом.
0: Рудской также сообщил, что после освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. Владимир Путин направил сегодня Дональду Трампу телеграмму с поздравлением по случаю 250-летия независимости США. Об этом сообщили на сайте Кремля. «Дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории», сказано в тексте телеграммы. Президент России также подчеркнул, что широкую историю взаимоотношений двух стран с момента объявления независимости США и до сегодняшних дней Путин указал, что Москва и Вашингтон вместе сражались в двух мировых войнах, освободили мир от нацизма и участвовали в построении современной политической системы. В заключение российский лидер добавил, что США и Россия, как ядерные державы, несут особую ответственность за сохранение мировой стабильности. Также Путин выразил надежду на построение с Вашингтоном взаимовыгодных и уважительных отношений. По другим темам, в Анапе задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских вооруженных силах в Краснодарском крае. Он передавал службе безопасности Украины сведения о расположении российских войск и объектов критической инфраструктуры ТЭК, а также фиксировал уровни радиосигналов для использования их в ВСУ при планировании атак, сообщила ФСБ. 46-летний житель Анапы инициативно установил контакт с представителем СБУ для содействия диверсионно-террористической деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он арестован. Россиянам рассказали об августовской надбавке к пенсии. Дополнительные выплаты на 17% коснутся тех, кому назначена накопительная пенсия через соцфонд. Кроме этого, доплату на 19% получат участники программы софинансирования и те, кто направил на накопительную пенсию материальный капитал. Об этом рассказали депутаты Госдумы. Там напомнили, что накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины 53-66 годов рождения. населения и женщины 57-66 годов. За них взносы поступали в 2002-2004 годах. И граждане 1967 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года. На Земле началась сильная магнитная буря, причем прогнозы ученых начали сбываться лишь спустя двое суток после объявленного атмосферного возмущения. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, ночью уровень геомагнитного возмущения начал расти и сейчас достиг сильной отметки. Синоптик полагает, что в течение дня буря понемногу утихнет, однако завтра ее вихри вновь могут заявить о себе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра временами дождь, гроза, и тоже похолодает до 19-21 градуса. В Москве завтра временами дожди и 20-22 тепла.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Хорошая песня, да? Особенно, знаете, такой проникновенный голос, что все, нет больше одиноким ночам. И как раз после дождя комары появляются. Какое же это одиночество с комарами? Дорогие друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что приемники и гаджеты настроили на «Маяк». Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. Поговорим о самых известных заблуждениях в астрономии. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», астрофизик, популяризатор науки Антон Владимирович Бирюков. Антон Владимирович, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Игорь, добрый день. Здравствуйте. Вот хорошо, что вы сказали о заблуждениях. Я был готов к тому, что вы скажете ошибок, и уже готов был вас спросить, а вы это с укором говорите астрономам? Или все-таки не с укором?
1: Не-не-не. Вы знаете, насчет заблуждений в астрономии, ну, в смысле, заблуждений у простых людей, я только одно знаю. О нем еще Конан Дойль писал. Ну, то, что Солнце вращается вокруг Земли.
2: Нет, на самом деле в этом плане больше. То есть, например, есть люди, которые считают, что Луна меняет свои фазы, потому что на нее тень от Земли падает в течение месяца по-разному. Вот, а на самом деле Луна вращается. Вот. Но вы, наверное, имеете в виду все-таки такие, ну, заблуждения, скажем так, гипотезы именно большие астрономические, которые самими учеными были отвергнуты в какой-то момент,
1: да,
2: если я правильно понимаю.
1: Вы же поймите меня правильно, я же сам... Понимаете, я же не ученый. Для того, чтобы говорить о заблуждениях, надо много знать. А мы об астрономии, люди простые, мы же знаем очень мало. Понимаете? Поэтому вам слово.
2: Ну, да, давайте поговорим. Тогда, получается, вот какие-то заблуждения, недопонимания можно разделить на два класса. Есть гипотезы большие, даже вот, если мы говорим о что-то, о чем-то масштабном, которые были отвергнуты самими учеными со временем. Сейчас, например, мы понимаем, что там, мы отказались от понятия эфира, светоносного эфира, там еще 120 лет назад. Мы понимаем, что Вселенная не стационарна. Мы тоже отвергли эту гипотезу, причем, я бы сказал, сделали это дважды, потому что о стационарности Вселенной можно думать в разных идеях, там, в разных понятиях. Мы понимаем, что Марс необитаем, что казалось почти логичным на стыке 19-20 веков. Мы понимаем, что там движение Меркурия, его аномальное, нельзя объяснить еще одной планетой, которая находится между Меркурием и Солнцем, и которую мы по какой-то причине не наблюдаем. Вот это все гипотезы, которые обсуждались, скажем так, не в там, публицистике, не в широких массах, да, то есть они не были такими очень популярными. Это гипотезы, которые обсуждались непосредственно в науке. Ну, в первую очередь, это 19-20 век, хотя вот теория стационарной Вселенной там, с какими-то реинкарнациями, я бы сказал, дожила годов до 90-х, потому что даже были попытки как-то ее модифицировать, вот, и предложить в 90-х годах уже какую-то гипотезу, которая объясняла накопленный на тот момент гигантский объем данных. Вот. Но ничего страшного в этом нет, в том плане, что вот тот же самый светоносный эфир, да, он казался физикам очень логичным, люди о нем думали, ну, там можно говорить, начиная с Ньютона, хотя на самом деле сама идея, конечно, приходит с античности. Вот, вот, но как это часто бывает в науке, у вас есть какая-то обоснованная на тот момент гипотеза, идея о том, что у нас вся Вселенная заполнена какой-то средой, в которой распространяется свет, электромагнитное излучение со своими свойствами. Это казалось логичным, это вытекало из всего того, что мы до этого знали о мире и то, как мы его понимали.
1: Вообще, там, вообще о природе. Веке. О природе. Ну, то есть да, о это... мире, не да, о Вселенной, да, о мире, да, да, конечно.
2: Да, да, да, вообще о природе вещей, о там, физических взаимодействиях, и могли рассуждать об этом на достаточно хорошем уровне, но потом со временем стало понятно, что количество знаний увеличивается, количество экспериментов всевозможных, которые физики, астрономы, наблюдатели ставят, оно увеличивается, и мы понимаем, что если мы хотим сохранить тот же самый этот светоносный эфир, то нам необходимо его наделить гигантским количеством очень нетривиальных свойств. Он должен быть одновременно и сверхпрозрачный, и сверхлегкий, и суперплотный, например. Возможно, это так, да, то есть могло так оказаться, наш мир мог так, наверное, быть построен, что вот такой вот эфир все-таки действительно существует. Но оказалось, что гораздо проще объяснять весь корпус наблюдательных данных при помощи там, не знаю, одной-двух гипотез. Принцип относительности и постоянства скорости света. Это то, что сделал Эйнштейн. И оказывается, вот эти вот... Есть, с одной стороны, два предположения. Тоже, может быть, не самые тривиальные, но их два. Есть там 30 предположений, гораздо менее тривиальные. И спрашивается, что нам делать? Ну вот здесь физики собираются и говорят, что нет, давайте все-таки будем работать с двумя предположениями. Это проще, это легче. А еще есть замечательный такой принцип Оккама в науке, который ниоткуда не следует, но наш опыт подсказывает, что лучше на него обращать внимание. Вот этот принцип неумножения сущностей сверх необходимого.
1: Об этом принципе всякий раз говорю продавцу в магазине, когда он мне хочет в целлофановый пакет что-то положить. Я говорю, не надо плодить ненужные сущности по принципу Оккама. Знаете, ну, все это очень хорошо звучит, все это, но давайте скажем честно и откровенно. Хотя я могу ошибаться, я же не ученый. За последние 40 лет человечество получил такой объем информации о Вселенной, который никак не сопоставим с увеличением инструментариев. Поэтому последние десятилетия физики, астрофизики делают, ну как, делают серьезные допущения для того, чтобы спасти то, что было до этого. Привожу хороший пример. Ничем, обладая современным инструментарием, нельзя объяснить неравномерное ускорение Вселенной. Ничем. Один из вариантов, ну, это наличие, вот, это происходит из-за темной энергии. Ну, то есть, то, чего мы не знаем, что это такое. Ну, это я на пальцах для себя, для неученых, понимаете, я не ученый. Таких примеров множество. Сколько у нас появилось за последнее время гипотетических частиц для того, чтобы спасти классическую теорию? И так далее, и так далее, и так далее. Инструментарий пока не растет. Количество данных растет, а инструментарий, увы, нет.
2: Давайте так, я позволю себе немножко вас поправить.
1: Во-первых, давайте, вы, наверное,
2: имеете в виду неравномерное расширение, не ускорение, а вот именно расширение
1: которое мы... Неравномерное, так, считалось, что она...
2: Да, все 14, ускорение.
1: Что все 14 миллиардов ускорение было... Точнее, нет, какое ускорение? Скорость была одна и та же после Большого взрыва. Оказалось, что не так.
2: Вот, ну, на самом деле это ниоткуда не следовало, что, то есть это была некая, может быть, нулевая гипотеза, что она могла бы быть одной и той же, но я думаю, что космологи всерьез, те люди, которые даже еще там 50-60-е годы этим занимались, прекрасно понимали, что скорость расширения Вселенной, в принципе, может меняться по тем или иным физическим причинам, и даже сейчас, когда мы говорим о том наблюдательном факте, что Вселенная расширяется неравномерно, скажем так, идей, точнее, даже не физических механизмов, а вот того, той субстанции, представление о той субстанции, том веществе, том нечто, что нечто создает вот дополнительную
1: очень хорошее
2: энергии.
1: Слово. Нечто.
2: Да. Вот. Этих идей, в общем-то, несколько, то есть она не одна единственная, это не обязательно какая-то квинтэссенция, это не обязательно какая-то плотность вакуума, вот, о которой говорят, наверное, чаще всего, по крайней мере, в популярной литературе. Вот, их несколько, у них есть свои наблюдаемые предсказания, но вот здесь, с чем я с вами соглашусь, что сейчас нередко современные теории, по крайней мере, в астрофизике, они толкуют о таких деталях, о таких тонкостях, которые проверить при помощи там, современных телескопов очень сложно или практически невозможно. Мы в этом плане, можно сказать, мы понимаем, вернее, мы претендуем на понимание Вселенной, на понимание природы гораздо более точное, нежели нам это понимание могут обеспечить наши приборы, наши телескопы.
1: Сегодня.
2: То есть вот такой действительно...
1: Пока
2: на сегодняшний день. Да. Вот, это не то чтобы прям такая глобальная проблема, она пока не мешает продвижению научного знания, но такая проблема действительно существует. То есть мы сейчас закапываемся во все больше и больше детали, и вот мы можем даже говорить о том, скажем, рассуждать о возможных сортах вот той субстанции, которая вызывает неравномерное расширение Вселенной, но сравнить их с наблюдательной точки зрения, проверить, сделать какие-то эксперименты, оказывается...
1: Невозможно.
2: Очень сложно.
1: Нет, ну, вот. Подожди, давайте так скажем. Вот. Сегодня невозможно.
2: Ну, опять же, что значит невозможно в том плане, что можно взять много-много денег, построить супер-супер телескоп, да, то есть мы все перестанем есть, все начнем работать исключительно на астрономию, и тогда лет через 20 у нас может, этот ответ будет. Но для так, этого... Да.
1: Может быть,
2: вот, да, но да. Понятно, что мы так не будем делать, потому что люди все-таки хотят заниматься своими делами. Вот, в этом плане, да, есть такая особенность современной, там, наблюдательной науки, современной астрофизики. Мне пока не очень понятно, чем это закончится. Либо в какой-то момент наши теоретики немножко притормозят и сосредоточатся над теми вопросами,

0: поиски брать их по-разному. И все радостно побежим в эту сторону, и там ближе здесь 21 век, будем искать братьев по-разному.
1: Ну, Антон Владимирович, вы же как ученый, вы же прекрасно понимаете, что вот вы сказали такую хорошую фразу: теоретики притормозят. Вы же прекрасно понимаете, ученый никогда не тормозит. И это классно.
0: Ну да, вы не можете заставить перестать думать.
1: Конечно.
0: Человека, думать о том, о чем ему хочется думать. Но, скажем так, вы можете... Вот что реально, наверное, там рынок труда современной науки может сделать, и он может ограничивать как-то среду. Все-таки ученых достаточно много, наука, занятие дорогое, наука делается за деньги налогоплательщиков. В какой-то момент этих денег может оказаться меньше. А мы же еще, когда работаем, мы же не просто сидим сами что-то придумываем, мы подпитываемся разговорами с коллегами. Нам нужна среда. Вот я пошел, поговорил, что-то обсудил, какая-то мысль возникла. Вот. А если сделать так, что нас будет мало, мы все будем далеко друг от друга, соответственно, мысль будет возникать,
1: конечно,
0: не так быстро, не так эффективно.
1: Конечно.
0: Вот. И вот вам некий механизм регуляции, то есть такой почти, как это, почти биологической регуляции численности людей, которые сидят и о чем-то думают, да еще и денег на это просят.
1: Вот. Ой, без них, вот я, может быть, утрирую, но в общем, понимаете, если бы не было людей, которые занимались, к примеру, там, распадом ядра, не было бы даже таких простых вещей, как шариковые ручки, ну и так далее, и так далее. То есть, если нет великих открытий, ну, да, значит, мелочей, да, не бывает. Наш радиослушатель...
0: Здесь я с вами соглашусь.
1: Конечно. Радиослушатель Сергей спрашивает. Вот это великолепный вопрос. А был ли большой взрыв? Ну, здесь все просто. Это самая рабочая гипотеза, с которой согласны практически все. Вот. А дальше следите за губами. И что взорвалось? В обычных бытовых терминах ответить на вопрос, что взорвалось, нельзя. Сергей. Нельзя.
0: Потому что это был не взрыв.
1: Это не взрыв.
0: Более
1: это
0: того, да. Там, в современной космологии то, что сейчас называется большим взрывом, это не было началом Вселенной. Это было состояние, в которое Вселенная перешла в какой-то момент времени, очень-очень давно, она перешла в какой-то момент времени, она стала очень горячей и расширяющейся. Вот это состояние сейчас называют большим взрывом. То, что мы сейчас можем сказать, то, что Вселенная в какой-то момент уже существовала и уже расширялась. Почему так? Вот это вот сейчас уже за рамками нашего,
1: да,
0: понимания.
1: Ну, и потом надо не забывать, что, в общем-то, термин «big boom», а не «big explosion». Взрыв – это неправильный перевод просто, понимаете? Потому что когда взрыв – это что-то взрывается, а бум – это состояние.
0: Вот. Но вот этот термин «Биг Бэнг», когда Фред Хойл его предложил, он же на самом деле его предложил для того, чтобы немножко попинать,
1: да,
0: создателей,
1: да,
0: теории Большого Взрыва,
1: да,
0: потому,
1: да,
0: что,
1: да,
0: вот придумали там какой-то Биг Бэнг, видите ли,
1: да,
0: вселенная у них, видите ли, взорвалась.
1: Да,
0: то есть,
1: да,
0: он не принимал этой гипотезы, он как раз был одним из тех, кто разрабатывал,
1: был, да,
0: в том числе теорию стационарной,
1: да, вселенной.
0: Хотя там в одном, как минимум, из его вариантов, у него его стационарная вселенная, она расширялась. Просто в ней плотность материи оказывалась, там вещества и всего того, что мы видим, она постоянно рождалась. То есть там постоянно рождалась новая материя. Это сейчас противоречит наблюдательным данным, но вот он пытался соединить вот эту вот расширяющуюся вселенную стационарную модель. То есть такое тоже вот было. В общем, да, все запутано.
1: Ну, то как по-другому. Скажите, пожалуйста, я, кстати, читал кучу версий, а как все-таки современная, ну, наверное, все-таки это астрономия, не астрофизика, определяет границы Солнечной системы?
0: Скорее по той границе, где... Кстати, есть два способа это сделать. Окей. Даже на самом деле есть три способа это сделать. Есть граница, где солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой.
1: Ага.
0: Есть граница, где у нас находится, видимо, еще какие-то обломки, так называемые облако Оорта.
1: Ага.
0: Это,
1: ага,
0: где-то там 50-100 тысяч астрономических единиц от Солнца. То есть это вот какие-то тела, которые еще так или иначе
1: ползут от Солнца. Давайте так, где находится гипотетическое облако Оорта? Вот так вот. Правильно же?
0: Да, но мы почти уверены в том,
1: да, что оно
0: существует.
1: Есть, да.

0: И, наверное, самая финальная граница – это где-то 150 тысяч астрономических единиц. Это вот, не знаю, половина расстояния до ближайшей звезды. Это та область, где гравитация Солнца превалирует над гравитацией других звезд в нашей галактике. То есть то, что туда попадает, оно оказывается захвачено гравитацией Солнца. И вот в этом плане, мне кажется, это самая такая дальняя возможная граница, до которой мы еще можем дотянуться.
1: Да. Грубо говоря, самые далекие, точнее, самые редкие кометы, большие, которые мы наблюдаем, вот они как раз вот границу гравитационного воздействия Солнца не вылетают. Ну, в общем, Voyager еще долго лететь. Очень.
0: Да, еще долго. Вот там гелиопаузы они как-то достигли. Да, на самом деле это довольно близко возникает. Вот, а да, до вот таких границ, я думаю, человечеству еще реально очень-очень долго, но мы неизбежно туда придем, Voyager'ы летят, и однажды они туда прилетят.
1: Да, вот это остановить невозможно. Другое дело, услышим мы их или нет, когда долетят. Спасибо вам большое, Антон Владимирович. Приходите к нам почаще и образовывайте нас. Спасибо.

0: сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. Подробнее о ходе выполнения войсками задач рассказал первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
2: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Добропулью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
0: О том, что армия России освободила Константиновку, Владимиру Путину доложили во время посещения им вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск. Все введенные против России односторонние ограничения незаконны и даже не могут считаться санкциями, так как они не предусмотрены уставом ООН. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
3: Что незаконные санкции? Это санкции, не предусмотренные уставом ООН или иными международными договорами. Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем. Это односторонние незаконные ограничения.
0: Напомню, в рамках визита в Иран российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Али Хамини, погибшим в феврале в результате неспровоцированной агрессии со стороны Израиля и США. Визит состоялся по прямому поручению Путина, сообщил Медведев. Он передал президенту Ирана соболезнования от главы российского государства. Украинский агент, задержанный ФСБ в Краснодарском крае, должен был следить за иностранными делегациями и представителями органов власти, пребывающими в Сочи. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства. Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий. Также, по данным силовиков, фигурант собирал и передавал сведения о расположении военных и инфраструктурных объектов на территории региона и фиксировал уровни радиосигнала. Все эту информацию противник мог использовать для атак. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован. Желтый уровень погодной опасности из-за интенсивных осадков введен в Подмосковье. Как сообщила ведущая метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, ливни с грозами ожидаются на всей территории Центральной России. Из-за прохождения атмосферного фронта возможно шквалистое усиление ветра.
4: В дневные часы у нас дневной прогрев уже будет немножко ограничен. В Москве 21-23 градуса, поскольку дожди у нас продолжатся. И местами по области они только могут быть сильными, могут сопровождаться дожди грозой. И при грозе ветер усиливается до 15 метров в секунду.
0: Добавлю, что сегодня на Земле началась сильная магнитная буря. По прогнозу синоптиков, в течение дня она понемногу стихнет, однако завтра ее вихри вновь могут заявить о себе. Новые подробности читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха после дождя опустилась до 19 градусов. Атмосферное давление составляет 740 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч третьего круга теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдона между россиянкой Людмилой Самсоновой и Марией Боусковой из Чехии. В первом сете счет равный 2-2. Россиянин Юрий Ашгебесов стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Беларуси в подмосковном Жуковском. В толкании ядра среди женщин лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец, которая завоевала серебряную медаль. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Рейхан Каграманова. Махачкалинская футбольная «Динамо» обыграла ленинградец из Ленинградской области со счетом 3-0 в товарищеской встрече. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти, Ильяс Ахмедов и Тимиркан Сундуков. Тем временем московская футбольная «Динамо» публично закрыла тему продажи Константина Тюкавина в российские клубы. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Вокруг Константина Тюкавина в последнее время было много тревожных для болельщиков «Динамо» слухов. Интересовался игроком «Спартак», но сам форвард жестко ответил: «В «Спартак» моя дорога точно закрыта». Потом появился «Зенит». По инсайдам петербуржцы получили отказ на предложение около 25 миллионов евро и могли готовить новый заход на 30 миллионов. Сам Тюкавин говорил, что с ним на эту тему никто не разговаривал, у него долгосрочный контракт, а решение будет принимать руководство клуба. Теперь в «Динамо» это решение озвучили. Председатель совета директоров «Бело-голубых» Александр Ивлев заявил: «Хотелось бы поставить в этой истории точку. Динамо нынешним летом не рассматривало и не будет рассматривать возможность продажи Тюкавина ни в один российский клуб. Это исключено». Отдельно он добавил, что в клубе рассчитывают Константин именно с «Динамо» выиграет трофей. И дело не только в сумме. Продажа Тюкавина, по мнению Константина Алексеева, была бы для «Динамо» спортивным и имиджевым ударом. Такого игрока невозможно заменить, даже попытки «Зенита» найти нападающего показывают, что готовых вариантов на отечественном рынке почти нет. Тем более время для расставания не лучшее. «Динамо» только вернула Сандра Шварца, и с этим связывают большие ожидания. Лишить тренера одного из главных игроков в момент новой попытки бороться за трофей было бы почти признанием капитуляции. В истории остается еще европейское направление. По данным Eurofootball.ru, интерес к Тюкавину есть у нескольких клубов из Европы, но предметные переговоры возможны не раньше августа. Контракт нападающего действует до 2030 года. В прошлом сезоне у него 13 голов и 6 передач в 31 матче.
0: Петербургский хоккейный «СКА» на своем сайте объявил о подписании контракта со шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» включила российского защитника Всеволода Ищенко в список игроков, которые должны принять участие в летней лиге. 21-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2026 года под 56-м номером. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Школьная программа для взрослых.
3: В общем, нет ничего удивительного в том, что продолжается школьная программа для взрослых. Но поговорим мы об очень интересной вещи сейчас. Но это я зря вставил. Что современным детям, ну, детям, давайте так, вплоть до выпуска из школы, нужно знать о государственном устройстве. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», кандидат педагогических наук, заведующий научно-методического центра социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития образования Илья Анатольевич Лобанов. Илья Анатольевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Игорь, добрый день, уважаемые радиослушатели.
3: Ну, первое, что ребенок должен знать, что государство, оно есть, что это не просто, на бумаге.
4: Да, совершенно верно. Вы знаете, что у нас сегодня внимание к такой позиции, как государственный суверенитет, вот, очень и очень пристально, я бы сказал, да, возникают различные интерпретации этого термина, я имею в виду в таком политическом смысле. Вот. Но, тем не менее, вот совсем, ну, можно сказать, недавно, да, несколько недель назад страна праздновала День России, который связан как раз с принятием декларации о государственном суверенитете еще тогда Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Действует, естественно, Конституция. Вот. И мы понимаем, что эти знания, они очень важны для гражданина. Они имеют, я бы сказал, такое практическое значение, потому что вы совершенно правильно подметили, что государство, оно не на бумаге, а государство, оно в действии через те институты, которые внутри этого большого института существуют. Вот. И, соответственно, государственное устройство – это такой важный, ну, я бы сказал, фундамент, да, на котором строится это здание. И чем быстрее школьники, ну, в силу, естественно, возрастных особенностей, будут это понимать, вот, тем и для них будет, собственно, лучше, потому что все их дальнейшее взаимодействие, все их шаги в жизни будут связаны с тем, что они будут взаимодействовать с государственными органами в той или иной степени по тем или иным вопросам, которые возникнут у нас, и у них, и у нас возникают в жизнедеятельности. Поэтому,
3: я прошу,
4: мне кажется,
3: я прошу,
4: тема важна.
3: Прошу прощения, не то что, упаси Господь, вот, не правлю, взаимодействовать с государством, будут взаимодействовать с государством, будучи частью его.
4: Да,
3: вот
4: конечно.
3: Это очень важно.
4: Конечно. Мы сразу отметили, что мы говорим о гражданах России.
3: Да,
4: да,
3: да.
4: Гражданство принадлежит у нас тем, кто рожден на территории Российской Федерации. Ну, не будем вдаваться,
3: да,
4: как
3: ну,
4: говорится, в юридические подробности,
3: да,
4: но
3: да,
4: с рождения.
3: Да, да.
4: А, соответственно, правоспособность, как мы знаем, открывается тоже с рождения. Поэтому весь набор прав, обязанностей принадлежит гражданину, потому что вот он проживает на этой территории и связан как раз с тем государством, о чем мы ведем речь. Вот. Потому что у нас возникают вот такие вопросы, вот, допустим, в форматах государственной итоговой аттестации, я говорю об экзаменах, да? Вот. У нас есть специальные задания, да, которые направлены на то, чтобы выявить, насколько подростки, обучающиеся, знают о полномочиях государственных органов власти, федеральных, естественно. И вот, иногда делаются заходы в других компонентах на региональные органы власти, да, которые тоже обладают определенными полномочиями. И вот, что удивительно, хотя рост по выполнению таких заданий наблюдается, а все-таки ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию у нас сдавали до последнего времени,
3: да,
4: огромное количество,
3: да,
4: обучающихся. Но, тем не менее, мы видим, что и здесь бывают ошибки, неточности, вот, связанные как раз с тем, что, ну, трудно, что ли, вдается знание основного закона. Да? Поэтому здесь можно предложить, конечно, уже экзаменационная кампания прошла, вот, но, тем не менее, в будущем мы можем сказать о том, что на будущее, вернее, можем сказать, что разбираться в этих вопросах очень важно. Мне кажется, для обучающихся важно помнить, что наш суверенитет, государственная власть в нашей стране основана на принципе разделения властей. Это важно. Алло.
3: Нет, вы, ради бога, простите, я не поддакиваю. То есть, понимаете, я вот сейчас все это слушаю, да?
4: Ага.
3: У нас, к сожалению, как мне кажется, я не знаю, кто мы упустили, нельзя так говорить, мы упустили. У нас государство упустило в течение последних лет 70-80 несколько поколений. Отсюда стали складываться анекдоты, рассказы про мы и государство. Государство и мы. Мы – это и есть государство. И вот сейчас есть возможность воспитать то поколение, которое будет себя считать частью государства, его главной составной частью.
4: И причем, мы знаем, есть такой интересный проект «Активный гражданин», но я просто хочу взять этот термин, вот, и считаю, что если граждане разбираются вот в тех вопросах, в частности, о которых мы сегодня с вами ведем речь, как раз они становятся активными в хорошем смысле этого слова. Потому что они понимают возможности, которые у них есть, потому что, если мы говорим о молодом поколении, то здесь важно быть направленными на будущее.
3: Конечно.
4: Вот. И это нужно понимать. И даже вот в перечне наших духовных, духовно-нравственных ценностей, которые, как известно, перечислены в указе президента номер 809, есть у нас такой указ от ноября 2022 года, очень важно, мне кажется, что туда внесена позиция, связанная с основными правами, и свободами человека и гражданина. Поэтому, в общем-то, вот эта вот политическая, такая политико-правовая, я бы сказал, связь, что и обозначает гражданство, вот, конечно, очень важна. И здесь гражданин уже с юных лет, если он с молодых лет пополняет свои знания, да, черпает эти знания, бережно относится в том числе и к основному закону нашей страны, Конституции, мне кажется, это будет только во благо. Вот как раз то, о чем и вы, Игорь, сейчас говорили, о том, что не просто там анекдотически говорить государство и мы, а понимать себя частью большой страны и чувствовать себя ее гражданином, который, в общем-то, несет пользу. Поэтому, а в основе всего те самые, в том числе, знания о государственном устройстве.
3: Вы знаете, вот мне, честно говоря, очень понравилось, прошу прощения за комплимент, ваш отсыл к указу президента. На него очень многие ссылаются, в том числе и государственные деятели его читали. Вот, а большинство населения России вряд ли. И когда говорят о духовно-нравственных ценностях, вот те моменты, которые указаны в указе президента в этом, да, почему-то думают, что духовно-нравственные ценности, я прошу прощения, может быть, за неуместную шутку, это исключительно кокошники, домострой и все такое прочее. Нет, дорогие друзья, почитайте, пожалуйста, указ президента, и вы поймете, что такое государственное устройство современной России. А потом можно и Конституцию перечитать.
4: Да, совершенно верно. Ну, указ в развитии, положение Конституции, да, естественно, конкретизирующий. Я давно об этом говорю. Еще раз уместно напомнить, что благодаря указу мы получили вот такой нормативно закрепленный список ценностей. Угу. Понятно, он не исчерпывает все возможные ценностные ориентации.
3: Это базис.
4: Да, но это как раз то, на чем мы основываемся. И вот эта связь между тем, что гарантировано в формах государственной деятельности, закрепленных в том числе в Конституции и других законах, имеет как раз ценностную основу. И если не только, конечно, в данном случае уже дети, но и взрослые, конечно, будут руководствоваться этими форматами и понимать, как, почему именно такие ценности составляют основу жизни нашего современного российского государства и общества, мы, как бы, ну, наверное, продвинемся вперед. Вот. Поэтому это такая серьезная работа, и чем чаще, мне кажется, мы об этом говорим, тем лучше на слуху, что называется, должны быть эти позиции. Вот, как я всегда говорю, не надо, может быть, знать наизусть все 17 этих ценностей, которые содержатся в указе, но тем не менее нужно понимать, что они существуют и работают, и они напрямую связаны с тем, что государство их поддерживает, но и не исключает, естественно, того, это еще раз повторю, дополняет те положения, которые есть в основном законе нашей страны, хотя сейчас мы знаем, время от времени разворачивается полемика в отношении того, нужно ли менять первую главу Конституции, которая закрепляет основу как раз государственного конституционного строя. Но пока мы остаемся на том, что зафиксировано в нашем основном законе. И поэтому чем лучше и подростки, и взрослые будут с этим знакомы, чем больше они это освоят, тем, в общем-то, они будут более, наверное, ответственно, что очень важно на современном этапе, вот, подходить к тому, что происходит там в их микрорайоне, в их селе,
3: да, начиная, в их городе. Да, начиная с дома просто. Да, с дома многоквартирного, с дома. Конечно. Да.
4: Да. Вот, потому что в этой связи мне хотелось бы вот все-таки какие-то аспекты напомнить, да, и мы уже вот поговорили о том, что у нас есть государственные органы, наделенные в соответствии с Конституцией определенными полномочиями, что действует принцип разделения властей.
3: Это очень важно. Вот это один из самых важнейших моментов.
4: Да, я помню себя в школе, ну, у нас тогда не было курса, когда я учился, обществознания, но когда мы изучали это внедрение принципа разделения властей на примере истории там Англии и Франции 17-18 века, я думаю, меня тогда это очень и очень интересовало. У нас тогда еще это не было артикулировано в законах.
3: Не было.
4: Вот, да, вот, но когда это время пришло, и данный принцип уже стал у нас конституционным принципом нашего государства, мне кажется, это очень важное завоевание, вот, наших предшествующих поколений. Вот, и, ну, я думаю, что это все должно как бы на практике реализовываться. Хотя мы понимаем, что система взаимодействия между разными ветвями власти — это такая достаточно сложная история. Вот, сложная история. Но, тем не менее, если этот механизм работает, это только во благо общества, во благо народа, как бы высокопарно это ни звучало.
3: Нет, ну, и, конечно, ничего высокопарного здесь нет. Именно во благо народа. Именно во благо народа.
4: Вот, да, потому что, кстати, суверенитет у нас как бы тоже народный, если посмотреть на положение первой главы Конституции. Почему? Потому что вот детям, когда задается вопрос в соответствии с Конституцией, кто является источником власти в Российской Федерации? Ну, традиционный ответ там — президент.
3: Давайте прервемся ненадолго, совсем буквально полторы минуты.
2: Маяк. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
5: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Уважаемый Илья Анатольевич, мы остановились на том месте, когда спрашиваешь подростка, да. Ты, поверьте, даже взрослого, кто обладает высшей законодательной властью в стране, часто слышится ответ: президент Российской Федерации, что не является верным.
4: Конечно, потому что Конституция прямо говорит о том, что источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
3: Да.
4: А, соответственно, на народе, ну уж тут, может быть, сколько-то иронично, но тем не менее и правдиво, лежит ответственность за принятие решений. Вот скоро у нас там выборы в Государственную Думу, через несколько месяцев, да, вот, другие действия, которые мы там осуществляем на наших территориях, опять же, где мы проживаем, потому что все начинается с выборов местных органов власти, там, где формируются соответствующие структуры. Вот, поэтому это тоже важный принцип, как мы сказали, принцип народного суверенитета, и о нем тоже не нужно забывать. Когда-то люди об этом только мечтали, да, когда там источниками власти являлись различные группы политические, да, которые ее там делили между собой, ну, вспомним там эпоху дворцовых переворотов, к примеру.
3: Вы знаете, я могу другой пример привести. Он такой смешной. Я его как-то задавал нашим радиослушателям в викторине, причем радиослушателям, ну, моего возраста и чуть-чуть младше. А, собственно говоря, высшая законодательная власть в Советском Союзе кому принадлежала? И никто про съезды не помнит.
4: Конечно.
6: Принадлежала съезду.
4: Да, совершенно верно. Поиск здесь был долгим, да, но вот как раз только в концепции или в принципе разделения властей это в полной мере может реализоваться, конечно, да, потому что формируются представительные органы власти, они же законодательные, в зависимости, естественно, от уровня власти. Вот. Поэтому для нас это, мне кажется, важное положение. Это тоже наше государственное устройство и его основы. Ну, наверное, еще один принцип здесь нельзя не отметить. Ему даже, может быть, когда-нибудь посвятить отдельный эфир. По-моему, у нас таких еще не было. Это правовое государство.
6: Да, конечно. Давайте отдельный эфир, но вот сейчас пробежимся.
4: Да, угу. Напрашивается, конечно, как говорится. Но, тем не менее, это тоже важно, потому конечно, что вот эти компоненты, они работают в связке. Вот. И хорошо, что в определении нашего государства, которое, как известно, содержится в первой статье Конституции, вот, упоминается как раз вот этот принцип. Да, это идеал. Мы понимаем, что правовое государство – это такая идеальная конструкция. Вот. Но, тем не менее, вот основа на уважении к правам человека, объявление их высшей ценностью в правовом государстве является, как мне кажется, тоже очень важным таким двигателем принимаемых решений. Вот. И как бы вот, когда человек это осознает и понимает, и, как мы говорим, с молодых ногтей к этому приучен, и он знает, что именно так устроено его государство, в котором он проживает, мне кажется, это дает большие возможности для развития. Поэтому нам от этого точно отказываться не нужно, а наоборот, всеми, как говорится, силами развивать вот эту идею, заложенную, опять же, в основном законе нашей страны. Конечно, и республиканское устройство, и федеративные отношения, которые, естественно, скрепляют нашу многонациональную страну, это все очень важные положения. О каждом, конечно, можно говорить более подробно, и, наверное, нужно говорить более подробно, акцентировать внимание, как вы правильно отметили, не только детей, но и взрослых,
6: конечно,
4: на том, где они живут, потому что, ну, может быть, там где-нибудь в каком-нибудь домашнем разговоре когда-нибудь возникнет вопрос о том, да, дети иногда этим интересуются, несмотря ни на что, да,
6: знаете,
4: родители здесь должны ответить.
6: Ребенок, вот это же самое страшное для многих родителей. Вот ребенок спросит, ну, ребенок там 15-летний или 13-летний, папа, а что такое федеративное устройство? И все,
4: да.
6: А это основа, да. Нашей государственности, конечно.
4: Да, совершенно верно. И что субъекты наши, у нас вот есть такое задание в ЕГЭ, уж извините, Саша.
6: Да, давайте.
4: Очень хорошее задание, 23-е, вот, которое как раз о положениях Конституции. Вот, и там нужно под те вопросы, которые задаются, там, ну, допустим, охарактеризовать федеративное устройство. Да, и охарактеризовать его нужно с опорой на Конституцию нашей страны. Да, вот тут и проявляется, насколько уже мы, как бы, подростки, да и взрослые, которые их этому учат, насколько они хорошо понимают, как работают эти положения Конституции. Иногда можно услышать вопрос, что же теперь все наизусть выучить? Да нет, конечно, все наизусть выучить, ну, вряд ли возможно. Вот, вряд ли возможно. Но понимать, как это работает и как это устроено, это прямая, я бы сказал, даже обязанность вот тех граждан, о которых мы сегодня ведем речь.
6: Потом, знаете, вот есть такое понятие, там, буква закона и дух закона. Разумеется, всю Конституцию выучить невозможно. Даже, ну, то есть, и потом, зачем это нужно, если ты всегда ее можешь на экране компьютера, да, вывести. Но прочувствовать дух Конституции Российской Федерации после многократного прочтения, это возможно и, мало того,
4: да,
6: необходимо.
4: Да. Совершенно верно, и здесь только можно пожелать в этом смысле просвещения всех граждан в этой связи. Я помню, еще когда работал в школе, вот у меня была такая традиция, ну, я, конечно, не мог там заставить, но убедительно просил, вот, чтобы все-таки, ну, тогда компьютеров в ту эпоху они не совсем были, мягко так скажем.
6: Ну да, да,
4: вот,
6: да,
4: но конечно, книжечки в книжном магазине, они продавались, причем стоили весьма недорого. А при нынешней ситуации, когда достаточно там двух кликов вот в поисковик и, соответственно, с выходом на соответствующий сайт. Вот, мне кажется, это очень важно, и здесь каждый может этим воспользоваться. Это хороший тон, если мы знаем вот о том, что есть в нашем основном законе, в частности, в государственном устройстве.
6: Вы знаете, я против того, были такие, значит, ну, были идиоты, ну, не идиотские, ладно, бредовые идеи, что вот когда подросток получает в 14 лет паспорт, он должен сдать экзамен по Конституции. Нет, экзамена не нужно. Но молодой гражданин должен прочувствовать ее дух. Илья Анатольевич, спасибо вам огромное. Ждем вашего следующего прихода в эфир.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
2: Антон Сергеевич, я вас поздравляю с этим успехом. Знаете, у нас в народе, как говорят, везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально. Я уже говорил начальнику генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба.
3: Да? Так и сделаем.
2: Своевременно нужно
3: после
2: делать.
3: После освобождения Славянска.
2: Ну, хорошо, ладно.
0: Как отметил верховный главнокомандующий, создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей идет планово. Путин добавил, что в Киеве дезорганизуют и свою армию, и своих западных спонсоров. По данным начальника генштаба Валерия Герасимова, за год российская армия взяла под контроль 133 населенных пункта и более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Это с начала этого года. После освобождения главного стратегического узла Константиновки российские войска без промедления ведут наступление на остальных ключевых направлениях Донбасса. Подробнее о ходе выполнения войсками задач рассказал первый замначальника генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской. Он также подчеркнул, что Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ.
4: Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.
0: Воинские части, освободившие Константиновку, наступают вместе с войсками группировки «Центр» для овладения Дружковкой. Об этом также сообщил начальник главного оперативного управления генштаба Сергей Рудской. Кроме того, он подчеркнул, что поставленные президентом задачи по освобождению Донбасса будут выполнены. Число мирных жителей, пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, выросло до одного. Об этом сообщили в Минздраве региона. Ранее власти сообщали о 5 погибших и 18 раненых. В Минздраве добавили, что с лечением пострадавших через телемедицинские консультации помогают специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Украинский дрон целенаправленно атаковал в пятницу городской рынок в прифронтовом городе Токмаке. Возбуждено уголовное дело о теракте в Токмакском муниципальном округе. Сегодня день траура по погибшим. Украинский агент, задержанный ФСБ в Краснодарском крае, должен был следить за иностранными делегациями и представителями органов власти, прибывающими в Сочи, сообщает Центр общественных связей ведомства. Одним из заданий СБУ было получение информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий. А также, по данным ФСБ, фигурант собирал и передавал сведения о расположении военных и инфраструктурных объектов на территории региона и фиксировал уровни радиосигнала. Всю эту информацию противник мог использовать для атак. Возбуждено уголовное дело о госизмене. 46-летний житель Анапы арестован. Желтый уровень погодной опасности из-за интенсивных осадков введен в московском регионе, сообщили синоптики. Более подробно о том, какая погода ждет москвичей в эти выходные, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В столице и по области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Сегодня ожидается до 11 литров воды на метр площади, возможно, гроза. В дневные часы посвежее до плюс 19, плюс 22, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье дожди продолжатся, ожидается еще до 9 литров воды на метр площади, ну и под утро 14-17, а после полудня плюс 18, плюс 21. Барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, гроза, ночью плюс 14-16, днем плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 15-17 градусов, днем максимальная температура составит плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, прошел дождь, в некоторых районах сильный, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». Школьная программа для взрослых. Друзья, все, кто настроил свои приемники на «Маяк», продолжается школьная программа для взрослых. И начинается наша викторина «Кот ученый». Если хотите в ней поучаствовать, ответить на 3 несложных вопроса, просто пообщаться, может быть, пополнить багаж своих знаний, да и поделиться своими знаниями. Милости просим, нет ничего проще. Пришлите, воспользовавшись любым мессенджером, слово «игра» на номер 8-967-103-5533. Но не забудьте указать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Ну, собственно говоря, о чем предупреждали, то и началось. Та самая наша викторина «Код ученый». Михаил с нами на связи. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, очень простой вопрос по истории. Кто такой Оливер Кромвель?
2: Оливер Кромвель – это британский деятель. Он сверг вот так, сначала я сейчас помню царя, потом стал это короля.
1: Не,
2: сам
1: не,
2: вошел во вкус.
1: Не, никого он не сверг.
2: Почему?
1: Потому что он никого не свергал сам лично.
2: Ну, он возглавил восстание.
1: Нет.
2: Этих, можно сказать, лордов.
1: Нет.
2: Лордов.
1: Нет. Что еще? Нет, подождите, нет.
2: Как вы, что значит нет?
1: Вы мыслите в нужном направлении. Скажите, пожалуйста,
2: да,
1: а остальные
2: нет.
1: Лорды, нет. То есть вот все лорды были против Карла, что ли? Против Карла Стюарта?
2: Там большинство.
1: Да не большинство. Да ничего, пада, да не большинство.
2: Да,
1: да не большинство. Да. Там пополам на пополам.
2: Он
1: если
2: был
1: бы
2: старой, они были... Ладно. Грубо говоря, гражданская война, он был сторонник республики, как бы.
1: Совершенно справедливо.
2: Он победил в гражданской войне.
1: Он был сторонником республики, но
2: да.
1: Кем он стал?
2: Военнокомандующим. Он был командующий, вот, как бы сказать, ими силами, вот, я помню, сейчас скажу, как там у них называлось там.
1: Железнобокая конница.
2: Ну,
1: железнобокая
2: там,
1: конница. Да, он был военный. Нет, ну, так, понимаете, когда мы говорим там, там Ипполит Матвеевич Воробьянинов предваритель дворянства, это понятно все. Когда свергли Карла, кем стал Оливер
2: Его
1: Кромвель?
2: Его не сверли, он скончался. Он скончался.
1: Карл.
2: Его сын, это Карл Первый.
1: Правильно. Его сын Карл Второй.
2: Да.
1: Правильно.
2: Он был в изгнании.
1: Так скажите, пожалуйста, кем стал Кромвель? Ну, должность его. Ну, как? Ну, понимаете, нет такой должности, как предводитель.
2: Не, он с этого начинал. Был он лордом, вы говорите...
1: Правильно,
2: нет.
1: Лордом как?
2: Да.
1: Лордом, вот там еще одно слово просто, Михаил. Вы все правильно говорите.
2: Протектор,
1: наконец-то,
2: ну, да.
1: Конец. Лорд-протектор.
2: Да.
1: Вот. А протектор, потому что защитник Англии, Шотландии и Ирландии. Вот. Человек, который хотел принести республиканскую форму правления в Великобританию и, в общем, принес самую, что ни на есть, обычную диктатуру.
2: Вот. Диктатуру?
1: Да, диктатор был обычный.
2: Да, нет. Шотландским уклоном, можно сказать.
1: Вы знаете, это абсолютно немножко не так. Он был...
2: Ну, интересы шотландцев, он в основном, как бы...
1: Каких шотландцев? В Шотландии было очень... И в Ирландии очень много католиков. А лорд Кромвель, Оливер Кромвель...
2: Протестант.
1: Он не то, что протестант. Он протестант из протестантов.
2: Ну, да,
1: вот.
2: Да, вот.
1: Так что то, что он делал с католиками в Ирландии и Шотландии, в общем... Ирландцы и шотландцы до сих пор его вспоминают с проклятиями. Слушайте, очень простой вопрос по мировой художественной культуре, Михаил. Что, вот какой из долгостроев завершился, по-моему, дней 10-15 назад? Может, уже...
2: Это Гудини, говорю, в Барселоне имеете в виду?
1: Ну, скажите
2: собор?
1: Всем, ну, как называется? Ну, конечно, разумеется. Самый большой долгострой современности.
2: Я сейчас этот собор, который сейчас скажу, вот как он все время, я этот Саграды что-то не могу вот...
1: Саграда фамилия.
2: Помнить.
1: Саграда фамилия.
2: Да.
1: Саграда фамилия.
2: Саграда фамилия, вот сам собор, вот этот сейчас у меня вылетел из
1: Нет, нет, почему вы правильно сказали, Саграда фамилия. Ну, на самом деле, он Саграда фамилия это сокращение святое семейство. Как, а я, честно говоря, ни по-испански, ни по-каталонски, я не могу сказать полностью. Там перевод в честь святой фамилии.
2: Святой Саграда, что ли? Вот,
1: нет, Саграда фамилия это святая фамилия, это перевод.
2: Да.
1: Но у собора более длинное название. Ну, все его просто называют
2: Саграда. Только это запомнить.
1: Все его называют Саграда фамилия. И последний, Михаил, третий вопрос. Вопрос по спорту. Может быть, вы слышали имя такого человека? Ютиро Миура.
2: Ютиро Миура, это, наверное, фин будет.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Это вполне себе обычный человек, жив до сих пор.
2: А что финны? Я, честно говоря...
1: Не слышали про такого никогда?
2: Нет.
1: Это великий восходитель и горнолыжник. Первый человек, кто, это был в 70-х годах, еще съехал с вершины Эвереста на горных лыжах. Это самый старый покоритель, самый возрастной покоритель Эвереста, да. Он зашел на Эверест в 80 лет, причем было это уже очень давно, в 13-м году. Отец его прожил, по-моему, более 100 лет. И сам Ютиро Миура говорит, что я собираюсь на Эверест зайти в 90. Ну, глядя на это... Там, правда, знаете как, он когда 80 лет, группа сопровождения была, по-моему, там человек что-то 150. Но это не важно. Все равно молодец.
2: А вы читали, Игорь, что вот должны были сейчас вот эвакуировать там вот труп зеленоботинник? Это зеленые ботинки, там он погиб 30 лет тому назад.
1: Не надо, в этом году
2: уже вот как бы уже этот вопрос решался.
1: Да не решал, значит, подождите.
2: Уже
1: зеленые ботинки лежат в стороне от тропы. Вот та фотография, которая регулярно, та фотография зеленых ботинок, которые, ну, трупы зеленых ботинок, которая регулярно появляется в интернете, эта фотография очень старая. Он не лежит в этой нише, он довольно далеко от тропы, его уже не видно. Просто на каждую годовщину, вот, если не ошибаюсь, это 96-й год, по-моему, да? То есть, а в этом году юбилей, появляются статьи, вот его будут эвакуировать. Зачем? Человек хотел там остаться. И он там остался. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы снять тело с 8 тысяч метров, ну, это нужно усилие как минимум 30-40 человек, которые будут подвергать, разумеется, за деньги, понятное дело, но тем не менее, будут подвергать свою жизнь очень высокой опасности. Вот. Это страшная была история про зеленые ботинки. Спасибо, Михаил, большое. 728-7171. Нет. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. О чем я говорю? Что-то у меня все смеет. Просто про зеленые ботинки задумался. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, Игорь, здравствуйте.
1: Так, очень простой вопрос по химии. Только отвечать надо сразу, Дмитрий. Вот прям вот совсем сразу. Какого цвета лимонная кислота?
3: Прозрачная.
1: Нет, не прозрачная. Ну как? Почему прозрачная? Это раствор лимонной кислоты. А так она белая. Я вот на это и надеялся, что скажут прозрачный. Потому что когда мы говорим лимонная кислота, мы сразу представляем жидкость. Но это водный раствор лимонной кислоты. А кристаллы лимонной кислоты, они белее сахара. Они такие белые.
3: Ну, кристаллы, да. У нас даже были опыты. Я просто
1: думал, вы про... Ну, окей. Так я вопрос по химии. Я бы сказал, водяной раствор. А я специально... Нет, я специально ловил. Слушайте, прикольный вопрос по географии. Единственное европейское государство, у которого нет столицы. Ну, Ватикан мы не берем. На самом деле, два государства в Европе, у которых нет столицы. То есть у Ватикана не может быть столицы. Ну, вполне понятна причина. Но есть вполне себе некарликовое государство в Европе, и у него нет официальной столицы.
3: Не карликовая?
1: Не-не-не, это совсем не карликовая. Не, понимаете, а что? У Лихтенштейна столица Лихтенштейн. У Андорры Андорра. У Сан-Марино Сан-Марино.
3: Про эти-то я знаю, да. я бы их даже не вспоминал.
1: Не-не-не, это нормально. Это не. Нет, почему как в Чехии? Прага. А вот у этого государства столицы официально нет столицы. Есть город, где сосредоточены самые главные институты этого государства, вот, но столицы официальной нету.
3: Что-то вы меня прям в тупик поставили.
1: Я старался. Шутка.
3: Да, нет, да... нет, я понял про шутку, но
1: смотрите,
3: даже мысли нет, Игорь.
1: Смотрите.
3: Знаете, обычно что-то, когда проходится, такие какие-то необычные штуки запоминаются.
1: Смотрите, Дмитрий, это государство имеет очень интересную архитектуру. Больше таких государств в Европе нет, и в мире их очень мало. В Европе это единственное подобное государство. Это конфедерация. Это Швейцария.
3: А, Швейцария, все.
1: Да.
3: Как вы сказали, конфедерация, все понятно.
1: Конечно.
3: То есть Берман в любом случае...
1: Это

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим возвратные глаголы прошедшего времени. Возвратные – значит такие глаголы, в которых есть часть «ся» или «си». И вот первый пример в тему от Александра Пушного, ведущего программы «Физики и лирики».
2: Это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой.
1: Взялись – неправильно. Здесь нужно ударять последний слог – взялись. И скажу по секрету, глаголы с частью «с» очень часто притягивают к себе ударение «взялись». Запомнили эту тенденцию и двигаемся дальше вместе с целой компанией гостей «Маяка».
3: Людям, умудренным жизненным опытом, которые находились во власти или близко с властью, они не сразу разобрались.
4: Интереснейший вопрос сегодня поднимаем, как себе подобрать масло для автомобиля. В общем-то, разобрались, какие есть масла. Ну, как разобрались? Насколько это возможно?
1: Разобрались неверно. Вспоминаем про всемирное тяготение части «с» к ударению и произносим правильно «разобрались». Итак, мы с вами взялись и разобрались уже с двумя словами. Но у нас были глаголы множественного числа. А теперь мы переходим к женскому роду вместе с Еленой Гусевой, гостьей программы «Физики и лирики».
5: Я понимаю, что я выгляжу, ну, глупо, да, то есть я тут над собой посмеялась, говорю, ну, дурочка, слушайте, не разобралась, да?
1: Нет, не разобралась, а разобралась. Опять же, ударение ставим на последний слог, поближе.

0: части «Се» разобралась. Ну и продолжаем работать с женским родом и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
1: Но у них была традиция, вот она как-то к ним привилась так, что они каждый год 7 ноября стол накрывали.
0: Привилась, неправильно. Ударяем опять же последний слог. Привилась. И опять у нас «се» тут как тут, рядом с ударным слогом. Привилась. И еще один пример в тему от Станислава Крапивника, гостя утреннего шоу.
2: У нас такая проблема. Коричневая чума, она уже... не просто возможно за горизонтом там поднимется, она уже поднялась. Она уже поднялась везде.
0: Не поднялась, а поднялась. И здесь все та же картина. Ударение падает на последний слог, поближе к части «с». Итак, повторяем сегодняшние глаголы. Взялись, разобрались, разобралась, привелась, поднялась. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против маяка.
4: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
5: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. В Минобороны рассказали о подробности освобождения Константиновки. Киев с 2014 года создавал там систему оборонительных позиций. Город с десятками тысяч жителей был наиболее укрепленным районом обороны ВСУ, сообщил на брифинге первый замначальника генштаба Сергей Рудской.
2: В результате активных наступательных действий подразделение южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации. Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек. Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом.
0: О том, что российская армия взяла под контроль Константиновку, Владимиру Путину доложили накануне во время посещения им вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск. Жители Калининградской области самого западного рубежа России празднуют сегодня 80-летие образования региона. Поздравительную телеграмму калининградцам направил президент. Путин отметил, что область по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов. Кроме того, регион обладает инвестиционным потенциалом. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что Калининград старается не зависеть от поставок из других областей. Он в интервью «России-24» он добавил, что инвестиционные проекты региона нацелены на создание продовольственной безопасности.
3: Наши недружественные уже соседи ограничивают логистику сухопутным транспортом. И в основном сегодня мы возим морским сообщением, уже более 60% грузов идут морем. Поэтому ключевая задача сегодня – это развитие морского транспорта. Это ведет, в принципе, к развитию портовой инфраструктуры, к развитию судостроения. Поэтому это основная, первая часть, наверное, больше инфраструктурная. Ну и вторая – это возможность сообщения наших жителей с другими регионами России. Поэтому президент поддержал субсидированные авиационные билеты для наших жителей, за что большое спасибо, потому что это основной транспорт, которым сегодня наши жители, значит, передвигаются в другие регионы России. Ну и, конечно, субсидирование морских перевозок, которые для нас важны с точки зрения уже развития экономики нашего региона, и в том числе инвестиционных проектов. Ну и, конечно, строительство двух новых паромов и приобретение паромов. Пока строятся два парома, президентом принято решение о том, что будут приобретены дополнительные паромы, чтобы мы могли перевозить необходимое количество грузов для продолжения развития экономики нашего региона.
0: Губернатор отметил, что до 30-го года в Калининградскую область планируется привлечь 900 миллиардов рублей инвестиций. Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 6 или 7 июля в Московском театре «Ромен». Об этом известием сообщила дочь актрисы Ольга Жемчужная. Она также рассказала, что мать страдала тромбоэмболией, и причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Дочь Екатерины Жемчужной также отметила, что она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. «Наша страна об этом знает», – добавила женщина. Звезды фильмов «Карнавал» и «Табор уходит в небо» не стало сегодня. Екатерине Жемчужной было 82 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают 20-22 градуса, временами дожди. Сейчас в городе плюс 19 градусов, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч третьего круга теннисного турнира Большого шлема Уимблдона между россиянкой Людмилой Самсоновой и Мари Боусковой из Чехии. В первом сете сильнее была представительница России со счетом 6-4. Во втором она пока уступает 2-3. Россиянин Юрий Ашгебесов стал победителем в прыжке в длину на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Подмосковье. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец. Она завоевала серебряную медаль. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Рейханка Громанова. В беге на 3 километра с препятствиями первые места заняли Екатерина Ивонина и белорус Сергей Карпов. Лучший результат среди россиян показал Артем Король. Он остался вторым. Гол Исмаэла Силвы помог грозненскому футбольному «Ахмату» сыграть ничью с сербским клубом «Нови Пазар» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинское «Динамо» было сильнее петербургского «Ленинградца» 3-0. Московский «Локомотив» снова отказал петербургскому «Зениту» в продаже полузащитника Артема Карпукаса. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Интерес у «Зенита» к Артему Карпукасу уже несколько месяцев. Петербуржцы уже заходили с предложением купить игрока. «Локомотив» обозначил цену около 6 миллионов евро. Первоначально был вариант с 4 миллионами и переход в обратном направлении Васильева, но железнодорожникам такая схема не подошла. По данным Ивана Карпова, клубу нужны деньги здесь и сейчас, чтобы усилиться этим летом. На данный момент «Зенит» поднял предложение до 4,5 миллионов, но снова получил отказ. Формально позиция «Локомотива» понятна. Карпукас – воспитанник, игрок сборный, опорный полузащитник на пике карьеры. В прошлом сезоне у него 2 гола и 2 передачи в 35 матчах Премьер-лиги и Кубка. Но у этой истории есть и обратная сторона. Контракт Карпукаса действует до лета 2027 года, а переподписать его на новый срок, по данным Карпова, не получилось. Сам футболист, как сообщается, твердо настроен на переход в «Зенит», но спешить ему некуда. Если сделка не случится сейчас, зимой цена может упасть уже до 2 миллионов евро. А еще через полгода «Локомотив» рискует потерять футболиста бесплатно. То есть для железнодорожника вопрос сейчас не в том, продавать или не продавать. Карпукас настроен покидать Черкизово. Вопрос, когда сумма компенсации перестанет быть управляемой. «Локомотив» тем временем продолжает подготовку к сезону. В Баковке команда обыграла костромской «Спартак» 2-0. Голы забили Алексей Батраков и Михаил Щетинин.
0: Российские синхронисты завоевали 2 золотые медали на юниорском чемпионате Европы в немецком Мюнхене. Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов, а Захар Трофимов победил в произвольной программе соло. Марина Комина одержала победу в групповой гонке на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе в Казани. Второй стала Елизавета Арчибасова. Тройку лучших замкнула Кристина Новикова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых и наши беседы в ней. Вид викторины «Кот ученый». Я обещал еще один вопрос Дмитрию. Дмитрий, что-то там у вас там гремит что-то там.
4: Дождь. Нам московская погода тут пришла к нам.
3: Ну, понятно. Нет, у меня дождь, знаете, вот у нас в Москве дождь меня ждет. То есть он идет, вот когда я иду до метро...
4: То есть где Ружейников, там дождь, я понял.
3: Именно. То есть вот как только я вхожу в метро, дождь заканчивается. Это уже вот несколько дней продолжается. Дмитрий, очень коварный вопрос. Поверьте, звучит просто по физике. Что такое потенциальная энергия? Вопрос коварный.
4: По-моему, это уже не первый и не второй раз, но я все
3: нет, про потенциальную энергию никогда не спрашивал, честное слово. Ни разу.
4: Так.
3: Ну, Но смотрите, вот кинетическая, кинетическая энергия – это энергия тела, которая совершает работу.
4: Ну, все верно, да. А потенциально это энергия покоя получается, которая возможна воздействии на тело.
3: Что на него воздействует? Что значит энергия? Понимаете, почему коварный вопрос? Потому как сразу хочется спросить, а с какого ляда, если тело находится в покое, в нем накоплена энергия какая-то? Да, потенциальная энергия – это энергия покоя. Но с какой стати она там взялась?
4: Ну, потому что есть взаимодействие частиц, как минимум, внутри любого тела.
3: Подождите, стоп. Мы же говорим, энергия тела, да? Тело. А тело, ага. А тело может быть ружейниковым, а может быть элементарной частицей. Все равно тело.
4: Ну да.
3: С какой стати? С какой стати там взялась энергия? Смотрите, я дам подсказку. Была совершена какая-то работа. Какая?
4: Какая?
3: Все, работа уже не совершается. Была совершена какая-то работа, и за...
4: И потом тело оказалось в покое после этого.
3: После этого в покое, но работа... Но какая работа была совершена? Что эта энергия накопилась, а не растратилась? Видите, как коварный вопрос, согласны?
4: Ну да, согласен. Так, какая работа?
3: А все очень просто. Все очень просто. Была совершена работа помещения этого тела при помещении этого тела в любое силовое поле. В любое силовое поле. Строго говоря, пространство без силовых полей не существует. Но чисто теоретически такое пространство может быть. Вы помещаете тело, то есть совершаете работу, помещаете тело в любое силовое поле. Все, поместили, вы накопили в нем энергию. Вот и все. То есть энергия покоя. Но сразу просто в школе нам так и говорили. Энергия покоя. Но не говорили, откуда эта энергия взялась. Ну, что детишкам зря мозги путать?
4: Ну, согласен, да. Вот это, что поместили в какое-то силовое поле, это точно не произносилось ни в одном учебнике. Нет,
3: не произносилось, да. Ну, от нас скрывали правду, Дмитрий.
4: Ну да, вы сегодня про астрономию говорили тоже, да, это интересно. Все время от нас правду скрывают, получается.
3: Да не то слово, безобразие.
4: И Трампа не пускает розового, какой ужас, что делать?
3: Ой, у нас сегодня все... Это самое. Все 250 лет Соединенным Штатам отмечают. Но я, правда, только с утра об этом узнал. То есть я к этому празднику не готовился. Мне, честно говоря, мне по барабану. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Спасибо большое. Петр с нами. Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Так, я не помню. А у вас я этот вопрос, точнее, вам я этот вопрос задавал, я его задаю уже третью неделю. Казалось бы, ответ простой-простой, никто отвечать не хочет. Про американскую космическую программу, про отличие от программы «Аполлон».
5: Нет, меня не спрашивают.
3: Вот давайте спрошу. В чем принципиальное отличие существующей американской лунной программы от программы «Аполлон»? Ну, конечно, отличие, что программа «Аполлон» была выполнена, и неоднократно. Вот, а это пока не выполнено. Но все-таки это не в них есть принципиальное различие.
5: Меня ставит в тупик этот вопрос принципиальный. Принципиально там как бы цель миссии.
3: Высадиться, вот. Поработать, улететь. Все, и там, и там один, там разницы нет никакой.
5: В чем конкретно принципиально, но то, что «Атлас» уже не собрали.
3: Это не принципиальная разница.
5: Вот именно ракетоноситель, он и есть ракетоноситель. Что там принципиального разного? Еще, насколько помню, говорил все это касаемо безопасности.
3: Это связано с безопасностью. Вообще, эта миссия... По своей идее, она гораздо более безопасная, чем все миссии «Аполлона». По идее. Я надеюсь, что все пройдет хорошо.
5: Ну, опять же, безопасность.
3: За счет чего? За счет чего? За счет чего она гораздо более безопасна?
5: Да, опять же, на каком этапе? На этапе старта топливо другое.
3: Не, ну это понятно.
5: Полета, скорость, это сейчас же облетали Луну, они успели за 4 дня сгонять, по-моему, в отличие от 69-го, там, неделю. То есть, опять же, меньшее количество излучения. Слишком такой...
3: Скажите, пожалуйста.
5: Очень широкий вопрос.
3: Ну... Да не широкий, он очень узкий, он очень простой. Сколько ракет-носителей нужно было для выполнения программы «Аполлон»?
5: Ну, а две как минимум.
3: Почему две?
5: Нет,
3: ракета-носитель, модуль, ракета-носитель, ракета-носитель. Сатурн, он один был. Вот сколько нужно было Сатурнов? Ракета-носитель, ну, это Сатурн.
5: Ну да, один.
3: Один, да, Сатурн, один, один, один.
5: Они все в одном разве отправляли? Не два там стыковались на...
3: Нет, конечно, да вы че? Нет, конечно.
5: Они, по-моему, стоп.
3: Нет, подождите. Вылетает Сатурн-5, прилетает большой модуль. От большого модуля отделяется посадочный модуль. Потом посадочный модуль взлетает, присоединяется к Коллинзу, как сейчас помню, и летят на Землю. А ракетоноситель Сатурн-5, она одна. А для современной миссии, нужно два ракетоносителя. Два ракетоносителя. Два суперхэви. Потому что один ракетоноситель доставит посадочный модуль на Землю, а другой ракетоноситель доставит тот модуль, на который будут возвращаться астронавты обратно. Два ракетоносителя. В этом принципиальная разница.
5: Ну, да, тут так, конечно, надо, чтобы ответ надо там,
3: это же
5: более подробной темы.
3: Ну, это же интересно, безумно, это ж...
5: Не, ну, то, что там модульно, конструкцию, говорят, на орбите собирают корабль, там, ну, межпланет, ну, ладно, межобъектный, это какой-то вариант теоретически.
3: И сейчас все упирается вот на сегодняшний день, и, в общем-то, они успевают. Это вот тот самый посадочный модуль, который будет доставлен одним из носителей, который потом взлетит, стыкуется с тем кораблем, который будет ждать на орбите, который будет доставлен другим ракетоносителем. Так, слушай, вот вопрос по мировой художественной культуре. Не знаю, вот я считаю, что прикольный, а может быть и не прикольный вообще. Вы группу Queen любите?
5: Нет.
3: Знаешь, не буду сдавать. Это неинтересно. Ну, правда, не буду, если не любите. Потому что вопрос про Queen... Так, вопрос по русскому языку. Это мои любимые архаизмы. Я надеюсь, они полюбились и многим нашим радиослушателям. Как вы думаете... Что могло означать лет 200-300 назад прилагательное «щапливый»? Первая буква «ща», «щука». «Щапливый».
5: «Щуплый»?
3: Нет. Ни щуплый, ни сопливый. Нет, это слово сопливое, которое сказано беззубым человеком. Щапливый. Да. Нет.
5: Так, ну щуплый, ну то есть это не созвучно. А что еще может быть?
3: Щеголеватый. Щеголь.
5: Как.
3: Вот так, щапливый, да, щеголеватый.
5: Трудно,
3: ну. Ну, в общем, да, в общем, трудный вопрос, согласен. Скажите, пожалуйста, это два вопроса было, да?
5: Ну, два, если да? С Квином, то три.
3: А, нет, Квин я убрал, не надо. Вот вопрос по спорту, очень простой. Но с подвохом. Пенальти с какого расстояния бьется?
5: 11 ярдов.
3: Чего?
5: Ну там, ну.
3: Стоп. Вы в правильном направлении мыслите, но вы все в кучу смешали. Итак, пенальти как еще по-другому называется?
1: 11-метровый.
5: Ну, 11-метровый. А ярд 0,9, а реально там 10 с чем-то метров.
3: Нет.
5: Ярд 0,9 метров.
3: Нет, это все правильно. Ярд 0,9, там 0,91 еще там, ну, да, хвостик. Да. Правильно, поэтому, если вы играете в Англии или в Австралии, или на Гибралтаре, значит, сколько будет метров?
5: А, ну, нет, ну, стоп, если... Нет, а может, 12 ярдов?
3: Конечно, конечно. Ярдов. Во всем мире, где метрическая система, 11 метров. Строго, 11 метров, вот строго. Во всем, в тех странах, где до сих пор английская система расстояний меряют в ярдах, 12 ярдов. Ну, вот такая подколка. Спасибо.
2: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
6: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
2: С 9 утра.
7: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
8: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
2: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
9: По вечерам на вилле моего соседа часто звучала музыка и раздавались приглушенные голоса. Волшебный гимн богатства, молодости и любви причудливо вплетался в нежную мелодию летних сумерек. Словно стайки беззаботных мотыльков кружились в танце силуэты мужчин и женщин под ласковым звездным небом. Юные сатиры и вакханки резвились в призрачной синеве сада среди гейзеров шампанского. В полдень, во время прилива, я часто видел гостившую Гэтсби-компанию. Молодые люди ныряли с сооруженной прямо на причальном мостике вышки, загорали на раскаленном добела песчаном пляже, а две его моторные лодки вспарывали зеркальную гладь пролива и сразу же следом за ними взлетали над пенными водопадами белокрылые аквапланы.
2: Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби.

0: Школьная программа для взрослых. Хорошо, что есть время поиграть, побеседовать и желание. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Об каком предмету вам вопрос задать первый?
1: Давайте попробуем по русскому языку.
0: По русскому языку? Что такое вертиго?
1: Вертиго? Ответ нет.
0: Головокружение.
1: Не получилось.
0: Ну, что ж поделаешь, бывает. Но по русскому языку уже больше не будет вопросов. Вопрос по истории устроит?
1: Давайте попробуем.
0: Что такое ночь длинных ножей?
1: Что-то очень знакомое, в то же время абсолютно неизвестное.
0: Ну, давайте что-то... думать, когда это могло быть вообще. Может, мы... Nach der langen Mazda. Так называется это. Ночь длинных ножей. Это было в 1934 году. Теперь остается выяснить, что это такое.
1: Я не возьмусь предполагать, как говорится, потому что ну, категорически не знаю сейчас, не смогу этого ответить.
0: Это расправа Гитлера над своим когда-то соратником Эрнстом Рёмом. Ну, собственно говоря, пропагандисты нацизма представили эту операцию как такую, знаете, меру, что якобы Эрнст Рём во главе своих штурмовиков, которые были очень сильны, то есть они были сильнее, чем армия вермахта, что они хотели провести контрреволюцию и, значит, сместить Гитлера. На самом деле, действительно, Эрнст Рём и его соратники представляют для Гитлера серьезную угрозу. И, в общем, штурмовики были физически уничтожены. Это произошло в июне 1934 года. Но до этого, в течение где-то примерно месяца, нацистская Германия находилась в состоянии очень близком к гражданской войне. Я думаю, что если была бы гражданская война, того бы ужаса, наверное, не было бы. Смотрите, вопрос по биологии, Александр. Вся живая природа на Земле делится на несколько царств. Большая часть ученых считает, что делится на 5 царств, кто-то считает, что на 4. Перечислите царства животного мира, живой природы, которые вы знаете. Ну, к примеру, растение, к примеру. Это одно из царств.
1: Растения, млекопитающие.
0: Подождите, млекопитающие – это не царство. Это гораздо... Подождите, есть растения, а есть кто?
1: Простейшие какие-то.
0: Есть растения, а есть животные.
1: Животные.
0: Правильно. Растения, животные, а еще кто есть?
1: Насекомые.
0: Насекомые тоже животные.
1: Начинаем предполагать грибы.
0: Грибы. Совершенно вы правильно предположили, потому что грибы, вот, это и не растения, и не животные, это грибы. Так, а теперь осталось, если, к примеру, вы разделяете ту точку зрения, которая звучит так, что основных царств живой природы 4, значит, вам осталось еще одно царство.
1: Растения, животные, грибы. бактерии.
0: Правильно, да, правильно, бактерии, именно бактерии. Это одноклеточные организмы, но у этих одноклеточных организмов нет ядра, а также органоидов. Потому как если одноклеточный организм имеет ядро и органоид мембранный, это животное, а бактерии, вот тут ядра и органоидов не имеет. И теперь давайте предположим, смотрите, что вы разделяете ту точку зрения, что живая природа разделяется не на 4 царства, а на целых 5. Какое еще 5-е царство может быть? Вы назвали животные, растения, грибы, бактерии. Но я подсказку могу дать. Дело все в том, что кто-то их считает живыми организмами, а кто-то не считает.
1: Как будто близко. Мне нужно от 25 до 60 минут на размышление. Как будто где-то это витает в воздухе, но я не могу сейчас этого назвать.
0: Знаете, я вам скажу так. Вы с этими, не знаю, здесь их кто-то считает организмами, кто-то не считает. Вот. Вы с ними в жизни встречались. Никогда, правда, не видели, они очень маленькие, но встречались.
1: Да. Плесень, споры какие-то.
0: И, к сожалению, еще встретитесь, к сожалению.
1: Грибки
0: – это грибы.
1: Ну да, да.
0: Это вирусы. Вирусы – есть такое определение – неклеточная форма жизни, то есть оксюморон. Спасибо вам большое. Хотя с вирусами встречаться не надо больше.

0: Москве 15 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил, первый заместитель начальника Генштаба России Сергей Рудской. На брифинге он также перечислил эти районы и указал, когда они были освобождены российскими бойцами. Так, частный сектор «Украинский хутор» на юго-западе города был освобожден в середине июня. Сейчас завершается его зачистка. Во второй половине мая были освобождены районы с плотной городской застройкой из высотных зданий Южный и Второй.
1: Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.
0: Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. В городе Токмаке Запорожской области увеличилось количество пострадавших при теракте на рынке. Медицинская помощь понадобилась 21 человеку, сообщает Минздрав региона. Удар Украины по городскому рынку произошел в пятницу 3 июля. Изначально было известно о 5 погибших и 18 пострадавших. Теперь Министерство здравоохранения привело обновленные данные. Уточняется, что 13 человек находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней и легкой степени тяжести. Трое с легкими травмами получает лечение амбулаторно. Еще четверо стабильно тяжелые. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой. Американский самолет-разведчик «Бомбардье Челленджер» снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснила РИА Новости на основе анализа полетных данных. Согласно изученным данным, борт вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где и произвел разворот и вернулся по своему маршруту в Румынии. Последние годы Россия отмечает беспрецедентно активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативу и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. Документ, подписанный между США и Ираном, не предполагает юридических обязательств, хотя является основой для дальнейшего диалога. Но эти переговоры могут иметь и иное развитие, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
2: Процесс будет архисложным. Достигнуть договоренности по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно. Да, и снятие санкций с Ирана, как я понимаю, далеко не все в Соединенных Штатах горят это сделать или там, принять решение о снятии санкций. Так что, я думаю, здесь копий еще будет сломано немало. Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам. Но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие.
0: В рамках визита в Иран российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хамине, погибшего в феврале в результате агрессии со стороны Израиля и США. Визит состоялся по прямому поручению Владимира Путина, сообщил Медведев. Он передал президенту Ирана соболезнования от главы российского государства. Новость последней минуты. Вот Минобороны. Министр обороны Белоусов поздравил соединение и части южной группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР, сообщили в военном ведомстве. Площадь пожара на складе в Ставрополе увеличилась до 3500 квадратных метров, сообщает МЧС России. Разгерметизация газового баллона предварительно стала причиной возгорания склада в Ставрополе, сообщил глава города Иван Ульянченко. Ранее в субботу он заявил, что возгорание склада лакокрасочных материалов на площади 1000 квадратных метров произошло в Ставрополе. Предположительно, пострадал один человек. На месте задействованы все экстренные службы города, работают пожарные расчеты, спасатели и полиция. В субботу и воскресенье в Москве выпадет минимум 28 миллиметров осадков, что составит треть месячной нормы. Об этом Вестям сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Ранее в гидрометцентре сообщали, что до 9 часов вечера в столице и по области введен желтый уровень погодной опасности в связи с грозой, дождем и усилением ветра в порывах при грозе. Власти столицы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в Москве 20-22 градуса.

0: Школьная программа для взрослых. Европейские, прежде всего, британские музыкальные критики вот эту песню «Kung Fu Fighting» считают первой песней в мире в стиле диско. Разумеется, американские критики с ними не согласны. У них свое первенство. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, крайне актуальная для средней полосы, для Москвы тема сегодня по географии, про воду и погоду вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальной студии радиостанции «Маяк», учитель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Леонид Евгеньевич Перлов. Леонид Евгеньевич, здравствуйте, рад вас слышать очень.
1: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, уважаемые слушатели, рад быть в эфире.
0: Прежде чем начать разговор про воду и погоду, пусть запоздал, уже больше недели прошло с отзвеневших выпускных. Я вас поздравляю с окончанием этого учебного года, вас и детей, которым вы преподаете.
1: Спасибо. Уже учеников моих учеников вполне можно поздравлять.
0: Да,
1: даже
0: конечно.
1: С большим основанием, чем меня, пожалуй, даже.
0: Итак,
1: скоро будут педагогические внуки, да?
0: Да, это педагогические внуки, надо, это вы хорошо сказали, надо запомнить.
1: Так вот, про воду и погоду. В Москве дождь, я так слышал, да?
0: Да.
1: Вот как раз, да, очень своевременно. Начать я хотел немножко издалека. Вот уже не первую тысячу лет географы, вместе с физиками, разумеется, изучают Землю. И до сих пор в природе полным-полно всяческих загадочных объектов, процессов, явлений, все время какие-то новые появляются. Да и со старыми-то не разобрались, да? Вот, например, до сих пор неизвестно, что из себя представляют шаровые молнии. Третью сотню лет изучают, с тех пор, как вот Георга Рихмана убила такая молния, друга и сотрудника Ломоносова, да? В горах, кстати, они появляются значительно чаще, чем на равнинах. Но вам, Игорь, видимо, пока, по счастью, везло.
0: Мне, почему? Знаете, мне, по счастью, везло. Ну, вот, коль скоро заговорили про шаровую молнию, у меня был случай на склоне, когда мой старший коллега, человек, который я многому учился, вдруг ни с того ни с сего закричал: «Ну, быстро! Лежать всем!» Вот. Мы все вчетвером упали, и я под одеждой понял, что у меня волосы на теле шевелятся. Я, значит, ну, все наэлектризовалось. Слава богу, никакой шаровой молнии не было, и, разумеется, никаких... То есть, ну, мы полежали полчаса и стали спускаться дальше. Это было страшно.
1: Просто была электромагнитная аномалия.
0: Да.
1: А вот на Казбейке порядочно уже лет прошло, так целую группу уже накрыли.
0: Да, было такое дело, я помню.
1: Было такое дело. Вот биологи никак не могут понять, зачем тундровые зверьки-лемминги вдруг собираются в огромные стаи и прыгают со скал в море. А лемминги, видимо, удивляются, почему люди так поступают.
0: Да.
1: Но самое загадочное из того, что есть в природе, это все-таки, наверное, вода. Ну, казалось бы, ну, что там может быть непонятного? Вода, она есть вода. Мокрая, жидкая, ну, иногда холодная, твердая. Вот да, давайте разбираться. Прежде всего, вода – единственное вещество, которое в земной природе существует одновременно в нескольких фазах, в нескольких состояниях. Вот твердая вода. Да, вообще 19 видов льда существует водяного, но на Земле, правда, имеется только один. Жидкая вода. Она на нас льется с неба, еще и содержится под землей, входит в состав живых организмов, соленая, пресная, иногда даже минеральная. На радость любителям этой воды лечить. И платить за нее, кстати, большие деньги.
0: Да.
1: Газообразное состояние, водяной пар, вообще везде. Даже в совершенно сухом, по ощущениям, воздухе в тропических пустынях. А есть еще четвертое состояние, флюид. Вода в таком состоянии выделяется из глубоководных образований, по большей части в области разломов океанических. Черные курильщики, помните,
0: у нас был разговор.
1: 300 градусов температуры, да еще на глубине 2-3 километров.
0: То есть дикое давление.
1: Еще белые.
0: Дикое давление.
1: Жуткое давление, да. Сотни атмосфер. Бывают еще белые курильщики, ну, чуть попрохладнее, но тоже 150-200 градусов. И при такой температуре жидкой вода быть не может. Только газообразный. Ну и давление сегодня, ну, конечно, правильно вы заметили, да. И она не может быть газом в таком состоянии. Только жидкой или твердой. Вот и получается, у физиков это называется сверхкритическое состояние. Угу. А при определенных условиях вода может быть любой. Твердой, жидкой или газообразной. Тройная точка воды. Температура 0,01 градуса Цельсия, давление 0,006 атмосферы, ну практически никакое. И вот в любом состоянии вода может находиться. Растворяет все подряд.
0: Да, универсальный растворитель.
1: Универсальный растворитель. Но как бы не это обстоятельство, мы бы с вами не разговаривали.
0: Конечно.
1: Ну, со всеми этими странностями лучше разбираться физикам. Возможно, вам, Игорь, удастся пригласить для разговора о воде физика. Получится, я думаю, очень интересно.
0: Я уверен.
1: Мы сегодня поговорим о том, как вода в природе переходит из одного состояния в другое, и каким образом это касается нас. Главным образом потому, что всех и всегда интересует погода, у нас с этого день начинается, какая она будет, какая будет температура, пойдет ли дождь, ну или там снег, например, тоже случается. Так вот, вода есть всегда. В воздухе она есть всегда и практически всегда была задолго до того, как в земной атмосфере кислород появится. Весь вопрос в том, сколько ее там. Даже в очень сухом воздухе она есть. Увидеть, правда, водяной пар не получится, он прозрачен и не виден. То, что вылетает из носика чайника, это уже не пар, это вода в жидком состоянии, это водяные капли.
0: Это маленькие-маленькие капельки просто, которые расщепляют капельки, свет.
1: Капельки, да, 10-20 микрон всего-навсего. Да. Если чайника под рукой нет, тоже можно это увидеть. Например, в холодную погоду изо рта идет пар, совсем как из чайника. Хотя никто нас при этом не подогревает.
0: Ну, да.
1: Из открытой форточки, да, то же самое. Показывается влажность, но она бывает разной. В прогнозе погоды нам сообщают величину относительной влажности. Вопрос в том, а к чему, собственно, она относительная? Раз уж она относительная. Да. А вот если измерить просто сколько водяного пара в граммах в воздухе, получится совсем другая влажность, абсолютная. И при этом, при определенной температуре, воздух может удерживать строго определенное количество водяного пара. Это так называемая влагоемкость, ну, у физиков плотность насыщения. Угу. Лишняя вода, если ее больше, обязательно выделится. Перейдет из состояния пара, невидимого водяного пара, в жидкое или твердое. Чем выше температура, тем больше воды воздух может удерживать в газообразном состоянии. Меньше, может быть, а больше нет. Угу. Так вот, если нам сказали в прогнозе, что относительная влажность 60%, значит, воды в воздухе чуть больше половины от того, что в нем может быть. Угу. При такой температуре. Угу. Вот именно относительно этой возможности предельной влагоемкости, относительная влажность определяется. То есть дождя можно не ждать. Относительная влажность 60%, значит, еще может добавиться, но дождя не будет. Примерно половина. Как определить? Ну, все были в музеях. И особенно в художественных музеях, да? Видели приборы.
0: Гигрометры обязательно,
1: значит,
0: да?
1: Да, гигрометр, психрометр. Гигрометр психометрический есть тоже такое. На стене в любом зале обязательно висит сдвоенный термометр, причем оба максимальные.
0: Угу.
1: Почему сдвоенный-то? Почему сдвоенный-то? Не обращали внимания? Зачем нужно два? Они одинаковые.
0: Вот, кстати, вы знаете, обращал, но почему-то никогда не задавал себе вопросов. Вот это, да, напрасно, напрасно.
1: Да, зачем нужно два, если достаточно вроде одного? А вся штука в том, что называется это гигрометрический психрометр, как раз психрометр Августа. И предназначен он не для измерения температуры, для этого там другой прибор стоит, термограф, а для определения относительной влажности. Как раз той самой. Один из них просто термометр. Обычно это слева. Спиртовой или ртутный, как правило, uh-huh. спиртовой. А вот второй обернут в мокрую ткань. Батистовая тряпочка. Uh-huh. Чтобы ткань оставалась мокрой, снизу имеется такая колба с водой. Вот в нее погружен другой кончик ткани, так чтобы она просачивалась и оставалась ткань мокрой. Вода испаряется. Ну и термометр, разумеется, охлаждает. Его показания всегда будут ниже, угу. чем показания сухого.
0: Ну, разумеется, из-за испарения.
1: А дальше очень... Испарение, да. Это... Испарение, стало быть, энергия тратит.
0: Ну да.
1: Дальше все очень просто. По разнице показаний сухого и мокрого термометра можно с помощью таблички установить относительную влажность. Табличка там же, рядышком с этими термометрами, помещена табличка. Ну, а можно посчитать, если есть данные по абсолютной влажности, то есть по количеству водяного пара в воздухе и влагоемкости при данной температуре, можно посчитать с помощью несложной формулы, вполне доступной ученикам 5-6 курса. Измерить абсолютную влажность, конечно, сложнее. Есть специальные приборы, но никому это, в общем-то, не надо. Кроме специалистов, это, в общем, никому и не интересно. Вот относительное дело другое. Вот нам сказали, завтра будет относительная влажность, прогнозируется, 40%. Что будем делать? Ну, значит, воздух будет сухой. И какие-то меры нужно предпринять тем, для кого это важно, представляет интерес. Ну, например, включить увлажнитель воздуха. Он добавит в воздух водяного пара. Собственно, увлажнитель воздуха – это такой постоянного действия чайник. Чай пить не будем, а вот пар он в воздух добавит. Просто миску с водой поставить куда-нибудь на подоконник тоже поможет. Вода будет испаряться, относительная влажность в комнате увеличится. Не такой сухой будет воздух. Количество водяного пара мы изменить можем.

0: Это точно. Это точно. Покоробится, пойдет трещинами. Да. Это запросто. Все почему? Да, все потому, что относительная влажность меняется. С изменением температуры меняется. Батареи включили. Воды вроде столько же, относительно эта влажность сразу уменьшается, сухо. Похолодало, увеличится. Вот финская баня, да, люди любят париться в финской бане. Ну, обычно они, конечно, физическими проблемами там не особо озабочены. И вообще никакими проблемами.
1: Да, кроме в бане никаких проблем.
0: Кроме самочувствия, да, не пора ли вылезать из парилки. Для того ее и придумали. Но это тоже очень хорошая иллюстрация изменения относительной влажности. Вот вспомним. Воду льем, да, на раскаленные камни. Вода испаряется. Но банный пар, как и пар из чайника, это вода в жидком состоянии, туман.
1: Конечно.
0: Если температура в парилке высокая, хорошо прогретая парилка, капли воды быстро исчезают, переходят в газообразное состояние. Тумана в парилке нет. Водяной пар не видим. Уж чего-чего, а влагоемкость воздуха при температуре в сотню градусов очень велика. Это десятки грамм. А если туман виден, ну, значит, в парилке холодно.
1: Значит, температура понизилась.
0: Да, и воду на камне лить совершенно бесполезно. Даже вредно. Станет еще холоднее.
1: Да, температура сразу понижается.
0: Да, потому что на то, чтобы превратить воду из пара в жидкость, уйдет, из жидкости в пару уйдет тепло. Станет еще холоднее. Испарение требует энергии. Ну, впрочем, как правило, все равно найдется в парилке кто-то, кто воду лить будет продолжать. Ну, особенно если всю школьную физику в школе прогулял.
1: Ну да.
0: Да, обычно такое находится. Ну а теперь давайте из бани выйдем и вернемся к погоде. Вот представим себе, территория, на которой мы находимся, занята относительно теплой воздушной массой. И туда подходит относительно холодная. Ну, воздушные массы все время перемещаются. Существует циркуляция атмосферы. Что тогда будет? Вот над нами теплая и холодная воздушная массы вошли в контакт, соединились. У нас с вами был уже разговор об этом. Между ними образуется фронт. Любая контактная зона в атмосфере – это фронт. Он может быть теплым, он может быть холодным. Вот я напомню, что при этом происходит. Допустим, фронт холодный. Холодный воздух плотный, тяжелый. Инерция большая, движется он быстро. И вытесняет теплый воздух наверх. За счет того, что он плотнее и тяжелее. Ну, примерно как бульдозер громоздит перед собой кучу песка. Вытесняет быстро. Теплый воздух, поднявшись на высоту в 2-3 километра, остывает. На 6 градусов каждый километр температура ниже. Ну а раз он остыл, понятно, что произойдет с его относительной влажностью. Абсолютная не изменится. А вот относительная сразу увеличится. Причем увеличится сразу в несколько раз. И как только она достигает 100%, водяной пар, как и положено, превращается в капельки воды. Конденсируется. Мы видим эту воду. Это и есть облака. К ним мы еще вернемся, если успеем. Мы начинаем эту воду видеть. Мелкие капли облачные. Они тоже очень небольшие. 20-30 микрон в размере. Но они сливаются. Становятся крупнее, тяжелее. И в конце концов включается гравитация. Они уже не могут удерживаться в воздухе. И идет дождь. Может быть просто дождь, может быть ливень, может быть морось. Ну, какие еще варианты можно придумать? Много, наверное, да? Грибной дождик.

0: мелкий, крупный, обложной.
1: Мне очень нравится поговорка про цыганский дождь. Но это природное явление, когда над тобой вроде как солнце, но дождь все равно идет.
0: Дождик все равно идет.
1: Цыганский дождь.
0: В Европе город, это город Берген, Норвегия. 270 дождливых дней в году. Страшно представить.
1: Кошмар какой.
0: Если знаете, к этому добавить еще дни со снегопадом.
1: Мне больше хорватский Ровен нравится. Там 300 солнечных дней в году. Вот это лучше. Давайте мы прервемся совсем ненадолго и вернемся после новостей спорта.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: трубку сниму. На суточно.ру 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 15:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав соединений и частей российской армии с взятием под контроль города Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщил в субботу Минобороны. Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что воины продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России. Российские войска полностью контролируют Константиновку, заявил Генштаб России в субботу. Общая площадь, перешедшая под российский контроль территории, составила более 66 квадратных километров, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, командование ВСУ до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
1: Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
0: Сергей Рудской также сообщил, что за время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли около 13,5 тысячи военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Вооруженные силы России сбросили по 4 авиабомбы ФА-500 на пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР и на опорный пункт противника в Сумской области. Удары были нанесены по пункту управления БПЛА 4-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье, а также по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, которая находится в населенном пункте Уланово Сумской области. Военное ведомство также опубликовало кадры уничтожения цели экипажа. Экипажами многофункциональных истребителей бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Вертолет Ми-8 привлекается к тушению пожара на территории бывшего завода в Ставрополье, а также аэромобильная группировка в составе 100 человек и 20 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Для мониторинга обстановки применяется беспилотная авиационная система чрезвычайного ведомства. Задержки двух пассажирских поездов ожидаются в Красноярском крае из-за схода на железной дороге 12 грузовых вагонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярской железной дороги. Следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств ЧП на железной дороге. Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, 4 июля на перегоне Кашурникова-Путевой пост 570-й километр Красноярской железной дороги с рельсов сошли 13 порожних вагонов колесными парами. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, днем до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем в столице 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты сразу в двух матчах играют россияне. Людмила Самсонова встречается с Мари Баутсковой. Здесь первый сет остался за россиянкой 6-4. Во втором она на тайбрейке уступила 6-7. И сейчас идет третий сет, в котором Баутскова ведет со счетом 1-0. Ну и она же сейчас на подаче уступает 0-15. Карен Хачанов в эти минуты встречается с итальянцем Флавио Каболли. Здесь идет только первый сет, и в нем Карен ведет со счетом 5-0 по геймам. Ранее сегодня в женском парном разряде Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли в третий круг. Они обыграли российско-гонконгский дуэт Анастасии Тихонова Чон Юдис со счетом 6-2, 6-2. Махамаджон Якубов занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро у Даниэля Маринова, бронза у Даниила Смирнова. Гол Исмаэля Силвы помог грозненскому футбольному «Ахмату» сыграть в ничью с сербским клубом «Нови Пазар» со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинское «Динамо» было сильнее петербургского «Ленинградца» со счетом 3-0. Защитник Игорь Калинин подписал контракт с Сочи. Соглашение между 30-летним футболистом и клубом рассчитано на 2 года. Последним клубом Калинина был греческий «Пансеракос». Итальянский пилот команды «Мерседес» Кимми Антонелли стал победителем спринтерской гонки на 9-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал его соотечественник Ландо Норрис из «Макларена». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Дорогие друзья, мы сегодня в студии радиостанции «Маяк» вместе с преподавателем, с учителем высшей категории, почетным работником общего образования Российской Федерации Леонидом Евгеньевичем Перловым говорим об основе жизни на Земле, о воде, ну и о том, как она влияет на погоду. Уважаемый Леонид Евгеньевич, продолжаем.
3: Итак, мы остановились на том, что в Бергене, в Норвегии, 270 дождливых дней в году, и вы сказали, Игорь, что предпочитаете 340 солнечных. Я тоже.
2: Ну да.
3: Так вот, местные жители различают 27 разных видов дождя. Ну, мы, если поднатужиться, ну, можем, наверное, набрать, ну, 7-8.
2: Не больше.
3: Да, включая облажной, да. Не больше, да. У них 27. Общее только одно. Вода выделяется из воздуха в жидком виде, а все остальное различие в размере дождевых капель, продолжительности его падения, в общем количестве осадков за единицу времени. Это можно измерить. С помощью простого инструмента, он называется осадкомер Третьякова, ну или более красиво звучит плювиометр. Обычно называют осадкомер Третьякова или просто ведро.
2: Вы знаете, произнести проще.
3: Это точно. На метеоплощадках любого класса он обязательно есть. Многие наверняка видели, да, что бросается в глаза. Флюгер торчит.
2: Ну да.
3: И ведро.
2: Ведро,
3: на столбе
2: да,
3: стоит.
2: Да.
3: Да, вокруг него металлическое ограждение от ветра, собственно, и все. Есть и другие варианты конструкции, но общий принцип один. Вода, дождевая вода или роса собирается в какой-то сосуд, вот в это самое ведро. И потом, набравшуюся воду, мы переливаем в мерный стакан. Ну или прямо в некоторых конструкциях используют мерный стакан в качестве приемника. А если набрался снег, можно его растопить, задача сводится к предыдущей. Когда в прогнозе сообщают, что сегодня выпадет, ну, скажем, 10 миллиметров осадков, далекую прогулку точно лучше не планировать.
2: Да.
3: И зонтик тоже рекомендуется не забывать, да и обувь соответствующую тоже, если уж нужно выходить. Это очень много. Дожди выпадают, конечно, не только во фронтальных областях. Ну, вот вблизи экватора, например, в низких широтах. Дожди вообще идут каждый день, как правило, в районе полудня. Это так называемые местные осадки, локальные. испарившаяся с территории вода над этой же территорией конденсируется в облака.
2: Все, она поднимается, потом да, конденсируется, остывает да. И обратно.
3: Воздух остывает и обратно, и все выливается обратно. Ветра при этом обычно нет, так что дождь льет практически отвесно. Еще это называют зенитальные дожди. Не случайно жители этих мест говорят, что у них всего три состояния погоды. Или дождик идет, или он только что закончился, или он вот-вот пойдет. Потому что по-другому там просто не бывает. Ветра нет, атмосферное давление устойчиво низкое, ветра взяться просто неоткуда, перепад давления-то нет.
2: Ну да.
3: Ну и размер капель, не чета московским, в воздухе их измерить сложно, но зато можно измерить мокрый след падения капли на горизонтальную поверхность, классическая такая технология. Так вот, в Бразилии был зафиксирован мокрый след от капли, диаметр следа был 10 сантиметров.
2: Ого.
3: Представим себе, что это была за капля, да. Вот интересно, кстати, почему это скорее исключение, почему капли не бывают крупными? Дело в том, что они различаются формой. Мелкие капли падают гораздо медленнее, чем крупные. И по форме они почти круглые шарики, сферы. Чем капля крупнее, тем быстрее она летит. И тем больше ее форма отличается от сферы. И она приобретает форму, ну, там, грубо, примерно купола парашюта. А вокруг крупной, летящей быстро капли создается та же самая разница давления, как вокруг купола парашюта. Снизу давление больше, сверху меньше, потому-то и ограничены размеры отдельной капли. Форма очень крупных изменяется настолько, что они просто распадаются в полете на более мелкие. Вот, кстати, о горах. В горных районах я сейчас... Напомню вам, наверное, ваш собственный тяжелый опыт, Игорь, как альпиниста. Обычные орографические осадки, помните?
2: Да, да. Так и есть.
3: Да, выпадают на наветренных склонах гор.
2: Да.
3: Наверняка сталкивались без всякой радости, скорее всего.
2: Абсолютно.
3: Да. Я сам прекрасно помню, как на южном склоне Гималаев, Тхармсале... В течение 3 минут воды оказалось по колено.
2: Да, ничего не предвещает беды, что называется, и вдруг бабах, и все.
3: Бабах, и все, и тебя смыло.
2: Да.
3: Воздушная масса, поднимаясь по склону, остывает, ее влагоемкость уменьшается, и лишнюю влагу она тут же отдает в виде дождя. Для этого горы даже не должны быть особенно высокими.
2: Да.
3: Полкилометра, километр, вполне. А вот на подветренных склонах дождей не будет практически никогда. Перевалив через гребень, воздух начинает спускаться. Спускаясь, он сжимается. Сжимаясь, он нагревается. А раз нагревается, его относительная влажность уменьшается.
2: Да.
3: Влага выделяться не будет. И по склону дует сухой, обычно теплый, иногда горячий ветер. И называется он фен. Очень знакомое, наверное, многим нашим слушателям.
2: Ну, конечно.
3: Да. Произносится именно фен.
2: Фен,
3: на латинице, если пишет фен, все равно произносит фен. Особенно сильно бывают, сильно выпадают дожди там, где сразу несколько факторов выделение воды из воздуха суммируется, так называемые полифакторные осадки. Ну вот в Южной Азии, это Индия, Бангладеш, обычное дело ежегодные муссонные дожди. Муссон, напомню, это воздушный поток, который дважды в год меняет направление. Зимой с материка в сторону океана, летом с океана в сторону материка. Поэтому зима в муссонном климате сухая, а лето в этом климате влажное, дождливое. Муссонные дожди ежегодно заливают все. Приходят они с акватории Бенгальского залива. Испарение там колоссальное. Поэтому эта воздушная масса, которую приносит муссон, очень насыщена водой. Очень высокая абсолютная влажность. А на суше... Она упирается в южный тот самый наветренный склон Гималаев.
2: Ну да.
3: Поднимается и отдает там всю эту воду из-за именно орографического эффекта. Не может остывший воздух удержать столько воды, сколько теплый. Влагоемкость меньше в разы. Вот мировой полюс осадков, именно поэтому находится в северо-восточной Индии, в Черапунджи, на высоте около 1,5 километров примерно. Историческое и современное название этого города Сохра. На современных картах он называется Сохра. Но на большинстве карт по старинке Черапунджи. По некоторым источникам, рядом, в соседнем городке, там несколько десятков километров, осадков еще больше. Но и там больше 11 тысяч миллиметров в год. 11
2: Ужас.
3: Тысяч миллиметров – это 11 метров осадков в год. Непредставимо.
2: Это да.
3: Даже в Карамсале вот это.
2: Представить невозможно. Вот нам, то есть мы, когда говорим, что за день там месячная норма, да это вот по сравнению с индийскими дождями, это мелочь.
3: Это засуха.
2: Да, точно, это засуха.
3: Даже в Кармсале, которая гораздо дальше от океана, на северо-западе, на склоне Гран-Гималая, годовая сумма осадков больше 3000 миллиметров.
2: Ужас.
3: Вот Далай-лама выбрал себе для проживания, ну, собственно, ему предложили именно этот город, Гармсала. Ну, 3000, конечно, не 11 тысяч, но тоже очень много. Вот, чтобы был масштаб для сравнения. В Москве в среднем в год от 600 до 700 миллиметров.
2: Ничего практически.
3: Да, то есть, да, практически это ничего. И то часть этих осадков – это снег.
2: Ну, конечно.
3: Так что на дождь остается еще меньше. Вот, а мы переживаем, что вот дождь, вот ужас какой. Выпало 2 миллиметра осадков. Дождь – это вода в жидком состоянии. А вот в умеренных широтах, исключительно летом, выпадает вода в твердом состоянии, град. В низких широтах, тропиках, субтропиках, может, и зимой, и когда угодно. А вот в умеренных широтах, на широте Москвы, летом. Летом очень сильные восходящие потоки воздуха от нагретой земли.
2: Потому что, да, земля нагревается очень быстро.
3: Земля сильно нагрета, да. Воздух вообще нагревается только от земли.
2: Ну да, конечно.
3: Нагреваться не умеет. Либо конвекция, либо излучение. Поднимается быстро и столь же быстро остывает. Пар конденсируется, превращается в облачные капли, из которых облака и состоят. Главное условие здесь – очень быстрый подъем воздуха. Зимой разница в температурах на разных высотах не так велика, да и поверхность почти не нагрета. А вот летом другое дело. За считанные минуты воздух поднимается на 2-3 километра. Многие, наверное, видели, как быстро, буквально на глазах, возникают и растут громадные облачные башни. Облака вертикального
2: развития. Да.
3: Ну, к разговору об облаках мы еще вернемся, как я и обещал, чуть позже. Это получается такой рефрен. Совсем как в сказке Киплинга, помните?
2: Ну, да.
3: Про моряка и
2: кита. Да.
3: И, пожалуйста, друг, не забудь про подсчет.
2: Да.
3: Это важно, да. При таком быстром подъеме, выше линии нулевых температур и точки росы, то есть это температура, при которой начинается конденсация, облачные капли замерзают, превращаясь в льдинки-градинки. Именно из таких облаков и выпадает град. Градинка, в отличие от снежинки, это не кристалл льда. Она твердая, но это переохлажденная жидкость. Для того, чтобы вырос кристалл красивый, нужно время. А при очень быстром охлаждении воздуха и конденсации водяного пара времени-то как раз и нету. Она просто замерзает. Вместе с потоком воздуха от Земли поднимаются в атмосферу частички пыли, с поверхности морей и океанов еще и крошечные кристаллики соли. Пузырек схлопывается пеной, в воздух выбрасывается кристаллик соли. Оказавшись на такой высоте и при таких температурах, вот эти твердые частицы остывают до температур ниже нуля и превращаются в ядра конденсации, ну, точнее, десублимации. То есть водяной пар переходит в твердое состояние, минуя жидкую фазу. Это зародыш будущего града. Просто на поверхности пылинки образуется тонкий слой льда. Она становится тяжелее, падает вниз, но до Земли не долетает, их подхватывает тот самый восходящий поток воздуха и забрасывает обратно. Там нарастает следующий слой льда, они становятся еще тяжелее, и все повторяется.
2: И, в общем, рано или поздно становятся настолько тяжелыми, что до Земли долететь успевают. Ужас. Давайте мы прервемся совсем ненадолго и продолжим через полторы минуты.

0: Маяк. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Леонид Евгеньевич, мы остановились на таком явлении, как град. В общем, у нас это встречается, в общем-то, не часто. А вот в южных районах России, там, где яблоки выращивают, там это настолько часто, что яблочные сады закрывают специальными такими сетками.
3: Да, очень серьезная проблема. Да еще и облака пытаются потенциально градоносные обстреливать из пушек,
2: да,
3: в конце концов.
2: Да.
3: Хоть как-то они...
2: На подлете взять.
3: На подлете, да. Чтобы эту воду они отдали до того, как дойдут до садов. Бангладеш, кстати, лет 40 назад поймали рекордную градину. Она весила больше килограмма.
2: Кошмар какой.
3: Учтем, что ускорение свободного падения, да, около 10 метров в секунду, и на тебя падает килограммовый кусок льда. Ну, а в Южной Дакоте в свое время был измерен диаметр градины 8 дюймов, больше 20 сантиметров диаметр.
2: Страшно.
3: Страшно. Немало. Ну, сейчас лето, говорить про твердые осадки вообще не хочется.
2: Не хочется.
3: А вот роса дело другое. Да, летом-то самая роса.
2: Ну да.
3: А образуется она опять-таки из-за изменения относительной влажности в приземном слое. Теплый воздух остывает от переохлажденной поверхности. И отдает воду. Мы этот процесс моделируем каждый раз, когда достаем из холодильника бутылку или банку с чем-нибудь прохладительным. Сразу покрывается росой. Тот самый случай. Ну и, поскольку обещано, еще немножко
2: про облака.
3: В облаках.
2: Да.
3: Да, меня не раз спрашивали, почему они на землю не падают. Весят среднего размера облака, порядка 500 тонн, вроде бы должна была упасть.
2: Гравитацию
3: никто не отменял.
2: Да, казалось бы.
3: Да, но дело в том, что при такой массе облако имеет огромную площадь и огромный объем. Так что плотность его совсем невелика. Так что восходящие потоки воздуха удерживают его на высоте. Облако менее плотное, чем слой воздуха, который под ним находится, над которым оно висит. Почти все облака на высотах от 200 метров до 7-8 километров в тропосфере. Собственно, даже ниже. Просто те облака, которые образуются у поверхности, мы называем туманом. Это то же самое.
2: Ну да.
3: А вот несколько особых видов облаков заслуживают упоминания. Редко появляются, отличаются особо интересной формой или цвета. Вот, например, облака типа наковальни, наверное, многие видели, с расширенной верхушкой.
2: Угу.
3: Высокие кучевые облака. Как правило, они означают, что вот-вот начнется гроза. Это грозовые облака. Бывает, что над вершинами конусовидных гор, тех же вулканов, да и не только, образуются облака в виде такой четко ограниченной шапочки.
2: Шапочка такая. Вентикулярная. Да, да, да.
3: Шапочка. Тогда видели, да, наверняка.
2: Конечно, конечно.
3: Да, это рельеф работает. Именно поэтому в горах они образуются чаще всего. Отнесенные от места образования, они превращаются в линзовидные. Их много раз принимали за неопознанные, да, летающие, да, объекты. Действительно,
2: это очень точно похоже.
3: Очень, да, похоже, да. Редко, но можно увидеть, если сильно повезет, облака стратосферные. Это высота 15-20-25 километров, перламутровая. Очень красиво, но, как правило, они закрыты облаками пониже. Но можно увидеть, особенно в высоких широтах, в начале или в конце полярной ночи. И уж совсем мало шансов увидеть облака серебристые.
2: Серебристые. Я вот ждал, когда мы до них дойдем. Да.
3: Ну, 80 километров высота их образования. Про них известно только, что они, скорее всего, состоят из тонких ледяных кристаллов. И то это предположил давным-давно погибший в Гренландии Альфред Вегенер. С тех пор мы ничего больше о них не знаем. В интернете полным-полно сайтов любителей облаков, настоящих фанатов этого дела. Наверное, побольше, чем котиков, наберется фотографий особо выдающихся облаков.
2: А знаете, потому и возникают серебристыми, серебристыми, да, облаками, я прошу прощения.
3: Повезло?
2: Нет, мне не повезло. Я просто помню историю. Это было лет 40-50 назад. Куча статей появлялись и там, в технике молодежи, в науке жизни, о том, что так называемый дальний прием, то есть это прием телевизионного сигнала, возможен, что якобы отражается от серебристых облаков. И, значит, я на самом деле в детстве, я на даче поймал польское телевидение, а у меня дача в Подмосковье. Разумеется, без звука. Вот. Потом оказалось, что механизм совершенно другой. Отражается от других каких-то линз в атмосфере.
3: Ну, вот это верно, да.
2: Долгое время считалось, что от серебристых облаков. Но потом умные люди сказали, серебристых облаков очень мало. Это крайне редко.
3: Очень мало, очень редко и строго определенных
2: широт. Да, да, да.
3: Потому и возникают облака часто из ниоткуда, проявляются, как в старые добрые времена, помните, да, изображение на фотобумаге,
2: да,
3: ванночки, да, кювете с проявителем.
2: Да.
3: Слушателям помоложе это просто уже известно только из литературы. Или наоборот, особенно летом, вдруг исчезают. Вот только-только были облака, солнышко взошло, и они исчезли. Почему? Да потому что вода перешла из капельно-жидкого состояния в газообразное. Кстати, попасть внутрь облака не так уж и трудно. Для этого достаточно отправиться куда-нибудь в горы, может быть, не очень высокие. Удовольствие не получите.
2: Вы знаете, я даже не получаю удовольствия, когда самолет взлетает или садится через облака. Тоже, говорю, сомнительное удовольствие.
3: Да.
2: Вот, а в горах, да, а в горах
3: мультик, ты, герой, да,
2: в горах ты просто, да-да, становишься мокрым. Просто. Если ты попал в облако, ты становишься,
3: да,
2: мокрым.
3: Да.
2: И все. И спастись, да, от этого.
3: Герои катаются на облаках.
2: Да, да, это образ, все красиво.
3: Будет,
2: да,
3: и очень холодно.
2: Да, да, да. Ой, это настолько интересно и часто настолько непонятно, что как бесконечный детектив все это слушается. Поэтому, уважаемый Леонид Евгеньевич, ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк». Всего вам доброго. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был с нами сегодня, на «Маяке» останется. По-моему, с нами интересно. Пока.

0: В Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России назвали попытку Украины атаковать объекты в России стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбило более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймер», сообщили в Минобороны России. Уничтожение воздушных целей, которыми ВСУ пытались атаковать территорию России, велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах российской системы ПВО, сообщили в Минобороны России. Константиновка в ДНР составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом Краматорско-Славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской. По его словам, Константиновка – крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту ВСУ на Донбассе Краматорско-Славянской агломерации.
2: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
0: Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Константиновка являлась 7-м по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Евросоюз хочет ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, потому что для православных россиян и сербов он представляет собой символ ценностей, непонятных и неподдерживаемых ЕС, заявил бывший вице-премьер Сербии, основатель партии движения социалистов Александр Вулин. Еврокомиссия включила патриарха Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщил ранее телеканал Евроньюз, сославшись на трех дипломатов. Вулин подчеркнул, что каждый шаг приближения Сербии к ЕС – это шаг дальше от России и КНР и шаг дальше от нас самих. Алиса Вайдаль и Тина Круппола переизбраны на посты федеральных председателей оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Как заявила Алиса Вайдаль, Христианско-демократический союз, входящий в правящую коалицию в Германии, проводит политику против немцев и против всей своей страны. В июне были опубликованы результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока ХДС-ХСС сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму. Министерство экономики Украины координирует очистку Кирилловского озера в черте города Киева от нефтепродуктов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. В Оболонском районе столицы произошла серьезная экологическая катастрофа. Масштабный разлив нефтепродуктов в Кирилловское озеро, входящее в систему озер Опичень. По предварительным расчетам, в озеро попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсий, говорится в сообщении. Загрязнение удалось локализовать в первые часы, но ущерб окружающей среде является чрезвычайно серьезным, сообщили в Министерстве экономики Украины. МИД Венесуэлы выразил благодарность правительству России за отправку гуманитарной помощи стране после землетрясения, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщал, что Москва направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также новую группу специалистов для ликвидации последствий стихийного бедствия. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. По последним официальным данным властей, погибли 2645 человек, еще более 12 тысяч человек получили ранения. На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Отмечается, что она началась с опозданием на сутки. С начала суток 3 июля на Солнце произошло уже 9 вспышек второго по мощности класса М, следует из данных, опубликованных на сайте Института прикладной геофизики. Поле Земли после 24 часов находилось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел накануне около 14 часов. Решающий перелом произошел сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра и резко сменился знак межпланетного магнитного поля, пояснили в лаборатории. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, предстоящую ночью 15-17, днем в городе 20-22 градуса.

0: Вова Пикчерс.
1: Владимир Верещагин. Это имя знакомо каждому, кто хочет сэкономить деньги на походе в кино. Володя участвует в нашей программе и рассказывает всей нашей аудитории, как там у них все на самом деле происходит. Да. И почему этому нельзя верить? Володя, здравствуй, дорогой. Владимир Верещагин, продюсер, актер, философ, да, человек, в конце концов, мужчина, да, отец, да. А, Володенька, ну ты выбрал сегодня тему-то «Будь здоров». Без тебя не знал, как справимся, да. Звучит так, заголовок. Как выбрать хорошее кино? По совету друзей, критиков или довериться рекламе? Владимир, и у нас с Владиславом Александровичем к тебе очень много вопросов. Начну с главного. Ты понимаешь, какая история? Вот давай с рекламы начнем, да, потому что реклама – это же та такая ситуация, которая призвана повысить ваши прибыля, говоря русским языком. Правильно?
2: Ну, должна в первую очередь оповестить о том, что выходит хороший и привлечь внимание. Ну, планировалось так.
1: Но она не планирует, она не создана для того, чтобы оповестить, что выходит плохое. Это логично.
2: Да,
1: это для логично. Этого есть другие механизмы. Это логично. Володя, теперь вопрос. Вот смотри, когда я смотрю, как правило, нарезку, которая рекламирует наше отечественное кино, во-первых, у меня возникает ощущение, что его делали другие люди, чем те, которые снимали само кино. Я прав в своих ощущениях? Потому что вот если сравнивать...
2: И зачастую это правда.
1: Сравнивать ритмику, сюжет, ну, в принципе, все, что ты потом видишь в самом фильме, вот с тем роликом, который я наблюдаю на телеке, например, да, или, ну, реже в интернете, рекламные вот эти, да, короткие, там, 30 секунд, минута, сколько идет этот промо. Но я понимаю, что, во-первых, ну, вот кроме этих лиц, да, и каких-то цветов отдельных, отношение к, во-первых, вот к сюжету минимальное. То есть получить впечатление от нашего, сделанного в России, промо-ролика кино о том, о чем реально будет этот фильм, вообще невозможно. У меня ощущение, что этим людям, да, этим вот специальным, да, как тоже ты говоришь, не имеет отношения к съемочной группе кинофильма, дают задание сделать вот что угодно и как угодно, но только не продать содержание этого фильма. А в итоге происходит, как правило, ну, я не знаю, может, я какой-то избалованный человек, да, но происходит ситуация, когда мне вот откровенно неинтересно смотреть этот фильм, а если я его посмотрел в итоге, и он мне понравился, я в который раз убедился, что промо снято было неправильно. Вот ты со мной согласишься?
2: Я вот не соглашусь, но не до конца. То есть вообще, на самом деле, конечно же, все же во времени, с течением времени меняется. И поэтому, например, реклама там самая первая, которая была еще, когда братья Люмьер показывали первые фильмы, там не было продвижения картин. Там был просто сам феномен, вот как бы чудо вот это вот, да, движущееся изображение, которое... То есть там просто писали прибытие поезда, значит, на вокзал, да, там, вот, пожалуйста, смотрите. Причем братья Люмьер считали, что коммерческого будущего у кинематографа нет. Вот. И потом уже кино как бы вот через рекламу начало продвигаться уже сильно позже, когда, собственно говоря, появился этот феномен звезд, и когда как бы людям стало казаться, что они как будто бы знают, что именно продает кино, ради чего зрители приходят. И тут постепенно начала формироваться, собственно говоря, отдельная профессия людей, которые делают эти рекламные материалы, трейлер-мейкеры, говоря нелюбимым тобой профессиональным языком. Вот. И понятно, что тут задача в первую очередь показать, что у тебя там будет красиво, нарядно, аттракционы, ну или аттракционы бывают разные, это же и про любовь, и не только про взрывающиеся машины, там каких-нибудь страшных монстров, которые вылезают, или наоборот, про какое-нибудь ощущение сказки. Вот. И очень долгие годы у нас, особенно в России, был такой грешок, когда у тебя ты смотрел трейлер и практически посмотрел кино. То есть это практически все показали, но кроме каких-то отдельных сцен. И, в принципе, идти в кино было не обязательно. В то время как мировой опыт, это скорее как заманить человека, да, то есть показать ему что-то предварительно возбуждающий у него аппетит, интерес и другие замечательные, значит, побуждающие в кино пойти эмоции, вот, а с тем, чтобы он уже пришел и дальше как бы разобрался, нравится ему это кино или нет, главное было довести человека до кассы, да, чтобы купил билет, вот, и занял свое место.
1: Да, да, вопрос, нравится ему или нет, это уже не важно, потому что после того, как купил билет, его мнение уже мало кого волнует, да?
2: Интересный факт, что в начале, конечно же, вот если мы посмотрим на сборы кинокартин или, например, на рейтинги проектов в эфире, то первые цифры тебе как раз обеспечивает реклама. Это то, насколько успешно смогли заманить. А вот дальше начинает работать сам фильм и так называемый сарафан, сарафанное радио, то есть насколько твои друзья, знакомые, коллеги, которые пришли по первой рекламе, насколько им самим это понравилось, насколько тебе понравилось, насколько ты готов ходить и рассказывать людям, обязательно сходи, посмотри. То есть это вот, на самом деле, вот это самая главная, наверное, рекомендательная механика, одна из самых главных. Так в свое время, собственно говоря, «Холоп» первый собрал огромные деньги, потому что люди пришли, посмотрели на Новый год комедию и такие, ой, это прикольно, начали друг другу рассказывать. Также, кстати говоря, в свое время очень хорошо стартовал «Титаник», в отличие от своего исторического прототипа, потому что изначально...
1: Нет, «Титаник», «Титаник» тоже хорошо стартовал. И исторический. Там закончился плохо.
2: Да, согласен. Вот, но вот в отличие от исторического прототипа, «Титаник» как раз стартовал не очень хорошо, но он очень хорошо плыл дальше, наперекор всем возможным айсбергам. Он очень просто очень долго шел в кино, потому что люди возвращались в кинотеатр, рассказывали о фильме друзьям, говорили, какое замечательное кино. И вот сарафанное радио таким образом сработало лучше, чем изначально рекламная кампания.
1: Володя, ну так вот, возвращаясь к... Давай добьем эту историю с промо-роликами, да, которые в нашей ситуации... Вот я просто сравниваю с иностранными промо-роликами, которые, ну, скажем, там тоже не продается, условно говоря, весь сюжет. И, конечно, трудно... Но, по крайней мере, ты четко понимаешь из этих из западных роликов жанр. Да, спрессовано действие, ритм, нарезка, хотя и в самом кино, если мы вспоминаем, например, Джона Уика третьего, это мой любимый фильм, там людей убивают лошадью. Да. И мы понимаем, что еще более ускорено, хотя и в самом фильме уже все нарезано до невозможности. Да, вот эта ритмика движений, ударов, действий, там, смены камеры фантастическая. А в промо-роликах еще быстрее все это сделано. Мы понимаем, что все-таки в нашем, я не знаю, это искусство, это культура, или это как бы вот сама индустрия производства промо-роликов, чуть не сказал порно-роликов, вот скажи, она захвачена кем-то? Потому что я не понаслышке знаю, что у нас захвачен дубляж в стране, да, то есть у нас есть несколько орг таких структур, где плотные такие очень сплоченные коллективы хороших очень актеров с замечательными голосами, почти такими, как у нас с тобой, они, соответственно, вот сидят и вот, в принципе, 90% всей кинопродукции озвучивают. Ну, есть «Гоблин» в Питере сидит, да, Дима Пучков. Ну и все, да, вот по большому счету вот туда несколько банд таких, да, там вот все распилено, как говорится. В этой истории с промо, да, тоже есть как бы такая командная, вот очень такая узкая прослойка, да, которые, ну, никого не пускают к себе, в том числе искусственный интеллект, для того, чтобы, может быть, как-то по-другому взглянуть, потому что мне кажется, что вот мы ненавидим Ивана Ивановича, да, искусственный интеллект, и как он ребятам молодым мозги обнуляет, и они уже, вот я слышал версию такую недавно, что в Америке, например, учителям в школах и в институтах приходится читать детям вслух страницы учебников, потому что они сами не могут больше, там, условно говоря, 2 минут прочесть текст. У них...
2: Удерживать внимание, да.
1: Башка уже плавится, да-да-да. Но вот в плане промо, ты же видел наверняка в интернете, да, ролики, которые сгенерированы искусственным интеллектом, да, всякого разного рода фильмы и так далее, достаточно бодро получается, потому что искусственный интеллект вторичен, и промо это тоже вторичное, да, вслед за фильмом. И то есть он же как бы вытягивает суть из основы какой-то. И мне кажется, вот в культуре производства промо-роликов у нас как раз ну, как-то схромает вот это вытягивание сути, чтобы передать зрителю как раз самую сердцевину, нерв этого кино, которое ему предстоит посмотреть. Да? Потому что у меня огромная претензия к радиороликам, которые продвигают какие-то фильмы. Но тут уже я рискую вскочить на своего конька любимого. Я не узнаю голосов, которые говорят вот из этих роликов. Да, и то есть без картинки, ну, это вообще просто блеклая какая-то вот размазанная набор каких-то фраз, сказанных кем-то. Непонятно кем и непонятно зачем и кому. Ну, то есть в аудиоварианте это вообще превращается в какой-то...
2: Ну, не знаю, я человек простой. Слышу Бурунова, понимаю, что Ди Каприо.
1: А это Бурунов. И фильм с ним. Понимаешь, в чем проблема? Вот в чем проблема. Ну хорошо, скажи мне, ладно, это самое. Я понял, что твое молчание, оно самым лучшим образом меня поддерживает.
2: Я на самом деле слушаю внимательно.
1: Да, да, я все закончил.
2: Да, ну на самом деле, конечно же, первое главное. История – это то, что есть задачи, которые ставят. Да? То есть человек, который делает ролики, в том числе для кино, он человек подневольный. Ему приходит продюсер и говорит, смотри, значит, у нас кино вот для этих людей. Да. Нужно обязательно показать вот это, вот это, вот это. Вот этот кадр очень дорог режиссеру. А вот здесь вот у нас, значит, партнеры наши, вот они вот здесь вложились, там надо вот это лицо, чтобы мелькнуло. И очень часто бывает так, что продюсер не до конца понимает, про что его кино. Такое случается. Ему кажется, что он будет собирать вот по этой причине, потому что там взрывов много или там очаровательных глаза актрисы. Вот. На самом деле это кино про душевность и какую-то там, не знаю, прекрасную вот эту вот нотку катарсиса в самом конце. Здесь, конечно же, вопрос всегда к тому, насколько человек, который делает ролики, может убедительно рассказать историю, потому что это тоже два разных жанра. Есть жанр режиссерский, большой наш киношный, рассказать большую историю, а есть жанр как-то заманить, да, то есть такой немножко вот типа за минуту рассказать суть, но не пересказывая сюжет, создать впечатление о фильме так, чтобы захотелось пойти в кино. Это же самое главное. Главное не понять, что там будет в кино прям в точности, да, и ты же не приходишь, не оцениваешь. Вот, соответственно, здесь сказали правду, здесь обманули. Нет, твоя задача сесть в кресле, взять ведро попкорна, вот, и дальше как бы...
1: Твоя задача отдать деньги, чувачок. Давай будем откровенно, правильно? У нас же нет, к сожалению, системы возврата денег за непонравившийся фильм. Если ты встанешь во время сеанса и выйдешь, никто тебе не скажет, а вот получите ваше, так сказать, а если ты за 900 рублей купил билет, вот ваши 450, извините, пожалуйста, за это, или все 900, да?
2: Кстати, тут... Системы чаевых тоже нету.
1: Да-да-да, про вот театр я слышал.
2: Если вам понравилось тут, кино, пожалуйста, давайте
1: перейдите. Слушай, да, я тут прознал, что в театрах у нас эти QR-коды начали вешать с предложением дать чаевые актерам. И некоторые взрослые актеры, они говорят, да это унизительно, да, это унизительно. Но по-прежнему, ты понимаешь, вот этой истории с возвратом за некачественный товар нет этой истории. Потому что в ресторан ты приходишь и говоришь, мне вот не нравится эта котлета. Пожалуйста.
2: Там критерии понятные. Ты понимаешь, ты
1: ну, как, видишь, как понятно? Они скажут, скажут, ну что, а ты вы же там волосы нашли в этой котлете, или что вам там не нравится? Вот, говоришь, вот ну, не нравится, там. Гриш, не нравится. Ну, я что-то ни разу не видел, чтобы официант или метрдотель подходил, отпиливал от этой котлеты при тебе кусок, пробовал и говорил, ну, слушай, чувак, да, что-то между зубами волосина застряла. Правда, мы вернемся. Не, они просто на слово говорят, хорошо, вам не понравилось, отлично, мы в счет не включаем. Почему?

0: телефон, да, что там у него показывают, да, вместе. Слушай, скажи, пожалуйста, Володенька, вот хорошо, с рекламой мы разобрались. Мое мнение, что она работает, реклама плохо. Теперь
1: сейчас быстренько, коротко еще скажу. Сейчас интересно, на самом деле появился вот новый такой, так, говоря про как раз дефицит внимания у современной аудитории, появился новый жанр. Это реклама рекламы. То есть я не знаю, обращал внимание или нет, но сейчас очень часто в роликах, в начале ролика, у тебя есть микроролик. То есть у тебя там типа 5 секунд, когда прям совсем-совсем вот очень люто плотная, значит, нарезка ярких сочных кадров, а потом начинается трейлер. То есть тебе нужно заманить человека, посмотреть полностью вот эти вот полторы, там, две минуты рекламного ролика, и для этого ты делаешь маленький рекламный ролик в самом начале.
0: Угу. Ну и мы должны с тобой перейти к роли кинокритиков, да?
1: О, да.
0: Да. Ну, как-то на слуху фамилии, которые не на слуху. Из кинокритиков, да, но вот я тебе, опять же, обывательский взгляд скажу, да, кинокритик в нашей еще недавней истории, вот когда я вижу, что они выступают, они так закатывают глаза и говорят такие умные вещи, что ты понимаешь, что до их глубины тебе никогда не добраться. Вот. И, если честно, я вот старался никогда не опираться на их мнение относительно, опять же, ширпотреба. Ширпотреба, да? Вот ты как видишь, как именно как продюсер, роль кинокритиков и этой, опять же, тоже очень закрытой банды, да? Такого коллективчика плотного граждан.
1: Ну, тут, на самом деле, интересный вопрос, потому что, как бы, критики же, они не сразу стали такими важными людьми. Просто мы изначально...
0: Кто-то их сделал, давай говорить прямо, правильно? Кто-то сделал критиков. Из чего сделал критиков?
1: На самом деле они опять же появились, то есть так? Вот у нас сначала как исторически появился этот рекомендательный механизм, когда друг подсказал и сказал, что классное кино надо
0: идти
1: смотреть, брать.
0: Володенька, давайте после новостей середины часа, новостей спорта, как раз и разберемся, откуда взялись эти критики.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: суточно ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 16:30.
3: Новости.
2: Студия, Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий вооруженных сил, заявило Министерство обороны России. По информации военного ведомства, в ночь на 4 июля киевский режим, желая отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке, предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», РСЗО «Хаймерс» и беспилотников. Эта попытка была сорвана. ПВО России в ходе отражения удара сбили более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймерс». Министерство обороны заявило, что попытка украинского комбинированного удара – отражена под единым управлением Главного командования Воздушно-космических сил России на всех созданных рубежах системы противовоздушной обороны. В течение минувшего месяца над российскими регионами уничтожено около 13 тысяч воздушных целей. Их производством и обеспечением запуска занимаются военные ведомства и специалисты большинства европейских стран, включая Великобританию, заявили в Минобороны. Армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Взятие Константиновки российский лидер назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
4: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
2: Владимир Путин во время доклада также показали кадры контроля вооруженных сил России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил первый замначальника генштаба Сергей Рудской. На брифинге он также перечислил эти районы и указал, где они были освобождены российскими войсками. Владимир Путин подписал закон с поправками в налоговый кодекс, которые призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эти поправки содержат две ключевые инновации. Вводится механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья дается вычет акциза. Кроме того, поправки предусматривают донастройку демпферирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией. Поправки также дают нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашение о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условия по инвестициям. Кровля горящего в Ставрополе склада частично обрушилась. Площадь возгорания увеличилась до 5000 квадратных метров, сообщила в субботу пресс-служба ГУМЧС России. Днем в субботу произошло возгорание на складе лакокрасочных материалов на территории индустриального парка «Скипмастер». Пострадал один человек, он доставлен в больницу. До прибытия пожарных здание покинули 150 человек. Причиной возгорания предположительно стала разгерметизация газового баллона. Более 840 тысяч домохозяйств в США оказались обесточены на фоне экстремальной жары и штормовой погоды. Особенно пострадали штаты Мичиган, Нью-Джерси и Пенсильвания. В ряде регионов США наблюдается сильная жара и штормовая погода, которая влияет на устойчивость энергосетей в штатах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБУС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем максимальная температура в городе плюс 22 градуса.
3: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты продолжаются два матча с участием российских теннисистов. Людмила Самсонова встречается с Мари Баусковой. Первый сет остался за россиянкой 6-4. Во втором на тайбрейке она уступила 6-7. И сейчас в третьем сете уступает 4-5. Подает Баускова, и на ее подаче Самсонова ведет 40-15. Карен Хачанов в эти минуты играет с итальянцем Флавио Каболли. Здесь первый сет остался полностью за Хачановым. 6-0, полный разгром. А вот во втором Каболли все же сумел навязать борьбу. И сейчас 6-5 в пользу Хачанова. И на подаче Каболли он ведет 15-0. Кроме того, сегодня в парном разряде выступали Лаура Зигимунд и Вера Звонарева, и они прошли в третий круг, обыграв российско-гонконгский дуэт Анастасии Тихонова Чон Юдис со счетом 6-2, 6-2. Мухаммаджон Якубов занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро у Даниэля Маринова, бронза у Даниила Смирнова. Гол Исмаила Силвы помог грозненскому футбольному Ахмату сыграть в ничью сербским клубом Нови Пазар со счетом 1-1 в товарищеском матче. Ранее махачкалинская «Динамо» была сильнее ленинградца со счетом 3-0. Мячи забили Гамид Агаларов с пенальти, Ильяс Ахмедов и Тимиркан Сундуков. Петербургский хоккейный СКА на своем сайте объявил о подписании контракта со шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Как отмечают российские СМИ, зарплата шведа составит 40 миллионов рублей в год. В прошедшем сезоне он выступал в составе шведской «Фрелунды». Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» включила российского защитника Всеволода Ищенко в список игроков, которые должны принять участие в летней лиге. 21-летний россиянин был выбран «Далласом» на драфте 2026 года под 56-м номером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Маяк. Избранная. Летняя коллекция.

0: Pictures.
1: Друзья мои, Владимир Верещагин, продюсер, актер, мужчина, человек. А, Володенька, значит, мы говорим о критиках. Откуда взялись эти люди, да? И насколько они мешают жить вам, кинематографистам? Или я что-то не понимаю, или и они, наоборот, в связке с вами работают. Как, например, искусствоведы с аукционистами, да, которые раскручивают...
2: Старгашами.
1: Да, раскручивают какую-то мазню, набивают ей цену и, соответственно, потом втюхивают. И все вместе потом радостно делят барыши.
3: Ну, на самом деле, понятно, откуда они появились. Потому что когда появилось кино, да, и с ним вместе появились тематические даже журналы, там, в 1904 году, в 1908 году как раз появлялись первые, которые назывались, значит, «Оптическая лампа», например, вот был такой журнал. И там их печатали для работников кино и для тех людей, которые вот эти вот фильмы покупали, да, вот эти вот короткометражки. Собственно говоря, там начали появляться самые первые рецензии, и, значит, журналисты рассказывали сюжет, обычно пересказывали, и иногда появлялись какие-то, значит, определения. Фильм хороший, актрисы прелестные, вот такая была аналитика. Но вот в 20-е годы, когда уже кино стало более сложным, появился наш прекрасный Эйзенштейн, Дзига и так далее, да, в этот момент как раз появилась уже аналитика фильмов, и появились критики, которые предполагаются, что они знают чуть больше, чем простые вот эти вот наши друзья и товарищи, которые обычно нам рекомендуют кино. А тут есть какие-то вот уже эксперты, которые уже понимают, что там за монтаж, какие метафоры, значит, замышлял автор, что он зачем, почему сделал. Вот такое некое претензия на то, что они лучше понимают и знают кино, и нам могут сейчас рассказать, какое кино хорошее, какое плохое. Вот. А интересно, что в какой-то момент из критиков появилось достаточно много и режиссеров. То есть был такой знаменитый журнал «Cahiers du cinéma» французский, где, например, начинали именно кинокритиками Годар, Трюфо. Вот. Они оттуда как раз уже пошли, сначала рассказывали, почему современное кино плохое, ну, современное им тогдашнее кино, а потом они как раз пошли снимать свое хорошее. Ну, то есть, все-таки отвечали за свои слова, да, и делали что-то.
1: У нас есть такие примеры вот людей, которые рассказывали, почему это плохо, а у меня хорошо в итоге?
3: Да, да, есть, например, Шишкин, вот такой есть достаточно известный блогер, своего рода киновед и критик, который сходил и снял свое кино, вот. Не могу сказать, что оно получилось прямо ослепительно прекрасным, но...
1: Нет, мы о величине типа Годара все-таки говорим.
3: Нет, я боюсь, что с Годарами у нас все-таки, у нас сразу люди учились на Годар, у нас же как бы плановая экономика, да, учился на Годар, пошел и снял как Годар.
1: Поэтому... Слушайте, а у нас вот, скажите, пожалуйста, во сколько вы сдаете банду, у нас в кинематографе ведь не принято, да, режиссерам обсуждать работы других режиссеров, ну, потому
3: Почему?
1: Что это как бы так вот, как, ну, нет, если они не в такой неоткровенной вражде, как Картузия и Сарик, я имею в виду, вот, когда...
3: В смысле, прилюдно?
1: Прилюдно, да, конечно, вот в прессе высказываться о том, что новое фильм там вот такого-то, это полное фуфло, да, вот так же не принято, да, потому что как бы, ну, все-таки свои, какие-никакие, да.
3: Ну, наверное, да, там какие-то все-таки.
1: Ну, то есть я имею в виду, что он не может быть кинокритиком действующий режиссер, он не может вот вести передачу и там что-то обсуждать, например.
3: Совсем до конца откровенно вернее, потому что в любом случае есть перекос. Надо вообще понимать, что кинокритика – это все равно чей-то отдельный взгляд. Тебе нужно найти в идеале, найти своего кинокритика, которым ты вот, твои взгляды будут достаточно мере совпадать, и уже как-то на него опираться. Потому что есть знаменитые же истории про то, как, например, разгромили кинокритики и «Бегущего по лезвию бритвы», и «Звездные войны», ну и как, что только не громили, да, и, а в итоге оказалось, что не такое уж плохое кино. Поэтому здесь надо тоже аккуратно смотреть. Критики, на самом деле, здесь надо понимать, что вот они после Второй мировой войны, они как раз вот начали заниматься совсем плотно кино именно как серьезным искусством. Появились профессиональные вот эти вот критики с аналитикой и прочим. Но они как бы, они редко про большие кассовые хиты. Они, скорее, создавали репутацию. То есть, ну, вот, например, Альфред Хичкок, да, вот именно как крупнейший режиссер мирового кино, вот он как раз появился благодаря критикам, да, потому что до этого воспринимали все-таки, ну, снимая человек какие-то там триллеры, страшные драмы, еще что-то, вот, но вот именно то, что он велик и крупнейший режиссер вот того времени и вообще мирового кино, это как раз появилось благодаря критике.
1: Ну, а вообще для индустрии сейчас, для нашей, это они какую-то функцию выполняют?
3: Ну как, они, конечно, санитары леса во многом, да, то есть они как раз могут сказать какие-то вещи, которые...
1: Не могут сказать режиссеры.
3: Ну, могу сказать друг другу в частной беседе.
1: Просто понимаешь, какая история? Сегодня есть блогеры. Уже там вот 22 года уже, да, как есть блогеры. И таким образом, вот говорить о кино все что угодно может каждый. Тут не требуется ни образование в гиковское, ни ничего другого. Ну и раскрутиться можно неплохо, да? Просто какая миссия вот быть этим уполномоченным критиком или просто, например, какой-нибудь киношный форум, где люди просто обсуждают в комментариях.
3: Так вот это как раз и случился. Вот этот вот как shift, как бы изменение случилось, когда у тебя до этого тебе нужно было действительно специальное образование для того, чтобы вообще как-то иметь право сказать что-то. Uh-huh. А сейчас действительно у тебя появились истории с агрегаторами оценок в том числе. Да, то есть когда у тебя не просто как бы люди пишут что-то, да, там рассказывают, а ты можешь просто поставить оценку, и дальше люди uh-huh. смотрят на совокупную оценку, принимая решение, смотреть кино или нет.
1: Слушай, а вот это тоже важно. Смотри, а вот эту тему мы не заявили, но это важно, да? Как раз вот эти баллы, которые есть у того или иного фильма. Ну, если брать какой-то онлайн-кинотеатр, там идет, знаешь, вот эти фильмы с какими-то картинками заглавными, и рейтинги есть там 7,5, 8,2, там 6,0. Бывают фильмы 4,5, тоже я встречал такие, но я их не стал...
3: А один есть.
1: Нет, я даже не пытался их смотреть, естественно. Вот твоя персональная, субъективное мнение. Я понятно, что от платформы к платформе, наверное, эти баллы как-то обладают какой-то весом относительным, да, меняющимся, да, субъективным. Но, тем не менее, вот ниже скольки ты считаешь зазорным для себя сниматься, это твоя работа, а вот смотреть в личное время фильмы с каким рейтингом?
3: Ну, смотрите, здесь важный момент такой, что, во-первых, чаще всего те оценки, которые мы видим, значит, на платформах рядом с фильмом, есть там 2 или 3 источника этих оценок. Потому что в мировой практике есть вот эти вот агрегаторы как раз оценок, в том числе зрительских, их не так много, вот их именно уважаемых. То есть есть IMDb зарубежный, и есть Кинопоиск наш, да, там в первую очередь опираются вот на эти. Есть еще сайт, как раз, кстати говоря, в свое время показал вот эту вот разницу между взглядами профессиональных критиков и зрителей. И в итоге уже сейчас не очень можно доверять этим оценкам, но в принципе обычно, как показывают в зрительское поведение, люди редко смотрят, вот если они опираются на оценку, редко смотрят ниже 6 баллов, чаще всего выбирают, то есть там типа 8+, это то, что нужно обязательно смотреть. Но опять же, сейчас и у нас, и за рубежом оценки уже, как говорится, не те.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, Володенька, ты лично опираешься на персону режиссера, актера и так далее? Для меня есть вот, например, стандарт. Да? Если я хочу просто тупо зависнуть у телевизора, вот настроение, я смотрю на... Вбиваю, там же можно по фамилиям актера, например, да, или режиссера выбрать какие-то фильмы.
3: Да,
1: пускай
3: да.
1: Они самые свежие.
3: Или продюсера, кстати, тоже можно.
1: Вот в современных реалиях я понимаю, что я положиться могу только на одного парня. Джейсон Стэтхэм. Это человек, который меня не подведет. 2 часа пчеловода или гнев человеческий.
3: И ты уже знаешь о пчелах все, что ты хочешь.
1: Мне не важно вообще, что там будет. Я знаю, что он будет мочить, он будет бороться за справедливость, за слабых. Да. И ты будешь 2 часа получать продукт, который хочешь. Да? Ты опираешься на фамилии. Да? Можно ли доверять, например, режиссеру в этом плане?
3: Смотри, вот режиссеру чаще всего, да, то есть если есть режиссер своим как бы почерком, со своим какой-то вот стилем, ты как раз, да, там, за какими-то режиссерами ты следишь. Потому что, опять же, есть кино в большей степени, скажем так, режиссерское, в большей степени продюсерское. Или даже вот жанровое, актерское, потому что ты понимаешь, что вот у тебя в жанре, тут, как бы, в кадре тот же самый Стэтхэм, и ты понимаешь, что тебе от фильма ожидать. Ты понимаешь, там Том Круз, значит, человек будет показывать активное долголетие, на что способно при достаточном уходе и количестве денег. Но важно, на самом деле, другое. Важно то, что сейчас же тоже такой произошел шифт очередной, потому что если вот мы опирались до этого и на рекламу, и на там сарафанное радио, и опираемся все еще и на высказывания критиков, а потом был еще такой промежуточный момент, как кино и телепремии, да, там понятно, что есть те, которые специально поддерживают всякое мрачное и грустное кино, есть те, которые просто фиксируют большие индустриальные хиты, типа вот как ТЭФИ был, понятно, что когда у тебя кино уже и так собрало, там кино, сериалы, программы собрали большие рейтинги в эфиры, то понятно, что как бы это по сути такое уже закрепление от профессионального сообщества.
1: Просто уже вишенка.

Futures. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
2: Если снять эту активную пленку, алюминий активно начнет реагировать. К примеру, мы используем алюминиевые ложки, а если мы снимем с этого алюминия активную пленку, то в моменте эта ложка растворится в нашем супе. Неприятно, неприятно.
0: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. В выходные. На «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Воспитание души.
3: Психологическим стимулом подчинения здесь выступает стыд. Идеал, который создает себе дворянская культура, подразумевает полное изгнание страха и утверждение чести как основного законодателя поведения.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Владимир Верещагин, продюсер, актер, человечище, помогает нам выбрать хорошее кино. Но отдельный разговор, что такое хорошее кино, ну, наверное, это дискуссионная тема. Володь, так вот вопрос о режиссере. Является ли он или продюсер, или ну, тот, кто командует, да, каким-то маркером сегодня и помощником для зрителя, чтобы выбрать то кино, ради которого надо потратить свои родные деньги?
1: Ну, в какой-то мере, конечно же, институт некий звезд, да, у нас присутствует. В нашей стране меньше, за рубежом в большей степени. Это еще создание как раз времен вот того золотого Голливуда, да, там, когда появились вот эти вот самые большие звезды, на которых выходили. То есть это где-то там в 20-е годы прошлого столетия человек покупал билет не потому, что вот, не знаю, там, кто-то ему подсказал даже, а вот видит Чарли Чаплин или там Кларк Гейбл, Мерлин Монро в кадре. Все, значит, вот имя актера – это бренд и качество. Тогда, кстати говоря, режиссеры значили чуть меньше, и очень часто, особенно большие картины, могло делать прям очень много режиссеров, потому что их студии нанимали, увольняли, они не справлялись, все было сложно. Вот. А сейчас тоже так происходит, тоже есть, опять же, если там люди разбираются в кинематографе, они понимают, что вот от этого режиссера мы ожидаем там определенных вещей, он снял, мы же зачастую даже видим и на афишах, и в трейлерах, что от создателя или от режиссера, который вот сделал вот это, и ты понимаешь, что вот этот алгоритмический рекомендательный сервис, он проник и сюда, да, то есть вот как это, то, с чего начались рекомендательные алгоритмы, вот эти вот, когда еще Amazon, значит, если вам понравился этот товар, то вам понравится вот этот, то же самое пришло в кино, если вам понравился этот фильм, то вам, скорее всего, понравится вот этот. И сейчас, кстати говоря, чаще и больше люди смотрят кино, когда им подсовывают его платформы. Как они делают? Как раз вот, собственно говоря, через эти вот персонажи, персональные рекомендации. То есть, если раньше вот мы смотрим на вот эти вот оценки, и Кинопоиск нам говорит, вот это вот кино нравится большинству, то сейчас алгоритм платформы говорит, а это понравится именно вам. То есть, сегодня платформа анализирует, что вот тебе нравится, как, когда ты смотришь, до какого момента, где ставишь на паузу, где уходишь, соответственно, что пересматриваешь. И таким образом получается, что вот есть некое вот это вот облако твоих конкретно пристрастий, там еще наслаивается обычно и временная шкала, и таким образом, когда приходишь вечером, например, он тебе покажет одно кино, если ты с утра хочешь что-то посмотреть, он покажет тебе там какой-то другой сериал, то есть немножечко подстраивайся под твой ритм жизни и под те запросы, которые у тебя могут возникнуть, вот, это тоже интересно. Да?
0: А насколько эффективна работа этих алгоритмов, вот скажи мне, пожалуйста, это лучше, чем советы друзей, как мы в заголовок вынесли, это критиков, рекламы, это действительно работает хорошо, алгоритм лучше чувствует нас, чем мы подбираем себе ориентиры, которые нам могут что-то посоветовать. Из живых людей, я имею в виду.
1: На самом деле у всего этого есть одна простая функция. Очень много контента выходит. Каждый день выходит миллион разных фильмов, сериалов, роликов и так далее. И задача в этом во всем иногда месиве медийном выбрать что-то, найти вот эту вот самую крупицу классного, того, что действительно достойно нашего времени. Потому что единственное, чего у нас не хватает всегда катастрофически, это время. И поэтому понятно, что ИИ, если только ты смотришь на девайсе, конечно, он будет знать тебя хорошо и твои привычки, конечно, тебе будет рекомендовать такие штуки, которые, возможно, ты даже не подозреваешь, что тебе понравились. С другой стороны, если у тебя на одном устройстве сразу 15 человек из твоей семьи, то получится письмо вот дяди Федора, помнишь, да, хвост отваливается и прочее. И он тебе может начать рекомендовать, ну, это бывает же такое, ты там дал ребенку посмотреть свой девайс, а потом внезапно какие-нибудь три кота, Маша и Медведь или еще что-нибудь.
0: Но это не самое плохое, хуже, когда ребенок случайно залезает в аккаунт, который папаша затер.
1: Называется просветительская деятельность. Вот, поэтому, да, сейчас ИИ, конечно же, учится, но при этом то же самое делают, вот, привлекают наше внимание к классным, достойным вещам. Все еще, естественно, наши друзья, все еще те же самые премии, типа, не знаю, там, ТЭФИ, если, опять же, ты доверяешь им. Но сейчас, интересно, другая штука появилась, что сейчас же еще, кроме трейлеров и прочего, еще появилось вот это вот, люди начинают смотреть кино не в кино, или там по телевизору, они смотрят его в соцсетях в виде нарезок, вот этих вот коротких, так называемые эдиты. Соответственно, ну и зачастую они смотрят только эдиты и не смотрят кино вовсе. Вот это,
0: Погоди, с таким вообще не сталкивался. Объясни в двух словах, это что за ерунда? Ну, если берем полный метр, 2 часа, да, то вот эти эдиты, это сколько из него?
1: Это минута. за минуту тебе рассказывают краткий сюжет с основными там тремя сценами, да, такие-то, вот прям очень быстрая нарезка, говоря про отсутствующее внимание, вот эту вот сложность сфокусироваться у более молодого поколения, это все вот в ту же строку, это лыка, им показывают очень быстрое кино. И вот многие молодые посмотрели, не знаю, какой-нибудь «Бойцовский клуб», именно вот таким вот образом за там одну-две минуты, естественно, считают, что они все видели.
0: Слушай, а продюсеры не придумывают такую историю на поверхности, да, чтобы снимать целый фильм полноценный за вот как раз 1-2 минуты? Ну зачем париться? Ну, вот... Я вот, слушай, тут наблюдал, неоднократно наблюдаю рядом с домом киносъемочные группы, которые разворачивают вот эти все аппаратуру, администраторы и прочее. А представь, какие там бюджеты адские, господи. Там...
1: Я знаю.
0: Это ужасно. Это слушай, а тут, ужасные. Понимаешь, ну ты, если ты сжимаешь 120 минут в две... Это ж какая экономия-то? Ну, по факту.
1: Скорее, ну, ты получаешь как за 2 минуты, а не за 2 часа. Поэтому,
0: а вот в чем проблема. Да. Слушай, ну да. Мы с тобой не поговорили о тех фильмах, которые тебе мне понравились, да, в последнее время, нашему Владиславу Александровичу дорогому. Вот, мы, кстати, сошлись на мнение. Да, мы сошлись на мнение, что очень неплохой вышел сериал «Радар». Если вот так вот говорить откровенно. Смотрел ты наверняка, да, про пионеров. Не знаю, насколько тебе близко пионерское твое детство. Да, но тем не менее, вот эту историю с алгоритмами, с эдитами, да, очень интересно наблюдать. Будем следить за развитием киноиндустрии, Володя, и будем всегда рады тебе в нашем эфире. Владимир Верещагин, продюсер и актер в нашем проекте «Вова Пикчерс».
2: Стилавин и его друзья на маяке.

0: Москве 17 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. В Красном Лимане в настоящее время идет разминирование и зачистка. В городе уничтожено до 20 украинских боевиков. За сутки сбиты 893 украинских дрона, говорится в сводке военного ведомства. Российские войска за сутки также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры в ИСУ и места производства и хранения БПЛА дальнего действия в 142 районах. Вооруженные силы России нанесут ответные удары в случае, если Зеленский продолжит осуществлять попытки нанесения ущерба гражданским объектам России. Об этом заявили в Минобороны. Попытка Украины атаковать объекты в России вызвана стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны в ИСУ в Константиновке, заявили в ведомстве. 2 июля в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. В ходе массированного удара в Киеве были поражены не менее 5 предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции. Российские войска полностью контролируют Константиновку, заявил Генштаб России в субботу. Общая площадь, перешедшая под российский контроль территории, составила более 66 квадратных километров, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, командование ВСУ до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
1: Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск. В ходе наступательных действий штурмовые подразделения южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой. Общая площадь перешедшей территории составила более 66 квадратных километров. Командование ВСУ, не жалея жизни украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны.
0: Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Конституционный суд Армении постановил оставить в силе итоги парламентских выборов, состоявшихся в стране 7 июня. Об этом говорится на заседании ЦИК, сообщает об этом ТАСС. Ежегодный парад по случаю отмечаемого 4 июля Дня независимости Соединенных Штатов отменен из-за аномальной жары. Температура в столичном американском округе Колумбия, согласно прогнозам, может в течение дня подняться до 45 градусов. Ряд других мероприятий в американской столице по случаю праздника также отменены из-за жары или проводятся в ограниченном формате. Владимир Путин уже направил Трампу поздравительную телеграмму. В прошлом году, накануне этого дня, у президентов состоялась телефонная беседа. Документ, подписанный между США и Ираном, не предполагает юридических обязательств, хотя является основой для дальнейшего диалога. Но эти переговоры могут иметь и иное развитие, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
2: Процесс будет архисложным. Достигнуть договоренности по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно. Да, и снятие санкций с Ирана, как я понимаю, далеко не все в Соединенных Штатах горят это сделать или там принять решение о снятии санкций. Так что я думаю, здесь копий еще будет сломано немало. Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам. Но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие.
0: В рамках визита в Иран российская делегация приняла участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хамини, погибшего в феврале в результате агрессии со стороны Израиля и США. Визит состоялся по прямому поручению Владимира Путина, сообщил Медведев. Он передал президенту Ирана соболезнования от главы российского государства. Новый раунд переговоров между представителями Ирана и США пройдет в Пакистане 11 июля. С таким утверждением выступил телеканал «Аль-Хадаф». По данным его источников, на консультациях планируется обсудить вопросы санкций против Ирана, разморозки его активов, а также ядерное досье Исламской Республики. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Тегерану недельного перерыва в переговорах в связи с похоронными мероприятиями верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Китайская ракетоноситель «Чэнчжэн» в субботу успешно вывела на орбиту группу из 18 спутников для пополнения орбитальной группировки, сообщает «Интерфакс». Это уже 13-я партия аппаратов, которая вошла в состав орбитальной группировки, предназначенная для предоставления услуг широкополосного интернет-соединения. Теперь на орбите находится уже 218 таких спутников. Предполагается, что группировка КНР в перспективе будет насчитывать 12 тысяч аппаратов. Развертывание группировки началось в августе 2024 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра Фоба в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность. Возможен дождь, гроза, днем до 21 градуса тепла. В Москве днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем максимальная температура в городе плюс 22 градуса.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Говори, Влад. Или помолчим.
2: Что? Или помолчим, да? У нас очередной парадоксальный эфир, потому что тема заявлена как тишина и утешение, да, в связи с религиозными, например, событиями. А с другой стороны, нам надо говорить об этой самой тишине на протяжении 2 часов. Поэтому я не знаю, что говорить.
1: Влад, а ты молишься?
2: В ортодоксальной форме?
1: Как угодно.
2: Ну...
1: Ты взываешь когда-нибудь к высшим,
2: да,
1: силам?
2: Да, да.
1: В каких ситуациях?
2: Да в любых. В смысле, это не крик отчаяния.
1: А как ты это делаешь?
2: Ну, я как-то концентрируюсь на себе и на окружающем мире, и, например, на окружающих людях, и там либо благодарю, либо прошу, либо...
1: А в какие моменты жизни к тебе приходит эта интенция?
2: Да в любые. В метро, например. Перехожу с Пушкинской на Чеховскую.
1: Так.
2: А вокруг меня люди идут. И я вижу много лиц таких напряженных, грустных, серьезных. Люди с работы, видно, едут и устали. А кто-то перекошенный идет.
1: Так.
2: Я думаю, пусть у них все полегче будет сегодня вечером.
1: И как давно ты стал практиковать-то?
2: Давно.
1: Давно?
2: Да, в годы.
1: В годы?
2: Годы.
1: А годы уже практикуешь?
2: Да, да, да. Но для этого нужно вспомнить себя и заметить себя. Бывает, что оно и на фоне, например, музыки может... Ну, вот как сегодня, например, у меня играет в наушниках музыка, и при этом я могу на это настроиться. Бывает, что нужна тишина. Или искусственно созданная, или тишина внутри.
1: Угу.
2: Я, например, был под Старой Рузой. Там поля бесконечные, тупиковая деревня последняя. И за ней вот ничего, только леса и поля. И табуны лошадей бегают. И там очень тихо и спокойно. Тихо в смысле вот не децибел, а... какого-то равновесия, которое не хочется нарушать.
1: А тебе кажется, что в метрополитене нет этого равновесия?
2: Его сложнее заметить, я думаю.
1: Но оно есть.
2: А оно же везде есть. Мне кажется, это...
1: Объясни тогда, почему это равновесие в деревне тебе очевидно, а в метро его сложнее заметить. Как тебе кажется, что тут фонит?
2: Ну, я думаю, это именно вот то, что я называю шумами или отвлечением. Очень много шумов визуальных,
1: это
2: человеческих.
1: Наши шумы или это внешние шумы? Я про это.
2: А я не могу здесь границу провести между моим и не моим. Если, например, собака на меня выскочит из-за угла, начнет лаять, это мой испуг или ее агрессия? Они как бы вместе будут существовать. А если я смогу ее вобрать в себя и преодолеть, тогда и не будет никакой агрессии. И испуга моего не будет. То есть оно как дуальность все существует и перетекает из одного в другое. Как твои денежки, зажатые в кулачке, перетекают в кефир, который ты купил, например. А потом этот кефир перетекает в тебя. Ну, то есть...
1: Потом дальше перетекает.
2: Континуум, да.
1: Хорошо. Ты попросил, чтобы я поделился своими размышлениями.
2: Да.
1: Но они не в тему, мне кажется, будут.
2: Ну, значит, потом вплетем.
1: Вплетем, да?
2: Да. Мне кажется, твой вопрос про шумы и тишину, он как раз вот про твои размышления, которые у тебя были перед эфиром.
1: Как поступим? Я сначала расскажу о размышлениях, и ты сведешь это с тишиной, или ты сначала объяснишь связь, потом я расскажу о чем?
2: Давай тогда с самого начала начнем. Итак, у нас эфир, посвященный некой внутренней и внешней тишине. Некой практике прихождения в это самое равновесие, в тишину, да, то есть в отсутствие фоновых шумов, которые ты назвал воронками.
1: Вихрями.
2: Вихрями, да, в которые мы часто мысленно попадаем. Например, какие-то вот мысли, которые нас тревожат. Просыпаемся с утра, и понеслась. Да? Надо за ЖКХ заплатить, мы с женой вчера поругались, кот болеет, да, ребенок...
1: Постельное белье надо поменять, оно чисто нести.
2: Да-да-да, и можно по этим вихрям путешествовать целый день, целый месяц, целую жизнь. Да? А есть тишина, как некий вот спокойный поток воды, который во все эти вихри, завихрения не попадает. И это две разные жизни. Да? Изнутри это очевидно. А снаружи не всегда очевидно, но я уверен... И мне кажется, на практике, когда начинаешь общаться с человеком, видно, он в вихре находится или он спокойно вместе с рекой жизни течет.
1: Тогда возникает вопрос, существует ли в этом смысле снаружи, понимаешь?
2: Да-да-да, это примерно такой же вопрос, как вот мое или на меня воздействие, внешнее
1: да.
2: или внутреннее. И говорим, значит, об этой самой тишине. Ты спросил о том, почему иногда сложнее, иногда проще эту тишину обрести, да, и вот здесь, мне кажется, твоя мысль и зайдет.
1: Про математику.
2: Не про математику, про отношения.
1: Да, расскажу. Существовал, жил до 2013 года выдающийся математик 20 века Александр Гратендик. Человек без гражданства. У него не было гражданства. Сын революционера. У него удивительная биография. Вы можете просто загуглить, почитайте Александр Гратендик. Или Гратендик. Ну, Гратендик как-то звучнее. И я знал про существование этого математика, но я не врубался в то, что он такое сделал. Мне, собственно, и недоступно это, потому что это не просто высшая математика, это высочайшая степень абстракции. Но я посмотрел несколько таких, как сказать, популярных блогеров, которые рассказывали... Они, конечно, не популярны, эти блогеры оказались.
2: Будем честны, да?
1: Да, на русский язык переводили основные положения математических идей Александра Гратендика. И мне пришла идея написать учебник по математике для начальной школы, для детей просто-напросто. В чем идея и почему мне показалось это интересным? Потому что мы с детства изучали математику, в принципе, как и большинство предметов в школе, как изучение неких объектов. На самом деле и в литературе в том числе, да, вот есть такие-то авторы, пишут такие-то тексты, вот в этих текстах есть такие-то образы, такие-то характеры, такие-то метафоры, такие-то композиции, структуры, и мы их как объекты изучаем. А Гратендик видел математику не как систему объектов, то есть там 8, 9, плюс, корень, логарифм, площадь, квадрат и так далее, а как отношения между объектами. И мне пришла идея, что если бы в школе давали представление о математике не только как о системе объектов, а именно как об отношениях между объектами, то наше отношение к миру от этого могло бы, честно говоря, измениться, как мне кажется. Объясняю. Грубо говоря, у нас есть выражение 3 плюс 5 равно 8. Как мы еще можем получить восьмерку? Например, 2 в кубе равно 8. 10 минус 2 равно 8. 4 плюс 4 равно 8. Там, да, или что там еще?
2: Корень из 64.
1: Корень из 64 равно 8. Круто, Влад, да? Что мы имеем? Что 3 плюс 5 и корень из 64 приводит к восьмерке. То есть, хотя это совершенно разные выражения, они качественно имеют в виду одно и то же. Результат один и тот же. То есть, между цифрами банально есть отношения.
2: То есть это разные дороги, которые ведут в одну точку.
1: Да, разные дороги, которые ведут в одну точку. Между числами вообще есть отношения. Между двумя точками мы можем провести одну прямую линию и сотню кривых линий. Но все эти линии будут иметь одно и то же отношение между... Качественно одно и то же отношение между точками. Они количественно разные. То есть 2 в кубе и 10 минус 2 – это количественно разные числа, цифры, числа, да? Но отношения между ними одного и того же качества. И я просто экстраполировал это на отношения между людьми. И мне показалось, было бы интересно давать вот такое представление о математике детям начальной школы, которые бы изучали не столько математические объекты, типа числа, выражения, уравнения и так далее, дроби там, да, а отношения между объектами. То есть, что в этих числах кроется что-то помимо их номинала. То есть, переводя на язык нашей жизни, если я мыслю мир как объекты, то я тогда сижу с Владом на работе и думаю, как бы мне выглядеть выгоднее на фоне Влада.
2: Я и
1: например,
2: сам
1: да?
2: к себе начинаю относиться
1: конечно,
2: как к объекту.
1: Конечно.
2: Потому что я не могу здесь как объекту, а здесь как субъекту.
1: Конечно. Мы много говорим об объектах и субъектах, да, то есть в отношениях только рождается субъектность. И я в таком случае, да, одно дело тебе дают столбик 10 математических вопросов, там 6 плюс 7 равно, 9 минус 3 равно, ну, как в первом классе, да, а другое дело тебе дают девятку и говорят, это то, что я придумал, как бы мог выглядеть первый параграф этого учебника.
2: Придумай все возможные
1: варианты, как нам прийти к девятке.
2: Ну, не перебором, а все возможные типы, например.
1: Типы, да.
2: Одно сложение, второе.
1: Да, можно идти от простого.
2: Вычитание,
1: да,
2: третье тождество.
1: Да, именно так. Уравнение можно добрать. То есть, таким образом, девятка становится не просто объектом, который мы должны отыскать. девятка уже имеется, просто мы должны найти пути к этой девятке. Это то, что часто говорят разные люди, да, что мы туннелированно мыслим, и если мы видим проблему и упираемся в нее, мы не знаем, что делать, мы не можем посмотреть на ситуацию с другой стороны, потому что с детства мы привыкли к тому, что нам давали уравнение, пример, или даже в русском языке «найди ошибку», там, да, и мы решали этот пример, есть один правильный вариант ответа. Но мир устроен на самом деле иначе, и нет правильного, неправильного, есть разные пути присутствия меня в жизни. Вот такая мне пришла фантазия, и я планирую написать этот учебник математики.
2: Прекрасно. Имеет это отношение к тишине?
1: Это
2: вот
1: ты
2: этот как-то... мир отношений. Это я, да, завел сюда?
1: Это ты связал эти вещи, поэтому попробуй развязать их, да, связать.
2: Мне кажется, что много вот этих вихрей, которые перед твоей речью прозвучали в эфире. Давай какое-нибудь слово, или вихрями оставим?
1: Воронка.
2: Воронка. В общем, воронка, как у буквально в «Ночном дозоре».
1: Да,
2: вот эти негативные,
1: да,
2: летающие.
1: Конечно.
2: Чернота и вороны. А другой математик, замечательный, Александр Михайлов, считает и пишет, что птицы — это разрывы реальности.
1: Роман Михайлов?
2: Роман Михайлов, да. Где птицы, там разрыв реальности, да. Угу. Вот. И, в принципе, с Лукьяненко это сходится. Так вот, а тишина, она как раз в отношениях, как в музыке. Я имею в виду, это даже не тишина, это лад, наверное, вот такое слово.
1: А я думаю, что тишина — это способ внимания.
2: Что ты имеешь в виду?
1: А когда есть шум, ты не можешь быть внимательным к чему-то. То есть...
2: ты не можешь концентрироваться. Именно возьмем, поэтому это шум.
1: Да, ну возьмем СДВГ. То есть ребенок с СДВГ, когда на что-то целиком и полностью обращает свое внимание, и он чем-то захвачен, у него пропадает внешнее проявление СДВГ. То есть он успокаивается, потому что он находится не здесь. Он находится в предмете своего интереса целиком и полностью. То есть, как только мы... Ну, или другой пример, когда происходит теракт или что-то еще, да, что советуют вот психотерапевты, которые с ПТСР работают? Они советуют переключить свое внимание со своего состояния на состояние людей, которым нужна помощь, и оказывать им помощь. И твой уровень спокойствия... Ну, ты приводишь себя в спокойствие, помогая другому. То есть, переключая

0: честно говоря. То есть, но пустота не...
1: Я имею в виду пустота в негативном смысле часто.
0: Я понимаю, но по большому счету я с этим согласен. То есть я не могу быть тих, когда вокруг что-то на меня воздействует. То есть мою пустоту что-то заполняет. Ты привел пример с деревней и с городом. В городе много возбудителей, а в деревне ты вот идешь сам себе, господин Пополю, и действительно, ну, тебе не на что отвлекаться в этом смысле. И вот эта пустота, которой, может быть, многие боятся, она в этом смысле может быть блаженной. Я думаю, что именно так и есть. Тишина — это форма пустоты, потому что как только вот ты опустошаешься, ты можешь быть внимательным к миру, ты больше не захвачен собой.
1: То есть вот освобождается это... как бы оперативная память, да, внимание, да? Говоря компьютерным языком. Я сегодня посмотрел замечательный фильм «Банши Иннишерина», режиссера ирландца. Вылетел у меня из головы.
0: Не Макдона снял?
1: Да, Мартин Макдона.
0: По своей пьесе.
1: По своей пьесе, по своему сценарию.
0: Я читал эту пьесу, кстати говоря, давно уже. Фильм очень сильно изменен.
1: Ага, я не читал, поэтому у меня фильм не изменен.
0: А, не, меня это не смущает.
1: Это просто, начало 20-х.
0: Просто есть замечательная пьеса еще, чтобы вы знали.
1: Начало 20-х годов 20 века, там какая-то идет война за независимость Ирландии. Все боевые действия происходят где-то там за морем, потому что все действия разворачиваются на острове, где практически ничего нет. Люди, одна почта, один паб. Люди чем-то занимаются, сельским хозяйством каким-то. И я на что обратил внимание, вот каждый день главный герой, его играет Колин Фаррелл, ходит в этот самый паб. И там нет музыки. Никакой. Есть вот один скрипач на этом острове, друг этого Колина Фаррелла. И когда он решает поиграть... Это прям праздник у местных. То есть тишина разбавлена, народ собирается, засиживается до ночи, играется на скрипке, кто-то танцует, кто-то поет. То есть это событие, да? И мне кажется, мы сейчас совершенно в другой аудиальной реальности живем по сравнению с миром доэлектрическим, да? Хочешь музыку? Надо играть музыку. Да, хочешь, чтобы кто-то что-то рассказал, нужно идти к конкретному человеку. Нельзя телевизор включить, радио и прочее, прочее. Mm-hmm. И я думаю, из-за сильно более шумного мира совершенно другие у нас
0: я
1: отношения
0: понял.
1: С тишиной.
0: Мы перестали быть источниками, да, производящими реальности. Мы скорее да, к ней присоединяемся.
1: И мы перестали быть источниками запроса к этой реальности. Да? Ну, например, можно пойти, если хочется музыки, и попросить этого скрипача поиграть. Может быть, пойти к нему домой. Может быть, угостить его за это каким-нибудь напитком. Ну, то есть, мы должны инициировать. Угу. Нам же сейчас приходится уворачиваться от летящих в нас бесконечных этих самых стимулов, да, которых, понятное дело, в метро гораздо больше, чем когда ты идешь по площади, и уж тем более, когда ты идешь по деревне. Да? И тишина становится из источника скуки и, может быть, для многих страдания. Там, например, сестра главного героя, которая образованная и просто ну, мучается в этой глуши и хочет поехать на материк работать в библиотеке. Ну, все-таки mm-hmm. это 20-е, да? И эмансипация только-только начинается. Но для нас сейчас вот эта тишина может быть спасением. Если тогда она была мучением, да, mm-hmm. и сейчас очень часто мучение. Но почему-то мы проходим мимо. Вернемся после новостей.

0: квартиру сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий.

льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение российской группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны. Наши военные также установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области. Силы войск «Запад» при освобождении Шейковки уничтожили большое количество живой силы и техники, сообщили в военном ведомстве. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики проводится разминирование и зачистка города. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, бронеавтомобилей производства США, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА, говорится в сообщении. Армия России освободила Константиновку, один из индустриальных и транспортных центров Донецкой Народной Республики. Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Взятие Константиновки российский лидер назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
2: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: Вооруженные силы России нанесут ответные удары в случае, если Зеленский продолжит осуществлять попытки нанесения ущерба российским объектам России. Об этом заявили сегодня в Минобороны. Попытка Украины атаковать объекты в России вызвана стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке, заявили в ведомстве. Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, заявил зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Он отметил, что взятие Константиновки – важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении цели СВО. Медведев также заявил, что фальшивая риторика Киева и его спонсоров о якобы переходе инициативы к ВСУ нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Конституционный суд Украины разрешил давать залог за дезертирство и самовольное оставление части военнослужащими ВСУ. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах. Таким образом, украинские власти фактически прямо узаконили уклонение от службы ВСУ за выплату денежного вознаграждения, сказал собеседник агентства. Он добавил, что при этом сумма залога неизвестна, поскольку ее не публиковали из-за отсутствия судебной практики. Конституционный суд Армении оставил в силе результаты парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня и обнародованных Центральной избирательной комиссией 14 июня. Об этом заявил в ходе оглашения вердикта председатель Конституционного суда Арман Деланян. Рассмотрение заявления 7 политических сил, объединенных в одно производство, КС Армении начал 26 июня. Решение Центра избиркома Армении не назначать повторное голосование на 3 избирательных участках, где были аннулированы результаты волеизъявления, привело к тому, что партия Царукяна, процветающая Армения, не добрав менее 200 голосов, не смогла преодолеть порог в 4% для прохождения в парламент. Организатор сплава в Приангаре, где пропал ребенок и двое взрослых задержан, об этом ТАСС рассказали в Следственном управлении СК по Иркутской области. В настоящее время 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. Местонахождение пропавших во время сплава в Приангаре ребенка и двух взрослых пока не установлено, уточнили в СК. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки и до 22 градусов тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Мари Баусковой в третьем круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу Баусковой. Ну а лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2025 году. Еще в одном матче с участием россиян Карен Хачанов встречается с Флавио Кабболли. Первый сет остался за Хачановым 6-0, однако во второй партии итальянец включился и выиграл ее на тайбрейке со счетом 7-6. В третьей партии пока что 5-4 на подаче Карен Хачанов. Футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона 2025-26. Награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона железнодорожников на сцене перед паровозом. На торжественное мероприятие были приглашены болельщики, имеющие абонементы на домашние матчи команды. Махачкалинская футбольная «Динамо» обыграла петербургский «Ленинградец» со счетом 3-0 в товарищеской встрече. Мячи забили Гамит Агаларов с пенальти, Ильяс Ахмедов и Тимеркан Сундуков. А вот грозненский «Ахмат» разошелся миром с сербским клубом «Новопазар» со счетом 1-1. В чеченской команде отличился Исмаэл Силва. Петербургский СКА пополнился шведским нападающим Линусом Вайсбаком. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один сезон. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: «Маяк». Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если...
1: Возвращаемся. Прочитаем то, что вы написали.
2: Да. Кстати, для того, чтобы мы были услышаны, необходима была та самая тишина. Да, вообще это условие для того, чтобы что-то услышать. Да, понятное дело, не абсолютная тишина, но хоть какая-то, чтобы было свободное место. И мне почему-то сейчас вспомнилось, что раньше, в середине 20 века, до изобретения всяческих медицинских современных штук и составов, был такой способ лечить зубы, когда надевали наушники на пациентов, включали очень-очень сильный звук, настолько мощный, что перекрывался канал восприятия, и можно было зубы лечить и не чувствовать боли из-за того, что как бы мозг болел от звука.
1: Вау.
2: Да, мы в этом смысле такие не очень совершенные существа, у нас канал ограничен. Дмитрий пишет: «Привет, тишина помогает перезагрузиться. В тишине ищу, за что бы зацепиться хорошими мыслями. Если рядом шум, который сложно игнорировать, ищу хорошие воспоминания и родную картинку из прошлого, где бы мог слышать этот шум. Спасибо вам за такую передачу». Я так понимаю, что мы сегодня в поисках шума и в поисках тишины находимся. Я имею в виду, как ее определить, что это такое и о чем мы говорим.
1: А я рассказывал в эфире, как я научился отключать звуки?
2: Нет. Мне,
1: а тебе рассказывал?
2: Мне не рассказывал.
1: Тебе не рассказывал? Да ладно.
2: Ты мне рассказывал, как ты дыхание под водой задерживаешь.
1: А.
2: И как ты мысли руками разводишь.
1: Да-да-да. За последние 3 месяца я научился отключать звук в ушах. То есть я, когда на улице что-то там, техника шумит, или соседи ремонт делают, или ребенок шумно очень собирается в школу с моей женой, а я в этот момент сплю, я научился отключать звук в ушах. То есть я визуализирую все, что угодно. Подводный мир, небосвод, какие-нибудь замки. Всегда разное что-нибудь ради интереса.
2: Пузырь.
1: Ну, все, что хочешь, да. И погружаюсь в звуковое состояние. Визуализирую какие-то пространства и погружаюсь в звуковое состояние тех пространств.
2: То есть это как музыка для медитации, только ты без музыки и без видеоряда.
1: Без музыки. И я ухожу, там. Я оказываюсь целиком полностью в этих пространствах. И внешний мир целиком отключается. И я спокойно засыпаю в полной тишине.
2: А ты когда-нибудь делал это в присутствии другого человека в комнате?
1: А это без проблем вообще.
2: Делал?
1: Я могу выключить все.
2: Нет, в смысле, ты не пропадаешь в этот момент?
1: Пропадаю.
2: Они там где-то собираются, пропадаю. Шумят кастрюлями на кухне, а ты раз, и тебя нет.
1: Меня...
2: Ты реально в замке там или под водой, да-да-да.
1: Ну,
2: заходит,
1: это...
2: нет папы.
1: Абсолютно так. То есть ты можешь это делать. Разговариваешь с человеком, да, и тут вдруг хоп, и отключился. Выключился, все.
2: А бывает такое? Вот ты говорил про описание отношений, а не объектов. И действительно, если я присутствую в разговоре с кем-то, это один разговор. А если меня нет, и мои мысли где-то там летают, но... на совещании, например. То есть человек докладывает, докладает, как говорится, рассказывает о выручке, о планах, а в комнате никого нет.
1: Ну вот слушай.
2: Всех там в телефонах, да?
1: Да-да-да.
2: Реально же никого нет.
1: Если... У вас была когда-то боль в зубе или в руке, да? И мы думаем о боли, она нас целиком заполняет. Но стоит нам отвлечься, боль исчезает. Это все прекрасно знают. Соответственно, мы можем совершенно спокойно переходить в любые состояния сознания, в которые не будет того, что может заполнять наш ум. И то же самое касается негативных мыслей. Ты просто переключаешься, ты отключаешь их, вот и все. И тишина... Ее не нужно искать. У тебя всегда внутри есть потенциал тишины.
2: Интересно, что если освоить эту технику, которую ты говоришь, она мне знакома.
1: Это просто практика.
2: Практика, да. Если ее освоить, то с ней совершенно невозможно смотреть фильмы, например, Кэмерона. И любые, где нагнетается саспенс. Тебе просто перестает быть тревожно. Они же на тебя работают. То есть, как это делать? Уровень один. Базовый уровень. Попробовать посмотреть ту же самую сцену, где ты очень переживаешь, чуть ли не до боли в сердце за героев, с выключенным звуком.
1: Нет, можно на румынском языке просто.
2: Это второй уровень.
1: Второй
2: подожди.
1: Уровень.
2: Первый уровень — это выключить звук. И ты понимаешь, что они довольно нелепо двигаются. Мне почему-то сейчас сцена, как Роза с Джеком на третьей палубе Титаника пытаются выбраться, когда он прикованный, а она за топором бегает по щиколотку в воде.
1: Кстати, фильмы Тарковского нисколько не пострадали.
2: Вот, я про это и говорю.
1: И Феллини, кстати, тоже не пострадали. Это еще смешнее будет.
2: И Чарли Чаплин, уж тем более.
1: Это да.
2: Вот. Это тоже хороший тест на шум. Или фильмы ужасов без звука вообще не страшные.
1: Ты знаешь, я бы предложил нам сначала задаться вопросом, почему мы выбираем постоянно шум, а не тишину? Почему мы в целом, как человечество, люди, живущие в городах, большими колониями, семьями, выбираем шум, мысленный шум, мусор, по большому счету? Мы же это выбираем постоянно. То есть мы знаем, что мы можем выбрать тишину. И когда ты идешь по полю один,
2: да,
1: ты выбираешь тишину.
2: По полю, в лес ходить с утра.
1: Эта тишина не внаружи, она внутри тебя, потому что ты сонастроился с внешней тишиной. То есть у тебя есть внутренняя тишина, которая просто отразилась во внешней. Почему мы выбираем шум? Вот в чем дело. Почему выбираем воронки эти самые, негативные мысли? Это же наш способ существования. Это первый этап. То есть можно сколько угодно трындеть о том, что вот мы умеем тишину, тишину. Вопрос другой. Почему выбираю не тишину? То есть это какая-то необходимость? Или это привычка? Да, или это уже замкнутость в чем-то?
2: Ты помнишь дурацкий опыт, когда людям предложили либо поскучать 15 минут, экспериментаторы их оставляли одних в комнате.
1: Американцев.
2: Но вот вам кнопка, бить. Если хотите, можете себя током ударить.
1: Да.
2: Там почти 100% этих людей били себя током, потому что очень скучно. Мне кажется, это же то же самое, что кажется... А может быть, так действительно происходит у кого-то, что если не будет этого самого шума, будет очень скучно.
1: Суть еще в том, Влад, что если бы провели второй эксперимент, где если тебе скучно, ты можешь ударить током человека, сидящего в соседней комнате.
2: Все бы, да?
1: Это
2: только
1: было
2: этим и занимались.
1: Да, этим бы и занимались. И ты видишь еще этого человека. То
2: и
1: есть...
2: это еще транслируется на телевизор, потому что это шоу такое.
1: То есть человек... О чем вообще? Хорошо, что ты вспомнил этот эксперимент. То есть человек, сидя в тишине, не выбирает ее. Он выбирает некое... То есть ему нужны триггеры. То есть мы выходим с тобой на экзистенциальный, онтологический такой кризисный момент человека, что я не могу чувствовать себя живым, когда нету внешнего возбудителя.
2: Когда нету эха, как бы, от
1: да,
2: меня.
1: Да, когда нет эха. То есть я, как нарцисс, не слышу эха.
2: У меня нет границ, да, получается? Я ни обо что не бьюсь,
1: да,
2: не соприкасаюсь.
1: А на самом-то деле у тебя нет границ, и ты ни обо что не бьешься, не соприкасаешься, и ты абсолютно тихое существо. Но принять это значит отказаться много от чего? От того, что меня удерживает в мире привязанностей. Я лучше буду выбирать страдания, чем выбирать пустоту.
2: Когда ты говоришь, что человек конструирует свой мир, да, выбирая те или иные мысли и состояния. И, например, я, страдая в отношениях с женой, я же создаю это страдание, да, потому что как будто, продолжая твою сегодняшнюю мысль, если я не буду страдать, то и меня нету, и жены нету, и вообще чем мы здесь все занимаемся?
1: Как мы будем играть в игры, да. В ЦСКА был, в баскетбольном ЦСКА был праздник, а мой сын ходил на баскетбольные тренировки, и можно было задать вопрос баскетболистам. И, может быть, они бы на него ответили, мы вопрос не выбрали, но мой вопрос был такой: а возможно ли добиться успеха вот в этом понимании европейском, да, на баскетбольной площадке, будучи буддистом и не будучи привязанным к самой игре? Меня этот вопрос действительно интересует.
2: Знаешь,
1: но в таком случае тогда мне не будет интересен этот успех.
2: Ты знаешь, вспоминая знаменитое интервью с Жупом Ван Хорстом, фолзащитником Барселоны, который просто пропал с радаров европейского мирового футбола, в тот момент, когда осознал, что внутри мяча пустота. Задавать подобный вопрос баскетболистам, мне кажется, довольно бестактно.
1: Так, почему?
2: Потому что не только внутри баскетбольного мяча пустота, но и как бы внутри кольца. И... идеальный бросок, он проходит через ничто,
1: да,
2: не касаясь
1: заполнение пустотой
2: обруча.
1: Пустотой.
2: Да,
1: пустоты,
2: да, да.
1: Пустотой.
2: Пустоты пустотой. И здесь...
1: Красиво, вот, да.
2: Мало ли что может произойти вообще.
1: Красиво.
2: Так, комментарий. Сергей пишет. Добрый вечер. Абсолютно тишина тоже некомфортно. В одном научно-популярном видео проводили эксперимент с ведущим, где он на час в специальной комнате с особым звукополощающими стенами остался со звенящей тишиной. Легкий шумовой фон нам необходим. Более естественный, так сказать.
1: Ну, мы прочитали комментарии и идем дальше. Слушай, я вспомнил свой опыт. Однажды после того, как я посетил кармолога и сказал ему, слушайте, я вот как-то к медитации никак не могу.
2: Ты знаешь, к кармологу можно ходить. Знаешь, кому нельзя ходить? К кармологу.
1: И он мне сказал, слушайте, Артем, ну просто сядь и 15 минут сидеть в тишине. Я сел. И что началось? Меня начало буквально... У меня было ощущение, что я падаю со стула. Я сидел за столом.
2: Ты начинал проваливаться, в смысле?
1: Да, я прям физически ощущал, что я падаю. То есть я, мой ум формировал воронку. То есть он настолько сопротивлялся вызванной мною пустоте. Пустоте движения, пустоте слов, пустоте мыслей, к которым я стремился. Потому что я думал о дыхании, просто о том, что я сижу и больше ни о чем. Что он начал меня прям реально воронку. Вот это, знаешь, ощущение, которое Толстой описывал во сне, что вот он лежит на кровати и понимаешь, что он падает над пропастью. Вот это было ощущение. Ощущение, физическое ощущение воронки. То есть ты умом понимаешь, что ты сидишь, но твое тело в состоянии падения, и ты боишься, что упадешь. Вот удивительное состояние.
2: Ты как его прошел?
1: Я его прошел, позволив упасть, но я не упал.
2: Прервемся на рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
3: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
4: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Настает час, когда следует обратиться к врачу.
5: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
6: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
7: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики».
8: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
9: Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым. Это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.
2: Очень хорошей точке закончил, когда ты сказал довериться этому самому падению, пойти в него, и оно прекращается, и ты никуда не падаешь.
1: А так со всеми страхами. То есть
2: в случае тишины, что это будет? Как раз вот попробовать просто остаться в ней.
1: Мы же не, понимаешь, у нас есть наше сознание, да, наш ум, наше эго, да, это все одно, и оно боится тишины, потому что ему нужна динамика.
2: Как тебе кажется, это природа наша такая?
1: Да, абсолютно.
2: Да?
1: Я могу объяснить, почему. Как мне кажется.
2: Потому что мне смотри, кажется, это фрейдовский бред.
1: Нет. Я думаю так.
2: Боятся ли
1: дети
2: тишины?
1: Ты сейчас оспоришь меня. У детей еще нет этого ума и эго.
2: Вот, я про это говорю. Так, давай.
1: У нас есть мозг. Хуже всего изученный, как ты знаешь, и так далее. Он эволюционно очень долго формировался. Какая главная задача у мозга биологическая? Выжить, да, оставить потомство, создать такую реальность, которая бы позволяла нашему телу, нашей физиологии существовать и продлить род. То есть, короче говоря, это такой...
2: Ты сейчас докинсовской, да?
1: Да. Наш мозг хочет этого. Хочет ли, вопрос такой, отражает ли, видит ли наш мозг реальность? Или наш мозг видит то, что ему необходимо и выгодно?
2: Мне кажется, второй вариант.
1: Понимаешь, да?
2: Да.
1: Но другое дело, что мы обычно никогда не отделяем то, что нам выгодно, от реальности. Мы говорим, то, что нам выгодно, есть реальность.
2: Допустим.
1: Но если мы предположим, что наш мозг выбирает не реальность, а выгодное представление о реальности, то что мы тогда имеем? Мы имеем предателя внутри себя, который не позволяет нам добраться до реальности.
2: Скорее, саботажника.
1: Саботажника, потому что он, более того, он говорит,
2: я на твоей стороне.
1: А вопрос,
2: а видит ли он эту реальность? Он же ее конструирует из чего угодно. Просто в твоей логике. Может быть, он, значит, видит, а нам дает картинку
1: искаженную. Может быть, по-другому. Он сам заражен страхом, потому что он забыл. Как Кингсли говорит, ты забыл, что он уже забыл, но он автоматически должен отстаивать определенную биологическую, держаться биологической линии вот этой. Тебе не нужно ждать правду о самом себе. Вопрос, кто я, разрушит тебя. Если ты пойдешь за собой, ты лишишься всего, что ты имеешь. Если ты развяжешься от своих привязанностей, твоя семья рухнет. Друзья отвернутся от тебя, ты останешься ни с чем. Читал ли ты про Иова? Вот у тебя будет все то же самое. Он же нас запугивает. Может быть, он сам даже не знает, что он запугивает. Но он говорит, слушай, Влад, слушай, Артем, я на твоей стороне. Я тебе забочусь. Я сделаю все, чтобы ты прожил нормальную жизнь. Понимаешь?
2: И сам при этом цепляется за рекламу нового клубного дома в Крыму, который стоит, да, самый дешевый, от 70 миллионов рублей, и говорит...
1: Да, потому что нет, твоя неудовлетворенность – это...
2: Хотя ты вчера, вот секунду будет... назад, ты вообще не думал о доме в Крыму, например.
1: Твоя,
2: да,
1: неудовлетворенность – это путь путь от себя. Вот и все. То есть наш мозг, понимаешь, наш мозг устроен как капитализм. Капитализму не нужен счастливый, благодатный гражданин, потому что тогда ему не нужно будет ничего.
2: В этом смысле ему не нужен и религиозный человек.
1: Ему нужен религиозный человек, который будет встроен в любую систему. Ему не нужен буддист, который свободен от привязанностей.
2: Ну, я думаю, христианин в истинно христианском смысле ему тоже не нужен.
1: Схимник ему тоже не нужен. Конечно, ему в истинном смысле никто не нужен. Капитализму не нужен истинный смысл. Угу. Ему нужны структуры, которые могут вырастать из философских, из религиозных, из общественных парадигм, которые, знаешь, что будут требовать от человека? Чтобы тот их обеспечивал, чтобы он ими занимался. Чтобы он выстраивал себя. Я мусульманин, я против христиан. Я буддист, я против капиталистов. Кто угодно. Я семьянин, я против child free. Все что угодно,
2: он еще
1: любые
2: рассказ...
1: системы. Это все ум делает.
2: Он еще рассказывает про свободу воли как большой аргумент.
1: Он много про что. Любые концепции.
2: Я посмотрел сериал отличный, «Плюрибус».
1: Посмотрел его, да?
2: Да.
1: Понравился?
2: Да, очень. «Одна из нас» или «Один из нас», он переводится на русский язык. И там, собственно, именно это и происходит. Там главная героиня пытается сопротивляться любви, угу, Богу и счастью. Потому что там происходит такая интересная штука. Значит, человечество получает какой-то странный сигнал из космоса, который... Из космоса буквально. Все космологи собираются, не понимают, что это такое, долго думают. Там, значит, вот какой-то четырехтактный сигнал. И потом один из них понимает, что это код, значит, химической реакции. Что это какая-то аминокислота. Они ее конструируют. И когда она попадает на человека, у человека разблокируются его возможности быть общим со всем человечеством. Угу. Он распространяется как вирус. И, в общем, все 8 миллиардов человек теперь это единый организм. Кроме 13 людей на планете.
1: Класс.
2: Которые не подвержены этому вирусу, потому что у них другой геном. Да, да, да. И вот это объединенное человечество, оно становится таким всеблагим, желает, оно не может лгать, оно желает тебе добра, оно готово для тебя все делать. И, соответственно, эти вот 13 человек по-разному живут. Кто-то живет в президентском номере, значит, у него красавица вокруг, пользуется, да. Картины с собой рисуют лучшие художники мира. Кто-то сопротивляется, как партизан во Вьетнамской войне, что вот мне от вас ничего не надо, вы зомби и прочее, прочее. А главная героиня, она, значит, топит за свободу волю, за индивидуальность, вы все рабы. А они все, знаешь, очень рациональные. В смысле того, что зачем нам всем по дому в Америке, если мы можем все вместе спать в спортивном зале. Потому что у нас нет никакого стыда, потому что мы все в голове друг друга. И, значит, главная героиня не может это вообще
1: принять. Классно,
2: понять.
1: Классно.
2: Да? Это просто перекликнулось с тем, что ты говоришь про капитализм и кто ему нужен. И вот такие ему не нужны. Кто живет в коммуне, кто готов отдать последнюю рубашку, и кто, значит, не беспокоится по поводу шума, по поводу страха своего перед этой тишиной. Ну, готовы ли мы туда? Вот мне очень понравилось в этом сериале, что он очень реальный, он не идеалистический. Ага. В смысле, очень понятные переживания этой главной героини. Что, как я могу выстраивать с кем-то отношения.
1: Классная антиутопия, очень нестандартная.
2: Если со мной на другом проводе, на другом конце провода не один человек конкретный, которого могу любить, а соседа не любить, а они все одновременно
1: это
2: существуют.
1: Это как муравей, да?
2: Да, да, да, да, да. Вернемся после новостей, пишите.
6: если сможешь.
10: Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному.
11: Анна Кигай, преподаватель философии.
12: Так говорит маяк.

0: В Москве 18 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Святогоровки, Грузского, Новопавловки, Анновки, Новодводяново и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: В Минобороны России назвали попытку Украины атаковать объекты в России стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбило более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймерс», сообщили в Минобороны. Уничтожение воздушных целей, которыми ВСУ пытались атаковать территорию России, велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах российской системы ПВО, сообщили ведомстве. Фальшивая риторика Киева и его спонсоров, разгоняющих чушь о переходе инициативы, нужна лишь для их самосохранения и выдачи денег на войну, заявил зампред Совбез России Дмитрий Медведев, прокомментировав освобождение Константиновки в ДНР российскими бойцами. Он предположил, что Зеленский может сказать, что сдача Константиновки – крупная победа ВСУ, а Брюссель должен заявить, что переход Константиновки под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск. Новая полоса безопасности на Украине произошла. Идет по территориям Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, сообщил Медведев. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Владимир Путин подписал закон, определяющий особенности возмещения вреда, причиненного землям сельхозназначения. Такой вред будет возмещаться лицом, которое его причинило, в размере, определенном в соответствии с методикой Минсельхоза России, а при ее отсутствии, исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородий земель сельхозназначения. Это позволит учитывать особенности сельскохозяйственного производства при исчислении размера вреда, причиненного таким землям. Президент России также сегодня подписал закон о сохранении на уровне 20 миллионов рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Тестирование красной кнопки для принудительной остановки беспилотников планируется провести на полигонах в текущем и следующем годах. Об этом рассказал ТАСС директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукрев. Он уточнил, что испытания могут пройти на Сахалине. По его словам, механизм красной кнопки прорабатывается в двух версиях – в легкой и большой технологической. Легкая версия предполагает доведение команды о необходимости посадки до операции беспилотного воздушного судна через инфраструктуру «Эроглонас». Адмирал Али Азмаи назначен в субботу командующим ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции, сообщают иранские СМИ. Они отмечают, что Азмаи сменил на этом посту адмирала Али Резу Тангсири, который погиб в результате американо-израильских ударов по Ирану. Ранее Азмаи командовал округом, в который, в частности, входят южноиранские острова Кешм и Кеш в Персидском заливе. Европейскую часть России накроют дожди, а температура упадет на 2 градуса ниже нормы. Столбики термометров остановятся на отметке плюс 20 градусов. Начало следующей недели будет таким же дождливым и холодным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Большая часть европейской территории России окажется во власти ненастной циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем и смещением его к Ладоге. Наиболее интенсивные дожди пройдут от юга Карелии через Вологодчину, Ярославскую, Ивановскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, где за 48 часов на каждый метр квадратный русской земли прольется от 20 до 40 литров воды, а в отдельных районах эта цифра будет достигать 5 ведер воды – на километр площади. Без осадков обойдется только на русском севере, Волговятском регионе и в низовьях Волги, куда заглянет погожий антициклон. Температурный фон станет умеренным. Днем на русском севере плюс 16-21, в средней полосе 18-23, в Черноземье, Среднем и Нижнем Поволжье, а также в Калмыкии до 28-33 жары. На юге нашей страны из-за дождей 24-29 умеренного тепла.
0: Дожди с грозами сохранятся в Москве и Подмосковье предстоящую ночью, а также днем в воскресенье. Об этом рассказали ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. Ранее синоптики также сообщали, что в течение сегодняшнего дня в столице и по области действует желтый уровень погодной опасности в связи с грозой, дождем и усилением ветра в порывах при грозе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБ, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дождь, гроза и до 21 градуса. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Предстоящую ночью в городе 15-17 градусов, днем максимальная температура в городе 20-22 градуса. Сейчас в Москве плюс 19.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы возвращаемся с вами. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня мы говорим о тишине.
2: О пустоте.
1: Как, о пустоте. И ты знаешь, что я подумал? Вот мы тут как-то с Владом выходили после эфира на улицу. И у нас на входе есть охранник, и на выходе разные охранники. И вот на выходе был такой серьезный охранник, помнишь? И я говорю, вы что такое... А, он начал досматривать твой рюкзак.
2: Да.
1: Я говорю, вы что такой серьезный? Вы что... Я говорю, вот ты прям такой серьезный! И он говорит, я не выспался. И улыбнулся. Мне так это нравится все. Ну что вот, когда ты как-то вот... Человек серьезен, да? А ты к нему так по-доброму.
2: Как Буськи, да? Ты вот видишь, что он Буськи.
1: Да, и ты. Это как-то вот. Ну что ты такой? Ну что ты такой?
3: Ирина пишет: спасибо за интересные эфиры. Добрый вечер, Артем и Влад. Люблю тишину и молчать. Ездила раньше всегда на природу, потом прикупила дачку. Мне нравится вот это. Прикупила дачку. Избушка на краю леса, далеко не огород. И уезжаю туда, слушать и созерцать лес и речушку, молчать. А если из-за работы редко бывают дни тишины, то я заболеваю. Мне для жизни необходима тишина и покой. Появляется у нас уже соматический уровень, да? Необходимый просто для внутреннего баланса и равновесия.
1: Ну, то есть, действительно...
3: А я думаю, очень многие заболевания у людей в городах вот именно от раздерганности.
1: Жизнь с чужими ритмами, потому что там происходит.
3: Да, точно.
1: Давным-давно я делал эфир еще... Ты не был на
3: Один
1: маяке.
3: Один из прорывных твоих эфиров. Нет, я уже был, но мне кажется, с него началась эра.
1: Эра?
3: Какая? Твоя.
1: Моя?
3: Да.
1: Да,
3: ну ты вначале просто умничал и лекции читал на маяке.
1: Да, да, да.
3: А потом...
1: Ну, у меня вот родилось, да.
3: Зашло про ритмы, и вот
1: я творчество как-то родилось это.
3: Илья из Саратова, 39 лет, пишет нам. Здравствуйте, я могу в тишине находиться долго, при деле каком-то особенном. Интересное расследование в голове происходит, откуда и почему возникают мысли, к чему приводят, как ими управлять, для чего они нужны. Доброго вечера.
1: Прекрасно, Илья, потому что я себе вот записал эту вещь. Я когда читал про этого Александра Гротендика, мне пришло вот это мое, вот эти мысли, которые много раз ко мне приходили, я их смог как бы сформулировать. Ведь это совершенно удивительно, что мы живем нашей жизнью. Живем их, живем, и много что в них делаем, и посуду моем, и на работу ходим, и детей воспитываем, и так далее. Но мы можем совершенно спокойно все свое внимание уделить какому-то вопросу, который нас интересует. Это абсолютно абстрактные вопросы. Начиная от того, вот у меня есть рука. И рассматривая руку, и она двигается, я ей двигаю, или рука... Ну, это от банального до...
3: Джеймс Кэмерон так «Терминатор» придумал.
1: Да?
3: Второго.
1: Да?
3: Он смотрел на руку, как она двигается, сгибается, разгибается. Ты же помнишь там...
1: Да, помню.
3: Это робая
1: компания. Ты можешь... И вот те вопросы, что Илья задает, да, к чему приводит мысль, да? И почему, если я прошу Влада, подумай, ты сейчас что-то подумал?
3: Нет, я прям это...
1: Тебя...
3: Остановился.
1: Да, а я тебе говорю, не думай.
3: То же самое. У меня с этим проблем нет, знаешь.
1: Я просто это подсмотрел в одном видео, где мужчина так обратился к интервьюеру, сказал, не думай. Он говорит, не могу не думать. Говорит, подумай, не могу думать, да? Это же удивительно, удивительный феномен, что мы совершенно теряемся, что там происходит, откуда рождаются мысли, или вот космос, ну, любые темы, или кто я, где я, что я, вот я сейчас сижу, в каком смысле я сейчас здесь сижу в студии, кто именно сидит в студии, я сейчас произвожу слова, откуда рождаются эти фантазии, что источник, то есть я о чем?
3: Знаю ли я свою следующую мысль до того, как она ко мне пришла?
1: Да, или когда в детстве ты думаешь, так, сейчас я попробую не думать. Но я думаю о том, что я не думаю. А теперь я думаю о том, что я не думаю, о том, что я не думаю. У тебя было такое?
3: Да.
1: Это просто невероятно. И вот ты можешь в любой момент своей жизни взять и как в черную дыру туда уйти в разные фантазии о простых вещах или о том, что такое точка. Да, или о полете птицы. Или о звуке, который производится.
3: Мне кажется, ты описываешь прямо поле творчества.
1: Да,
3: именно
1: это
3: из
1: творчество.
3: Этого и рождается то, что потом назовут искусством.
1: Так и есть. И это удивительная способность человека. То, что я сегодня сформулировал, да, что тишина – это форма внимания. И я целиком уже внимателен к тому, чего до этого для меня и не существовало, как вопрос. Я никогда не думал о том, что такое я, никогда не думал о том, что такое мысль, я никогда не думал о том... И вот есть слово, и есть образ, стоящий за словом. Какие между ними отношения? Согласен ли я с этими отношениями? Я помню, я шел в детстве из школы или в школу и подумал, что вот это дерево. Насколько дерево подходит этому объекту, слово «дерево»?
2: Ой, я тоже так делал.
1: Да это для детей совершенно естественно. Это Корней Чуковский описал от двух до пяти в книге.
2: Чукоккали?
1: От двух до пяти. Ага. То есть, когда дети видят слова как слова, а не как знаки, ведущие к объектам. Ну, и это может касаться чего угодно. То есть, и вот это остранение мира, по большому счету, позволяет нам к нему прикоснуться по-своему. Потому что с годами мы принимаем мир как данность, известную нам. И отсюда-то и берется шум. Потому что на самом деле эта данность не является фактом. Она не истинна. И наша внутренняя тревога, стресс, вихри вот эти, это же ведь это то, что мы слово «саботаж» сегодня использовали, да? Это на самом деле наш внутренний протест против нашей заблужденности. Нет проблемы в том, что есть вихревые мысли. Есть проблема в том, что мы верим, что это и есть истина.
2: А мы вообще можем не знать никакой истины, в том числе то, что мы считаем истиной. Тут вопрос, как мы узнаем истину.
1: Да.
2: Мне, я сейчас читаю замечательную книжку Вольфрама Айленбергера. Вольфрам Айленбергер. «Ад Маргином» — и это третий его том, который посвящен истории философии через личности 20 века. То есть у него в каждой книге он берет четырех героев, начиная с 20-х годов, потом, значит, военное время.
1: Первый был Витгенштейн, Бенемин,
2: Хайдеггер
1: и Кассерер.
2: И Кассерер, да. А во второй были, было четыре женщины. Там была замечательная Симона Вейль.
1: Вейль,
2: Арендт, Айн Рэнд. И еще кто-то.
1: Вирджиния Вулф, может, нет? Я не читал.
2: Вот. Ну, нет, не Вирджиния Вулф раньше, по-моему, была. И сейчас в третьей книге, значит, это Теодор Адорно, потом Сьюзен Зонтак, Мишель Фуко и фамилия похожа на Айленбергера, тоже немецкий замечательный.
1: Ну, не суть.
2: Не суть. Вот, просто как раз про него я хочу сказать. Он против Куна пошел, против методологии науки, против того, что, то есть вечный вопрос Канта, что я могу знать, во что я могу верить, и он...
1: Фейерабенд.
2: Фейерабенд, да.
1: Я не знаю.
2: Пол Фейерабенд, у него замечательная автобиография на русском языке.
1: Ты читала?
2: Да. Вот, очень интересный философ, именно интересен тем, что он со всей очевидностью увидел, это даже не тупик, это коллапс западной мысли, которые вот Гегель занимался, которые и те вопросы, которые ставил перед собой Кант, да, что я могу знать? Фейерабенд говорит, я, похоже, ничего не могу знать, потому что все, что я могу знать, это является конструируемым нарративом власти. Власти в смысле идеологии, да? Угу. Идеологии не в смысле политической.
1: Власти языка, власти можно, языка, так,
2: можно
1: сказать,
2: так сказать, да. И просто задуматься о том, а я откуда знаю, или откуда я уверен в том, что я уверен, да, вот продолжая твое размышление, тоже может приводить нас в точку тишины.
1: То есть на самом-то деле это все с Декарта начинается. И об этом Миндл же пишет, что Декарт сформулировал вот эту вещь, важность эмпирического опыта как такового. И после Декарта мы...
2: Эмпирического? Что
1: да,
2: ты имеешь в виду? Он
1: что
2: же
1: если
2: говорил...
1: я, Влад, тебя вижу, то ты для меня существуешь. Ты как бы присутствуешь, и ты как бы становишься фактом моей реальности. И вот то, что я называю мир как факт, да, и отвлекает меня от мира. То же самое, что со словами.
2: Ну, то есть смотреть на мир, пытаясь не использовать ярлыки, ничего не называя, это как будто единственный
1: способ... То, что Гусарль пытался
2: пытаться,
1: сделать.
2: Да, феноменология именно этим занималась. Не оценивать мир, да, не теоретизировать его, а попытаться, ну, войти в контакт с ним.
1: Да. Это то, что всегда было доступно японской культуре, которая могла просто описывать мир. Это то, что ты мне рассказывал про Витгенштейна, который
2: да,
1: просто...
2: Да, поздний Витгенштейн. Собственно, расскажи. Из этой книжки я взял эту историю. Фейерабенд в начале своей... Нет, Адорно. В начале своей академической карьеры в венском кружке обитал. Где-то рядом с ним. И уже тогда заслуженный мэтр, полусумасшедший, по мнению большинства...
1: Кстати, тоже есть человек, не сообразуется с общепринятой реальностью, неважно, насколько он был бы велик,
3: тут же его сумасшедшим
1: объявят. Что, значит, Витгенштейн, что Гоголь, его сразу называют сумасшедшим.
3: А Витгенштейн, значит, он в окопах Первой мировой написал свою великую первую книгу. Весь мир сошел по ней с ума. Он там
1: потом... нифига не понял.
3: Нифига не понял. Он тусовался в Лондоне, потом разочаровался в академической философии, уехал в австрийские Альпы преподавать неграмотным детям крестьян математику и прочие предметы. Очень страдал от того, что они тупые, и приходится их бить.
1: У Гротензика точно бить. Такая же история.
3: А, вот. И потом, он, значит, он еще перед этим, он же из самой богатой европейской семьи, mm-hmm. или австрийской семьи, да. отказался от наследства в пользу своих сестер и брата, возвращается потом снова в Вену, живет, значит, в своем дворце в Вене, и приходит к нему Адорно домой. Говорит, может быть... А там его швейцар строгий встречает. И говорит, может быть, господин Витгенштейн придет к нам на кружок и расскажет нам. А тот написал свою книгу вторую в конце жизни. «Философские размышления». И, где он полностью опровергает все, что написал первый в Первой мировой войне. И вообще, говорит, единственное, что может делать философ, это описывать. Да? Мы не можем мыслить. Да, все знают вот эту фразу из первой книги, о чем невозможно говорить, о том положено молчать. Mm-hmm. Да? А тут он говорит, ни о чем невозможно, похоже, говорить. Да, можно только описывать. А Венский кружок, как и многие другие люди, подумали, но он, наверное, прикалывается. В общем, почему-то Витгенштейн пришел к ним на заседание, когда народ венский узнал об этом, набралась огромная аудитория, люди сидели на головах. Приходит Витгенштейн, минут 20 описывает, что видит, типа бархатные зеленые шторы, гладкая поверхность стола, фарфоровая чашка с чаем, встает и уходит. То есть он просто описал предметы, которые были в комнате, как люди перед ним одеты, и уходит. И все-таки, ну, с ума сошел Людвиг.
1: Но ты не сказал важную вещь, что швейцар сказал, что он вам ничего не сказал.
3: А, нет, швейцар, когда Адорно сказал, а может быть, Витгенштейн к нам придет, он сказал, господин Витгенштейн ничем не может вам помочь. И он говорит, а только когда Витгенштейн все-таки пришел и 20 минут описывал занавески, тогда я понял, что имел в виду швейцар, хотя тот даже не вкладывал.
1: Возможно, швейцар был единственный, честно говоря, кто понимал, о чем Витгенштейн, понимаешь?
3: Возможно.
1: И мне сейчас мысль пришла, да? То есть, если Витгенштейн прав, и все, что мы можем, это описывать. В принципе, чем и занимается та же самая
3: литература,
1: японская каллиграфия.
3: И кино хорошее, именно этим,
1: да,
3: занимается.
1: Описывать.
3: Даже истории рассказывать — это уже перебор.
1: Ну вот берем мы цикл лекций Мираба Мамардашвили, да? Что это такое мышление? Если мышление — это описание, то описание чего?
3: Внутренних структур.
1: Вот. Понимаешь?
3: Да.
1: Даже мышление — это
3: описание структур, которыми я захватываю этот,
1: конечно,
3: мир.
1: Конечно.
3: То есть
1: более
3: видеть
1: того,
3: в каждом описании,
1: да,
3: мышление, породившее
1: получается,
3: это описание.
1: Получается, что акт речи, который мы сейчас с тобой в прямом эфире производим, это формирование этого мира.
3: Да.
1: Поэтому я и благодарен нашим радиослушателям, которые задают вопросы.
3: Вплетаются
1: вопрос.
3: Да, в
1: они
3: нас.
1: Позволяют проговаривать этот мир точнее. Вопрос весь в точности. В точности описания мира. Это очень сложно сделать.
3: Причем 100% не будет никогда. Единица будет никогда.
1: Да.
3: Это всегда приближение.
1: Потому что я понимаю, что в детстве мои интуиции были точны, но у меня не было языка их сформулировать. Потом, когда у меня появился язык, и я начал формулировать этот мир в университетские годы и позже, даже когда я начал работать на радио «Маяк», это было очень неточное описание. С годами мое описание мира, мое вговаривание себя, проговаривание себя становится все точнее. Но каждый раз я вижу, что оно, ну, как бы не точно.
3: Ну, как Мендел говорит, изреченное «дау» не есть целое «дау».
1: Да.
3: Да? Или мысль изреченная есть ложь.
1: Следовательно, возвращаясь к

0: Холмс освобождал свой ум от этих вихрей. Эмоциональных, фактологически неточных.
1: Он был как феноменолог, опять же.
0: Да. Он просто отбрасывал все, что не является частью той картины, которую он рассматривал, и поэтому видел, как оно все выглядело.
1: То есть ему не надо решать загадку, ему нужно отбросить все, все неправильности, и тогда останется единственный.
0: Да.
1: То же самое происходит и у Агаты Кристи, да, когда, например, вот этот ход, когда сам расследователь выходит на самого себя, что ни один нормальный человек не сделает, да, ну никогда. Я же знаю себя, я же не совершал этого.
0: Это в каком романе?
1: Я не помню. В каком-то из романов.
0: Вот, там есть слово «эсквайр» в названии?
1: Я не знаю. Это, дорогие...
0: Слово «эсквайр» меня всегда захватывало.
1: Да, начиная с «Острова сокровищ».
0: «Эсквайр». Господи, как круто звучит.
1: Александра пишет. Добрый вечер. Какая приятная тема. Слушаю, и на душе так хорошо. Люблю и наслаждаюсь тишиной при любой возможности. При этом находиться в своих мыслях, в своих мечтах, тайнах и размышлениях. Никогда не понимал людей, которые включают телевизор для шума, для заднего фона, которые этим промышляют. А немножко парадоксальный ее комментарий, ваш комментарий, Александра, потому что вы это пишете на радио «Маяк». При этом вы пишете, что наслаждаюсь тишиной при любой возможности. Сейчас, видимо, нет возможности. Наслаждаться тишиной приходится нас слушать. Ну, пусть оно так и будет. Незаметно пролетел этот отрезок, нам пора на новости. Вернемся.

0: рекламной службы 495-105-5244.
1: В Москве 18:30.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важное ответственное решение. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что армия России полностью освободила Константиновку. Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где президенту доложили об освобождении стратегически важного города и других успехах российских войск в зоне СВО. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб. В Красном Лимане подразделение закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии проводит разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «РАК-СА-12» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: По данным Минобороны, также за сутки группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. В Красном Лимане в настоящее время идет разминирование и зачистка. За сутки сбиты 893 украинских дрона, говорится в сводке военного ведомства. Российские войска за сутки также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ и места производства и хранения БПЛА дальнего действия в 142 районах. Президент Владимир Путин подписал закон о расширении сферы действия ипотечных каникул. Заемщик сможет получить льготный период по ипотечному кредиту на срок до 18 месяцев, независимо от своего финансового состояния при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей. Сейчас взять такие каникулы в связи с пополнением семьи можно только в рамках общего основания о росте числа иждивенцев и лишь при одновременном падении дохода и высокой долговой нагрузке. Отдельного основания для первого ребенка в одобренном законе нет. Каникулы при его рождении по-прежнему доступны только через прежние правила с проверкой падения дохода. Закон вступит в силу с 1 сентября. Конституционный суд Армении утвердил итоги парламентских выборов 7 июня. Следует из решения КС по искам, оспаривающим результаты голосования. Ранее ряд политических сил подали в КС иски, которые оспаривали результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, а также нарушении правящей силы финансовой отчетности. Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут 3 политические силы. Правящие партии «Гражданский договор» достали 64 мандата, блоком «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет таким образом самостоятельно сформировать правительство. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дожди, гроза, днем до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, предстоящую ночь в городе 15-17, днем максимум плюс 22 градуса.
2: Новости спорта.
0: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты продолжается матч между Кареном Хачаном и Флавио Кабболли из Италии. Первый сет остался за Кареном 6-0, а во втором Кабболли проснулся и навязал борьбу россиянину, выиграв его на тайбрейке со счетом 7-6. В третьем снова на тайбрейке был сильнее уже Карен. Со счетом 7-6 он выиграл этот матч, эту партию. И в четвертой пока что 5-2 в пользу Кабболли. Еще одна представительница России Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Буусковой в третьем круге Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 4-7, 7-6, 6-4 в пользу Буусковой. Лучшим результатом Самсоновой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2025 году. Футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона 2025-26. Награждение прошло в Черкизове на территории около домашнего стадиона «Железнодорожников» на сцене перед паровозом. На торжественное мероприятие были приглашены болельщики, имеющие абонементы на домашние матчи команды. Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров «Урала», сообщается на сайте екатеринбургского клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала». На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон на первой лиге 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из-за малокалиберной винтовки из трех положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Людмила Рощина победила в соревнованиях на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучший результат показала Александра Ануфриева, а в вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Пойми себя, если сможешь.
1: Да, мы возвращаемся, почитаем ваши комментарии.
2: Владислав пишет. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Всегда приятно вас слушать. Хотел поделиться по теме «Учиться слушать тишину». Спортсмены, занимающиеся подводным плаванием, фридайвинг, проходят специальную подготовку по этой теме. Учатся привыкать к молчанию, тишине, деконцентрации внимания, проприоцепции, медитативным навыкам. Также, к примеру, будучи в США, замечал на дороге знак «Остановись, оглянись, прислушайся». Это как-то в одной из лекций Александр Семенович Филоненко рассказывал об откровение, которое его посетило в лондонском метро. Они там, когда объявляют вот эти все в метро обязательные технические сообщения, там у них есть mind the gap. Это значит, что есть зазор между платформой и поездом. Но mind the gap, это, то есть обращая внимание на зазор, он как раз тогда феноменологический этап своей жизни проходил, и он понял, что это вообще метафора мира, что все время нужно учитывать и замечать разрыв между сказанным и помысленным, и тем, что это в реальности отражает. Так и здесь. Остановись, оглянись, прислушайся. Игорь пишет. Я выбираю шум, радиостанцию «Маяк», когда один в квартире или на даче. Настолько привык, что когда пропало электричество, на пару часов воткнул в приемник батарейки.
1: Шум шумом, но сложно, например, включить радио и слушать только радио.
2: Это правда.
1: Или включить...
2: Обычно оно на фоне где-то играет, а мы чем занимаемся? Картошку режем.
1: Речь не в звуках как таковых, а в нашем присутствии рядом с этими звуками. Насколько мы обращены к ним, к любым звукам. Потому что пробовали ли вы хоть раз, если вы живете
2: слушать
1: в городе
2: радио
1: с метро, прислушаться к метро, к звукам, которые в вагоне, в переходе, мы этого не делаем. То есть это касается... Дело не в шумах, дело в наших отношениях с ними, потому что если я в рассинхроне с шумом, я очень сильно буду уставать.
2: Да, сюда же история, например, которая была несколько лет назад, какой-то лауреат всех на свете премий в каком-то... какой-то город прилетел играть на скрипке в Нью-Йорке, по-моему, и он в день перед концертом...
1: Да.
2: Играл в переходе, и все мимо пробегали. Ну, кроме тех, кто остановился послушать, да. А при этом вечером там он полный концертный зал собрал, люди заплатили огромное количество денег, чтобы его же послушать. То есть это именно вот что рассинхрон. А Джордж свою гипотезу выдвигает. Почему мы выбираем шум? Потому что тогда есть куда отвлечься. Энергетически затратно обратить свое чувство внутрь. Не на тренированность. Это как вот знаешь, что полезно и перспективно сделать математику, окунуться глубже, прям только туда, а нет, делаешь биологию. Она проще и понятнее, еще и музыку можно включить фоном. Видео прислал отец в семейный чат. Произошло, по-моему, в Московском доме музыки или в консерватории. Там какой-то концерт был очередной, где симфонический оркестр играет популярную музыку. Квинов в данном случае. И, значит, поет со сцены «Show must go on». Оркестр ему подыгрывает, а на задних рядах партнера
1: драка
2: мужиков. Удивительно и то, что они дерутся, и то, что концерт не останавливается.
1: Ну и сама фраза «show must go on» предполагает. То есть кто-то действительно услышал обращение, понимаешь?
2: В этом смысле, например, можно понимать, где спорт, а где не спорт, потому есть ли музыкальное сопровождение. Потому что как ты будешь под музыку, например, играть в футбол, где все вот динамично, где внутренние ритмы самой игры могут меняться. А вот фигурное катание без музыки как будто невозможно. Хотя это было очень интересное зрелище.
1: Во время футбола тренер, например, дает наушники всем игрокам, и там, где надо сбавить темп, включается музыка спокойнее, где, наоборот, надо увеличить напор, включается drum and bass.
2: Это как
1: техно,
2: делать искусственное
1: говоря.
2: Дыхание в ритме а, staying alive, staying alive. Это же ритм для сердечной вот, реанимации. Так и здесь, да, у них.
1: Я думаю, это перспективно.
2: Да, это хорошая
1: мысль. Это интересно. Да. Еще у вратаря должна быть какая-то своя, видимо, волна.
2: Я как-то услышал от своей бабушки фразу, у нее все время работает телевизор очень громко на фоне. Я говорю, а зачем? Она уходит в другие комнаты, она там сидит чем-то занимается, телевизор просто как фон. Я думаю, многие так делают. Она говорит, когда выключаю, мысли появляются. Я тогда поразился, это было там лет 10 назад, что там за мысли такие, что вот их не хочется слушать, потому что мне это не очень знакомо. Не то, что я какой-то волшебный, но мне нравятся мои мысли, мне нравится мыслить. Я не всегда этим занимаюсь, да, мягко говоря, но бывает, что занимаюсь. Не знаю. У тебя есть такое?
1: Какое?
2: Что? что не хочется слышать свои мысли.
1: Нет.
2: А знаешь кого-нибудь, у кого такое есть?
1: Все пенсионеры, которые смотрят телек целый день.
2: Ага.
1: Не, ну не только, еще и офисные сотрудники, которые 5-2 работают, и они возвращаются и занимают свои там 2 часа свободного времени мемами или сериалами.
2: Джордж пишет, а зачем эту реальность видеть? Вот она будет кусаться, тогда и будем решать вопрос. Послушаем себя, лес, подкрадывающихся леопардов. По природе не нужно иметь идеальных существ просто так и сразу. Они должны умирать и вновь рождаться, ей нужен обмен. А если хочешь выжить, делай усилия, эволюционируй. Вот тогда ты нужен природе на подольше. Слушаешь и слышишь и себя, и природу, и все остальные важные сигналы.
1: Я бы так ответил Джорджу. Дело в том, что истина уже сейчас у нас есть. И не нужно делать никаких усилий. Нужно просто на нее сфокусироваться и все расслабиться. Поэтому не нужно ничего видеть. Нужно перестать, ну, нужно как раз развидеть то, что мы называем видением.
2: Ты знаешь, это очень капиталистический вопрос. Я вот сейчас на него смотрю, у Джорджа. Я сейчас поменяю одно слово.
1: Ну.
2: А зачем эту жену видеть? Вот она будет кусаться, тогда и будем решать вопрос. Послушаем себя, лес, подкрадывающихся, а подкрадывающие претензии. Жене не нужно иметь идеального мужа, просто так и сразу. Мужи должны умирать
1: и снова рождаться.
2: Отношениям нужен обмен. Если хочешь отношений, делай усилия и эволюционируй. То же самое можно про менеджера сказать, да? А ты развиваешься? А вы развиваетесь? Какие ваши главные качества? Стрессоустойчивость? И тут в этот момент должно где-то бам, это в литавру ударить, да? Ты дернешься или не дернешься? Не дернулся? Да, действительно стрессоустойчив. Датчики еще на тебя подключены, да? Смотри, пульс не скакнул.
1: Мы готовимся в космонавта.
2: Ага. Ирина пишет из Оренбурга. Добрый вечер. У нас на работе женский коллектив, и вот все любят поболтать. Чувствуешь?
1: Да.
2: Нотку. И вот все любят поболтать, рассказывают про семью, кто когда...
1: Бабёнки.
2: Кто когда... Курятник вот этот, да? Кто когда куда ходил, кому что где сказали. И к концу рабочего дня удивляюсь своей выдержке, что не вступаю в разговор, и по приходу домой, как я люблю свою тишину.
1: Ирина, а почему вы прямо не скажете?
2: Что я их презираю, да.
1: К этим женщинам. Слава богу, что я выше них, потому что выдерживать их совершенно невозможно. Если бы я участвовала в их тупых разговорах, я бы неизбежно деградировала бы.
2: Подожди, Ирина тут еще приводит стихи Рождественского.
1: Да, потому что я, извините меня, знаю поэзию Роберта Рождественского.
2: Стихотворение такое я вспомнил. Дай Бог нам мудрой тишины, закрой нам рты, отверзи уши, и слов лишь дай слова любви.
1: Я думаю, там закрой чтобы... им рты.
2: Чтоб пробуждались наши души.
1: Вот Ирина, так. Пишите прямо. Пишите прямо. Ненавижу этих...
2: Эти тупые разговоры.
1: Да, да.
2: Нет бы Рождественского обсудить.
1: Да. Так в этом-то все дело, Ирина. Видите, да, какая штука. Нет разницы между тишиной и их разговорами. То есть вы говорите, что есть они, есть я. Но вы как-то попали в этот мир с этими женщинами, с своим презрением. Уж извините, мы увидели тут презрение.
2: Насквозь.
1: Насквозь, да. Вы там присутствуете, продолжаете ходить. То есть вам это необходимо. Разницы никакой нет между тишиной в поле, тишиной в метро. Совершенно спокойно можно вести эти разговоры с теми женщинами.
2: Рассказывать о том, как любишь тишину.
1: Да.
2: Свою.
1: Расскажите им стихотворение Роберта Рождественского.
2: Что оно...
1: Девчонки, знаете, что мне вспомнилось? Стихотворение Роберта Рождественского.
2: Оно вам не рождает ощущение вот этого весенней капели, когда ты понимаешь, что все не зря. Я с таким чувством на работу устраивалась.
1: А еще помните, как мы в первый класс, да, шли?
2: Да. Или к бабушке приходим, у нее руки такие морщинистые и в муке, потому что она шанги печет, да, и вот этим творогом замоченным, сладким пахнет.
1: Ой.
2: Что?
1: Это уже второе свидание.
2: Джорджа мы в тупик завели. Он, значит, цитирует нас. Артем говорит, мы думаем, что наши мысли — это и есть истина, и типа удовлетворяемся и перестаем расти, но это ошибка. Эти мысли не истина, а бытовуха. Влад говорит, мы вообще не знаем, что такое истина, и знать не можем. И как теперь выныривать, спрашивает Джордж. Как понять, что мы приближаемся к истине?
1: Ну вот, Джордж, ничего не надо делать. Нельзя приблизиться к истине, нельзя от нее удалиться. Вы сейчас находитесь в истине. Если вы представите себя в состоянии человека, находящимся в истине, ваш вопрос просто исчезнет. Как только вы почувствуете, я сейчас в истинном состоянии, здесь, сейчас, и оно абсолютно истина. Я Джордж, Георгий, я сейчас нахожусь в истине, и все прекрасно. И, у меня все есть.
2: И в истине нет вопросов.
0: Пойми себя, если сможешь.
3: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
4: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить, и поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что переходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Если сможешь.
1: Ну что, Влад, надо дочитать наши сообщения наших...
2: Я просто сейчас должен сказать, что всю эту рекламу Артём читал мне свои стихи 15-летней давности.
1: И мы посмеялись.
2: Это смешно, да. Вы тоже можете их почитать.
1: Волга, Миссисипи, Нил, Ориноко, по твоим венам текут реки. Господи, скажи, тебе не одиноко. Закури.
2: Я ждал
1: все тарифы. Вулканы твои сигареты.
2: Какой талантливый молодой человек пропал.
1: Я помню, к моим родителям приехала, значит, гости приехали. Значит, подруга моей мамы и ее муж юрист. И он говорит: Артём, почитай мне свои стихи. А мне было лет 19-17. Я сел, читаю ему, он сидит такой, говорит: не бросай писать.
2: Юрист?
1: Да. Не бросай писать, Артёмушка. Да, я не планировал. Не бросай. А он уже подвыпил, как понимаешь. Не бросай писать. А надо писать. Это очень глубоко. Надо писать.
2: И ты не бросил, да?
1: Я не бросил.
2: Ну, хорошо. Ирина пишет. Вот я написала, что люблю молчать. Но я и поболтать очень люблю. Как выяснилось, курицы отличные собеседники. Собеседницы, я думаю, да?
1: Да.
2: Одно удовольствие с ними поболтать. А вот кот так себе собеседник.
1: Я очень люблю с таксистами болтать. Теперь я говорю,
2: а ты на чем машине не ездишь? Я тут понял, что мы все пересели на заднее сиденье.
1: Да, я тоже об этом думал. И говорят, машина нравится, все, пошел разговор. И все знают, что мне обычно говорят? Если честно, вот так вот они говорят. И потом поехали про тачки 30 минут разговаривали. Потом я выхожу и говорю: спасибо, это был прекрасный разговор. И мне так хорошо тоже. Но иногда, знаешь, разговор так выходит, и я как-то так что-то вплету, он говорит: да, так песню. Но как с этим? Я говорю, ну вот может так, да, ты прав. Но с другой стороны, говорю, да, с другой стороны, говорю, да, ты тоже прав.
2: Ну, ты же рассказывал в эфире эту замечательную историю, как ты в Дубае с индусом таксистом поговорил, до слез его довел.
1: Да.
2: Да. Хорошо, что есть машины, о них можно мужчинам поговорить. Вот как ты сказал, что там на день рождения сына пришел отец друга, полковник полиции, и можно с ним поговорить о машинах.
1: Можно о чем угодно. О футболе. Об обуви можно поговорить.
2: Об обуви, да, да.
1: Потому что разницы между обувью и Богом никакой нет. Потому что если
2: ты
1: вы находитесь
2: истины.
1: В пространстве отношений, вы сейчас в творческом режиме. Кстати, есть такой в Майнкрафте творческий режим. Творческий режим, он позволяет тебе все. Нет разницы. Ты говоришь о Боге, истине, там, Витгенштейне, или ты говоришь о развязке на МКАДе, или о том,
2: причем
1: как подорожало масло.
2: Есть
1: в магазине.
2: Хороший критерий того, подтверждающий то, что ты говоришь, это, например, можно ли об этом прочитать лекцию? Ботинки? Берем ванговские ботинки. Читаем лекцию. Да, обувь в живописи 19 века, например, да, там и малые голландцы у нас сразу попадают, селедки какие-то, туши фазанов, да, развязка МКАД, ну, это урбанистика, это уже целый курс лекций по тому, какие бывают развязки.
1: Да, это же...
2: Обо всем можно сделать лекцию, если можно, значит, там Бог есть, потому что лекция – это как раз зафиксированный, вытащенный вот этот вот... Вот эта цепочка мыслей, которая одна тянет другой, и это тот самый поиск в реальности, как оно друг с другом все сочетается.
1: Я позволил сейчас себе мысленный эксперимент переименовать один российский город, всего букву одну изменить.
2: Угу.
1: Тамбов переименовать в Тамбох.
2: Х или Г на конце?
1: Г, ага. Б, Г, да. И посмотреть, вот изменится ли жизнь в Тамбове за ближайшие 30 лет. Всего на 30 лет переименовать такой вот, да. Вот, там Бог. Вот так. Это было бы интересно. Это творческий режим называется.
2: Но еще придется для соблюдения правил русского языка изменить, убрать один предлог из песни.
1: Какой?
2: Ну, мальчик хочет в Тамбок.
1: Но из песни слов не выкинешь.
2: Да, да, да. Потому что в Тамбок, ну, что-то странное получается.
1: Мальчик хочет в Тамбок.
2: Тамбок, да.
1: Ты знаешь его чики-чики-чики там?
2: Джордж пишет, новая жизнь этого человека начинается с новой мыслью и заканчивается с ее завершением. И опять начинается с новой, посвежее или тусклее. Вот так и живем здесь сейчас, и ничего больше нет в прошлом, и никогда не будет в будущем.
1: Да,
2: наконец-то, Джордж.
1: Джордж, да.
2: Джордж, да.
1: А
2: так.
1: Следующий этап, когда у вас рождается мысль, вы понимаете, что эта мысль не есть вы. И вот как вы это понимаете, то вы освобождаетесь и от этих новых и старых
2: от
1: мыслей.
2: От воронок.
1: Да, вы освобождаетесь от воров и воронок, да. От воронежей, ножей и воронов, да.
2: Угу.
1: И все. И просто вы уже наблюдаете. Вот это самое благостное состояние, к которому я последние месяцы очень часто приобщаюсь. Очень хорошо, очень хорошо.
2: И тогда пропадают проблемы, например, описанные замечательно Джоном Кейджем в его знаменитом произведении 4.33.
1: Так.
2: Просто нет этих проблем, поставленные им перед мировым сообществом. Да, если кто не слушал это знаменитое произведение, можете... Оно везде есть, 4.33 оно называется, оно длится 4 минуты 33 секунды, музыкальное произведение, перевернувшее мир. Вот если у вас будут вопросы относительно его, значит, вот вы в точке воронки. Если вопросов не будет, то значит, вы вот в той точке, которую описывает Артем Николаевич. Олег пишет, тишина — это не про звук. Слыша все вокруг, я нахожусь в полной тишине. Олег из Тольятти. Вот, мне кажется, это тоже похожее описание этой самой точки. Что я одновременно и слышу, то есть я не закрываю уши, а глаза и рот, как эти знаменитые обезьянки. А я просто наблюдаю, пребываю,
1: да,
2: слушаю,
1: смотрю. Да, потому что слышу я всегда только себя. Вот и все.
2: И в этом смысле нету красивого или безобразного.
1: Да, есть.
2: Все становится реальным.
1: Все становится только таковым.
2: Таковым, да. Как говорил Бибихин, я опьянен таковостью всего. Вот это хорошее состояние. И оно знакомо, я думаю, всем. Другой вопрос, замечаем ли мы его, когда мы опьянены таковостью всего?
1: Какого
2: когда,
1: Мандельштама?
2: Например, экзамены сдали в школе. Да? Или права получили. Или после первого свидания получаем смс-ку, которая подтверждает, что будет второе свидание. Что мы тоже понравились, а не только нам. Она понравилась. Вот она. Таковость. Спасибо вам большое за то, что вместе с нами плели этот эфир.
1: Да, благодарим вас.
2: До новых встреч.
1: С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
0: Пойми себя, если сможешь. Большая энциклопедия лета. Июль.
6: Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
6: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Москве 19 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Это укрепрайоны, которые с 2014 года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными. Наши военные доказали обратное, сказал представитель Кремля. Песков также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Ранее Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Константиновке. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Константиновка составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской.
1: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
0: Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, а также прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Константиновка являлась 7-м по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области за последние сутки. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Святогоровки, Грузского, Новопавловки, Анновки, Новодводяново и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Как сообщают украинские СМИ, сегодня вечером в Сумах прогремел взрыв. Также слышны взрывы и в Одессе. Вооруженные силы России нанесут ответные удары в случае, если Зеленский продолжит осуществлять попытки нанесения ущерба гражданским объектам России. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. Попытка Украины атаковать объекты в России вызвана стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке, заявили ведомстве. 2 июля в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России. В ходе массированного удара в Киеве были поражены не менее 5 предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции. Продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям, упростили в России. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. До принятия нового закона квартиры, изъятые по суду у коррупционеров, можно было выставлять на торги лишь тогда, когда их рыночная стоимость минимум вдвое превышала расчетную величину, привязанную к средней стоимости жилья в регионе. Как пояснил соавтор документа, зампредседателя комитета Софеда по обороне и безопасности Константин Басюк, под это условие подпадало тогда только около 8 таких помещений. По словам сенатора, эти ограничения новый закон устранил, что позволит существенно пополнить бюджет страны. Сегодня готовы к реализации около 3000 жилых помещений, изъятых по суду у коррупционеров, сказал Басюк. Организатор сплава на надувных лодках по реке Иркутск, во время которого пропали 3 человека, ребенок и 2 мужчин, задержан, сообщает СК по Иркутской области. Во время сплава на надувных лодках в Приангарье, в местности между населенными пунктами Шаманка и Веденщина, 4-летний мальчик оказался в воде, его унесло течением. Спасти ребенка пытались 2 мужчин, их местонахождение, так же, как и мальчика, неизвестно. Сотрудники МЧС ведут поиски пропавших, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 или более лиц. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем максимальная температура в столице 20-22 градуса, сейчас в Москве плюс 19.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Итак, Александр Ветров в студии. Здесь у нас сегодня в гостях исполнительный директор фонда благотворительного «Правмир» Анна Видич. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И руководитель отдела стратегического развития этого же фонда Мила Геранина. Мила, привет.
2: Привет, Саша.
1: Но мы с Милой 100 лет знакомы. Ань, я не помню, вы были у нас когда-нибудь?
2: Нет.
1: Вы первый раз, у вас дебют. Мы будем на «ты» или на «вы» сразу?
2: Давайте. На «ты»,
1: давай. Можно. Отлично, мы все на «ты». «Правмиру» в этом году исполняется 11 лет, если я правильно помню. Тогда про Милу, ее бэкграунд мы какой-то знаем. Скажи, пожалуйста, про себя. Как ты попала в «Правмир» и зачем?
2: Ой, на самом деле я в «Правмире» уже 10 лет. Попала я туда в 2016 году. Зачем? Сложный вопрос, потому что захотелось.
1: И Мила попала в этом году, да?
2: Мила вернулась в этом году.
1: Она ходила туда-сюда.
2: Да, и снова вернулась в команду Сани, потому что вот и в 2016 году я тоже работала с Аней в «Правмире».
1: Несколько слов о «Правмире». Вот если бы вы не какое-то протокольное, да, заседание, а вот от души сидите, ну, там выпиваете на даче, говорит, ой, ну где ты там работаешь? А, «Правмир», ну что это за... Ну, такие скептики, да, и вы такие поворачиваетесь и красивую фразу о «Правмире». Что это было бы за объяснение?
2: Наверное, команда единомышленников.
1: Я прям представляю, как ваши подвыпившие друзья говорят, а, ну понятно. Ну так уж
2: и тут тогда с этими друзьями вступаю в поле зрения я со словами, на самом деле, когда человек оказывается в тяжелой жизненной ситуации и остается один на один со своей бедой, то «Правмир», и я не боюсь здесь, коллеги, не обидятся, единственный благотворительный фонд, у которого нет никаких политических, религиозных, каких бы то ни было окрасов, нет никаких ограничений. Он поможет человеку, который оказался в тяжелой жизненной ситуации, найти из нее маршрут, хотя бы для облегчения своей ситуации.
1: Вот поэтому называется «Прав», то есть «Правильный».
3: Нет, на самом деле история названия достаточно длинная. Изначально мы были «Православие и мир».
1: Угу.
3: И в 2019 году мы изменили свое название на «Правмир».
1: Угу.
3: Существует портал «Православие и мир», и фонд изначально был открыт в рамках этого портала. И сейчас мы отдельные юрлица, никак...
1: То есть вы друг к другу вообще не относитесь никак?
3: Да, сейчас на данный момент...
1: И не дружите?
3: Нет, мы дружим, конечно, у нас теплые взаимоотношения, но мы...
1: Почему вы решили уйти вообще от этой, от любой религиозности?
2: Саша, ее изначально не было.
3: Да.
2: Потому что, несмотря на то, что фонд назывался «Православие и мир», в нем изначально, с 2015 года, никогда не было никаких ограничений. Даже будучи с названием «Православие», фонд всегда открывал сборы помощи на людей, которые других конфессий.
1: Правильно ли я понимаю, что мне плохо, я могу звонить в «Правмир»? Или я поломал ногу, я могу звонить в «Правмир»? Если что-то случилось с моей тещей или моим ребенком, я тоже могу звонить в «Правмир»?
3: По большей части, да. Изначально фонд позиционировался как фонд срочной помощи. Срочная ситуация, которая требует срочной оплаты лечения и реабилитации. Сейчас мы вышли на новую программу, которая называется «Ассистент здоровья». И да, это именно та программа, которая поможет людям, которые не знают, что делать сейчас в эту минуту, пройти этот маршрут до фактического получения лечения, реабилитации.
1: Ну вообще, это же круто, не было ни одного фонда, который бы так действовал. Наоборот, эти сборы, они там долго открывались, какие-то ли там капали деньги. А то, что вот здесь и сейчас, это никто так не работает. И вы уходите, и вы тоже уходите из этой поляны, да?
2: Нет, мы с этой поляны не уходим. Просто раньше... Ну вот смотри, там ситуация, мы с тобой знакомы, либо там у тебя есть какой-то знакомый, у которого там что-то произошло, он тебе начинает рассказывать свою тяжелую ситуацию, мало того, что там очень большое количество разных, в принципе, тяжелых эпизодов, с которыми ты не готов их даже выслушивать очень часто. Ты говоришь, слушай, я знаю девочку, которой вот ты ей позвони, она вдруг она тебе что-то скажет. И вот ко мне и к таким людям, как я, включая там Аню, в принципе, нам коллегам по сектору, постоянно приходят какие-то знакомые знакомых, которым им вроде и сбор помощи-то открывается. Не надо, а что делать, непонятно.
1: Угу.
2: И вот благодаря Ане появилась программа «Ассистент здоровья», которая, если раньше мы были как такие отдельные маячки, просто человечки, волонтеры, которые помогали разбираться и говорили, слушай, ну вот, наверное, сюда надо пойти сейчас, потом завтра ты пойдешь туда-то, и тогда у тебя будет некая ленточка, то Аня в «Правмире», а почему именно Аня? Потому что с 2016 года Аня действительно старейший сотрудник «Правмира». Она смогла...
1: Такая молодая, уже старейший, да?
2: Да, это удивительное свойство женщины. Загадка, да, будучи молодой, быть при этом мудрой. Вот.
1: Не, подождите, можно? Я понимаю, что вы главная задача здесь ваша, ассистент здоровья, все расскажем. Мы все расскажем, не переживайте. Но я хочу понять, сейчас продолжается вот эта история, что где-то аккумулирована определенная сумма денег, и если кому-то очень быстро надо, то они обращаются к вам, и вы очень быстро эти деньги находите. Правильно я понимаю?
3: Все верно. По большей части так. Но в связи с тем, что ситуация в некоммерческом секторе достаточно быстро меняется.
1: В какую сторону?
3: Ну, в сложную сторону. Я бы так сказала. Сложности есть. Сложности в сборе средств. Сложности в первом касании донора с историей подопечного. Но, несмотря на это...
1: Что это значит? Касание это донора значит? С подопечным?
3: Объясню.
1: А донор всегда хочет касаться подопечного?
3: Нет, имеется в виду истории подопечного. Потому что у нас фонд, который рассказывает каждую историю подопечного и на историю собирает. То есть у нас в штате есть редактора, журналисты, которые связаны...
1: То есть у вас
3: сторителлинговый
1: фандрайзинг,
3: да,
1: правильно,
3: все
1: я понимаю?
3: Верно. Да, все верно. Да, и вот с этой историей раньше касалось достаточно большое количество людей за счет работающих сервисов, интернета, так сказать, то сейчас это касание...
1: Ага, когда у нас сейчас одни соцсети уходят, другие приходят, что-то где-то работает, что-то не работает, вы теряете тех людей, по сути, которые жертвовали, правильно я понимаю? А насколько упали за последний год, например, пожертвования?
3: А, процентов на 30%.
1: Если вас, ну как вы смотрите в будущее с этой, то есть технологической точки зрения, есть ли шанс восстановить?
3: Шансы всегда есть, и мы пытаемся найти новые выходы, новые методики работы с донорами. Соответственно, вот сейчас, вот что у нас сейчас начало выстреливать, что давно не выстреливало, это СММ.
1: Вот. Каким образом работает ваш СММ? СММ, это кто не знает, это в социальных сетях мы продвигаем наш продукт, наш товар, но в данном случае это история вашей подопечной.
3: Да, да, все верно. А подача. У нас изменилась подача.
1: Ага, tone of voice. Это что, как вы теперь разговариваете? Поговорите так вот, как вы разговариваете с нашими радиослушателями, как вы разговариваете со своими читателями. Что поменялось?
2: Смотри, давай начнем с того, что поменялся человек.
3: Да.
2: Вот есть аудитория «ты, я, Аня», мы там плюс-минус все возрастная категория одна, есть слушатели одной возрастной категории, есть другой, а сейчас приходит следующее поколение, уже начинают наши дети, они уже перестают быть детьми, они уже становятся взрослыми, и их тоже надо как-то привлекать и вовлекать в благотворительность.
1: За минутку, это максимум.
2: Да, да, да, да. Соответственно, у нас сейчас поменялся СММщик, и СММщик – это как раз представитель той самой аудитории, и он знает, как с ними разговаривать. Они разговаривают на одном языке. Знаешь, мне как-то дочь сказала буквально недавно фразу, она говорит: «Мам, ты молодец, что ты не пытаешься подстраиваться под нас и быть такой, как мы». Я говорю: «Это что такое?» Она говорит: «Ну, ты не используешь вот самые наши сленговые словечки, еще что-то». Я говорю: «А почему?» Говорит: «А потому что ты другая».
1: Ага.
2: «И ты будешь в этом плане смешна».
1: Ну, согласись, Мил, ты же такая трансформабельная, извините.
2: Я могу сколько быть угодно трансформабельной, но мне...
1: Если тебе надо будет деньги с этой аудиторией собрать, то ты заговоришь на их языке. Это просто неплатежеспособная аудитория.
2: Я до конца не заговорю. А вот человек, это, знаешь, это равный равному. Когда к тебе приходит...
1: Равное консультирование, понятно.
2: Да. И, соответственно, у нас СММщик равный консультант. Он разговаривает с аудиторией на языке этой аудитории.
1: Ну, расскажите, как фондом сейчас привлекать людей? Для того, чтобы 50 рублей люди, там, 30-50, да или просто информационная поддержка. Что это за язык? Это только сленговые словечки современной молодежи?
2: Слушай, нет, дело как раз не в сленге, а дело в том, что не врать. И это было всегда.
1: Я завис. А вы врали раньше?
2: А, нет, не врали, но мы сейчас изменили тональность того, как мы не врем. Раньше мы не врали для взрослых людей, сейчас мы не врем еще и для молодых.
1: Вот хорошо, хочется прям уже мне прямо сейчас хочется зайти на сайт, да, как там, как попасть на ваш сайт вообще?
3: Фондправмир.ру.
1: Фонд
2: все максимально просто.
1: И посмотреть, да, и там уже мы что-то увидим, да, новую тональность.
3: Так, на сайте новая тональность пока еще не реализована. Мы в процессе как раз таки.
1: Где можно уже посмотреть?
3: В социальных сетях. Можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте. Также можно посмотреть на Яндекс.Дзен. Собственно,
1: а там видео
3: уже.
1: Или...
3: И видео, и фотографии, и, собственно, все, что сейчас мы публикуем. Там
1: понятно,
3: есть.
1: То есть вам очень сложно просто воспроизвести этот тон, да? То есть воспроизвести подачу.
2: Конечно, потому что и ты тоже его не воспроизведешь. Ну, давай честному другого возраста.
1: Ну да, я соглашусь. Но мне кажется, какие-то основополагающие вещи все понимают. Неважно, на каком языке, красивым ты говоришь или молодежным.
2: Это важно. Да? Знаешь, когда моя 74-летняя мама, которая будет слушать этот эфир, говорит, доча, ну кайфовенько же. Вот я прям смотрю, я понимаю, что вот мама пытается сложить все вот эти временные, а моей маме не свойственно это слово. Угу. И оно по-другому уже звучит.
1: Правильно ли я понимаю, что поменялись вообще и сектор поменялся, и время поменялось, и все поменялось, и язык нашего обращения должен быть другой? То есть и меня как журналиста, и ваш как представитель НКО, да? То есть он какой-то должен быть другой. Но ведь наша аудитория нашего возраста тоже никуда не ушла, она же с нами.
3: Вы знаете, статистика показывает то, что раньше благотворительность работала на сострадании, на слезных историях, на жалости, по большей части. То есть человека для того, чтобы сделать пожертвование, ему нужно пожалеть человека. То сейчас тональность меняется. Сейчас хочется пожертвовать людям непосредственно на историю успеха, на системность, на понимание результата. Вот за счет этого тональность меняется.
1: Вспоминается сразу много историй. Например, Вероники Скугиной, если вы знаете, о ком я говорю, это девочка без ног, она в Питере живет, она и актриса, и вообще прекрасный человек. И мы хорошо знакомы. Так получилось, что она ноги потеряла, когда там в аварию попала, когда она была подростком. Она спокойно об этом говорит. И вот действительно, вот сколько мы с ней общались, она говорит, я ненавижу вот это жаление, сожаление. Мы там много городов с ней объездили, и когда кто-то подходит, какая-то бабушка начинает креститься, она прям плюется. Ну, Вероника, ты что? Что? Почему? Что не так со мной? Я нормальная, красивая девушка. Да? И вот когда я выкладывал какие-то там сторис, все вот эти дела, и люди так классно реагировали на это, что типа, ой, какая бедненькая, нет, ничего этого нет, я сильная, да, у меня проблемы, конечно, мне тяжелее в Питере жить, чем вам, но тем не менее, живу, нормально живу, на мотоцикле езжу. Вот это имеется в виду?
3: Да, именно. История.
1: И Правмир хочет стать таким.
3: Это наша цель.
1: Ну что, мы пожелаем. Во-первых, когда будет сейчас пауза, я пойду посмотрю, что там вы уже сделали. Я хочу, чтобы наши слушатели тоже зашли в ВК Правмира и на сайт Правмира и посмотрели, зацепит, не зацепит. Хочется фидбэк какой-то. Зацепило или не зацепило? Если зацепило, прям напишите нам, друзья, зацепило. А я передам все девочкам. Ну, вы уже произнесли это священное словосочетание, скажу, ассистент здоровья. Ну, теперь расшифровывайте, что это и для чего.
3: Да. Можно я немножко предысторию, как мы к этому пришли? Длительное время мы работали как фонд адресной помощи по медицине именно, лечение и реабилитация. Мы провели аналитику в 2025 году, что, например, операции на сердце, которые мы оплачивали еще 5 лет назад в обязательном порядке, сейчас уже входят в программу ОМС. И оплачивать уже такие операции не нужно, потому что государство уже оказывает поддержку. Соответственно, где мы можем оказать помощь человеку? Мы провели аналитику между всеми нашими подопечными, а это порядка 6 тысяч человек. Где вы сталкиваетесь с проблемой? Где та проблематика? И 73% нашей аудитории ответила то, что маршрутизация. Мы не понимаем, куда идти после того, как нам поставили диагноз. Мы не понимаем, что делать, как получить это лечение.
1: А вы согласны с этим, что это действительно проблема?
2: Да, и это всегда будет проблема. И эта проблема не в государстве, и эта проблема не во врачах, а эта проблема в том, что когда ты находишься в тяжелой жизненной ситуации, у тебя не работает голова, и тебе порой надо, чтобы несколько раз...
1: Девочки, ну вы куда заглядываете, когда с вами происходит что-то? Ну вот мы с тобой сидим, Мил, да, на каком-то мероприятии. Первое дело, кто-то что-то ляпнул, ты куда лезешь смотреть?
3: В интернет, да.
1: Ну, в чем проблема?
2: А потом ты находишь такое большое количество информации, что ты путаешься в ней. Это, во-первых. И, в принципе, очень часто лезть в интернет и особенно находить какие-то волонтерские советы, это порой стрелять себе в ногу.
1: Это, слушайте, я можно проиллюстрирую, да, ваш рассказ? Тут недавно мы боролись с GPT, с платной его версией. Он мне, я что-то монтировал, и я говорю, ну давай так. Короче, он меня так забодал, он мне выдал 500 страниц, 500 разных рекомендаций. А, не так не получается, давай вот, я думал, я повешусь реально. Почему? Потому что мне казалось, что уже, ну, нейросети, они уже прокачаны, они уже знают, они тебе уже все выдают точно. И реально, это первый раз, когда я прям на него обиделся, и все, и мы перестали разговаривать с ним.
3: Да, у меня была точно такая же ситуация, личная история. Прям была точно такая же ситуация, пока я не написала нашему медкоординатору, не объяснила, и она мне пошагово объяснила, так ты не умираешь, все с тобой в порядке.
1: Это вот, то есть поэтому так, это важно, так. То есть интернет-то есть, но он не заменяет. Вот
3: он
1: это...
3: абсолютно точно не заменяет, наши врачи детально рассматривают каждую медицинскую выписку, анализы и так далее, и все-таки медицинский маршрут – это очень индивидуальная история. Как ни крути, интернет эту индивидуальную историю не сможет подстроить, потому что по большей части он работает как бы на на масштаб, на какой-то определенный протокол, а человек индивидуальный.
1: Ань, ну вы не первые, сейчас появляются уже, несколько лет назад, по-моему, первый у нас появился фонд, который стал маршрутизацией именно заниматься. Вы все равно идете в эту сторону, несмотря на то, что есть у вас попутчики или конкуренты,
2: это
1: я не
2: разное.
1: Знаю. Разное,
2: это, да? Это все равно разные направления. От маршрутизации, иди в такую-то больницу и сделай там то-то, то-то, это одно. Ассистент здоровья – это комплекс и маршрутизация, в том числе при необходимости. И в первую очередь потому, что есть в программе ОМС, и это человеческий контакт, который несколько раз

0: да.
1: Все нормально, ничего плохого не случилось. Но я согласен с этим. С другой стороны, это же все равно интернет-история. То есть у вас фонд в интернете, вас находят через интернет. То есть это в любом случае человек находится в этой
0: да,
1: цифровой
0: смотрите,
1: среде.
0: Да, смотрите, но наш медицинский координатор, например, может связаться по видеосвязи, по телефонному разговору. То есть это не обязательно переписка. Как удобно человеку. То есть мы человека изначально, когда он заполняет форму, спрашиваем, как вам удобно с нами общаться.
1: Давайте еще раз поиграем в ту же игру, в которую начинали играть, да. Вот если вы находитесь в компании там какой-то, и вам нужно объяснить, что такое коротко вот этот ассистент здоровья, и вы прям три предложения говорите так, чтобы все поняли. Вы выбираете какие три предложения?
0: Три предложения.
2: Три. Так, тогда давай я знаю. Я надеюсь, что три сейчас считай. А когда ты оказался в ситуации, как ты не знаешь, куда бежать, обратись в ассистент здоровья, и тебе разложат твой маршрут под тебя.
1: Отлично, ровно три предложения, аплодисменты нашей.
0: Я выиграла.
1: Так, и продолжаем эту игру. Обратиться как? Через что? Опять же, на сайт надо заходить или из телефона? А вот для моей мамы она не...
0: Можно с телефона, ну, то есть, опять же, у нас пока еще нету приложения, которое можно скачать, но в дальнейшем мы планируем это сделать, но на данном этапе это сайт. На сайте есть форма достаточно простая, которую необходимо заполнить, и уже по запросу с вами будет связываться специалист. Это не только медицинский координатор, это и психолог при необходимости, если нужна психологическая помощь справиться с диагнозом, либо эмоциональное выгорание по уходу за тяжелобольным родственником, а также юридическая помощь, юридическая медицинская помощь, которая подскажет, как получить то или иное лечение за счет ОМС, ВМП, государства, региональных квот.
1: А вот этот телефон, который у вас есть, 8800, он тоже в рабочем состоянии?
0: Да, он многоканальный, любой человек может позвонить,
1: то есть,
0: и мы ему ответим.
1: Аня, вот скажи, если я форму не заполнил, ну действительно, вот я с милой соглашусь, что не все умеют, не все понимают, где эта форма, еще непонятно, еще не всегда грузится, извините, я вчера пытался ваш сайт 8 раз, то он открывается, то не открывается, то открывается,
0: слушайте,
1: то не открывается.
0: Вчера
1: сорян,
0: вообще нонсенс был на самом деле, вчера вечером в конце рабочего дня у нас упал сайт за счет большого количества посещений, то есть за последние 10 минут вечером вчера попытались зайти 2000 человек, то есть там практически
1: люди, скажите,
0: потом
1: пожалуйста.
0: SEO наши посчитали, что почти 300 человек в минуту пытались зайти на наш сайт, и наш сайт не был к этому готов.
1: Это не хакерская атака? Это...
0: Нет, это не хакерская, это органика.
1: Вы где-то выступили, на маяке выступили, и все пришли,
0: так.
1: Да? Ну, то есть вот если для тех людей, которые не смогут зайти, вот точно так же, да, то
0: да,
1: можно по телефону.
0: Да, телефонный звонок, конечно. У нас и горячая линия юридической службы есть, они отвечают в рабочее время и отвечают на любые вопросы. И также у нас есть координаторы, которые принимают звонки по этому номеру телефона и готовы ответить на любые вопросы и помочь с оформлением заявки, формы, вне зависимости от того, что необходимо подопечному.
1: 8-800-775-78-96 8-800-775-78-96 Если я позвоню прямо сейчас, что я услышу?
0: Вы, скорее всего, вам ответит наш координатор. У нас их два, Екатерина и Евгения, и они помогут скоординироваться, что делать дальше, исходя из вашего запроса.
1: А вот с каким запросом я могу позвонить по телефону 8-800-775-78-96 круглосуточно? Не круглосуточно, а мы узнаем через несколько минут.
3: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

круглосуточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка,

0: «Теплый мир», Черничина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. За сутки сбиты 893 украинских дрона, говорится в сводке военного ведомства. Российские войска за сутки также поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ и места производства и хранения БПЛА дальнего действия в 142 районах. Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии детский сад «Барвинок» в прифронтовом городе Каменка-Днепровской Запорожской области. Данные о жертвах и пострадавших не поступали, сообщили ТАСС в администрации. Если Зеленский, предлагая президенту Владимиру Путину встретиться в Константиновке, выражает готовность приехать в Россию, то в Кремле это приветствует, но напоминает, что Зеленского все же ждут в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, какие именно киевскому режиму хорошо известно. Пресс-секретарь президента России также назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке не приступен, но российские военные доказали обратное. Ранее Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Константиновке. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца августа, но конкретных дат нет. Об этом сообщил источник ТАСС. Уиткоф несколько раз заявлял о желании приехать в Москву вместе с Кушнером, но дата их визита пока не определена, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что вопрос их визита в Москву должен решаться в двустороннем порядке, точная дата пока не согласована. Владимир Путин подписал закон, который дает право пострадавшим от хищения денег с банковского счета по своему месту жительства или по месту производства уголовного дела подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками. Согласно закону, соответствующий иск может предъявляться в суд по месту жительства истца, либо по месту производства уголовного дела, в том числе в случае, если его приостановили. Это возможно, если иск не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен». Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Николай Сергиенко. Екатерина Жемчужна умерла из-за тромбоэмболии 3 июля на 83-м году жизни. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза». Она многие годы служила в театре «Ромен». Прокуратура Кубани выясняет обстоятельства инцидента с тремя пострадавшими в парке аттракционов «Ривьера» в Сочи, где, по данным местных СМИ, один из вагончиков оторвался и рухнул с небольшой горки на землю прямо во время движения. Инцидент произошел вечером 2 июля. Компания молодых людей отмечала день рождения. На опубликованных в сети кадрах видно, что высота была относительно небольшая, сообщает РИА Новости. Сотрудники прокуратуры дадут оценку эксплуатации техники аттракциона. При наличии оснований будут приняты необходимые меры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь. Днем максимум плюс 21 градус. В Москве днем с прояснениями, временами дожди. Ночью 15-17. Днем максимум в столице плюс 22 градуса.
2: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Каболли в матче третьего круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Игра продолжалась 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. В четвертом круге Каболли сыграет против австралийца Алекса де Минора. Еще одна представительница России Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Баусковой в третьем круге Уимблдона. Счет в этом матче 4-6, 7-6, 6-4 в пользу Баусковой. Для Самсоновой лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2025 году. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Мирачук и Николас Маричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 3-2. Мячи забили Левай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин. В составе «Волжан» со штрафных отличились Михаил Баньяц и Дани Фернандес. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. У армейцев мяч забил Тамерлан Мусаев, а в составе тульской команды отличился Степан Обрывков. Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров «Урала», сообщается на сайте Екатеринбургского футбольного клуба. Иванов с 2003 года занимал пост президента «Урала» на новой должности. 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом. «Урал» начнет новый сезон первой лиги 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо». Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева, а в вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мухаммаджон Якубов. Сергей Новоселов стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатове. Он одержал победу в стрельбе с 50 метров из-за малокалиберной винтовки из трех положений. У женщин в аналогичной дисциплине чемпионкой стала Юлия Каримова. Чемпионат России завершится 11 июля. Тем временем футболистам и тренерскому штабу московского «Локомотива» торжественно вручили бронзовые медали чемпионата России сезона 2025-26. Награждение прошло в Черкизове. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня в гостях исполнительный директор благотворительного фонда «Прав мир» Анна Видич и руководитель отдела стратегического развития фонда «Прав мир» Мила Геранина. Мы сегодня рассказываем о новом проекте, новой программе этого фонда «Ассистент здоровья». Мы поняли, что уже прямо сейчас можно зайти на сайт «Прав мира» и найти форму, и отправить запрос свой. И после того, как этот запрос отправится, мне позвонит координатор, и дальше мы будем с ним взаимодействовать. И вот мы подошли к тому, что, во-первых, есть еще и телефон, но он не круглосуточный. А звонить когда можно? По нашему можно, времени, да, по московскому.
2: В рабочее время с 9 до 6 часов вечера.
1: И там ответят Екатерина и Евгения. Да. Две прекрасные девушки. 8-800-775-78-96. И вот сейчас самое интересное, что я, с какой просьбой, с каким запросом я могу или на сайт зайти, или позвонить по этому телефону.
2: Смотрите, мы вообще априори пытаемся построить экосистему внутри фонда. То, что человек может обратиться не только за маршрутизацией, но и за адресной помощью. Но изначально первичное касание непосредственно через ассистент здоровья. Ассистент здоровья может помочь ответить на сложные медицинские вопросы, которые есть у подопечных, у людей, которые к нам обращаются. Но в случаях, когда эта помощь не может быть оказана в рамках ОМС, госгарантии или ВМП, то тогда вступает адресная помощь.
1: А что такое вот это вот ВНП?
2: ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь. Это...
1: А почему там, какая вторая буква там?
2: ВМП.
1: А почему высокотехнологичная?
2: Медицинская помощь.
1: Понятно, все. Да. Расшифровали. Так.
2: Вот, соответственно, в таких случаях фонд берет поддержку на себя и открывает адресный сбор и оказывает человеку помощь в оплате лечения.
1: То есть правильно понимаю, что это в основном получается информационная, прежде всего, поддержка и маршрут вы выстраиваете информационный?
2: Да.
1: Я посмотрел на сайте, что у вас там, в хорошем смысле творится. Я, правда, не знаю, правильно ли я ударение сейчас буду ставить. Если что, пусть меня простят ваши люди, ваши подопечные. Михаил Ирбулдин, по-моему, такая у него фамилия. Вот ему был всего 21 год, у него семья, все, маленький сын, и вдруг инсульт. И вот такие истории у вас есть. Есть они у нас в нашей жизни. Вот, собственно, Ветров — это псевдоним. Я никогда не рассказывал эту историю. Макс — это мой однокурсник. Мы с ним дружили. Максим жил в Сочи, и он умер. Умер внезапно. У него был инсульт. Жена у него красавица и медик. У него остались два прекрасных сына. Это тоже произошло, когда он был молодой, здоровый. Никогда не курил, никогда не пил. Вот так бывает. И вот это к вопросу о чем? Почему вот такие истории особенно тяжелые для семьи? И вот когда это происходит, когда действительно семья теряется, непонятно, что делать, вот тогда можно звонить, да, или писать, и что вы сделаете в этой ситуации?
2: Смотрите, вот конкретно в том случае, который вы рассказали, здесь история такая, то что мы в любом случае будем рассматривать заявку на оказание помощи в оплате реабилитационного лечения, именно медицинской реабилитации. Почему? Потому что, да, по ОМС действительно есть медицинская реабилитация, но в тяжелых случаях этой реабилитации недостаточно. И фонд будет подключаться. Но также наши юристы помогут людям, обратившимся, понять, как получить эту реабилитацию за счет государства. Они расскажут маршрут, они скажут, какие заявления заполнить. Они даже помогут заполнить эти заявления, если у человека какие-то сложности, и отправят уже готовый шаблон.
1: Ну вот, кстати, на сайте сказано, что реабилитацию Миши действительно оказали. По ОМС недостаточно оказалось, действительно. И нужно было, чтобы восстановиться на реабилитацию, больше денег. Слава богу, что это случилось. А в итоге где тогда деньги берутся на все эти... То есть это адресный сбор по-прежнему,
2: это адресные,
1: да?
2: Адресные сборы, да. Это люди, которые не проходят мимо, откликаются на беду человека. И в любой ситуации человеку нужен человек.
1: Согласен абсолютно. Мила, а скажи, пожалуйста, вот эти люди, которые все помогают заполнить, у них какое образование? Ну вот я позвоню или пишу со своей проблемой. Проблемы же могут быть просто разные, совершенно диаметрально.
3: Смотри, вот заполнить — это техническая история. Здесь не нужно какое-то там специфическое образование.
1: Не-не-не, надо... кто отвечает мне? Не, вот те люди, с которыми я обращаюсь, они кто?
3: Есть врач.
1: Так, вот, врач.
3: За врачебную историю отвечает врач. За психологическую историю отвечает психолог.
1: То есть у вас есть психолог, врач,
3: да, и... Да, у нас целая команда. Люди профессиональные по тому направлению, за которое они отвечают. Единственное, координатор может быть там плюс-минус любой. Главное, чтобы это был адекватный человек с высокой долей эмпатии, задача которого — решить. Вот смотри, я хотела бы, знаешь, что-то дополнить про... То, что когда человек обращается за помощью, вот в той ситуации, в которой ты описала, в той ситуации, в которой Аня написала, большинство обращений, они на самом деле не только про «а чё ж нам делаться здоровьем-то?». Угу. У тебя, в принципе, жизнь рушится. Вот, вот ассистент здоровья – это про… Ну, поскольку рушится жизнь за здоровье, это про комплекс всех ситуаций. И вот каждый человек, который обращается в ассистент здоровья, наша задача, скажем так, клиентского сервиса, непосредственно нас как организации некоммерческой, которая стремится развиваться, сделать так, чтобы человек, который вот столкнулся с этим цунами, чтобы вот он, так, мы ему говорим, останавливайся, вот сейчас сидим, выдыхаем и рассматриваем всю твою ситуацию так-то, так-то, так-то. Потому что вот сейчас одна из подопечных, например, ассистента здоровья, у нее муж неудачно прыгнул в жару. И все, и у него травма ныряльщика.
1: Ну да, да.
3: И у нее, соответственно, дети, муж в коме, и непонятно, что делать, и ИВЛ, а у него еще есть хозяйство, а у него есть ИП, а у него есть какие-то обязанности. И одна женщина просто вот во всем вот этом вот сидит, и она даже не понимает, а куда ей начинать бежать.
1: Ну тут же вот прежде всего юридические, да, возникают, не только психологические,
3: да, но и медицинские. Да, это юридические вопросы по абсолютно разным моментам. А дальше происходит что? То есть ты, когда ставишь себя на место человека, который оказывается в этой тяжелой жизненной ситуации, ты идешь к друзьям. В чем минус друзей? Друзья – это прекрасно, друзья – это хорошая, замечательная поддержка. Но друзья в первую очередь тебя что делают?
1: Успокаивают.
3: И жалеют.
1: И жалеют.
3: Да, надо? Нормально не все надо? Успокоиться. Надо и успокоить, и пожалеть, но надо, чтобы рядом оказался кто-то в здравом уме, в трезвой памяти, который бы сел и разложил с тобой маршрут, не вовлекаясь эмоционально. Это не убирает наличие эмпатии, потому что ты должен сочувствовать человеку, но ты должен с ним сидеть и говорить: смотри, у тебя вот здесь бардак, вот здесь бардак, вот здесь бардак. Наша с тобой задача сейчас собрать вот этот вот пазлик. И мы сидим и разбираемся. Просто по разным абсолютно ситуациям.
1: Я посмотрел еще на сайте, у вас есть про Юрия Самичева, не знаю, правильно ли опять же ударение, там тоже все внезапно началось, ночью она заметила, что с ним что-то не то, но там дальше не буду рассказывать, это можно на сайте прочитать, там реанимация, восстановление, все это очень долго. Вот семьи, которые вчера еще было все вот так хорошо, первое, что, я так понимаю, вы делаете, это медицина, да, все-таки, то есть вы идете по медицинскому треку, а дальше как это все подключается, как подключаются психологи, как они узнают, что жена Юрия Самичева, например, что-то с ней не то, и ей нужна помощь такая психологическая или юридическая, допустим, как это работает?
2: Смотрите, не все же приходят сразу за психологической поддержкой. То есть человек может вообще не знать, нужна ли она ему или нет. То есть это происходит прямо в процессе коммуникации. То есть когда человек заходит по медицинскому треку, и когда врач начинает коммуницировать, врач все-таки у нас профиль, как бы, достаточно образованный врач с 15-летним стажем, врач общей практики, который отработал. Да, мы к ней сами ходим за советом и так далее. Она уже в процессе коммуникации может определить, нужна ли здесь психологическая помощь, и очень деликатно предлагает ее. Потому что напрямую в лоб это достаточно сложно. Человек может оттолкнуть, наоборот,
1: но
2: эту историю.
1: Но все это бесплатно, правильно я понимаю?
2: Да,
1: что все,
2: да,
1: о чем мы сегодня говорим, это вообще, да, все бесплатно. Да,
2: да, да,
1: бесплатно.
2: Это именно для тех граждан, которые по тем или иным причинам...
1: Еще одна история, это история Карины Маловой. Семья долго тоже не могла понять, что там происходит со здоровьем. Там дальше очень непростой путь был. И именно к диагнозу непростой путь был. Скажите, вот диагностика. Очень часто такое бывает, что и туда поехали, и сюда поехали. Вот меня теща любит, три мнения, да, три должно быть мнения. Это все объездила, ничего не получилось, в итоге лежит там, умирает, условно. Я сейчас, не дай бог, конечно, люблю свою тещу. Так вот, можно ли обращаться, если что-то с диагностикой? Мы не понимаем диагноз. Поставили там одно, там другое. Как разобраться?
2: Да, конечно, можно. Здесь вот как раз-таки наш врач будет рассматривать все документы очень детально и предлагать... Я не могу сказать то, что наш врач дает как бы второе мнение. Это мы не можем этого делать. В рамках нашей программы мы не можем давать второе мнение. Но в случаях, когда происходит недопонимание диагноза или недопонимание маршрута, то наш врач даст конкретные шаги, что нужно делать в этой ситуации.
1: Еще у нас будет возможность несколько историй рассмотреть, чтобы понять, чем еще занимается ассистент здоровья, через несколько минут.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым. Маяк. В это воскресенье утром хочу все знать.
4: начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
5: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны. Искусство сия Руси. Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Адриса милосердия. С Александром Ветровым.
1: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня исполнительный директор благотворительного фонда «Прав мира» Анна Видич здесь, руководитель отдела стратегического развития этого фонда Мила Геранина. Говорим о прекрасной программе, о прекрасном новом проекте этого фонда, который называется «Ассистент здоровья». Мне понравилось, как вы его слогируете. Я новые слова теперь по-русски, видишь, да, изобретаю. Слогируете от слова «слоган». Мы не лечим, мы делаем лечение возможным, да? Кто придумал? Интересно, мне кажется, хороший слоган. Но я так понимаю, что и лечите, и делаете возможным благодаря ассистенту здоровья. Мы уже разобрались, что в любой ситуации, давайте подытожим. Итак, если что-то случилось в семье с ребенком, неважно, какого возраста человек, ребенок, бабушка, именно по здоровью, да, можно обратиться. Можно обратиться в ассистент здоровья, найти на сайте запрос, ну там,
2: форму,
1: все понятно, да, там. Или же позвонить по телефону, который я обязательно чуть попозже еще раз напомню.
2: Я тебя поправлю. Да. В случае, если ты запутался и не понимаешь, потому что не надо, мы не замена 103. Мы дополнение в той ситуации, когда ты не можешь сам разобраться.
1: И сам, или ребенок, опять же, любого возраста, любого пола, любого вероисповедания, неважно. Я могу написать. Кто мне поможет? Подытожим. В какой ситуации? В диагностике меня направят. Мне не поставят диагноз, не подтвердят и не опровергнут. Меня направят куда-то.
2: Направят куда-то и переведут с медицинского на русский. Это важно. Тебе объяснят, что тебе, возможно, врач говорил, но ты недопонял.
1: А так бывает очень часто. Да. Птичий язык там, само собой, да. Дальше, второе, если вдруг нужна реабилитация или что-то очень сложное, то вы все равно можете открыть сбор для, на этого человека. Дальше, кроме этого, есть юридические вопросы, у вас есть тоже профессиональный, как и медицинский работник, так и юрист, который... Три юриста.
2: Более того, Правмир первый фонд, у которого профессиональная юридическая служба, и все вот сейчас уже у многих коллег есть, но все началось с Правмира. И наши коллеги, которые, собственно, стоят у истоков формирования этой службы, они-то как раз многих коллег и проконсультировали.
1: Вот так можно по-разному крутить ваше название. Правовой мир, правильный мир, любой мир.
2: Главное, чтобы мир.
1: И третье, это психологическая поддержка и помощь. Насколько это важно? Ну, вот я сейчас, не случайно же я третьим назвал, да, то есть уже в конце. Или неправильно я назвал, психологическая тоже очень важна поддержка.
2: Психологическая поддержка тоже важна. Здесь нельзя оставить у кого какой приоритет. Когда-то медицина, когда-то юриспруденция, а когда-то психология. Но очень часто до психологической поддержки надо дойти. Потому что чаще всего, да нормально, я все справлюсь, все хорошо будет. Но это важный элемент, который, если у тебя все хорошо, ты в гармонии, в балансе, в стабильности, то ты и сможешь уже непредвзято посмотреть на весь тот хаос, который вокруг тебя. Хаос, к сожалению, надо вот это вот все разобрать. И порой до оказания психологической поддержки люди доходят некоторые годами. Вот сейчас в службу обратилась женщина, с которой я общаюсь на протяжении полугода, и она наконец-то дошла. И она очень большая молодец, потому что признать, что да, у меня есть проблема, и мне нужна помощь профессионального психолога, это очень сложно любому из нас. Но когда человек, в конце концов, до этого доходит, то это уже победа.
1: Слушайте, девочки, у нас та самая программа, когда можно без зазрения совести просить, обращаться к нашим радиослушателям, просить все что угодно, информационные поддержки, деньги, я не знаю, помощь, любой вариант. Вот на что сейчас, какая треба? Господи, откуда у меня эти слова вылетают?
2: Потому что православие.
1: Да, серьезно?
2: Да.
1: Я никогда не был никак. Ну, в общем, какие потребности, прямо сейчас нужно закрыть, какие потребности, и наши слушатели могут присоединиться.
3: Вы знаете, самая основная наша потребность, собственно, вся программа «Ассистент здоровья» существует за счет пожертвований физических лиц, собственно.
1: То есть нас, обычных людей.
3: Тех граждан, которые не проходят мимо, а оказывают такую поддержку.
1: Как можно прямо сейчас таким простым людям, которые послушали, поняли, девчонки делают хорошее, правильное дело, и вдруг, не дай бог, но вдруг мне понадобится, я буду точно уверен, я знаю, куда обратиться, и я еще даже поучаствовал в этом процессе, в создании вот этого замечательного сервиса. Как это сделать?
3: Можно отправить смс на короткий номер 8916 и в тексте сообщения указать любую сумму, которую бы вы хотели
1: пожертвовать. Обычная смс, обычная совершенно, да? То есть не мессенджер, ничего, просто смс. 8916 набираем, и там сумма 100, допустим, 200, 300, и отправить. Да. Можно ли как-то по-другому это сделать, не только с смс?
3: Да, у нас на сайте есть форма пожертвования, там можно пожертвовать любым удобным для вас способом, это и банковская карта, и перевод СПП, и любой другой удобный перевод, вплоть до квитанции.
1: Ну что, нам надо будет уже сейчас заканчивать, давайте напомним, как можно обратиться вот в новый ваш сервис. Что нужно сделать для того, чттобы мне оказали помощь с помощью ассистента здоровья?
3: Смотрите, можно заполнить форму на нашем сайте fondpravmir.ru, обращение в ассистент здоровья. Там можно указать любую удобную форму для коммуникации с вами. Также можно позвонить по номеру телефона.
1: 8 800, помнишь, его дед? Нет, вот директор прекрасный. Я сам такой, я даже свой телефон не
3: помню. Я объясню, у нас поменяли номер телефона буквально недавно.
1: А, ничего страшного, поменяли, и хорошо, теперь вся страна будет знать новый номер телефона. 8 800, ну давайте вместе, 8 800 775 78 96. А я правильный номер называю?
3: Да.
1: Ну вот, отлично. 8 800 775 78 96. Девочки, какой вопрос я не задал, в конце бы вы хотели на него ответить, пожалуйста.
3: А можно просто всем спасибо можно. Большое сказать. Спасибо, что не проходите мимо. Спасибо, что вы с нами.
2: Когда ты оказываешься в тяжелой жизненной ситуации, а в ней может оказаться каждый, чаще всего помогут тебе те люди, про которых ты даже не знаешь. Поэтому надо помогать, на самом деле, хотя бы с точки зрения эгоизма. И помните, что, возможно, кому-то сейчас нужна помощь, и это в ваших руках.
1: И это сделать очень просто, либо с помощью СМС 8916, любая сумма прямо сейчас, пусть это будет 10 рублей, пусть 20, пусть 50, плюс 100, это очень важно. Или зайти на сайт, и не только можно обратиться за помощью, но и такую помощь предоставить. Исполнительный директор фонда благотворительного «Правмир» сегодня у нас была с нами Анна Видич, руководитель отдела стратегического развития этого фонда Мила Геранина. Девочки, спасибо, всех благ вам.
3: Большое спасибо.
2: Спасибо большое, хорошего вечера.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: в Москве 20 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих и предлагает Украине с 12 часов по московскому времени до 16 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки, заявили в Минобороны России. Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел Константиновки до 12 часов 5 июля. Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника, сообщил первый заместитель начальника генштаба Сергей Рудской.
1: Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.
0: Константиновка в ДНР составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом Краматорско-Славянской агломерации. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны. Российские военные также установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Специальная военная операция будет продолжаться, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отметил представитель Кремля, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в пятницу командиры и штурмовые бригады, освобождавшие город, выходили на прямую связь с президентом Путиным из Константиновки. Десятки тысяч иранцев присоединились к шествиям на улицах столицы с национальными флагами, портретами погибшего верховного лидера Ирана Али Хамини и его преемника Мадштабы Хамини, передает ТАСС. Прощание с Али Хамини, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось 3 июля в Тегеране. Второрядное мероприятие принимает участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Россию представлял зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. С 4 по 5 июля тело Аятоллы будет находиться в Масале имама Хамини, крупнейшем религиозном комплексе Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед. Президент Владимир Путин подписал закон об аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на русском жестовом языке, в том числе для лиц с нарушением слуха. Законом также устанавливается обязанность при размещении услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в интернете указывать ФИУ, уникальный номер записи в Федеральном реестре и ссылку на эту запись. Для инструкторов-проводников дополнительно будет требоваться указывать вид и категорию сложности маршрута. Агрегаторы и сервис объявления будут обязаны проверять ссылку на реестр, не допускать размещения недостоверной информации и прекращать распространение сведений о гиде при несоответствии или аннулировании аттестации. Европейскую часть России накроют дожди, а температура упадет на 2 градуса ниже нормы. Столбики термометров остановится на отметке 20 градусов. Начало следующей недели будет таким же дождливым и холодным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Большая часть европейской территории России окажется во власти ненастной циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем и смещением его к Ладоге. Наиболее интенсивные дожди пройдут от юга Карелии через Вологодчину, Ярославскую, Ивановскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, где за 48 часов на каждый метр квадратный русской земли прольется от 20 до 40 литров воды, а в отдельных районах эта цифра будет достигать 5 ведер воды на метр площади. Без осадков обойдется только на русском севере, Волговятском регионе и в низовьях Волги, куда заглянет погожий антициклон. Температурный фон станет умеренным. Днем на русском севере плюс 16-21, в средней полосе 18-23, в Черноземье, Среднем и Нижнем Поволжье, а также в Калмыкии до 28-33 жары. На юге нашей страны из-за дождей 24-29 умеренного тепла.
0: Дожди с грозами сохранятся в Москве и Подмосковье предстоящую ночь, а также днем воскресенья. Ранее синоптики сообщали, что в течение сегодняшнего дня в столице и по области действует желтый уровень погодной опасности в связи с грозой, дождем и усилением ветра в порывах при грозе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, временами дождь, гроза и максимум 21 градус. В Москве днем с прояснениями, временами осадки, предстоящую ночью 15-17, днем в столице 20-22 градуса.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире «Мастера спорта». Андрей Кудряшов и Александр Яценко сегодня здесь, на маяке, прямо. И сегодня мы с Сашей, да, Саша, я днем по московскому времени дозвонился, отправил ему телеграмму, да, и он решил поговорить.
2: Поздравительную. Поздравительную,
1: да,
2: сказал, здравствуй, я тебя поздравляю.
1: Что-то жив еще, да, и мы решили сегодня целый час посвятить чемпионату мира по футболу, потому что действительно событий очень много, завершена первая часть, первая стадия плей-офф, ну и много вообще интересного накопилось по впечатлениям, прежде всего. Я сегодня наконец-то послушаю нормальных знающих людей о футболе, что называется. Ну, хоть какой-то комплимент людям сказать, которые ночами не спят, нам рассказывают о футболе.
2: Да, есть такое. У нас на связи Александр Гришин, человек, который отдал много-много лет ЦСКА и выигрывал с ним и чемпионат Советского Союза, и в Еврокубках играл, и в Барселоне забивал, и кубок выигрывал. В общем, Александр, приветствуем, как вы нас слышите?
1: Приветствую.
3: Андрей, Саш, добрый вечер. Вот. Слышу нормально, смотрим футбол.
1: Вот добрый вечер.
3: Как и вы все игры.
1: Вот добрый вечер, а вас выдало. Очень неуверенно вечер сказали сейчас, мне кажется. Сразу я понял, что что-то не то.
2: Не, ну у нас, мне кажется, я не знаю, у меня уже давным-давно, вот сейчас это доброе утро. Если бы мне сегодня не надо было там на еще один эфир, у меня бы сейчас было бы доброе утро. Александр, а у вас?
3: Саш, в таком состоянии нахожусь, ты же понимаешь, на эфиры ездим, на весь футбол приходится смотреть с утра до вечера. Но некоторые матчи интересные, некоторые на самом деле уснуть можно. Поэтому я в твоем графике нахожусь, до 12 мы спим, потом начинаем смотреть футбол и едем на эфир рассуждать.
1: До 12 чего, дня или ночи по московскому времени?
3: До 12 дня, но мы же 7 утра на эфире.
2: Да, хорошо, ладно, тогда про сонный матч Колумбии и Ганы я спрашивать не буду, шучу. Колумбия-то играла здорово, но вот про Гану вообще нет смысла говорить. Давайте поговорим про суперматч, который случился в 1/16 финала. Мне кажется, это одна из самых ярких игр, может быть, для вас даже самая яркая.
1: Аргентина и Кабо-Верде.
2: Да, и может быть, даже в этой игре случился лучший гол пока чемпионата мира, который забил Сидни Кабрал. Второй гол в ворота сборной Аргентины. Не знаю, так ли это или нет. Что по восприятию, Александр, вот такое же восприятие от этого матча или нет?
3: Саш, ну, гол, конечно, сумасшедший получился. И самое интересное, я на повторе посмотрел, он туда и бил. То есть это технический элемент он исполнил там. Кто бы ни говорил там раз в 100 лет,
1: а
3: но он
1: не,
3: туда бил.
1: А это не история попал, не попал вот таким вот ударом, да? Понятно, что он закручивает в дальний верхний угол, понятно, да?
2: Нет, он туда и цели, вот Александр как раз
1: нет,
2: и говорит.
1: Нет, это как раз попал, не попал история, или это прямо натренированный четкий удар, что он кладет в эту
3: нет,
1: девятку?
3: Нет, это вот тренирует такой удар с точки в точке называется, да? Ты по дальнему углу бьешь и попадаешь. Просто он попал удачно, на самом деле можно было попасть там и не в девятку, а и вратарь бы взял, но он попал в то место, где и вратарю не взять, то есть там и вратарь не виноват, но это просто гол-шедевр. А то, что касается игры Аргентина-Кабо-Верде, меня, ну, как бы порадовало, что Кабо-Верде, как бы ни говорили, там автобус, они автобус не выставляли, да, их там аргентинцы заставили играть от обороны, но Кабо-Верде при отборе мяча пытались создать сами какие-то моменты, да, понимание того, что игроки не того уровня, ну, как можно условно Беншемова сравнить с Месси, да, вот, поэтому понравилась игра, на самом деле она интересная была и захватывала до последнего, но если бы Месси забивал там второй гол 2-0, я так думаю, что было бы все ясно.
2: Но там просто Вазинья вышел на третье место на всем чемпионате мира по числу спасений. И, конечно, выдал он просто невероятный перформанс вообще на этом турнире. 40-летний электрик, у которого нет денег, у которого мама не приехала сначала на чемпионат мира, потом ее привезли ко второй игре, потому что там были проблемы с оформлением документов, и, соответственно, там по американским законам надо залог внести, очень большую сумму. И эту сумму, в конце концов, внесли. Но, честно говоря, Кабо-Верде впечатлил, безусловно, вратарем. мечом своим и 40-летним. И в то же время, честно говоря, вот было видно перед матчем, я не знаю, может, я что-то додумываю, но было видно по взглядам по взглядам игроков Кабо Верде, что, да, что они не боятся, что они не выходят на этот матч просто получить там достойные 0-2 и отдохнуть. То есть ребята реально навязывали свою игру, она у них была, и в этом смысле, ну не знаю, я, честно говоря, был впечатлен их храбростью, достоинством и вообще умением создавать проблемы Аргентине, которая, в общем-то, идет к титулу, как один из претендентов, при этом спасается за счет голов центральных защитников, а не Лео Месси, да, потому что Лео Месси, конечно, моментов полно было, но Вазини затащил, так еще и спасается за счет стандартных положений. Вот как вот с этим всем быть?
3: Ну а что удивляться и бояться, да, люди вышли со второго места из группы, ну из нормальной, да, и они выходят играть, когда им нечего терять, если они выиграют, они вообще герои, да, а если проиграют, ну ничего страшного, такие команды и в этих играх играют условно раскрепощенно, потому что они понимают, что, ну условно, шанс один из 100 у них есть какой-то, да, и поэтому надо просто получать удовольствие, играть в футбол. То, что касается Вазини и сейвов, но когда тебя атакуют постоянно и бьют поворотом, ты автоматически будешь какие-то хорошие мячи там брать, и поэтому сейвы эти есть. То, что Вазини 40 лет, ну да, потому что некоторые сейчас, я слушал, заговорили, что может быть его куда-то в топ-5 чемпионат, ну, наверное, нет, но бывают периоды, когда у вратаря что-то получается, но в долгу и нет. А так он молодец, здорово отыграл этот турнир, там сколько-то миллионов подписчиков у него.
2: Поэтому десятка вот уже, истории, 18. 18?
3: Да, да, такие истории, они интересные, да, вот чемпионат мира, вот мы Вазини узнали, раньше кто его знал? Вот человек играет там, ну, стоит в воротах, мне понравилось на самом деле. Кабо Верде очень хорошая команда. А вот они не просто так второе место заняли.
2: Но все-таки они это второе место заняли, потому что Уругвай провалился, и они не выиграли ни одного матча в группе.
1: Ну какая разница? Нет,
3: ну все понятно, равно. Да. Но Уругвай-то провалился.
2: Провалился.
3: А Кабо Верде не провалился.
1: Да, проблема Уругвая, да. Александр, такой вопрос, поправьте меня, если я не прав. Вот у меня, честно говоря, Аргентина не вызывает мысли, что это команда, которая вот может завоевать золото.
3: Хотя Саша говорит,
1: что аргентинцы идут к золоту, но они,
2: нет,
1: может быть,
2: я сказал,
1: по сетке,
2: что они одни из претендентов, и у них до полуфинала просто курорт, а не турнирная сетка.
1: Ну вот у них курорт вчера случился почти.
2: Ну
1: да,
2: и ничего, да. Злее будут.
1: Нет, нет, именно по командной игре, именно вот по желанию выгрызать. Я не знаю, поправьте меня, я могу быть неправ, да? Вот,
3: вот что, я что, согласен здесь, что Аргентина это немножко, как говорится, фарты по сетке и по соперникам, поэтому мне Аргентина нравится по качеству игры, но соперник еще был, не было сильного соперника. И по мне, сборная Испании, сборная Франции – это сильнейшие команды сейчас на данный момент по качеству игры. А вот, а то, что Аргентина, ну, забивает, ну, Алжир, давайте откровенно говорить.
2: Ну, не, ну, Алжир поставить. Там вообще снесен был с лица земли-то, по-хорошему,
3: да,
2: говоря.
3: Да, да, да, поэтому все равно мы будем говорить уже, когда будет уровень сопротивления. А уровень сопротивления у Аргентины, скорее всего, будет в финале. Просто
2: в полуфинале.
1: Почему? Не, в четвертьфинале.
2: Да подожди, где? В четвертьфинале они пойдут на Швейцарию, Колумбию. Ну, ну да, они, Колумбия интересна с Аргентиной будет.
1: Колумбия не подарок ни разу.
3: Да, Колумбия их может обыграть. Вот на самом деле, да, я что-то сейчас вот не подумал. Колумбия их обыграет на 70%. Потому что Колумбии очень вчера понравилась такая организованная команда, знает, что делать. И здесь надо говорить о том, что, представляете, вчера играл Кордобу, да, а так он практически иногда не попадает в состав. А то, что мы видим, что он делает в России, он один там может разносить.
2: Но Кордобу травму
3: обороны
2: получил вчера. Он вчера травму,
3: да,
2: получил.
3: Вчера травму получил, да, да, но я о том говорю, что Кордоба иногда и не играет в составе, да.
2: Так
3: и
2: он не основной вот сборной вам Колумбии. Он и не,
3: да,
2: был основным.
3: Да, вот вам уровень, да, уровень сборной Колумбии, что там игроки-то хорошего уровня.
2: У Колумбии есть другая проблема. Колумбия — это команда, которая создаст 10 моментов, нанесет 25 ударов и забьет еле-еле один гол. В этом ее главная проблема. И на самом деле этот турнир опять все это дело подтверждает.
1: Но
2: я согласен с тем, что Колумбия играет очень ярко, зрелищно, все плачут, все будут будет им сопереживать, будет за них очень много болений. Но проблема, еще раз повторюсь, достижение результата. Он им достается с большим трудом. И на этом турнире все матчи, если посмотреть, они это полностью подтвердили. Но идут они на Аргентину. Давайте про другой поговорим, про другую команду, которая у большинства болельщиков ассоциируется как фаворит, но фаворитом не является. И не является уже достаточно давно. Это сборная Бразилии. Хотелось вот от вас, Александр, услышать вот как раз, что вы думаете про Бразилию и про ее шансы против норвежцев, потому что я Бразилию явным фаворитом этой пары не вижу.
3: На вот полностью согласен с тобой, потому что Бразилия не впечатляет. Бразилия играла-то отборочные игры тоже не очень хорошо, и после того, как пришел Анчелотти, он просто поправил им дисциплину и немножко взбодрил так команду, но то, что они показывают, ну, футбол выше среднего на самом деле, но чтобы выиграть титул, ну, мне кажется, тоже нет. Вот. А то, что касается Норвегии, ну, Норвегия сейчас на самом деле подъем в стране футбольной, да, мы видим линию нападений, там, Эдегор, Сёрлот, Холланд забивает в каждой игре, поэтому здесь будет очень серьезное сопротивление, и мне кажется, это будет очень интересная игра, потому что бразильцы-то не умеют отсиживаться в обороне играть, а будут получать контратаки, где Холланд бежит, да, Сёрлот там больше вверху играет, хотя для меня непонятно, почему Сёрлот чуть-чуть направо перевели. Но
2: а он в сборной всегда так играет? Он в сборной всегда так играет?
3: Да, справа, да, да. Он, ну, да, в Атлетико-то он все равно играет центрального нападающего, но, по крайней мере, он пользу приносит, и то, что вот эта тройка ребят у них впереди очень хорошая, ну, я так думаю, бразильцы столкнутся с такой хорошей командой. И я соглашусь, с тобой 50 на 50 я бы дал бы. Даже в пользу Бразилии ни процента лишнего не дал бы.
2: Да, вопрос по поводу пары, которая образовывается, ну, я бы сказал, одна из самых сладких, наверное, в 1/8. Это Португалия и Испания. Нет, Португалия и Испания.
3: Португалия,
1: да. А Мексика, Англия, как же?
2: Не, подожди, про Мексику, Англию мы сейчас поговорим еще, если успеем. Португалия, Испания. Для большинства, конечно, это будет один из самых лакомых кусочков. У меня ощущение такое. Испания с Австрией показала, пожалуй, лучший именно свой на этом турнире футбол, потому что некоторые отрезки были просто какого-то космического уровня. И, честно говоря, у меня ощущение, что все-таки Испания фаворит. Но Португалия, понятно, сильна звездами. Но, честно говоря, уровень цельности игры португальской сборной, ну, он на не самом высоком уровне. Особенно матч с хорватами это подтвердил. Второй тайм вообще остался за хорватами в чистую. А если первый тайм брать, ну, чтобы там супер доминировала Португалия с таким же количеством моментов, как во втором тайме, ну, такого не было. Вот. И где-то хорватам еще и не повезло в концовке.
3: Я согласен полностью, потому что такое ощущение, что испанцы вот набирают, как мы говорим, от игры к игре, и их Фуэтен подготовил так, что под финал, да, чтобы они дошли вот эту восьмую игру играть. А то, что они делали с Австрией, ну, ну, они просто издевались, да, австрийцы вообще не знали, что
2: ну,
3: делать.
2: Там Лаймер из Баварии на 25-й минуте уже стоял и не знал, куда язык деть. У него с плеча он падал. Сгоняли. Ну, то есть даже Бавария, даже Забицер с Лаймером, ведущие игроки, ну, просто их так отвозили. Ну, то есть они просто в темп не попадали.
3: Да, и вот здесь момент тот, я еще обратил внимание, 94-я минута, они 3-0 ведут, и Айрсабаль бежит в прессинг, то есть понимаешь, это есть сила у команды, и они вот прям такое впечатление, что они на 100% с Австрией не вылазились, да, поняли, что они забили один гол, взяли мяч под контроль, и то, что их Австрия никак не накажет, кроме там стандартов, им надо было просто второй гол забить, и игра закончилась. Но прям по качеству игры, да, ну посмотри, Кукурелли, он, по-моему, там рывков, наверное, 40.
2: Так он в Челси всегда так играет. Он в Челси так даже в клубе играет постоянно.
3: Это значит, сколько сил у него есть, да, то есть и понимание того, что у Испании, когда чуть-чуть не получается, они Кокурелли включают, и сразу идет подача, и вот эти голы. Ну, то есть и настолько игра прям, ну, нравится, да.
2: Она отстроенная.
1: Такое ощущение, Португалию похоронили вообще.
2: Давайте про Португалию, потому что с Испанией это как раз все понятно, у них все хорошо, небо в алмазах.
3: Андрей,
2: а вот
3: похоже, за Португалию болеет.
1: Да нет, я просто спросил, мне обидно. Ну что вы, они что же, ребята,
2: вообще не обидно,
1: футбол,
2: если
1: играют.
2: Честно. Не, они, может, играют в футбол.
1: Хуже Испания.
2: Да, но у меня вопрос такой, исходя из Португалии. Я бы хотел вот так вот развернуть. Роберто Мартинес в матче против Хорватии меняет Витиньо, Бруно Фернандеша и Роналду. И получается, его матч-менеджмент, потому что вышел Рамос и забил, да, оставил Лиау, хотя, казалось бы, Лиау один из самых ленивых игроков, а он, собственно, делает голевую передачу. То есть, как будто бы у Мартинеса, мало того, и характер вроде как есть поменять лидеров, и еще, скажем так, его матч-менеджмент привел все-таки к тому, что они победили. У меня вопрос в связи с этим такой. Улучшает ли это позиции Португалии в матче против испанцев? Или все-таки те проблемы, которые у них есть, не потянут их вперед?
3: Ну, во-первых, я тоже прям не удивился, а просто восхитился, что он это сделал на самом деле. Потому что все до этого говорили, что Мартинес — это ручной тренер, он не может лидеров поменять. Но мы видели, что он поменял трех лидеров и сделал результат. Вот, поэтому он молодец, и вот это есть управление командой. И я так понял, что он уже под звезд не будет подстраиваться, понимая того, что ему тоже надо выигрывать, иначе его уберут просто. Да,
2: а он и так заканчивает работу с Португалией в конце.
3: Ну, так и будет.
2: Уже ходили слухи, что Роналду его в Аль-Наср забирает. Там уже ушел Жорж Жезуш, с которым они стали чемпионами. И Жезуш, а Абель Феррейра из Палмейраса и Консейсау рассматриваются как новые

0: Португалии другой кайф по качеству игры, да? Да, да, они выигрывают, они проходят, да. А качество игры все равно, если сравнивать с Францией и, условно, Испанией и Аргентиной, то качество игры Португалии, ну, откровенно говоря, ну, не айс, да? То же самое можно сказать и об Англии, потому что тоже все ждали, они там проходили хорошо.
1: Первые таймы все плохие на чемпионате мира, честно говоря.
0: Первый у Англии, да?
1: Да.
0: Да, ну, а второй с Хорватией они же просто закатали.
1: Да,
0: а
1: но
0: потом, да,
1: они улучшают после этих водопауз. А вот с Конго после водопаузы успели улучшить качество игры, а до этого все три тайма плохие. С Хорватией два гола пропустили, да, оба гола свои забили только со стандартов, а не с игры. С Панамой 0, с Ганой 0. А из Конго тоже проигрывают 0-1. То есть, если они так с Мексикой собираются играть, их закатать могут.
2: В первом тайме.
1: Да.
0: Слушай, Саш, ну давай вспомним с Саутгейт, да, там 1-0, 0-0, 1-0. Англия хорошо играет в обороне, да, они пропустили от хорватов 2, но там по большому счету были такие маленькие ошибки, а если брать большую дистанцию, они за 8 игр, чтобы попасть на чемпионат, 0 пропустили. И здесь, ну, они так и будут играть. Просто Тухель больше немножко стал уделять моменту там прессинга, да, переходная фаза, вот эти быстрый переход в атаку. Вот. Но то, что у них не получается в атаке, ну, с такими футболистами, как Беллингем, да, Кейн, Решфорд, они должны лучше играть. Но, знаешь, ну, ты же сам понимаешь, да, все-таки футбол строится от печки, да, если ты будешь мало пропускать, то ты где-то момент свой найдешь, тем более у тебя впереди такие игроки есть. И то, что подтвердил Кейн, забив два гола там в концовке, да.
1: Да.
0: Вот, поэтому расчет на то, что крепкая оборона, а в атаке не поставлено, согласен, но там что-то могут придумать звезды футбола.
2: А это кто фаворит-то в итоге, Мексика или Англия?
0: Ну, конечно, Англия.
1: Ну, да.
0: Ну, конечно, Англия.
1: Да. Александр, спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Александр Гришин был у нас на связи. Человек, который выиграл в ЦСКА чемпионат России, Кубок России в том числе. И сейчас регулярно обозревает матчи чемпионата мира на отечественном телевидении. У нас сейчас выпуск новостей, новостей спорта. Тему Мексики, Англии, мне кажется, есть смысл продолжить.
2: И остальных
1: что,
2: матчей.
1: Да, и остальных матчей. Просто там довольно любопытное противостояние складывается. И я не уверен, что Англия явно фаворит. Объясню, почему попозже. We'll be right back.

0: Мастера спорта. Ключ к пониманию античного космоса – это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять. Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
1: Так говорит «Маяк».

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные освободили Васильевку в ДНР, а также населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области, сообщила Минобороны. По данным ведомства, СУ за сутки потеряли более 1300 военнослужащих, также были уничтожены 893 беспилотников. В Минобороны подчеркнули, что ПВО сорвала попытку удара по территории России, которым Зеленский хотел отвлечь внимание от провала обороны ВСУ в Константиновке. В Минобороны России и добавили, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России с применением ракет «Фламинго», реактивными системами «Хаймерс» и беспилотников.

0: Минобороны России предложила украинской стороне прекратить обстрел Константиновки в ДНР с полудня до 18 часов 6 июля для передачи тел погибших украинских военных. Российское оборонное ведомство заявило, что готово провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
1: Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. А освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса. И взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе. Является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
0: Новая полоса безопасности на Украине пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что взятие Константиновки – важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении цели СВО. Медведев также заявил, что фальшивая риторика Киева и его спонсоров о якобы переходе инициативы к ВСУ нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Российские военные с 7 до 20 часов субботы перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника, в том числе над Ленинградской областью, сообщила Минобороны. Дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Курской, Псковской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Азовским морем, говорится в сообщении министерства. Решение Конституционного суда Армении касательно итогов парламентских выборов, прошедших в стране 7 июня, это не конец борьбы, а начало нового, более институционного и масштабного этапа политического сопротивления. Об этом говорится в совместном заявлении 5 оппозиционных политических сил Армении. КС Армении утвердил итоги парламентских выборов 7 июня. Ряд ранее политических сил подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечение правоохранительной системы в политические процессы, использование административного ресурса, нарушение правящей силы, финансовой отчетности. Тысячи тонн сточных вод попали в реку Гудзон в Нью-Йорке. Власти просят жителей города избегать речного отдыха, не купаться, несмотря на рекордную жару. Администрация округа информирует о перебоях в электроснабжении системы очистки сточных вод в городе Йорк-Керс к северу от Манхэттена. Жители Нью-Йорка и других окрестных городов также просят не заниматься каякингом, воздерживаться от прогулок на лодках и избегать контакта с водой. Перебои с электричеством привели к попаданию тысяч тонн сточных вод в Гудзон. Ситуация усугубляется в связи с экстремальной жарой, установившейся в городе. Местные жители сообщают о резком неприятном запахе от реки в районе разлива. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра временами дождь, гроза и до 21 градуса максимум. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу начинается программа 1/8 финала. И первый матч данной стадии турнира — Канада-Марокко — уже начался. Идет 35-я минута. Пока что ничья 0-0. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флабио Каболли в матче третьего круга Уимблдона со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Игра продолжалась 4 часа. Хачанов сделал 12 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал только 3 брейкпоинта из 16. Людмила Самсонова проиграла чешке Мари Булсковой также в третьем круге. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-6, 6-4 в пользу чешки. Таким образом, из россиян в одиночном разряде на Уимблдоне остался только Роман Сафиулин. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» 3-2, а «ЦСКА» сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. Защитник Илья Самошников покинет московский «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки, при этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – казанский клуб. Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. Людмила Рощина победила в соревнованиях на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева. В вольных упражнениях у мужчин золото завоевал Мумхамаджон Якубов. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне, а в упражнении на кольцах победу одержал Илья Заика. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта, да. Андрей Кудряшов и Александр Неценко, извините, по-прежнему в прямом эфире «Маяка».
2: Кто из нас засыпает, я не понимаю.
1: Я все, в Москве испортилась погода, все, у меня сон кой.
2: Давай я скажу несколько слов по поводу того...
1: Давай скажешь, что Канада-Марокко пока по нулям играет.
2: Да черт с ними, вот, с ними. Я про другое хотел сказать. Мы закончили на том, что я пообещал объяснить, почему я не считаю Англию явным фаворитом в матче против Мексики.
1: Дело в том, оба сказали, что Англия сильнее Мексики, и Англия выиграет.
2: Но она сильнее, но выиграет ли она, это большой вопрос. Первый момент. Англия приехала за сутки.
1: В Мехико, да?
2: Да, в Мехико. Играть им на Ацтеке. Напоминаю, за 89 матчей официальных, сыгранных на Ацтеке сборной Мексикой, с 1966 года они проиграли 2.
1: И это было 50 лет назад, да?
2: Нет, не в этом дело. Почему? Спросят многие. Потому что...
1: Ну, там мексиканские шаманы, вот
2: нет,
1: эти...
2: Нет, потому что 2200 над уровнем моря. Потому что высокогорье и разряженный воздух. Вот такая вот история.
1: Юрий Кудинов к нам присоединяется из Италии, журналист «Ля Газета Делло Спорт». Привет!
3: Здрасте.
1: Вот мы сейчас... Да-да-да, мы сейчас размышляем, спорим по поводу Мексики и Англии. Мексика у себя в Мехико играет на 2200. Вот Саша вчера измерял, залезал туда наверх. Там 2 километра 200 метров высота. И англичане, там, конечно, им тяжело будет играть. У тебя какое мнение вообще по поводу этого матча и по поводу англичан?
3: Мнение такое, что я за Мексику буду болеть однозначно.
2: Но кто бы, надеюсь, кто бы сомневался, да,
3: кто бы сомневался. А вообще перенесемся в 70-й год, чемпионат мира, и там мега-матч был, я только не помню, по-моему, на этом стадионе финал играли Италия-Бразилия.
2: На этом стадионе было сыграно масса гениальных матчей, включая руку бога Марадоны.
3: Вот, нет, я просто вспоминаю, что это вообще было за исторические времена, я к тому, что вот вы говорили, там высокогорье и там все дела. Сандро Мацола, это великий игрок, то Италия рассказывал, что был великий полуфинальный матч Италия-Германия, который там в Италии вошел в анналы. Ну а потом была великая Бразилия, которая вынесла Италию. Я вот помню, рассказывал Мацола, что они тогда в Мексике потом еле ноги волочили, не только из-за Германии, в том числе вот из-за того, что там, конечно, вот эти вот сумасшедшие высокогорья. Поэтому здесь, да, у Мексики, я думаю, будет дополнительное преимущество. Плюс, по-моему, там же матч перенесли на несколько часов.
2: Нет, они отказались переносить. FIFA им предложила сыграть не в 18 часов по местному времени, а в 12, на 6 часов раньше, чтобы не попасть в грозовое предупреждение. Но
3: попробовали, да, не
2: нет,
3: получилось.
2: Но они сами отказались, потому что обе федерации, потому что тренеры сказали, что подготовка была сверстана именно под 18 часов.
3: Да. Так я говорю, высокогорье плюс перенос, вообще это может сыграть такую большую роль, я точно буду за Мексику болеть, вообще интересно, такие ребята крепкие.
1: Англию никто не любит, это все мы понимаем.
2: Не, почему? Да, да. Я отношусь к Англии очень тепло в этом смысле. Георгий, давай поговорим на тему матча Португалия-Испания. Я думаю, что у тебя точно есть какой-то особый взгляд на это противостояние.
3: Да, у меня грустный взгляд, потому что если там была Италия, Испания или Португалия, Италия, я был бы рад, честно говоря. А вот Испания, Португалия вызывает у меня вот такую грусть. Грусть за то, что нет Италии, да, ну и радость за испанцев.
2: Слушай, но если бы была бы такая Италия, которая играла в стыковых матчах, ее бы вынесли уже давным-давно.
3: Нет, она туда не добралась. Наш любимый Марокко ее бы уже затоптал.
2: Кабо Верде их затоптал бы после Аргентины, я думаю, еще.
3: Да, Вазини бы их отвозил, вероятно.
2: Сто процентов. Давай про Испанию, Португалию. Есть ли фаворит, по твоему мнению? Кто пройдет дальше? Почему?
3: Мне кажется, что вот сейчас, когда начался настоящий чемпионат мира, испанцы показывают, что там у ребят еще и потенциал. Ну и давай, все-таки они, я думаю, помощнее. И вообще вот эта Испания, конечно, она вызывает восторг моментами. Ну а португальцы, с другой стороны, хоть Криштиану Рональдо многие чехвостят, но мне кажется, что человек, который там до 40 лет игрался и в таком состоянии находится, можно только поаплодировать. Хотя у него там, по-моему, 50 тренеров по физподготовке и 100 поваров, но все равно это говорит его пользу, что человек очень профессиональный. Ну и помимо него там есть ребята такие, которые не шутят. Но я бы все-таки, наверное, больше поставил на Испанию. И буду, ну, если болеть, если выбирать в отсутствие Италии здесь, то Испания.
2: Окей.
1: Хотел общий вопрос задать. И понятно, что по командам мы будем еще сейчас говорить. Георгий, у тебя какое вообще общее впечатление? Сколько вот мы... Ты 3 недели, да, чемпионат мира? Вообще от этого турнира по игре, по уровню, по интересу.
2: Ну, вот, в общем, нравится, не нравится.
1: У тебя что-то уже сложилось, сформулировалось какое-то мнение или еще нет?
3: Ну, мне кажется, что здесь я бы разделил на 2 части все-таки, наверное. Не такое впечатление, что это 2 турнира. Потому что то, что было на групповом этапе, это отдельная тема. А вот настоящий чемпионат мира, он начался вот только с 1/16, а самый настоящий с 1/8. Ну, а что спорить, если это коммерция, чистая коммерция, FIFA, бесполезна. Но видите как, с одной стороны, в прошлый раз, по-моему, говорили, понятно, что для больших команд вроде бы столько матчей, может быть, и минус, но зато Кабо Верде разве вылезал в другой ситуации, стал бы этот человек, сколько он там, 20 миллионов собрал голосов. С точки зрения Инфантино ситуация идеальная, поскольку он очень много ориентируется и рассказывает, что он развивает футбол. Вот эти вот мелкие государства, вот они и вылезают. А что тут скажешь, это коммерциализация, которая, ну, от которой никуда не деться. Ну а качество... Не знаю, мы в прошлый раз тоже говорили, мне кажется, что вот эти вот средние мелкие команды, для них это сумасшедший опыт, для игроков это сумасшедший рост и мотивация. Ну а гранды как гранды. А гранды пусть доказывают с другой стороны, за те деньги, что им платят в клубах, пусть постараются за сборную поиграть.
1: Нет, мы просто сегодня говорили, что проходных матчей по сравнению с Катаром, по-моему, стало меньше вот на первый день. Просто я статистику точно не смотрел, но вот по общему ощущению, ну, их совсем практически нет. То есть,
3: там, по-моему, какие-то матчи, да, там подозрительные или что-то подобное в последнем туре были, да?
1: Ну, там, да, кто-то там сгонял в ничью.
3: Ну, как
1: да,
3: обычно,
1: да,
3: в ничью сгоняли, да. Ну, от этого, наверное, вообще никуда не деться. Это, похоже, всегда было и будет. Ну, а так, не знаю, мне в целом кажется, я повторяю, что вот этот уровень, ну, средний уровень, он, возможно, Инфантино где-то усредняет, да, давайте так скажем. Зато вот этот средний, не потому что средний он плохой, а средний, который не топовый, они растут. Я говорил, что у меня такое ощущение, что и клубы потихоньку растут, вот там Лига чемпионов, да, вот этот путь чемпионов и так далее. Поэтому если Инфантино задача идет вот эта популяризация усреднения, сторону туда чуть-чуть такого, то, наверное, эту задачу выполняет. Ну, а топ, они есть топ, они всегда должны быть наверху.
1: По поводу Франции, это главный претендент по состоянию на сегодняшний день на Кубок мира?
3: Из того, что сейчас я вижу, какая сумасшедшая команда. Моя любимая, никуда не деться здесь, если нет нашей России, нет Италии, это Бразилия. Ну и тем более Анчелотти там. Поэтому я бы хотел, чтобы там, по-моему, они по сетке могут выйти. Здесь Бразилия, там Франция. Был бы суперфинал. Единственное, что Франции могут. Я не знаю, кто может Франция. Кто там, Испания?
2: Испания, да.
3: Ну, наверное, испанцы, да. Ну а там что? Там какой-нибудь полуфинал сумасшедший. По-моему, там Бразилия, Аргентина. Это было бы...
2: Аргентина с Колумбией может сыграть уже в четвертьфинале, а в этой части сетки Бразилия условно идет на Англию, да. То есть там замес лютый.
3: Сумасшедший. Я бы с удовольствием посмотрел Бразилия, Аргентина, это, конечно, феерия. Ну, а там Испания, Франция, ну, а дальше будет, что будет.
2: Да, это точно. По поводу американцев и бельгийцев. Есть такое ощущение, что выдадут ребята веселый матч. И Бельгия вот с Сенегалом, это будет продолжение, такое ощущение.
1: Бельгия вообще какая-то непонятная команда. Да, вот они могут лететь, все понятно.
2: Тилеман, Троссард тащат команду.
3: Слушайте, ну там вообще, давайте про Лукакуша не будем забывать.
2: Ну да.
3: Так как ты его тоже, ну, человек просто выходит, как минимум момента создает. Но это уровень. А потом, вы знаете, меня, честно говоря, почему? Ну, по-моему, на 6 или 7 языках говорит. Я как человек, который заканчивал лингвистическое учреждение, могу только поаплодировать ему, что я был ленивый, как я не знаю кто. Поэтому у меня такого нет. А футболист, говоришь на 7 языках, у меня вызывает саму по себе за очень большую симпатию. Ну что тут говорить. Сафонов, может, у нас скоро будет тоже на 4-5 говорить, дай бог ему. Но пока за Лукаку можно порадоваться.
2: Это да, это действительно так. Но американцы с Почеттино, в принципе, дома играют. И так бельгийцев, таких неотстроенных и не особо цельных, как будто бы могут и пройти.
3: Да, да и вообще такая команда у американцев. Слушайте, ну все, кто туда добрались, давайте скажем, там все уже. Все, закончились вот эти все там.
2: Шутки там закончились, все, да.
3: Шутки в сторону, я же говорю, вот, на мой взгляд, чемпионат мира это вот четко вот на две вот эти такие части. И сейчас уже, конечно, много будет... И потом вот эти климатические условия, усталость. Я опять же вспоминаю 2006 год, вот когда-то я всегда привожу пример, когда у Гаттуза спрашивал, за счет чего вы выиграли, он говорит, там все сошлось, да, то есть там в какой-то момент были физически все на топе, да, в какой-то момент психологически. То есть вот это вот сейчас часть, мы не знаем, что творится внутри той или иной команды. Сейчас вот, может быть, мы о чем-то говорим, а там внутри кто-то, может, сломался, кто-то заболел, кто-то не готов. То есть сейчас они все, вот кто-то, да, выходит, и вот лакмусовая бумажка начинается вот сейчас.
2: Ну да, Египет, Канада как будто бы кажутся лишними, да, в этой 1-8?
3: Ну, с другой стороны, канадцы хозяева. Давайте вспомним, что, в принципе, от хозяев часто ждут. Ну, почему Египет лишний? А что, Россия... Ну, просто так, что ли, Египту проиграли? Мы же должны сказать, что кто-то куда-то собрался, да? А если они куда-то доберутся, мы будем радоваться. А потом начнутся вот эти бредовые разговоры, а как бы сыграли мы, вот эти вот, а как бы мы сыграли?
2: Да нет, ну слушай, они на Аргентину попали, я думаю, какая-то конец.
1: А как бы мы сыграли? Вот, хорошую тему вы зацепили, вот это для диванных экспертов.
3: Да, классная тема. Вот так бы сыграли, а как, кто знает? Дед Мороз какой-нибудь, может, и знает. Нет, ну... Сыграли, зато будет чем гордиться. А если Египет еще туда залезет выше, скажут, как мы любим, да, чемпионом мира проиграли, так то вообще...
2: Да не залезет, там Аргентина, Георгий, ну что ты...
3: Ну мало ли
2: начинаешь,
3: что,
2: да.
1: Начинайте, дотянут, ладно, все может.
3: Там дотянуть, действительно, какой-нибудь Вазини там начнет возить.
2: Ну да.
3: Потом Месси. Месси тоже не вечный.
2: Это точно. Да. Георгий, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо,
2: да, Георгий Кудинов был у нас на связи из Италии, мы поговорили про расклад на чемпионате мира, после паузы продолжим.
0: Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
4: Он продолжал свои одинокие тренировки. Он складывал крылья и пикировал с высоты 8000 футов, и скоро научился делать повороты. Он понял, что на огромной скорости достаточно на долю дюйма изменить положение хотя бы одного пера на концах крыльев, и уже получается широкий плавный разворот. Но задолго до этого он понял, что если на такой скорости изменить положение хотя бы двух перьев, тело начнет вращаться, как ружейная пуля, и Джонатан был первой чайкой на земле, которая научилась выполнять фигуры высшего пилотажа. В тот день он не стал тратить время на болтовню с другими чайками. Солнце давно село, а он все летал и летал. Ему удалось сделать мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку, перевернутый штопор, обратный иммельман, вираж. Была уже глубокая ночь, когда Джонатан подлетел к стае на берегу. У него кружилась голова, он смертельно устал. Но снижаясь, он с радостью сделал мертвую петлю, а перед тем, как приземлиться, еще и быструю бочку. Когда они услышат об этом, он думал о прорыве, они обезумеют от радости. Насколько полнее станет жизнь, вместо того, чтобы уныло сновать между берегом и рыболовными судами, знать, зачем живешь. Мы покончим с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными, мы научимся летать.
0: Ричард Бах, чайка по имени Джонатан Ливингстон. Маяк.

0: мастера спорта.
1: Вот как-то так, вот все на Канада, Марокко играет, вот 1-1, и об этом матче никто не говорит, никому не интересно.
2: А, потому что все считают, мне кажется, что марокканцы должны пройти дальше.
1: По пенальти?
2: Да нет, неважно как, просто у марокканцев крутая команда, на них очень приятно смотреть.
1: У них же, да, по-моему, была принята программа в Марокко, да, давным-давно.
2: Она уже давно принята, на самом деле.
1: Нет, сколько, лет 10, да?
2: Я готовился во втором туре, комментировал матч Марокко-Шотландия, очень много читал материалов, то, как они развиваются. Они знают, что сейчас делают? Помимо того, что они там принимают с программы, что действительно там футбольный бум в стране и прочее, они невероятным образом сейчас работают в плане скаутинга. То есть у них федерация, есть люди, которые отвечают за поиск игроков с марокканскими корнями в европейских чемпионатах,
1: странах.
2: В чемпионатах именно, которые играют, да, в европейских странах, и они потрясающим образом их находят, и им удается их натурализовать. Ну, то есть,
1: в смысле, которые еще не заиграны с другими сборными.
2: Совершенно верно. То есть, что они сделали, собственно, они привезли на этот турнир молодого Аюба Буади. Угу. Вот 3 месяца назад он был капитаном в 19 лет молодежной сборной Франции. Молодежка — это 23-21, а он в 19 был капитаном, и он уже играет на этом турнире. То есть им удалось его уговорить. Брахим Диас из мадридского Реала. Ну, ты же видел Брахима Диаса? Ну, марокканские корни там небольшие, но есть. Но просто сам факт, как они великолепно работают. И в голландском...
1: Ну, там деньги наверняка не последнюю роль еще играют, естественно.
2: Но, слушай, это не важно. Это не важно как раз. Это способ достижения целей. Цель вот такая, собрать классную сборную. Марокко — это сейчас команда, которая в мировой системе координат — это не просто какая-то там африканская команда. Или там команда, которая может дойти до 1/4, и это будет суперуспех. Марокко — это уже команда, которая зарекомендовала себя как сборная, способная бороться с любым соперником. И обрати внимание, что в системе координат их положение, оно поменялось. Именно их положение, марокканское я имею в виду. То есть это команду, которую уже не назовешь проходной. У них же сумасшедшая серия длится, беспроигрышная. Mm. И самое главное, что они пригласили вот этого тренера нового, который пришел вместо Валида Реграги. Реграги был, собственно, автором успеха. И на прошлом чемпионате мира, где они дошли до полуфинала, при том, что они приехали с составом, который стал слабее. У них некоторые футболисты просто закончили карьеру. Обрати внимание, Эн-Несири не играет. Основная пара центральных защитников Саис Агер, ее нет на этом турнире. То есть играет Чадириат из Кристал Пэлас там, да, и играет Диоп, которого только-только натурализовали тоже несколько месяцев назад. Он играл там за сборную Франции, за молодежку, я имею в виду. Не пригодился. То есть в этом плане они очень здорово работают, и их футбол классный, на них очень приятно смотреть, они действительно пытаются играть в футбол.
1: Еще одну тему мы не успеваем, наверное, да, обговорить.
2: Почему? Все успеваем.
1: Ну, давай про судейство на этом чемпионате мира.
2: У нас около 3,5 минуты.
1: 4 минутки. Потому что у меня какой-то, честно говоря, ну, чуть ли не восторг. Я даже забыл, когда я говорил в таких тонах о судействе, да, потому что, ну, мы обычно смотрим там российскую премьер-лигу.
2: Поясняй людям, почему восторг.
1: Какая-то одна линия прослеживается на этом чемпионате, да, и судьи, ну, по сути, не видно, да, то есть не ставит левый пенальти, вот когда мяч там от чего-то отскочил в руку, да.
2: Ты пересмотрел
1: там,
2: РПЛ,
1: и,
2: да, видимо?
1: Ну, наверное, да, там игрок совершенно в другую сторону смотрит, там куда-то там прыгает, и мяч ему там в колено в руку попадает, у нас это пенальти сразу, да, здесь даже вообще, даже ВАР не смотрит.
2: Давай так, я могу сказать следующее по поводу судейства. Это действительно так, что определенная линия, высокий порог единоборств, отсутствие глупых, непонятных, желтых карточек, простых, легких, мягких там и прочее, все дела, это действительно момент, который есть. И в этом смысле меня радует действительно последовательность, что судьи пытаются эту линию держать. Да, есть где-то определенные перегибы.
1: Но ошибки.
2: Нет, не ошибки. Да? Я бы не назвал это ошибками. Это вот они считают на этом чемпионате мира, что желтые карточки — это способ управления игрой, но они обязательно их показывают, даже если есть жесткий фол. Я не про хамство говорю, я именно про жесткий фол.
1: Хамство, ну
2: вот
1: приведи
2: вчера,
1: пример.
2: Вот, не, вот смотри,
1: приведи,
2: вот вчера,
1: хамство приведи.
2: Вот вчера, ну, когда откровенно тебе лупят просто по морде, или там, я не знаю, тебе откровенно шипами влетает в ахилл. Это хамство. И за это показывают желтые
1: за
2: карточки.
1: Это
2: да. И за это могут и красную показать. И ВАР тоже может вмешаться и посмотреть. Я про другое. Вот вчера матч Аргентина-Кабо-Верде. Лютый замес. Ну, то есть, уже, ну, там, шутки кончились. То есть, аргентинцы поняли, когда им вогнали второй, они поняли, что блин,
1: пахнет горелым.
2: Ну, что пора все-таки играть в футбол, что это не какие-то карлики, что с ними, в общем, надо считаться. И там было момента три, где реально чистейшие желтые карточки даже в АПЛ были бы. Но поскольку это был не хамский поступок...
1: Со стороны...
2: Нет, со стороны обеих команд. Аргентинцы тоже, давай, это не ангелы во плоти. Они тоже играют очень жестко, иногда порой на грани фола. Уж Лиссандро Мартинес и Кристиан Ромеро уж точно знают, как это делать. Я про Энцо Фернандеса я вообще молчу. Так что не показывают эти желтые карточки. Ну, скажем так, судьям удается не выпускать нити игры. Да. И в этом смысле и футболисты их, в общем, слушаются. Я думаю, что это связано с тем, что группа закончилась, начался плей-офф, но я бы отметил, что мне нравятся новинки вот эти, что нет валяющихся игроков, которые симулируют травму, потому что надо потянуть время. Поскольку по новым правилам минута до свидания.
1: Ты сегодня сказал, да, просто я на это не обратил внимания, но ты сказал, и я понял, что действительно этого
2: нет. Никто не валяется в концовке, потому что они понимают, что если валяются, то это травма. И таких людей сразу меняют. То есть они действительно попадают в этой ситуации. Поэтому, но я уже вижу, как реагируют различные лиги УЕФА, например. Вот, например, УЕФА не собирается удалять больше за прикрытый рот. Уже две красные карточки показали за ругательство на чемпионате мира. Вот, поэтому...
1: Ну, вот это глупость, мне кажется.
2: Это момент дискуссионный, я с тобой согласен. Но просто сам факт, что очень много интересных новинок. ВАР, отменяющий угловой, несправедливо назначенный. Это супер.
1: Это голевой момент, может быть.
2: Да, это имеет смысл. Это супер. Но в другую сторону не работает. Понимаешь, что если...
1: Назначите голову, да.
2: Да, то есть на удар от ворота оно не работает. Поэтому надо смотреть.
1: Поверьте, мы еще не раз и не два будем говорить о чемпионате мира в следующей программе, на следующей неделе. И даже через две. Андрей Кудряшов, Александр Яценко сегодня были с вами. До встречи. Пока.
2: Да, пока-пока.
0: Мастера спорта.

0: в Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Подробнее о работе группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернечина и Дружелюбовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб. В Красном Лимане подразделение закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии проводит разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «РАК-СА-12» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: По данным Минобороны, также за сутки группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. В Красном Лимане в настоящее время идет разминирование и зачистка. За сутки сбиты 893 украинских дрона, говорится в сводке военного ведомства. Российские войска за сутки также поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры в ИСУ и места производства и хранения БПЛА дальнего действия в 142 районах. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих и предлагает Украине с 12 часов по московскому времени до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки, заявили в Минобороны России. Киеву предлагается проинформировать российское командование о реакции на предложение прекратить обстрел Константиновки до 12 часов 5 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. По его словам, эти укрепрайоны, которые с 2014 года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская страна, являлись абсолютно неприступными. «Наши военные доказали обратное», — сказал представитель Кремля. Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Константиновка составляла главную линию обороны в ИСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом Краматорско-Славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.
3: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
0: Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Константиновка являлась 7-м по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса. Средства ПВО за утро и день субботы перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России и акватории Азовского моря. Как сообщили в Минобороны, БПЛА самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. В ИСУ сегодня атаковали здание детсада из артиллерии, повредив кровлю детей и сотрудников детсада «Барвинок» в Каменске, Днепровской, Запорожской области не было. В здании в момент удара, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Между тем, как сообщают украинские СМИ, новый взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Очередные взрывы прогремели в субботу вечером и в подконтрольном ИСУ Запорожье. Президент Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Внесенные поправки направлены на поддержку граждан в случае рождения или усыновления, удочерения второго ребенка или последующих детей. Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. В случае рождения второго или последующих детей длительность кредитных каникул не может превышать 18 месяцев, а также не может быть более периода времени до достижения вторым или последующими детьми возраста 1,5 лет. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Сборная России завоевала 10 золотых наград и 1 серебряную и выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юниоров, который завершился в немецком Мюнхене. Турнир проходил с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Еще одна спортивная новость. Ночной велофестиваль стартовал впервые в этом году в субботу в Москве. Тысячи спортсменов и любителей выехали на маршрут по улицам и набережным столицы, сообщает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра облачно, временами дождь, гроза и максимум плюс 21 градус. В Москве днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем в столице максимум плюс 22 градуса.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Севмян. У нас только что прозвучала композиция DC3, так зовут исполнителя, и песня называется «I Know». Эту песню я принес сегодня для того, чтобы поставить ее нашему гостю. А у нас сегодня в гостях Ярослав Грин, теле- и радиоведущий, медиапродюсер. Ярослав, привет.
1: Здорово.
0: 967-103-5533 для ваших сообщений, любые доступные вам мессенджеры. Вот ты знаешь, композиция, которую мы послушали, это, наверное, за последние полтора года. Ну, ты становишься старше, и музыка все меньше тебя впечатляет. А вот этот молодой человек, которому то ли 16, то ли 17 лет,
1: отозвался.
0: Да, на момент выхода этой песни ему было вообще 15 лет. Он отозвался мне. И это, вот знаешь, раньше были рок-группы, которые делали христианский рок.
1: Да.
0: А это вот христианский рэп.
1: А ты слушал когда-нибудь исполнителя по имени Лакрей, кажется, его зовут?
0: Да.
1: Это вот прям именно христианский, очень хороший, качественный такой... High-level, я бы сказал, христианский рэп.
0: Мы сегодня будем говорить о хип-хоп-музыке в основном, да, но так как она уже проникла во все жанры, везде ее отголоски слышны. Я прав ведь?
1: Да.
0: Мы будем говорить о музыке в целом. Ярослав, я просто скажу, что ты сооснователь журнала такого печатного о хип-хоп-культуре, который называется Rhyme Magazine, который был. Сейчас
1: да,
0: его нет уже.
1: Мы закрыли его в году 18-м, по-моему, или 19-м. Я не то чтобы прям сооснователь, я его не придумывал. Я просто на раннем этапе пришел к ребятам, и в конце, в итоге, ну, там, посреди дороги нас осталось двое вообще в целом.
0: В интернете написано, что ты сооснователь.
1: Да, в интернете вообще много чего написано, интересно.
0: Вот, и это, кстати, была самая золотая эра российского хип-хопа, да, вот 15-16.
1: Это был бум, который потом было принято, да и, наверное, не потом, а и в моменте было принято называть переворотом игры, особенно 15-й год, когда вышли все вот эти легендарные альбомы.
0: Да, крылатая фраза такая даже появилась, да, в русском языке, переворот игры.
1: Ну да, терминология этот год оброс именно такой, но потому что действительно было много релизов, жанра определяющих. То есть, условно, можно сказать, что до 15-го года хип-хоп был более творческим. После 15-го, да, именно в России. После 15-го более профессиональным. В нем появились хорошие деньги. Ну, такие, на которые прям можно жить и только этим заниматься.
0: Мы сегодня попытаемся ответить на вопрос, испортил ли это хип-хоп в целом и, может быть, подтолкнул его не на ту дорожку.
1: Ты сложную тему берешь. Если ты будешь разговаривать со мной о том, типа, знаешь, жив ли хип-хоп сегодня или нет, потому что фраза же «хип-хоп is dead», она гуляет уже лет 10, может, чуть больше.
0: Да, ее автор Jay-Z.
1: Нас.
0: А, извиняюсь, да. Jay-Z сказал, что это смерть автотюна. Да, я перепутал.
1: Да, Death of Autotune. В принципе, у него была такая песня, до она называлась. Но, камон, ты слышал когда-нибудь голос Jay-Z под автотюн? Там все понятно, почему это так. То есть, если наложить автотюн на Jay-Z, вообще нет. Ну, то есть, прям вот нет.
0: Ну, ладно, ты меня спровоцировал, я все-таки тогда тебе задам самый главный вопрос. Жив ли этот жанр сегодня?
1: У меня очень... ну, не ёмкий ответ на этот вопрос. Потому что хип-хоп — это не музыкальный жанр. Начнем с этого.
0: Да, ну, это стиль жизни. Сейчас
1: это... Нет, это культура. Я бы сказал это так. Давай попробуем один раз и как бы первый-последний раз всем объяснить вообще, что такое. Есть музыкальные жанры. Рок-музыка, поп-музыка, кантри-музыка, рэп-музыка, R&B-музыка. Это все про хип-хоп, да. Но хип-хоп — это культура, состоящая из нескольких элементов. Диджейнг, MC, брейкинг
0: и граффити. Это человек с микрофоном, да.
1: Ну, изначально это был просто такой, ну, прям вот в прямом смысле этого слова, мастер в церемонии, ну, то есть мастер слова у нас по-русски, человек, который просто аккомпанировал диджею, потому что на старте именно диджей был первым.
0: Главной звездой.
1: Да, если мы вспомним вообще первую хип-хоп-пару, которая вообще в истории хип-хоп-культуры получила Грэмми, это Уилл Смит и Джесси Джефф, они назывались DJ Джесси Джефф, и Fresh Prince. Другая. Eric B и Rakim.
0: То же самое.
1: Рэперы шли после. Потом со временем они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее. Но они сильно теряли свою нишу, потому что диджеи перестали делать музыкальную часть, для этого появились музыкальные продюсеры.
0: Да, но у нас за эти почти пять лет уже в этой программе были уже разговоры о корнях этого жанра. Я думаю, что мы сегодня сильно не будем вдаваться в эти подробности, а я тебя еще раз верну к самому главному вопросу.
1: Давай.
0: Если мы возьмем все-таки как, ну, сузим нашу тему до именно музыкальной части этой культуры, жива ли она сегодня или она проникла везде, в поп-музыку, в рок-музыку, потому что в рок-музыке зачастую можно услышать 808-е барабаны, которые пришли из...
1: Но если я отвечу так, как ты хочешь, я буду неправ. Потому что, ну, нет такого ответа. Вот смотри, вернемся. У хип-хопа 4 элемента. Так. Диджейнг, MC, брейкинг и... Что там еще было?
0: Граффити.
1: Граффити. Граффити был в своем пике еще до хип-хопа. В хип-хопе 90-е — это прям эра граффити, когда это был визуальный язык. Диджейнг, с него началось все это. То есть с диско, с танцев через диджейнг пришло в хип-хоп. Но сейчас... Ну, ты знаешь, кто диджей у Kanye West? Кто диджей у Jay-Z, там, с кем ездит Eminem куда-то? Я нет. Понятно, да? Эту часть тоже мы убираем. То есть граффити уже не в прайме, диджейнг уже не в прайме. Брейк давно у нас ассоциировался с хип-хопом? По-моему, нет. А, по-моему, в 24-м году...
0: Давно ты видел на улицах людей, которые танцуют?
1: В 24-м году его вообще признали этим олимпийским видом спорта.
0: Да.
1: Временно, но тем не менее. Ну, то есть все, это уже тоже... Ну, нельзя это держать внутри хип-хоп-культуры. Он уже ушел отсюда. Вот. Остается артист. MC. Вот тут у нас вообще все хорошо. То есть человек, который представляет собой музыкальную часть индустрии, музыкальную часть хип-хоп-культуры, сейчас на первых планах везде. То есть ядро хип-хопа — это абсолютный мейнстрим, который, я надеюсь, в скором будущем закончится. Вот, но мы можем потом поговорить о том, почему. Но тем не менее,
0: я записал.
1: Если культурно, то да, можно сказать, что хип-хоп мертв, потому что он уже не такой широкий, не такой массовый, как был создан, да. То есть это не тот культурный слой.
0: Позвольте
1: музыкально,
0: кое-что.
1: Все прекрасно.
0: А вот когда были разговоры в середине нулевых, в десятых годах, что рок-музыка тоже мертва, это те же самые разговоры. Мы сейчас вот в ту же.
1: Ну, нет, не могу сказать, я никогда не считал рок-музыку мертвой. Хип-хоп просто занял ее нишу, потому что стал, ну, скажем так, рок в какой-то момент перестал эволюционировать и считал, что... Это знаешь, как когда человек считает, что он все знает, он теряет хватку. Вот то же самое случилось и с роком. Он перестал эволюционировать, а хип-хоп попер. После 2003 года хип-хоп попер везде. Он резко понадобился всем. Поэтому хип-хоп вышел на передний план, а рок, ну, как бы потихонечку сейчас, благодаря эффекту ностальгии, может быть, возвращается где-то. Вот особенно new metal, да, о котором мы там сегодня говорили уже с тобой. Но нет, я считаю, это другие разговоры.
0: Другие разговоры.
1: Да.
0: Хорошо, ты говоришь, в 2003 году он понадобился всем,
1: да.
0: Хип-хоп. Что
1: да.
0: это значит? Кому понадобился?
1: Это
0: почему
1: значит,
0: понадобился?
1: Что по статистике MTV 2003 год был впервые в истории... самым, как это сказать, хип-хопа погружен. Короче, в эфирной сетке хип-хопа, процент хип-хопа превышал процент всей остальной музыки. Именно в 2003 году. Параллельно шли еще
0: в
1: и...
0: В мире или в отдельном?
1: В взят? Мире вообще.
0: В мире.
1: Вообще в мире. То есть иностранный вот этот хип-хоп, которым на тот момент... Я сейчас могу какую-то вкусовщину сказать, но для меня... Если откатываться в воспоминания, а не в статистические данные. Мне помнится Диди, мне помнится Jay-Z, и вот то промо, которое у них тогда перло. Jay-Z выпускал кроссовки, шампанское. Диди делал саундтреки для фильмов. «Вспомни плохие парни», вторую часть. Полный саундтрек. Один из первых вообще альбомов, хип-хоп-альбомов, саундтреков к фильму. Это «Плохие парни 2».
0: Там интересно, какие ты примеры привел, потому что для меня 2003 год — это уже 50 Cent, и у всех одноклассников он на телефонах есть.
1: Ну и да, и нет, все равно. Ну как-то вот все-таки в хип-хопе есть Big 3.
0: Большая троица.
1: Да. Jay-Z, Доктор Dre и Puff Daddy. 3 миллиардера.
0: Они уже миллиардеры.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Jay-Z в треке God Did, диджей Каледа, сказал интересную фразу. Типа, сколько миллиардеров ты можешь, ты насчитаешь в моем клике? Я насчитал 3. Типа, я, Канье и Рианна. А А еще, если вспомнить, что Леброн тоже был подписан на Rock Nation, но это Rock Nation — это все равно бизнес Джей-Зи. Соответственно, из его тусовки он стал четвертым. 4 миллиардера.
0: И все это результат вот этого вот того, что это понадобилось всем.
1: Да. Все-таки... И Джей-Зи, кстати, был первым вообще миллиардером в этой теме.
0: Хорошо, ну, понадобился всем, вот когда мы говорим, да, так обобщаем, а мы же говорим о планетарном масштабе в этом смысле, да, в некотором смысле. Абсолютно. Раз уж ты говоришь, что везде, значит, на телеканалах, музыкальных радиостанциях, везде превалировала именно музыка этого жанра.
1: Ну, скажем так.
0: Что он с собой принес такого, чтобы занять вот такое главенствующее положение, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, что он принес с собой.
0: Да, что позволило ему, какие инструменты?
1: Мне кажется, он принес с собой улицу, ее честность, то есть не вылизанную картинку. Да, они пытались вылизать свою картинку, но они... Короче, это был вот этот вот, знаешь, апогей, когда они поженили улицу и люкс.
0: Поженили
1: как...
0: улицу,
1: да,
0: и
1: не
0: люкс.
1: Не как сейчас, там, условно, что просто мы берем рэпера, ну, бери в пример Фаррелла Уильямса, да, например, там, или Ниго, или кого угодно из них, там, Тайлера. Человек, который уже стал частью фэшн-индустрии, там, модных показов, вот этого всего. Сегодня то, что в хип-хопе есть деньги, миллионы, миллиарды и так далее, ты не удивишь никого. Это, ну, просто как факт, как должное. А тогда это только, можно сказать, начиналось. Потому что, ну, мы же знаем, чем занимался Джей-Зи до хип-хопа. И он бросил это только потому, что рэп стал приносить больше. Он таким образом почистил, скажем так, свой бизнес. Вот. И что я имею в виду под «поженили улицу и люкс»? Они стали носить всем известные бренды, модные тачки, пить дорогое шампанское. Не как это было принято в обществе там, белого человека, условно, а так, как они делали это у себя на районе. То есть это были дорогие доспехи для уличного чувака.
0: Угу. А почему весь мир тогда захотел, независимо от того, как он выглядит, какого цвета их кожа и так далее, почему весь мир захотел быть похожим именно на это?
1: Потому что это продавалось. Почему
0: с маркетингом, да, здесь сталкиваемся?
1: Естественно. Почему нам так сильно продавали гетто? Почему там у Тупака такая огромная армия поклонников? Потому что белые ребята в приличных кварталах слушали их больше, чем, скажем так, черные. Мне кажется, это вообще началось с NWA в свое время.
0: Ну, у нас принято, знаешь, такую мысль, стереотип высказывать, что это вот музыка протеста в некотором смысле, и поэтому она завоевала сердца бунтарей 17-летних
1: хип-хоп
0: молодых.
1: Всегда музыка,
0: да,
1: протеста.
0: Это,
1: конечно,
0: справедливое утверждение?
1: Абсолютно, да. Ну, то есть, смотри.
0: Это кирпичик в этом успехе?
1: Фундамент, я бы сказал.
0: Фундамент, да.
1: Угу. Ну, потому что мы знаем, откуда он пришел, хип-хоп в целом, да? Из места, где не было ничего. И это был единственный способ рассказать о том, что у тебя нет ничего. И он как-то так зацепился за людей.
0: И поменять это ничего на что-то, да?
1: Да, абсолютно. Ведь как называется великая книга Рика Рубина?
0: Не помню,
1: «Искусство создавать». Искусство из ничего.
0: Ну, «Искусство создавать из ничего», да?
1: Ну нет, она у нас там в дословном, в русской адаптации называется, по-моему, «Искусство создавать искусство». То есть Рик Рубин из ничего, точка, искусство создавать искусство.
0: Да, известно в этом смысле мастер.
1: А он вообще, на мой взгляд, гениальный парень в том плане, что человек, который спродюсировал такое количество альбомов, но при этом не знает, как работает ни одна единица техники, не знает, как пользоваться ни одним музыкальным инструментом, но знает, как пользоваться чуйкой. И вот это про искусство, как раз это определяющий фактор, мне кажется.
0: Хорошо, мы сейчас прервемся на музыку. Угу. Нам принес большой плейлист.
1: А давай я тебе, кстати, объясню, почему мы поставим сейчас именно эту песню. Друзья, у нас впереди новенькая относительно работа, ей пару месяцев, по-моему, всего. Если вы смотрели фильм «Джентльмены», вам будет еще интереснее, потому что это один из актеров, снимавшихся в этом фильме. Зовут его Багзи Малоун, это лондонский артист. Трек называется «Invite Only». Собственно, вы же «Invite» сегодня к нам. Короче, отвечаю тебе Лондоном на Лондон просто.
0: Угу. То есть я вначале поставил композицию из Британии, ты тоже решил ответить из Британии.
1: Так точно.
0: Да, а в «Джентльменах» он играл кого? Я просто плохо ориентируюсь.
1: Парнишку из банды вот из этой, которую под тренером ходили.
0: Да, да, да. Интересно. Вы можете все присоединиться к нашему разговору 967-103-5533 для ваших сообщений. Я пытаюсь сегодня у Ярослава узнать, что же такого универсального в этом музыкальном жанре, что он захватил всю планету на какой-то период, а потом отступил. Мода?
1: Да.
0: Это самый короткий ответ на этот вопрос.
1: Самый короткий.
0: Но мы его будем растягивать.
1: Хайп, кстати, давай по-другому скажем, по-модному сегодня.
0: Не очень понимаю это слово, ну, это мода, возведенная, да, в квадрат, скажем так. Ну ладно, давайте к музыке вернемся, термины обсудим еще. Simba only, man. Don't call me, I'll call you.
2: Let me get a chair, please.
3: Floor's yours, my
2: respect.

0: груз ему на суточный ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные заявили, что Украина в ночь на субботу попыталась нанести комбинированный удар по объектам на территории России с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня «Хаммер» с производства США, а также беспилотников большой дальности. Попытка Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке ДНР. Действиями российских сил и средств ПВО была сорвана, заявило ведомство. В сообщении Минобороны также говорится, что атака отражена российскими средствами ПВО. Попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России не останется без соответствующих ответных действий российских военных, говорится в заявлении. Российские военные за последние сутки освободили Васильевку в ДНР, а также населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны. Система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрепленных смешанными минами

0: кораблями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
1: В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Противник отброшен на несколько километров от Константиновки. Штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеева-Дружковки. На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к славянско-краматорской агломерации. Подразделения 3-й армии южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в 8 километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красный Лиман. Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивает наступление в северном направлении, передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.
0: Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Закон вводит в России новый вид вкладов. Они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. При этом банк сможет предоставить такому вкладчику кредит на улучшение жилищных условий, если тот соответствует критериям кредитной организации. Жилищные вклады будут застрахованы. Максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Такие вклады можно будет открыть на срок не менее 3 лет и пополнять без ограничений. Не менее 5 судов развернулись на входе в Ормузский пролив в субботу, не став его пересекать, сообщает телеканал CNN. По его информации, эти суда хотели преодолеть пролив со стороны побережья Омана, однако потом отказались от этого намерения. Вместе с тем, телеканал указывает, что еще по меньшей мере 3 других судна, которые изначально развернулись примерно в то же время, впоследствии пересекли пролив ближе к иранской стороне пролива. Иранские власти ранее сообщили о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной Оманом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, максимум плюс 21 градус. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем в столице 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На чемпионате мира по футболу стартовала стадия 1/8 финала. И в первом матче Канада встречается с Марокко. Идет второй тайм. 71-я минута. И счет 1-0 в пользу Марокко. Единственный мяч на 50-й минуте забил Унахи. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон после третьего круга турнира «Большого шлема». Самсонова в трех сетах не справилась с чешкой Марией Баусковой, а Хачанов в пятисетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболле. В воскресенье свой матч пройдет последний из россиян в одиночном разряде – Роман Сафиулин. Он сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера «Динамо» в мае. «Спартак» обыграл сегодня самарские «Крылья Советов». 3-2 мячи забили Левай Гарсия на Илюмяров и Иван Сорокин. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом». 1-1 у армейцев отличился Тамерлан Мусаев. Российский защитник Шакир Мухаммадуллин подписал 2-летний контракт с Эдмонтоном, сообщает агент Дэн Мильштейн. 24-летний россиянин будет зарабатывать 1 750 тысяч долларов за сезон в Национальной хоккейной лиге. В прошлой регулярке Мухаммадуллин набрал 12 очков в 50 матчах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем, друзья. У нас в гостях Ярослав Грин, теле- и радиоведущий, медиа-продюсер.
2: Пусть будет так, да. Еще раз привет, ребят.
1: Да. Мы говорим о хип-хопе, и вот Ярослав высказал такую мысль, что он почти мертв, да, можно так сказать.
2: Концептуально. Именно как культура с большим размахом, да. Как музыкальный жанр, рэп-музыка, R&B-музыка, составляющая его, да, он живее всех живых, и это сейчас, ну... Исполнитель — это центровой персонаж, в принципе.
1: Да, но у нас больше про музыку программа, поэтому мы вот если сейчас отставим в сторону то, что как много зарабатывают рэп-исполнители, и посмотрим чисто на музыкальную сторону, ну, как бы на произведения, на то, как они сделаны, на то, какие тенденции есть в этом. А тут у тебя не прослеживается уже такой логики, да, что он в таких, ну, либо в предсмертном состоянии, либо...
2: Нет, тут уже не прослеживается.
1: То есть есть еще идеи, есть свежие течения, есть подходы, новые концепты.
2: Слушай, появилось много разных дополнительных жанров, возможности у него эволюционировать. Очень много интеграций, наверное, в совершенно какие-то, на мой взгляд, вот в какой-то основной в своей парадигме нестандартные ходы. Ну, то есть, например... Мы с тобой сегодня много очень обсуждали Yella Wolf'а. Дойдем до него попозже, но это был один из ярчайших примеров, когда начали миксовать хип-хоп с визуалом, с рок-визуалом, скажем так. Потому что если в клипах Yella Wolf'а, альбома Love Story, выключить звук, ты никогда не скажешь... Точнее, можно сказать, что это хип-хоп, только потому что он руками машет. В остальном это же абсолютно рокерский такой визуал, визуал байкерский даже больше. Харлей, клетчатые рубашки, казаки, шляпы и вот это все. Это абсолютно про это. Вот. Потом сейчас на первый план вышло кантри, ну, в мировом музыкальном мире, скажем так, да. И там тоже есть очень сильная интеграция хип-хопа. Я не помню уже сколько лет назад, но мне кажется, после Old Town Road Lil Nas X'а пошла вот эта история с тем, что Бьонс пошла в кантри, Пост Малон сейчас делает очень успешную кантри-карьеру. Джелли Ролл, вот очень интересный персонаж, мы сегодня его обязательно послушаем. Человек, который, по-моему, в 36 лет получил награду лучшего нового музыкального исполнителя. То есть люди в этом возрасте обычно карьеру там, заканчивают, а он только начал. Вот. И у этого человека есть совместки с Yella Wolf'ом, с Machine Gun Kelly, с Eminem, со Snoop Dogg, с Dre. И далее, далее, далее. Сейчас он турит с Post Malone вместе. Ну, то есть, это я к тому, что кантри сейчас, как новый, например, глоток такого некого энтузиазма, да, какого-то нового течения для мирового, для мировой сцены, в которой интегрирован хип-хоп.
1: Ну, мы начали с разговора о том, что были золотые годы, да, в середине десятых у нас в стране.
2: Он так и назывался, Golden Age, даже не у нас в стране, а в принципе.
1: Нет, я говорил про вот время, когда был журнал Rhyme Magazine, мы вот начинали с этого, помнишь,
2: да, 13-й, 17-й,
1: когда у нас, я не знаю, ну, в чартах тоже преобладал хип-хоп. Всем.
2: Но сейчас, начинал.
1: Да, сейчас ты видишь какую тенденцию? В среднем слушатель, он уже не различает, мне кажется, этих границ жанра, правильно?
2: Потому что сегодня...
1: Это вот продолжает твою просто мысль про кантри, про то, что все совсем смешивается. И...
2: У нас, наверное, так сильно, как на Западе кантри, это сейчас может, ну, звучать забавно, даже смешно, кто-то вообще скажет, что я бред несу. Но, на мой взгляд, вот после бума Black Star, который показывал на тот момент стереотипный хип-хоп, да, ну, то есть прям вот этот срез того, что было в мире, у нас появился кальян-рэп. Причем из мема, вот в этом весь прикол, такого жанра не было. Он пришел из мема, то есть кто-то над этим посмеялся, вот, и в итоге закрепили даже такой термин. То, чем забиты чарты сегодня. Ну, яркий пример. Я вот не могу отнести сюда Мияги Сэнди, хотя большинство людей, наверное, сможет. Я, наверное, начал бы там...
1: Ну, не обязательно называть здесь имена. Мне главное понять мысль твою. Ярчайшие. Да.
2: Ну, окей, это возьмем какую-то хип-хоп базу с кавказской, пусть будет, этникой. То есть понятно, да, в какую сторону это смотрит. Там есть и другие этники, там северные, например, наши. Вот, как же называется эта группа, с которой Exhibit записался, ты не помнишь? Аллай Оли или как? Или Отекенс. Вот, по-моему, это Кенс. Я не запомнил, просто извините, пожалуйста. Вот, но так или иначе, это я к тому, что и у нас в стране этника добавляется к жанру и делает что-то свое.
1: Угу. Но насколько для нас, для слушателей у нас в стране, вообще этот жанр важен? Потому что мы, когда вспоминаем золотое время русского рока, там, это можно взять с середины 80-х, может быть, даже с начала 80-х, и до середины нулевых, нам кажется, что это было культурно очень значимый вклад вообще во все то, что происходит в музыке и даже иногда в литературе, потому что многие были связаны и с этим течением искусства. А хип-хоп как будто всегда был для вот... ну, то есть он не получил как будто такой... Вот,
2: слишком широкой огласки?
1: Да.
2: Ну, до 15-го года нет, после, да. Сейчас, если ты посмотришь за последние 5 лет, самые большие артисты, они так или иначе вышли отсюда. Ну, вот сегодня кто у нас такие, типа, мастодонты? Вот же Будда, Токсис.
1: Баста.
2: Это другое уже. Баста — это народный артист, который вышел из хип-хопа. Угу. Я не могу назвать его прям хип-хоп-артистом. Тем более рэп-артистом.
1: Ну, хорошо, мы...
2: Он использует это как фундамент, но он научился разговаривать с людьми простым языком, привычным большим массам, широким.
1: Мы говорим о том, что тебя зацепило в этой музыке, но чуть позже. Сначала мы поставим песню, которую ты подготовил.
2: Давай я расскажу немножко о том, что мы сейчас послушаем. Песня называется... Unconditional Love, и для людей, которые ее знают, это будет сейчас немножко неожиданно, потому что мы послушаем непопулярную версию этой песни. Песню Unconditional Love многие могут знать как песню Тупака Шакура, которая вышла в 98 году, но мы будем слушать MC Hammer с песней Unconditional Love. Это раньше незначительно, но прикол в чем? Мы все знаем, что Hammer стрельнул в начале 90-х особенно сильно, по-моему, там второй или третий уже альбом у него был, где был трек You Can Touch This.
1: You Can Touch This.
2: Да. Но после случилась яма. Долги, там, типа, всякие типа, финансовые проблемы, и он пришел на Death Row.
1: Это лейбл.
2: Да. На котором был Тупак, на котором был Snoop, Dre и так далее. Вот. И, собственно, он заключил с ними контракт, а Тупак написал ему целый альбом. И вот эта песня Unconditional Love в том числе оттуда. То есть песня, которая была изначально написана для MC Hammer, а впоследствии, так как альбом не вышел, потому что они там...
1: Хотел сказать,
2: не договорились, но нет, ребят, Тупак умер.
1: А.
2: И после этого, собственно, и с лейблом случились проблемы. Вот. Короче, альбом не вышел за смерти Тупака, но на одном из первых же посмертных изданий вышел трек Unconditional Love в его версии, и это одна из моих самых любимых песен Пака. Но сегодня мы слушаем MC Hammer. Просто потому, что так интересно. I'm looking around for the brighter days. And it seems the only thing I got left.

хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Хочу все знать о звездах и планетах.
1: Солнечное затмение – это когда у нас Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Но Луна оказывается посреди, между Солнцем и Землей. А вот лунное затмение – это куда интереснее. Тоже у нас Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, но только теперь между Солнцем и Луной оказывается Земля. И Луна в тени, тень от Земли. И Луна в этот момент приобретает такой красноватый оттенок, практически как Марс.
0: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ярослав.
2: Да.
1: Вот весь этот почти уже час, во всем, что ты говорил об этой музыке, об этой культуре, я чувствовал некую тень грустинки, которая, я думаю, что там есть. Безусловно. Я хочу попытаться понять, что это такое, потому что это даст мне, во всяком случае, да, вот такую перспективу на то, что эта музыка для тебя значит. И как она, почему там появляется грусть. И для этого мы должны распутать некий клубок, я думаю.
2: Давай.
1: Давай начнем с твоего первого знакомства с ней.
2: Ну ладно, без спойлеров попробуем, я тебе уже рассказывал. Но в 99-м году мне было уже 13, по-моему, лет. И я пришел в гости к другу. По-моему, мы планировали там в комп играть или что такое, но это все лирика. Короче, в телевизоре был включен канал MTV, и там начался внезапно клип Changes Тупака. Ну и, собственно, это вот и было тем случаем, ну, знаешь, момент, когда все поделилось на до и после.
1: Да, это называется щелчок, да?
2: Да. Потому что до я воспринимал ребят, которые называли себя рэперами или слушали рэп, какими-то странными чуваками, потому что на тот момент, меня, наверное, сейчас поймут только примерно ровесники, наверное, мои, рэпера можно было отличить не по широким штанам, там, первостепенно, да, по каким-то, а одним из главных атрибутов, точнее, два. Это был первый — рюкзак-мешок, затягивающийся наверху, а второй — это такая же шапка-носок, которая сверху завязывалась ленточкой, ее можно было распутать и превратить в такой стакан некий. Вот, и рэперы часто ее носили. Я понять не мог, чего они так ходят, что это за прикиды такие. По-моему, первый раз я такой увидел из Seventeen, по-моему, или вот что-то в этом духе, ну, неважно. И я не мог понять эту музыку. У меня друг любил послушать «Рабов лампы» наших или каких-нибудь там Public Enemy, Naughty by Nature в оригинале из 90-х, да. Мне это все было не близко, на слух, больше на шум похоже. Но когда я услышал Changes, там все встало на свои места. Я не могу сказать, конечно же, типа по лирике, потому что, ну, какой...
1: Сложно было.
2: Да, семиклашка и прям...
1: А что это тогда? Что вступает во взаимодействие с человеком?
2: Первое — это музыкальный сэмпл, на котором она завязана. Угу. То есть клавишные и ритм-секция. Сейчас в любой момент включи просто бит оттуда. Человека, который слышал Changes, он ее узнает сразу.
1: Угу.
2: Вообще без вопросов. Вот. А второе — это, конечно же, сама подача, сам флоу Тупака, потому что он отличается от любого рэпера. Тупак не просто читал, в его флоу очень слышно его литературную базу. Он же заканчивал школу искусств.
1: Так.
2: И если обратить внимание, он все дает, давал с интонацией. Прям там с точками, с пролетами, где-то он тянет. Он проживал это все. Это вот примерно, знаешь, как вот если взять сейчас самый простой живой пример, чтобы это объяснить. Мы берем группу Linkin Park и слушаем, что было с Честером и что получилось с Эмили. Вопросов к самой Эмили нет.
1: Это просто, новая вокалистка.
2: Да,
1: которая...
2: Просто один человек жил тем, что пел, а другая просто поет слова. Вот и все. Так и Тупак. Есть рэперы, которые просто пытаются классно зачитать, а есть человек, который рассказывает тебе что-то. Он с тобой.
1: То есть ты услышал, что
2: диалог.
1: За этим есть некая история, правильно?
2: Безусловно. Эмоциональная, скорее,
1: да.
2: Составляющая, потому что вот то, о чем я сказал, интонационно это все, это же через эмоции проходит.
1: А тебе захотелось узнать, что за этим стоит?
2: Ты имеешь в виду
1: рождает
2: погрузиться в его историю?
1: Да, в этот лор, как можно, да, выразиться.
2: Да.
1: Возникает ли такой интерес?
2: Не прям сразу, потому что, ну, сначала я такой, типа, вау, пощупал, посмотрел, нашел где-то альбомчик. Вот, а потом все пришло к тому, что, конечно, я очень много фильмов посмотрел. Начал, по-моему, с Тупак Resurrection, а потом пошел Tag Angel и так далее. Короче, все
1: документалки. Это документальные фильмы?
2: Да. Я посмотрел все документалки, вообще все на свете касательно его, мне кажется. И единственное, что я не досмотрел, сериал Unsolved, который выходил в 2018 году. Про убийство Пака и Бигги.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России предложила украинской стране прекратить обстрел Константиновки в ДНР с полудня до 18 часов 6 июля для передачи тел погибших украинских военных. Российское оборонное ведомство заявило, что готово провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. Константиновка составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.
2: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Представитель Кремля также отметил, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Российские военные за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернищина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад национальной гвардии в районах Святогоровки, Грузского, Новопавловки, Анновки, Новодводяново и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: В Минобороны назвали попытку Украины атаковать объекты в России стремлением Киева отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля и провала обороны ВСУ в Константиновке. ПВО России в ходе отражения удара ВСУ 4 июля сбило более 500 воздушных целей, в том числе 10 ракет «Фламинго» и 9 снарядов «Хаймер», сообщили в Минобороны. Уничтожение воздушных целей, которыми ВСУ пытались атаковать территорию России, велось под единым управлением ВКС России на всех созданных рубежах российской системы ПВО, сообщили ведомстве. Столица Ирана прощается с экс-лидером страны Алией Хамини, погибшим в конце февраля в ходе конфликта США и Израиля. Накануне в пятницу общественные и политические деятели из Ирана и зарубежных стран почтили память аятоллы в соборной мечети имама Хамини, предшественника Алии Хамини и первого лидера Исламской Республики. Россию представлял зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. В субботу в том же религиозном комплексе началось народное прощание с аятоллой. Оно продлится до 6 июля, когда по городу пройдет похоронная процессия. Хамини, напомню, погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемония прощания с ним на фоне продолжающихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия. Минпросвещение ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов. В ближайшее время заявил об этом глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» по признанию особого статуса учителя в стране. Сергей Кравцов также поддержал предложение о включении литературных произведений о специальной военной операции в образовательные программы. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, госпитализированный в больницу Марселя после покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Его состояние улучшилось, об этом сообщает газета «Нейтсаматин». Что касается главной подозреваемой в осуществлении покушения, 39-летней Анастасии Березовской, то правоохранителям пока не удалось ее задержать. 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. Один из троих раненых, Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. Как сообщало ранее «Фигаро», следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит служба безопасности Украины. Ночной велофестиваль стартовал впервые в этом году. В субботу в Москве тысячи спортсменов и любителей выехали на маршрут по улицам и набережным столицы, сообщает РИА Новости. Первая колонна велосипедистов стартовала в 21 час по 20-километровому маршруту и финиширует на Воробьевых горах. Вторая начнет заезд в 22 часа. Выехать на маршрут можно до 11 часов вечера. В связи с большой востребованностью велофестиваля в летний период он будет проводиться повторно уже 1 августа, рассказал замглавы Дептранса Владимир Макаров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, временами дождь, гроза и до 21 градуса тепла. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами осадки, ночью 15-17, днем максимальная температура в столице 22 градуса. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Grandpa. Мне очень жалко, что мы выходили на момент, когда Burna Boy пел.
1: Мы вернулись в эфир. Меня зовут Вагеси Умян. Это была песня Джей Коула, наверное, одного из последних надежд. Это одна из последних надежд хип-хопа. Абсолютно. Сегодня многие слушатели этой музыки так считают. И Ярослав Грин тоже, телерадиоведущий, медиапродюсер. И так. Он сегодня у нас в гостях. И мы пытаемся понять, почему Ярослав грустит немножечко
2: из-за
1: хип-хопа. Да, и я вот себе поставил такую цель обязательно доискаться до причины. Угу. И мы остановились на биографии Ярослава и его отношения с этой музыкой.
2: Как я познакомился с ним,
1: да, там был Тупак, значит, в прошлой части нашей программы. Да. И логично предположить, что, услышав эту музыку, когда начинаешь интересоваться ей, во-первых, сразу каким-то автоматическим методом подтягивается язык, если он не знаком правильно.
2: Конечно.
1: Ты начинаешь на слух воспринимать уже.
2: Плохой перевод иностранных фильмов и любимые песни, конечно же, помогают подтягивать язык.
1: Помогает. Но дальше как бы обрастает твоя медиатека, скажем так, да, вот эти виниловые пластиночки воображаемые в голове. И что происходит в твоей жизни? Ты идешь дальше в эту музыку?
2: Слушай, я, ну, как и все, кто в какой-то момент так или иначе болеет хип-хопом, я начал им заниматься. Ну, то есть прям...
1: Даже не пришлось отдельно спрашивать, так.
2: Да, у меня был период, когда... Это был основной, наверное, когда хип-хоп был прям страстью, которой хотелось заниматься. Он закончился там.
1: Ты не против поговорить об этом минутку?
2: Может быть. Я для начала все-таки отвечу на твой вопрос изначально, типа, почему я грущу. Потому что, во-первых...
1: Может, слишком рано отвечать на этот вопрос.
2: Ну ладно, давай. Я не перебиваю тебя, ты босс.
1: Да, у всех этот период, наверное, приходит, когда все пробуют что-то сделать с этим. Хорошо, мы не будем сильно заглядывать в этот период. Мы просто посмотрим на тот момент, когда ты решил больше этого не делать. И почему?
2: Слушай, все... Очень такое, знаешь, типа соляви. Я устроился на радио работать. Думал, что мне это поможет в какой-то степени. А получилось так, что одно другое подавило, что ли. То есть как-то из-за этого я отстранился, наоборот. Именно от музыкальной части хип-хопа. Я не перестал им интересоваться. Я стал интересоваться вообще всей музыкой. Потому что когда человек взрослеет, на мой взгляд, это вот хорошая дорога, да? Когда... подростком ты приходишь в субкультуру, и она становится для тебя дверью в мир музыки. Потому что ведь на музыкальном Олимпе, скажем так, огромнейшее количество колоссальных личностей просто. Культовых личностей. И это не...
1: Ну... И жизненных уроков вместе с этим, да?
2: Да. Это точно.
1: Извини, что перебил. Но это вход, значит.
2: Да. А дальше...
1: Ну, и типа... опыт дальше происходит, я правильно
2: дальше
1: понимаю?
2: Дальше происходит опыт, когда ты начинаешь находить изюмины, вот эти, да, hidden gems за пределами жанра. А потом ты еще видишь, как люди, которые прошли тот же путь в своих произведениях, которые, казалось бы, уже субкультурные, но собирают вообще со всего вот эти изюминки и потом составляют там хип-хоп-трек. Так же, как вот очень хорошо это можно проследить на примере Джей Кола, который мы только что послушали. И, казалось бы, трек, вышедший в 26-м году, вышел, во-первых, совершенно не по канону сегодняшнего хип-хопа, да? Он такой прям классический во всех пониманиях этого слова. А во-вторых, он несет с собой еще и историческую справку. Он цитирует трек Loving for или Looking for, что я точно скажу, Longing for, артиста Jack Cure. Вот. Burna Boy конкретно поет оттуда фрагмент. И, ну, это же прикольно. Это как раз-таки вот тот случай, когда он не пытается работать в рамках. Он хрушит и тащит с собой еще свой опыт.
1: А вот это вот то, что ты сказал, вот везде вот эти бриллиантики рассыпанные подобрать, это похоже на в целом образ мышления или образ жизни даже становится, да, особенно когда ты через эту музыку проходишь. Тут идет о чем речь? Вот здесь можно взять немножко опыта, здесь можно взять немножко метода, здесь можно взять решение, да?
2: Да.
1: Ты как бы смотришь на весь мир и на всю информацию, которая тебя окружает, как хип-хоп-битмейкер, который собирается это все засэмплировать. Я правильно понимаю эту мысль?
2: Можно посмотреть и с такой точки зрения, можно посмотреть с той точки зрения некоторой летописи. Ну, это знаешь, как вот чему нас учат в школе, в первую очередь, и в институте? Нас учат не столько знаниям, которые там дают, нас учат учиться. Вот, так и здесь. Там, типа, опять же, это все про некоторые прикладные вещи. Там, если ты выучился на маркетолога, у тебя и к жизни будет такой подход. А прежде чем что-то сделать,
1: то
2: ты проведешь
1: анализ.
2: То есть это
1: сознание?
2: Конечно, да. Вообще жизненный подход. Но музыка, на мой взгляд, знаешь, это вот то, мы сегодня говорили про разницу, да, вот про этот age gap между поколениями в хип-хопе, там, нулевых, 90-х и сегодня. Хип-хоп Golden Age или чуть ранее, вот 90-е, да, это музыка взрослых мужиков, вне зависимости от того, там, 19 лет им было или 25 им лет было, там. Вот, например, Тупак умер в 25, а для меня он все равно еще пример мужчины. Я все равно считаю, что он старше, как бы, меня, как будто бы ментально, там, ну, не знаю, как угодно. Вот. И я думаю, что для многих парней, у которых не было какого-то старшего своего, кому приходилось быть старшим братом, или у кого не было тесной связи с отцом, вот музыка могла закрывать этот пласт, этот вопрос. И она учила тебя быть мужчиной. Ты можешь прийти через рэп к религии, пожалуйста. Любой альбом DMX включаешь, он учит тебя молиться, быть благодарным. Смотришь любой, ну не любой, ладно, но фильмы, в которых так или иначе отражается хип-хоп. Например, «Тренировочный день» Дензела Вашингтона. Он тебя приведет к тому, что через любимых артистов, там, через Дре, который там снимается и так далее, ты придешь к Дензелу, увидишь, что вот этот актер классный, интересный мужчина. Опять же, посмотришь на его путь. А сегодня Дензел Вашингтон, между прочим, сертифицированный священник.
1: Я, кстати, не знал.
2: В прошлом году он принял сан и теперь может спокойно там, принимать у тебя исповеди и так далее. Но Дензел вообще весь путь, всю свою дорогу рассказывал о том, что типа надо ставить, если ты хочешь реально раскрыться жизни, довериться жизни и так далее, надо ставить Бога на первое место. Вот. И это я сейчас не то, чтобы как бы здесь на жизни учу людей, я просто рассказываю, как через, казалось бы, подростковую страсть, да, там, через 14-летнего мальчишки можно прийти к очень важным вещам в жизни и полностью создать некий свой образ.
1: Я предлагаю после этой мысли поставить какую-нибудь песню из того списка, который у нас есть.
2: Мы выбираем или...
1: Выбираем.
2: Выбираем. Прям давай выбираем. Тогда по-мужски и послушаем, раз уж мы об этом так поговорили. Я хочу сначала включить, а потом мы поговорим про этот трек.
1: Да, хорошо.
2: Это будет Шакил О'Нил, трек называется «You Can Stop the Rain».
1: Шакил О'Нил, знаменитый баскетболист.
2: Да. Потом объясню, почему. Да, 96-й год, друзья.

0: Неожиданно, но это Шакил О'Нил при участии Ноториуса Бига, одного из самых влиятельных рэперов в истории этого жанра. И песня называется «You Can't Stop the Rain».
1: Да. А ты знаешь, что Шак не... Ну, нет, не первый, не единственный рэпер, даже не единственный участник Лейкерс, который пробовал в рэп.
0: Ага, давай, единственный баскетболист.
1: У Коби в 2002 или каком-то году должен был выйти альбом. Его продюсировали, ну, прям в лучших традициях того поколения. Там, я не помню, Скотт Сторч, что он не имел к этому отношения, но по музлу похоже. Вот, и у него даже выходил сингл с Тайрой Бэнкс. Казалось бы, да, девочки сейчас поймут. Тайра Бэнкс, ты в курсе, кто это, нет?
0: R&B-певица.
1: Нет, модель. У нее же было модельное шоу, там, может, ее с Тони Брэкстоном
0: путаешь? Может быть. Я их могу.
1: Нет, Тайра Бэнкс, она модель.
0: Не суть, мы говорим про Коби Брайанта, одного из величайших баскетболистов вообще в истории этой игры.
1: Да. Ну, второй, еще один величайший баскетболист был причиной того, что мы затронули Коби Брайанта. Так вот, он записал альбом, и альбом не вышел, потому что первый же сингл провалился с треском. И это частая история спортсменов, которые пытаются идти в музыку. Но это никогда не касалось Шака. И вот тут как раз-таки есть весь прикол. Сейчас это может прозвучать довольно странно, потому что я тебе только что рассказывал историю про Тупака. Я тебе вообще за эфиром рассказывал интересную историю про Тупака, да? И всю жизнь это был, типа, мой топ-1 артист. Там с возрастом я сейчас могу тебе назвать и Джей-Зи уже как личности. Но если мы возьмем, если мы вспомним, что в хип-хопе впереди музыки идет личность, я вот здесь отмечу Шака как одного, ну, может, ладно, не самого, но прям вот одного из самых-самых-самых вот максимально высоко.
0: Харизма просто, да?
1: Не только. Короче, самых привлекательных для меня личностей в этой теме и среди всех рэперов вообще of all time. Несмотря на то, что он как бы не профессиональный рэпер. У чувака официально вышло 3 альбома. То есть, как все началось? Когда его подписывали Magic.
0: Это баскетбольная команда.
1: Да, Orlando Magic. Это та самая, которая, с которой у Шака началась баскетбольная карьера. Вот. В тот же период, когда его только-только подписали, в тот же год, он пошел на шоу...
0: На вечернее шоу какое-то.
1: На Late Night, да. Я так и не смог вспомнить имя комика. Друзья, если вы смотрели фильм «Поездка в Америку», он играл друга Эдди Мерфи как раз. Вот он был ведущим этого Late Night шоу. Собственно, Шак пришел туда с музыкальной программой. Точнее, пришла группа Фушникетс, и Шакил О'Нил был с ними вместе как фичеринг-артист. Угу. Да, исполнил свой куплет. Трек назывался «What's Up, Doug?». Этот же трек стал дебютом.

0: он хотел, чтобы такие люди, как Jay-Z, Notorious B.I.G. и так далее, просто сказали: блин, чувак, ты сам это пишешь, типа, это клево. Он такой: ну да. В итоге первый альбом стал платиновым, третий нет, но на третьем альбоме был Jay-Z, Nas, Notorious B.I.G. и Ижи с ними. То есть представь, ты баскетболист, а у тебя дома и на студии тусуются Бигги, Jay-Z, Nas. Причем прикол в том, что Jay-Z и Nas, у них тогда был биф. И на альбоме You Can Stop the Rain вышел первый их совместный трек. Но тут как бы есть ирония. Они записали трек для альбома. Альбом вышел в 96-м году, но трека на нем не появилось. Потому что пацаны не договорились по правам. Прошло 28 лет. И в 2024 году этот альбом вышел на стриминге впервые. И, собственно, там появился вот этот трек. Он называется No Love Lost. Я вспомнил. Очень советую послушать, друзья, если вдруг вы не слушали, потому что это реально первая в истории совместная работа Nas и Jay-Z. Но если вы вообще, в принципе, имеете представление о том, кто это такие, вы можете понять силу.
1: У нас вообще была программа про самые такие заметные столкновения. Нет, артистов в музыке, да, не ограничиваясь одним жанром. Там и Леннон с Маккартни, там и Блёр с Оазис, ну и так далее. И, собственно, там была глава у нас про рэп-противостояние. И помимо того, что там Бигги и Тупак сталкивались лбами. Мы говорили о Jay-Z и Насе.
0: А что ты думаешь вообще на тему бифов?
1: Что я думаю?
0: Да.
1: Это длинный разговор. Я думаю, что это часть спорта. Не зря же мы говорим сейчас про баскетбол. Мне кажется, в хип-хопе это тоже часть спорта, потому что навык выступления на публике и импровизации, и складывания текстов, его можно прокачать, и для него нужно быть в форме.
0: Да.
1: И нам нужно сейчас будет передать микрофон студии новостей. Мы вернемся и с этого продолжим.
2: Хорошо темперированный эфир. Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство.
3: Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
4: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взятие Константиновки российскими бойцами очень важной победой. По его словам, Украина была уверена, что укрепрайон в Константиновке неприступен, но российские военные доказали обратное. Минобороны России предложила украинской стране прекратить обстрел Константиновки в ДНР с полудня до 18 часов 6 июля для передачи тел погибших украинских военных. Российское оборонное ведомство заявило, что готово провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР. Российские военные за последние сутки установили контроль также над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Черничина и Дружелюбовка в Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны, группировка войск центра освободила населенный пункт Васильевка в ДНР. Около 13 тысяч украинских воздушных целей сбито над регионами России за июнь, производством и обеспечением запуска которых занимаются большинство стран ЕС, включая Великобританию и другие спонсоры киевского режима, заявили в Минобороны России. В субботу оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории России. Действиями российских сил и средств ПВО она была сорвана. Целью Зеленского, по данным ведомства, была попытка отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке. Ведомство предупредило, что попытка Зеленского нанести ущерб гражданским объектам России

0: останется без соответствующих ответных действий вооруженных сил. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за сотрудничество в вопросе строительства АЭС Эд-Даба. Лидер Египта выразил надежду, что АЭС после своего запуска снабдит Арабскую Республику чистой энергией и послужит ее дальнейшему развитию. Церемония установки корпуса реактора на втором энергоблоке АЭС Эд-Даба, которую на севере Египта строит госкорпорация «Росатом», пройдет 9 июля. Ожидается, что в ней примет участие и глава «Росатома» Алексей Лихачев. В Вашингтоне, несмотря на жару, собралось очень много людей, чтобы отпраздновать 250-летие независимости США, заявил в субботу Дональд Трамп. Американский президент подчеркнул, что ему очень понравилось праздничное аэрошоу. Он также напомнил, что через несколько часов выступит с речью в центре американской столицы. Президент Трамп в субботу также провел телефонный разговор с Зеленским, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США. Ранее парад в центре Вашингтона в честь Дня независимости был отменен из-за предупреждения об экстремальной жаре. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов. Темы, связанные с БПЛА, уже включены в школьную программу по предмету «Труд. Вопросы искусственного интеллекта» входят в программу по информатике, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Так, по его словам, проводится Всероссийская олимпиада по робототехнике. В школьную программу по информатике добавлены и вопросы искусственного интеллекта. А в программу предмета «Труд. Технология» включены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов. Глава Минпросвещения считает, что создание и использование беспилотных летательных аппаратов – это перспективное направление. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, гроза и максимум плюс 21 градус. В Москве днем с прояснениями, временами осадки, предстоящую ночь в городе 15-17, днем максимум плюс 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная Марокко нанесла поражение команде Канады в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Два мяча забил Азидин Унаи на 50-й и 82-й минутах. Еще одним голом отметился Суфьян Рахими. В четвертьфинале соперником марокканцев будет победитель матча Парагвай-Франция, который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени. Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира больше одного раза. Московская «Динамо» одержала победу над Нижним Новгородом со счетом 2-1 в товарищеском матче. В составе победителей мячи забили Антон Миранчук и Николас Маричаль. У Нижнего Новгорода отличился Андрей Ивлев. Победа стала первой для немца Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера в мае. «Спартак» сегодня обыграл самарские «Крылья Советов» 3-2. ЦСКА сыграл в ничью с тульским «Арсеналом» 1-1. Защитник Илья Самошников покинет московский «Спартак» этим летом. Красно-белые согласовали уход футболиста в аренду в «Рубин», сообщают российские инсайдеры. Стороны закрывают последние детали сделки. При этом часть зарплаты игрока будет выплачивать «Спартак», а другую часть – казанский клуб. Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. Людмила Самсонова и Карен Хачанов покидают Уимблдон. Самсонова в трех сетах не справилась с Мари Боусковой, а Хачанов в пятисетовом поединке уступил итальянцу Флавио Каболе. В воскресенье свой матч проведет последний из россиян в одиночном разряде Роман Сафиулин. Он сыграет в четвертом круге с сербом Новаком Джоковичем. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: У нас в гостях Ярослав Грин, теле- и радиоведущий, медиапродюсер и человек, который почему-то грустит из-за хип-хоп-музыки, и мы обязательно должны узнать, почему.
2: Мы сейчас не грустит?
1: Ну, не знаю, вот мы же сказали, что есть надежда, Джермейн Кол. Ну, неважно. Мы остановились в твоей биографии на том моменте, когда было принято решение пойти работать на радио, и одно другое победило.
2: Да.
1: И дальше в твоей жизни были разные медиаработы, если я правильно понимаю, да? В числе которых, собственно, печатный журнал «Хип-хоп-культуре» в России, «Райм-магазин».
2: Это из старенького, а потом в 2020 году я занимался «Тостером». Примерно то же самое, только
1: для наших слушателей объясни. Да,
2: да, «Тостер», он сейчас существует, просто я не занимаюсь им с декабря 24-го, ну, то есть с 25-го года, условно. Вот. Изначально я позиционировал его как онлайн-глянец. Мы занимались и видеоформатами, и новостными. Вот. Что там сейчас, не скажу, но месседж такой, да, мне очень нравится, как вот мы с тобой сейчас говорили про некую летопись, да, мне очень нравится оставлять что-то физическое, хотел сказать после себя, но как бы, нет, возможно, в какой-то степени да, и после себя, но сейчас материализовать какие-то свои идеи, знания и, в принципе, вообще все, что я люблю, в нечто то, что люди могут посмотреть, послушать, потрогать. Как-то пожить с этим.
1: Ну, как журнал или какой-то портал.
2: Да, да, да.
1: Или что-то в этом роде.
2: Книгу, может быть, когда-нибудь родим.
1: О,
2: не знаю.
1: О чем-то.
2: О чем? О хип-хопе, конечно же.
1: Ага. Ну хорошо, ты был внутри этого процесса, и вкратце свои наблюдения, может быть, они рождают эту грусть в тебе относительно хип-хоп-музыки.
2: Да, я вот пытался тебе чуть раньше объяснить, наверное, что моя грусть, она заключается в моем первом ответе, самом первом сегодня на твой вопрос, что хип-хоп — это то, что изначально было культурой, а сегодня осталось только исполнителем. И вот как раз-таки в разобщенности, наверное, и есть грусть.
1: Можно я по-другому тогда это скажу? То есть мейнстрим, деньги, индустрия и все остальное, они съели это все и оставили только вот одну форму.
2: Можешь называть это так. Я считаю, что просто жанр поместили, ну, культуру поместили в среду, скажем так, не в ту среду, для которой он был создан. Потому что хип-хоп — это не быстрый жанр, не быстрое...
1: Звучит пока контринтуитивно, правда? Не быстрый жанр.
2: Да, но речь о том, что для того, чтобы стать хорошим, интересным рэпером. Не просто сделать какой-то конъюнктурный трек, как сегодня, да, дропнуть его и там влететь в чарты, а именно сделать хорошее наследие. В хип-хопе нужно стать личностью, нужно время, нужен опыт, нужно созреть, пройти какой-то путь, чтобы тебе было чем поделиться, что за собой оставить, о чем рассказать, потому что я тебе говорил сегодня уже в качестве примера, приводил трек «God Did» с альбома DJ Khaled'а, одноименного. И на нем есть куплет Джей-Зи. Это очень характерный пример. Куплет длится 5 минут. Казалось бы. Больше, чем все треки, а это просто один куплет. Так вот, за этот куплет он сказал столько, сколько не сможет позволить себе ни один артист в принципе в истории. Потому что Джей-Зи сделал много для культуры именно. Он и рэпер, он и в спорте, он и в бизнесе, он во всем. Джей-Зи — это полноценное наследие хип-хоп-культуры как таковой.
1: То, что ты пытаешься сказать, что за микрофоном стоит личность. И то, да, какого калибра эта личность, определяет ее музыку. Для музыкального жанра, скажем,
2: да,
1: так,
2: я хотел
1: рэпа
2: сказать...
1: это определяющий фактор с твоей точки зрения. Правильно?
2: Я хотел сказать, что этой личностью надо стать.
1: Да, я понимаю. Mm-hmm. И вот этот долгий путь, накопление опыта, это все как бы... Ну, или у кого-то он есть просто ввиду перипетий жизненных.
2: Да, он может просто
1: быстро
2: позже
1: приходит,
2: начать
1: или позже
2: рифмовать,
1: начать,
2: скажем так.
1: Да, это все неважно. А сегодня дух времени таков, что ты просто дома можешь с помощью каких-то быстрых инструментов, в том числе искусственного интеллекта, сделать себе трек, сделать его вирусным, в кавычках, да?
2: Да.
1: И самая простая форма выражение музыкальной мысли, кажется, что это хип-хоп. Но так ли,
2: ну,
1: это
2: типа
1: на самом
2: того,
1: деле?
2: Сегодня нужен хайп, скорость, фриковатость, возможно, какая-то. Короче, тебе нужно зацепиться и сделать это быстро.
1: Угу.
2: Но хип-хоп не про это. Вот и все. Вот, наверное, главная проблема.
1: А почему рождается тогда такое вот противоречие, что большинство тех артистов, которые именно таким образом зацепились, у нас ассоциируются именно с этим жанром?
2: Потому что тренды везде идут, на мой взгляд, к некой стагнации, деградации и так далее. То есть в какой-то момент случился бум на попкорн-индустрию, да, фильмы стали менее интересными, там, менее замороченные сценарии, все стали рисовать, меньше искать натуру, с музыкой то же самое. Пожалуйста. И у нас же как? Если мы возьмем иностранный хип-хоп, там идет преемственность поколений
1: это очень важно, кстати,
2: с первых дней. У нас она отсутствует. Вот сейчас она только-только где-то начала появляться, что молодые стали респектовать там старичкам. Всю дорогу этого не было. Наши артисты были всегда обращены туда. Там появляется какой-то тренд, они пытаются применить его сюда. Но культуры разные. Там этот тренд растет. Короче, он тоже набирал, потому что каждая новая категория артистов брала что-то из старой, и поэтому пришла в эту точку. Она же просто взяли эту точку, применили к себе, и оно не
1: без
2: смотрится.
1: Без пути до этой точки.
2: Естественно, это неорганичный путь. Вот и все.
1: Был ли период в твоей жизни, когда не только англоязычный рэп тебе нравился? Какие страны ты мог бы выделить в этом смысле?
2: Да, безусловно. Я сейчас очень сильно интересуюсь азиатским хип-хопом. Я съездил в прошлом году в Сеул и привез оттуда очень много песен. В Японии происходит тоже потрясающие
1: они
2: вещи.
1: Они на своих языках это делают, правильно?
2: Да, безусловно.
1: Не на английском.
2: Даже если мы затронем, там, я не знаю, группу BTS, если ты поизучаешь их лайн, там сумасшедшие ребята. У них коллаборации. Например, у Джей Хопа есть трек с Джей Колом. У РМа есть с Эрикой Байду.
1: BTS — это знаменитая кей-поп-группа.
2: Да, которая
1: тех,
2: вот
1: чтобы,
2: недавно да, пересобралась, да, выпустила альбом и сейчас турит. Вот. Ну и в целом в этих странах есть собственная хип-хоп-культура, которая вообще никак не связана с американской. Да, там какими-то корнями, может быть, базовыми вещами есть, но...
1: Формой, как минимум, да просто.
2: Скажем так, своя культура там уже создана. Мне очень нравится, как сейчас звучит. Ну, про Лондон мы уже говорили, тут все понятно.
1: Ну, это англоязычный, я думаю, что здесь,
2: я да. Большой фанат афробитса, потому что это, знаешь, это такая смесь Лондона и нигерийских корней. Но прошу не путать афробит и афробитс. То есть это вроде бы как бы буковка одна меняется, а на самом деле афробит — это производная из блюза, джаза.
1: Ямайских
2: музыкальных вот тех самых,
1: стилей, да,
2: 70-х, наверное, годов. А афробитс — это что-то вроде R&B, афрохауса и так далее. То, к чему мы сейчас привыкли. Вот. Очень нравится. Мне нравится Whiskey, Temps там, и так далее. И недавно я открыл для себя еще и французскую сцену.
1: У меня в юности был период увлечения французской сценой, и это...
2: Она сильно другая сейчас.
1: Вообще другая.
2: Меня это подвергло в шок. Раньше для меня французский и немецкий рэп были чем-то схожим, таким грубым, агрессивным. Единственное, спасибо большое Люку Бессону за то, что он дал нам через Ямакаси и такси. Это прекрасно. Вот.
1: Но это только верхний срез, если
2: да,
1: честно, того, что
2: да,
1: происходит.
2: А так там, там были АМ и так далее, то, что было громче, грубее и все такое. Больше, знаешь, Wu-Tang Clan, скажем
1: да,
2: так. Вот. А сейчас, если взять Лондон, смешать его с там автотюном, мелодикой и так далее, можно получить вот в ту Францию, о которой я говорю. Послушаем сегодня обязательно примеры ярчайшие.
1: Вот звучит.
2: Супер. Значит, есть. Я сейчас два слова про это расскажу. Из того, о чем я говорил, артист, который мне понравился, заинтересовал меня — Динос. Это французский рэпер. И вот вы уже слышите клавишные. Это потрясающий просто французский клавишник Софьян Помар.
1: Пианист?
2: Да, пианист. Он, причем он такой профессиональный, академический. Но он в хип-хоп-тусовке. В этом весь прикол. Он пишется с рэперами французскими, бельгийскими и так далее. И здесь такая вишенка на торте, прежде чем мы будем слушать. У него есть совместный инструментальный альбом с гонщиком Формулы-1 Чарльзом Леклериком. Это просто разрыв мозга моего лично от этого случился, когда я узнал.
1: Любишь ты неожиданные комбинации, да?
2: Абсолютно.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Суббота и воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения – на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ярослав Грин у нас в гостях, теле- и радиоведущий, медиапродюсер, и это заключительная часть нашего с ним знакомства.
2: К сожалению.
1: Да, но надеемся встретиться еще. Остались такие вопросы, тем более, что мы поняли, почему Ярослав грустит относительно хип-хопа. Я хочу тебя спросить вот то, что меня беспокоит об этой музыке. Вернутся ли вот эти личности с микрофоном, как ты думаешь? Придет ли молодая поросль таких MC? Потому что я в них нуждаюсь, потому что...
2: Мы сегодня уже обсуждали одного. Я отмечу парочку из наших русских ребят. Очень бы хотелось им респектануть, даже троицу. Первый в Питере есть молодой человек, которого зовут White P. Мне очень нравится, как он делает. Плюс он хорошо гострайтит. И он звучит...
1: Пишет вот, для других, в смысле.
2: Да. Он звучит свежо, актуально, то есть... не прикопаться, его можно послушать сейчас в любой машине, там, где угодно, и не покажется, что он сырой. Есть еще один мальчик, его зовут Гавриил Whiteback. Мне очень импонирует в целом он и как человек, и его творчество. У него интересная подача, он интересно формулирует слова, и это, пусть это будет третий раз, когда я говорю слово «интересно», очень хороший литературный подход, необычный и запоминающийся. Вот. Ну и третий, наверное, главный из тех, на кого сегодня стоит обратить внимание, и вот тут, наверное, есть шанс на то, что может вырасти в личность, это Рокси. Ты мне уже говорил, что ты его знаешь. У него очень интересно...
1: Я видел один клип, да.
2: У него очень интересно развивается в целом. Ну, не только подача. Понятно, что у него классная подача, у него отличный флоу. Но мне тоже нравится лирическое построение. Мне нравится визуал, как он себя подает. Мне нравится... И вот мне очень нравится, что он не прошел незаметно, что он недолго тусовался в тени. Сейчас его начинают везде подсвечивать. И в медиа, и на радио, и так далее. Он все чаще и чаще, я вижу, мелькает в инфополе. Это очень важно. Потому что если он реально получит буст, возможно, из этого что-то вырастет, и за ним еще придут уже другие.
1: Замечательно. У нас еще одна песня. Эта песня...
2: Да, ты ее очень хотел послушать.
1: Да, я очень хотел послушать, потому что ты мне показал только кусочек ее, и хотелось ее послушать полностью. Человек, который сломал все шаблоны о том, как может выглядеть MC,
2: человек стал с микрофоном. Моим любимым исполнителем
1: из свой прайм. Штатов ржавого пояса, вот этого так называемого американского, да, глубинки самой, вышел оттуда, и, казалось бы, там рок-музыка, да, и кантри, и, в принципе, он так и выглядит.
2: Но начинал же он вообще как южный рэпер. Да. То есть он не отличался ни от твисты, там, ни от любого фастлоу артиста. Он делал обычный классический южный рэп, но то, как он себя переизобрел,
1: и к чему пришел,
2: это изюминка. Да.
1: Да. Это и блюз, и кантри, и вообще все что хотите, полная в этой музыке смесь, есть, да. Полная смесь. И чем-то почему-то он мне напоминает Джонни Кэша по внутренней боли, которую он
2: абсолютный Джонни Кэш от хип-хопа. Я вот как бы без стыда, вообще без какого-то зазрения совести, ложа руку на сердце, как говорится, абсолютно могу так сказать. И вот что очень примечательно, это, наверное, будет взрослой аудитории интересно. Он сейчас продюсирует новый альбом Everlast. Кто такой Everlast? Я думаю, что объяснять не надо. Это первый человек, который из андеграунд хип-хоп группы 90-х перешел в легенду блюза. Вот. И сейчас они вместе работают над альбомом. Мне
1: как
2: кажется,
1: Рик Рубин однажды помог Джонни Кэшу переизобрести себя, так и господин Ела Вульф.
2: Сейчас переизобретает Everlast.
1: Да, послушаем. Можешь сказать, где на тебя подписаться, где тебя найти, где за тобой последить?
2: Достаточно будет в Телеграм, наверное. Канал называется «Невысокое искусство». Оттуда все найдете. Рилски я недавно начал снимать. Пау! Победа!
1: Ела Вульф. Песня называется Simple. Да. Спасибо большое, Ярослав.
2: Она очень глубокая, друзья, послушайте.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике противника в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Глухов и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны в районах Ольховатки и Лютовки. В ИСУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Шиковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой Народной Республики. В полосе ответственности западной группировки войск противник потерял 230 боевиков, также ликвидированы бронемашина, 17 автомобилей, 3 пушки, хорватская боемашина, реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны заявило, что минувшей ночью Украина предприняла попытку нанести комбинированный удар по объектам на территории России. Были применены крылатые ракеты «Фламинго», американские реактивные системы «Хаймарс» и беспилотники большой дальности. В военном ведомстве подчеркнули, что эта атака была сорвана силами ПВО, и ее целью было отвлечь внимание жителей Украины и западных спонсоров от последствий российского удара по военным объектам под Киевом 2 июля. В заявлении также говорится, что попытка нанести ущерб гражданским объектам не останется без ответных действий со стороны вооруженных сил России. Как минимум 5 торговых судов резко развернулись у входа в Ормузский пролив и отказались от первоначального маршрута. По данным сервиса Marine Traffic, который приводит телекомпания CNN, среди них были автовозы, танкеры для перевозки химикатов и нефтепродуктов, а также сухогруз. Сначала они планировали пройти водную артерию ближе к Оманскому побережью, но утром субботы по местному времени совершили серию резких маневров. Еще 3 судна тоже изменили курс перед проливом, однако в итоге все же пересекли его, выбрав путь ближе к иранским берегам. Напомню, в конце июня Управление по контролю за Персидским заливом Ирана официально заявило, что Тегеран не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами маршрутов, установленных Исламской Республикой. Дональд Трамп заявил, что США не станут ликвидировать иранское руководство, так как это сделает невозможным дальнейшие переговоры с Тегераном. Как передает портал Axios, американский президент отметил, что внимательно следит за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который погиб в результате совместных ударов США и Израиля. Трамп добавил, что был удивлен слезами некоторых участников траурного мероприятия, предположив, что они могут быть притворными. По его словам, иранская сторона сейчас умоляет о сделке ради мира. Ранее Вашингтон предоставил Тегерану недельную паузу в дипломатических контактах из-за похорон. В церемонии в столице Ирана участвуют делегации более чем из 100 стран. Россию представляет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В России снижается число людей с алкоголизмом, а рост показателей в свежей статистике Минздрава объясняется изменением методики подсчета. Об этом ТАСС сообщила главный научный сотрудник Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. Ранее СМИ со ссылкой на данные Минздрава сообщали, что впервые за последние 5 лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Как объяснила Клименко, ранее в отчетность попадали только первые в жизни случаи алкогольных психозов, а сейчас учитываются все зарегистрированные в отчетном году, в том числе у тех, кто уже обращался ранее. В статистике выросло количество записей, но не само число больных. Клименко подчеркнула, что реальная заболеваемость от пагубного употребления алкоголя, алкогольной зависимости и алкогольных психозов в стране падает. Она также отметила, что государственная наркологическая служба работает во всех регионах России. Это диспансеры, больницы, реабилитационные подразделения и кабинеты психиатров-наркологов, которые доступны гражданам в рамках программы госгарантий. до конца выходных на Черноморском побережье от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Как рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, такие вихри чаще всего остаются под водой и возникают при неустойчивой погоде с развитием кучево-дождевых облаков, однако в редких случаях они могут выходить на сушу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Погода. В Санкт-Петербурге в это воскресенье 5 июля ожидаются дождь и гроза. Днем в городе на Неве температура составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдут дожди. Днем в столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: В немецком языке все однозначно. Страна называется Deutschland, а народ – Deutsche. В русском же ситуация сложнее. Слово «немец» изначально не имело отношения конкретно к жителям Германии. С XII века и вплоть до XIX в просторечии оно означало любого иностранца – француза, шведа, итальянца. Причина в том, что всех, кто не говорил по-русски, считали немыми. Они не могли произнести ни слова на русском языке. Собственно, слово «немец» и произошло от слова «немой». Любопытная параллель есть в истории Древней Греции. Греки, слыша чужую речь, воспринимали ее как невнятное бормотание, будто кто-то повторяет «барбар». Поэтому всех, не говоривших по-гречески, называли «барбари», «варварами». Слово «Германия» пришло из латыни. Так в Древнем Риме именовали страну к северу от Римской империи. Есть в русском языке и слово «германец», но сегодня оно относится в первую очередь к древним племенам, которые населяли Центральную, Западную и Юго-Западную Европу. Использовать «германец» как синоним слова «немец» не принято. Во многих современных словарях это слово помечено как устаревшее или разговорно сниженное. Поэтому в литературной речи предпочтительнее говорить «немец».
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Курды – крупнейшая нация без собственного государства. Их общая численность с учетом диаспор оценивается приблизительно в 40 миллионов человек. Они проживают на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана и преимущественно исповедуют ислам, при этом не являясь арабами. По мнению ученых, курды имеют этническую близость с азербайджанским, армянским, грузинским и еврейским народами. Распространенный стереотип изображает курда как мужчину в суконном жилете, шароварах и с кинжалом за поясом. Почти как Аладдина из диснеевского мультфильма. В реальности же большинство курдов – земледельцы и скотоводы, которые ведут полукочевой образ жизни вместе со своими семьями. Непризнанный Курдистан расположен в центре Ближнего Востока, из-за чего регулярно оказывается втянут в пограничные конфликты. Среди курдов были выдающиеся лидеры и династии. Один из самых известных – Саладин, который в XII веке контролировал значительную часть Ближнего Востока и Северной Африки. Курдская династия сефевидов с XIV века правила иранской провинцией Азербайджан, а дважды ее представители становились правителями всей Персии. После Первой мировой войны курды впервые приблизились к обретению автономии. Ведущие державы рассматривали возможность создания независимого Курдистана в рамках Севрского мирного договора. Однако эти планы так и не были реализованы. В настоящее время курды добились определенной автономии в Ираке, тогда как в Турции борьба за нее продолжается до сих пор.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем родительный падеж множественного числа имен существительных. Это самая сложная форма. При ее образовании ошибок гораздо больше, чем в других случаях. Открывает список примеров Кирилл Жандаров, гость утреннего шоу.
2: Вот даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то.
1: Покупка чего? Кальсонов? Не думаю. Вернее, думаю, что это неверно. Правильный вариант – покупка кальсон. В этом слове должно быть нулевое окончание. Кстати, в подобных словах очень трудно порой выбрать правильное окончание. Оф или нулевое. Если со штанами и брюками все просто – покупка брюк и штанов. То к шортам, например, уже есть вопросики. Покупка шорт или шортов? Здесь возможны оба варианта. А про кальсоны запомнили. Только покупка кальсон. Вдруг и правда придется покупать. Ну а нам пора перейти к следующему примеру. Сделаем это вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
3: А где у вас пенаты хранятся? У вас нет пенат в доме? Подождите, а родные пенаты? Вот вы Пушкина цитируете, да?
1: Родные пенаты, нет пенат. Неверно. И здесь все наоборот. Окончание «ов» в этом примере просто необходимо. Родных пенатов. Кстати, пенаты в древнеримской мифологии – это духи-хранители домашнего очага. Ну, такие добрые домовые. Поэтому, если придерживаться этимологии, фразеологизм с этим словом «вернуться в родные пенаты» звучит не совсем корректно. Более правильный вариант – «вернуться к родным пенатам». Хотя сейчас уже пенаты имеют более широкое значение. Родной дом, очаг, а не просто духи. Поэтому и в родные пенаты возвращаться можно. Ну и помним про окончание «ов» в родительном падеже пенатов. А мы переходим к единицам измерения. Вместе с гостем программы «Место действия Россия».
2: Потом сад 29 десятин, то есть около 30 гектар.
1: Около 30 гектар. Это неверно. Правильный вариант – около 30 гектаров. Здесь опять же следует внимательно отнестись к окончанию и запомнить, что правильно в родительном падеже говорить «гектаров». Ну и напоследок несколько примеров, связанных с граммами и килограммами.
4: Животное небольшое, и, соответственно, вес порядка 40 килограмм, и, соответственно, съесть тебя может любой.
5: Вот вы видите, 30 грамм надо, да, в день ее съедать, да. Вот этой сухой, да, уже готовой.
3: Потому что
5: да.
3: Камень очень тяжелый.
6: 20 да, килограмм.
3: Вот 20 килограмм, ударяясь друг об друга.
7: По массе примерно вдвое меньше бурого, всего в 120-140 килограмм против там... 200.
4: Можно представить, что самка весит порядка 50 килограмм, самец может весить до 100 килограмм.
1: Много раз прозвучало 30 грамм, 20 килограмм, и я не скажу, что это неверно. Современные словари допускают вариант и с окончанием «ов» граммов, килограммов, и без него, если рядом стоит число. Но мне все-таки ближе вариант с окончанием «ов». Он корректен во всех случаях. И я рада, что среди гостей «Маяка» у меня есть единомышленники.
7: Длина не более 1,5 метра, вес от 27 до 65 килограммов.
1: Килограммов – это бальзам на душу. Спасибо за такое наслаждение. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Фиговые деревья поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и превращают его в органический углерод. Кенийские фиги обладают дополнительной особенностью. Они производят в тканях кристаллы оксалата кальция. Со временем они преобразуются в карбонат кальция – минерал, который входит в состав мела, мрамора и известняка. Ученые обнаружили отложения карбоната кальция как на коре, так и в сердцевине стволов. Этот процесс дает два преимущества. Во-первых, углерод надолго запирается в твердой форме и не возвращается в атмосферу, даже после гибели дерева. Во-вторых, карбонат кальция – ощелачивает почву, снижая ее кислотность и повышая плодородность. Многие растения по всему миру, от африканского дуба до некоторых кленов, тоже производят кристаллы оксалата кальция. Однако в умеренных широтах это обычно не приводит к масштабному образованию карбоната кальция. Там кристаллы регулируют уровень кальция и защищают растения от насекомых. Кенийские фиговые деревья уникальны интенсивностью процесса. Они окаменевают в течение жизни, а не за сотни тысяч лет, как при естественной минерализации погребенной древесины. Audio Stories.

поля, а на завтра снова с утренней зарей радость пробуждения разольется над землей.

грустят. В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: «Маяк».
1: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригаде я, где парни бородаты, и все, как я, пока что не женаты. Впервые в жизни выехал из дома я, места пока по книжкам не знакомы. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне еще, пусть не красавица, девчонка, но которая мне нравится. Мы с ней идем тропой не раз исхоженной, и звезды собираем в травах скошенных. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется, приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес за счастьем чуя в дальние края.

0: все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.
1: Аудиосторис.
2: Растения делятся на три группы по продолжительности жизни. Однолетние, которые растут, дают семена и отмирают в течение года. Двулетние, живущие два вегетационных периода. И многолетние, способные достигать значительного возраста. В жизненном цикле каждого растения выделяют две стадии – ювенильную и взрослую. Ювенильные растения обрастают листьями, но не цветут. У них еще не сформировались признаки и свойства взрослых особей. Взрослые растения цветут и растут до гибели. Длительность этого периода зависит от множества факторов. Например, суккулент цериус живет в среднем 300 лет. Лотос орехоносный, занесенный в Красную книгу России, более 1000 лет. А прозописовое дерево в песках Бахрейна – достигла возраста 400 лет. Чаще всего растения погибают из-за неблагоприятных условий окружающей среды или недостаточного ухода, если речь идет о комнатных видах. При этом однолетние растения не успевают состариться и отмирают с приходом зимы. Даже самые старые деревья не бессмертны. После многих лет цветения их клетки перестают регенерировать, из-за чего ухудшается удержание воды, увядают листья и в итоге растение гибнет. Ученые ищут способы продлить жизнь растений. Профессора МГУ выяснили, что небольшие дозы антиоксидантов помогают повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Исследователи из Ноттингемского университета обнаружили, что воздушные корни эффективнее усваивают азот, важный питательный элемент, что тоже может способствовать продлению жизни растения. Тем не менее, дожить до преклонного возраста растению удается редко. В большинстве случаев причиной гибели становятся не естественные процессы старения, а внешние факторы.
1: Audio Stories.
3: Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру, да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выпиваю ноты.

прожектора и жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он, я должен петь.

Шара! Шара! Шара! Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца, рук не поднять, гитара вяжет руки.

светит мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона.

0: Маяк. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
2: 24 августа 1926 года. Вы, гражданин, считаете себя свободным, когда достигаете права на лучшую жизнь в сообществе со своими согражданами. Вы художник и писатель, вольноотпущенники, по своей природе свободу видите в самом процессе труда. Я же, простите меня, свободу ощущаю вполне, когда восстанавливаю в себе свое раннее детство с ружьем на плече. И с собакой иду в болото, в леса.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Поседония австралийская. Самое крупное водное растение на Земле. Оно живет у побережья Австралии и имеет площадь около 200 квадратных километров. Это не колония отдельных растений, а единый гигантский организм, генетический клон возрастом 4500 лет. Это поразительное открытие перевернуло представление о размерах живых существ. Оказалось, что обширные луга морской травы – результат тысячелетнего вегетативного разрастания одного древнего организма. Ярко-зеленые лентообразные листья Поседонии формируют уникальную подводную экосистему – настоящие оазисы жизни для рыб и беспозвоночных. Секрет живучести растения кроется в его удивительной генетической адаптации. Оно устойчиво к меняющимся условиям океана, в том числе к тепловым волнам, которые оказываются губительными для многих других видов.
0: Audio Stories.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Подробности о действиях «Запада» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернечина и Дружелюбовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб. В Красном Лимане подразделение закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии проводит разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «РАК-СА-12» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы южной группировки войск освободили населенный пункт Константиновка в ДНР. Атакована живая сила и техника трех механизированных и аэромобильных бригад ВСУ. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки противник потерял 170 боевиков, также ликвидированы 22 автомобиля и 5 полевых пушек. Президенту Владимиру Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил России во всех районах Константиновки, где были оборудованы узлы обороны противника. Подробнее об обстановке рассказал первый замначальника генштаба Сергей Рудской.
2: Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.
0: Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина и Россию за сотрудничество в строительстве атомной электростанции Эд-Дабаа. Об этом он заявил на церемонии открытия нового штаба командования вооруженных сил Египта. Ас-Сиси подтвердил, что установка корпуса реактора на втором энергоблоке состоится в ближайшие дни, 9 июля. На церемонии ожидаются египетский премьер Мустафа Матбули и глава Росатома Алексей Лихачев. Лидер Египта выразил надежду, что станция после запуска обеспечит страну чистой энергией и послужит ее дальнейшему развитию. Корпус реактора на первом энергоблоке был установлен в середине ноября прошлого года. Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Об этом в социальной сети X сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на собственный источник. Согласно его данным, поводом для беседы стало праздничное обращение. Зеленский поздравил американского лидера с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. Иные подробности беседы не приводятся. По последним данным Министерства по коммуникациям и информации Венесуэлы, число погибших от недавнего землетрясения возросло до 2954 человек. За минувшие сутки количество жертв увеличилось на 309 человек, число спасенных живыми и количество выживших не изменилось. Без крыши над головой остались 16 тысяч жителей. Из почти 800 поврежденных зданий 200 разрушены полностью. В спасательных работах участвуют более 3000 иностранных специалистов, почти 30 тысяч местных сотрудников и 27 тысяч добровольцев. Пострадавшим доставили 9,5 тысяч тонн продовольствия и 473 тысячи литров воды. Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за предоставленную гуманитарную помощь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве в это воскресенье 5 июля облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. Днем в столице от +20 до +22 градусов.

Возьму я да поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: нет тебя. Восьмое и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Сикхи – народ численностью около 20 миллионов человек, родом из штата Пенджаб на северо-западе Индии. Большинство сикхов принадлежит к сословию джатов-землевладельцев и добилось значительных успехов в сельском хозяйстве, став одним из самых обеспеченных народов страны. Несмотря на влияние ислама и индуизма, сикхи сохранили самобытную культурную идентичность. Их религия – сикхизм, основана на идеях терпимости и доброты. Сикхи верят в единого Бога, человеколюбивой сущности, который лишен гнева и страстей. В их вероучении нет места другим божествам – духам, демонам, раю или аду. После смерти человек, согласно учению, возвращается в лоно природы. Духовную связь с Богом последователи поддерживают через молитвы и медитации. Принцип равенства всех людей ключевой для сикхизма. Каждый достоин уважения и любви. Недаром в Индии говорят: «Хочешь помощи – попроси ее у сикха». В 70-х годах 20 века на фоне противостояния с индуистами среди сикхов распространилась идея создания независимого государства Халистана. Это привело к вооруженному конфликту с индийским правительством, который длился десятилетия и унес около 20 тысяч жизней. Сегодня обстановка в Пенджабе стабильная. Сикхи мирно сосуществуют с другими народами Индии и обладают рядом особых прав, включая религиозную автономию. Представители общины занимают должности в госаппарате, в том числе высокие, а каждый пятый офицер индийской армии – сикх. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Когда дерево умирает и его ствол падает на землю, жизненный цикл не завершается. Начинается процесс разложения. Первыми в дело вступают грибы. Их микроскопические нити проникают в древесину через трещины или тоннели, проложенные насекомыми, и выделяют ферменты, которые расщепляют даже самые прочные ее компоненты. Некоторые грибы вызывают белую гниль. Они разрушают лигнин, сложный полимер, который скрепляет волокна древесины и придает ей твердость. В результате остаются лишь белые волокнистые остатки целлюлозы, которые похожи на вату. Другие грибы провоцируют бурную гниль. Они, напротив, сохраняют лигнин, но расщепляют целлюлозу. Из-за этого древесина превращается в рассыпчатую бурую массу, которая легко крошится в руках. К процессу разложения подключаются и насекомые. Термиты и жуки-древоточцы проделывают в стволе ходы, ускоряя его разрушение. Отдельные виды термитов пошли еще дальше. Они выращивают грибы прямо в своих гнездах. Для этого создают питательную среду из пережеванной древесины, а позже поедают уже разложившуюся массу. Постепенно твердый ствол распадается на мелкие части и превращается в труху. Углерод, накопленный деревом за десятки или даже сотни лет, возвращается в почву и атмосферу. Остатки древесины включаются в состав почвенного гумуса. Это улучшает его структуру и питает будущие поколения растений. В гнилом бревне могут прорасти новые деревья, а также найти укрытие мелкие животные и насекомые.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим возвратные глаголы прошедшего времени. Возвратные – значит такие глаголы, в которых есть часть «ся» или «си». И вот первый пример в тему от Александра Пушнова, ведущего программы «Физики и лирики».
2: Это вот, значит, мы с Митрофановой вдруг взялись играть на бирже. Мы новички, и это связано с экономикой.
1: Взялись – неправильно. Здесь нужно ударять последний слог – взялись. И скажу по секрету, глаголы с частью «се» очень часто притягивают к себе ударение «взялись». Запомнили эту тенденцию и двигаемся дальше вместе с целой компанией гостей «Маяка».
3: Людям, умудренным жизненным опытом, которые находились во власти или близко с властью, они не сразу разобрались.
4: Интереснейший вопрос сегодня поднимаем, как себе подобрать масло для автомобиля. В общем-то, разобрались, какие есть масла. Ну, как разобрались? Насколько это возможно?
1: Разобрались неверно. Вспоминаем про всемирное тяготение части «с» к ударению и произносим правильно «разобрались». Итак, мы с вами взялись и разобрались уже с двумя словами. Но у нас были глаголы множественного числа. А теперь мы переходим к женскому роду вместе с Еленой Гусевой, гостьей программы «Физики и лирики».
5: Я понимаю, что я выгляжу, ну, глупо, да, то есть я над собой посмеялась, говорю, ну, дурочка, слушайте, не разобралась, да?
1: Нет, не разобралась, а разобралась. Опять же, ударение ставим на последний слог, поближе к части «се». Разобралась. Ну и продолжаем работать с женским родом и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Но у них была традиция, вот она как-то к ним привилась так, что они каждый год 7 ноября стол накрывали.
1: Привилась, неправильно. Ударяем опять же последний слог. Привилась. И опять у нас «с» тут как тут, рядом с ударным слогом. Привилась. И еще один пример в тему от Станислава Крапивника, гостя утреннего шоу.
7: У нас такая проблема. Коричневая чума, она уже не просто возможно за горизонтом там поднимется, она уже поднялась. Она уже поднялась везде.
1: Не поднялась, а поднялась. И здесь все та же картина. Ударение падает на последний слог, поближе к части «с». Итак, повторяем сегодняшние глаголы. Взялись, разобрались, разобралась, привелась, поднялась. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: Audio Stories.
1: Археологи находили ранние варианты вилок в Китае бронзового века и в Древнем Египте, но использовали их в основном для готовки. У римлян тоже были вилки из бронзы и серебра, однако и они служили преимущественно на кухне. К X веку византийская знать уже свободно пользовалась вилками, шокируя гостей из Западной Европы. Примерно к XI веку столовые вилки стали регулярно появляться во время трапез по всей Византийской империи. В Персии VIII-IX веков тоже изготавливали бронзовые вилки. Известна история одной византийской принцессы. В 1004 году, выйдя замуж за сына дожа Венеции, она поразила горожан тем, что ела золотой вилкой, а не руками. Позже богослов Петр Дамиан связал это с ее преждевременной смертью в 20 лет, назвав причиной тщеславия. К XIV веку вилки широко распространились в Италии, отчасти из-за появления макарон. Есть их вилкой оказалось удобнее. Вскоре прибор завоевал популярность и в других странах Европы. В начале 17 века англичанин Томас Кариат привез из Италии рассказы о вилках. Но в Англии их поначалу высмеивали. Считалось, что есть ножом и пальцами – более мужественный способ. Со временем вилка стала символом чистоты и утонченности. В Германии 18-19 веков появились специализированные вилки для хлеба, маринадов, мороженого и рыбы. В Россию вилка попала в 1606 году с Мариной Мнишек. Она использовала ее на пиру в Кремле, чем возмутила бояр и духовенство. При Алексее Михайловиче вилки подавали знатным гостям, а массово они вошли в обиход при Петре I. В XIX веке начался выпуск стальных вилок. Благодаря дешевой стали прибор стал доступен всем и распространился повсеместно. Вскоре споры о необходимости вилки сменились обсуждениями правил ее использования.
0: Audio Stories.

мальчишке грустно, очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

0: Audio Stories.
1: Первые торты были плотными лепешками, которые подслащивали медом с орехами, сыром или сухофруктами. Археологи обнаружили свидетельства их приготовления в Месопотамии более 4000 лет назад. А древнеримский писатель Катон Старший описывал торты, завернутые в листья. Их подавали на свадьбах и обрядах плодородия. В древности торт имел сакральный смысл. Греки преподносили богам медовые лепешки, иногда украшая их свечами. Например, Артемиде дарили амфифон – круглый чизкейк с горящими свечами, которые символизировали лунное сияние. Римляне выпекали для домашних богов либум – пирог из сыра, муки и яиц. Так торт стал символом благодарности, плодородия и круговорота жизни. Традиция отмечать дни рождения развивалась постепенно. Римляне первыми устраивали пиры в честь мужчин, а женские дни рождения начали праздновать лишь в Средневековье. В Германии XVIII века сформировался прообраз современного ритуала. Детские праздники Kinderfest сопровождались подачей сладкого торта со свечами по одной на каждый год плюс одна про запас. Ребенок задувал их вечером, загадывая желание. Считалось, что дым уносит мечты к небесам. Долгое время торт оставался роскошью. Сахар, мука высшего сорта и сливочное масло стоили дорого. В Америке 19 века даже предлагали заменять его недорогим яблочным пудингом. Но промышленная революция изменила ситуацию. Ингредиенты подешевели, кулинарные книги дали домохозяйкам рецепты, и торт превратился в центр семейного торжества. Audio Stories.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июль.
3: Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
0: Все о том, как мы проводим лето.
3: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В средневековой Европе, в том числе на Руси, небогатое население нередко включало в рацион древесную муку, особенно в голодные годы. Речь не шла о том, чтобы жевать полено. В пищу шла не древесина ствола, а флоэма или луб, внутренняя часть коры деревьев. Она имела розоватый оттенок и приятный аромат. Для приготовления муки использовали флоэму липы, вяза, березы, но особенно ценилась сосновая. Несмотря на слегка горьковатый привкус, она была богата витамином С, что помогало бороться с цингой. Луб снимали с коры, сушили на солнце или в печи, затем измельчали и просеивали до состояния муки. Дальше все шло по обычной схеме выпечки хлеба. Делали закваску, давали ей настояться, вымешивали тесто. В тяжелые времена хлеб пекли полностью из древесной муки, за исключением березовой, поскольку в ней нет клейковины. В более благополучные периоды к древесной муке добавляли пшеничную. Сегодня о лубковом хлебе помнят немногие, хотя во флоэме содержится большая часть питательных веществ дерева, а содержание несъедобных соединений в ней минимально. В последнее время интерес к древесной муке возрождается. Шведские ученые выяснили, что березовая мука может способствовать похудению, помогая снижать артериальное давление и уменьшать риск развития диабета.
0: Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Инициатором телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июля была американская сторона, и это о многом говорит, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, одной из тем разговора стало украинское урегулирование.
2: Разговор, это уже 4-й в текущем году, был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным. Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двухсторонней и международной повестки дня. Этот разговор продолжался почти 1.5 часа, если точно 1 час 25 минут. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Пит Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Как добавил Ушаков, Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой обратил внимание последнего на ложные посылки Киева и его европейских спонсоров относительно ситуации на линии фронта и обрисовал реальное положение дел, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Бойцы южной группировки войск освободили населенный пункт Константиновка в ДНР. Атакована живая сила и техника 3 механизированных и аэромобильной бригад ВСУ. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки. За сутки противник потерял до 170 военнослужащих, 22 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Поражены формирования механизированной штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Светогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. Противник потерял 310 боевиков. Также за сутки ликвидированы 10 автомобилей и 4 полевых пушки. Константиновка составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Ее взятие является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской. Также он сообщил о потерях украинской армии.
4: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
0: Система обороны Константиновки состояла из более 150 километров траншей и противотанковых рвов с 3 рядами инженерных заграждений. Также там находилось 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Константиновка – 7-й по площади и численности населения административный центр Донбасса. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в финансовой поддержке Украины для продолжения конфликта. Об этом он сообщил агентству ТАСР перед саммитом НАТО в Анкаре. Фицо пояснил, что уже обсудил позицию с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и добавил, Словакия не войдет ни в какие кредиты, гранты, гарантии или иные финансовые механизмы поддержки войны, но продолжит гуманитарную помощь и совместные заседания правительств. Напомню, словацкий премьер неоднократно призывал к завершению конфликта, подчеркивая, что у него нет военного решения. Также он выступает за активное участие Евросоюза в урегулировании, критикуя позицию Брюсселя по украинской ситуации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 5 июля, в Санкт-Петербурге дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди. Днем в столице от плюс 20 до плюс 22.

0: Audio Stories.
1: Цыгане или рома – третий по численности этнос без собственного государства. Эта кочевая группа народов происходит из северо-западной Индии, а их язык родственен санскриту. Численность цыган оценивается в 11 миллионов человек. Они проживают практически по всему миру – в Евразии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. Само название «рома» восходит к слову «романи» – «человек». Рома остаются малоизученной группой из-за закрытости в быту и общения с посторонними. Споры идут и о происхождении этноса. Есть две основные версии. Цыгане – потомки индийских народностей с низшим статусом в кастовой системе, либо рома происходят из индийской касты дом, которая была приближена к знати и занималась кузнечным делом, заклинанием змей, музыкой и танцами, промыслами, которые стали традиционными для цыган. Миграция рома началась в XI веке из-за исламских вторжений. В течение двух столетий народ двигался на запад, через Персию, Армению и Византию. В Византии цыгане развили навыки металлообработки, а на Балканах нашли спрос на свои услуги. При этом европейцы относились к чужеземцам настороженно. Сегодня рома – внетерриториальный этнос с собственной культурой, обычаями и языками. С 1979 года они имеют статус наблюдателя в ООН и активно борются с расизмом и дискриминацией. Несмотря на отсутствие государства, современные цыгане успешно интегрируются в многонациональные общества.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Стереотип о французах как о лягушатниках не вполне соответствует действительности. На самом деле они едят лягушек реже, чем, например, швейцарцы, и тем более реже, чем китайцы, у которых даже есть поговорка, что можно есть все, кроме луны и ее отражения в воде. Тем не менее, лягушачьи лапки прочно закрепились в общественном сознании как традиционное французское блюдо. Существует несколько версий происхождения этой кулинарной традиции. По одной из них, употребление лягушек в пищу стало распространенным во время Столетней войны с Англией из-за голода. Другая гипотеза связывает появление блюда с запретом на охоту в угодьях знати. Беднякам пришлось искать альтернативные источники пищи. Есть и третья версия. В период Великого Поста католическая церковь запрещала употребление мяса, а лягушек, как и черепах, тогда относили к рыбе из-за их обитания в воде. Это позволяло включать их в рацион в постные дни. Точно установить истоки традиций сегодня уже сложно. Известно, что представители высших сословий познакомились с этим продуктом лишь в XIX веке, и тогда лягушачьи лапки быстро вошли в моду и превратились в деликатес. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследование британского психолога Дэвида Льюиса показало, медленное рассасывание шоколада во рту провоцирует всплеск мозговой активности и учащение сердцебиения. За этим стоят природные психоактивные вещества, которые содержатся в лакомстве. В шоколаде есть стимуляторы – теобрамин и кофеин, которые оказывают бодрящий эффект. Кроме того, ученые из Сан-Диего обнаружили в какао анандамид – нейромедиатор, который естественным образом вырабатывается в мозге и связан с чувством эйфории. Исследователи предположили, что анандамид из шоколада может замедлять расщепление его внутренней версии в организме. Благодаря этому ощущение удовольствия длится дольше. Темный шоколад, который содержит больше какао, отличается максимальной концентрацией этих активных веществ. Молочный и белый шоколад оказывают менее выраженный эффект. Однако их нежная текстура и сладость тоже активируют в мозге зоны, которые отвечают за получение удовольствия. Audio Stories.

0: сторис.
1: Уйгуры – коренной народ восточного Туркестана, который находится на крайнем западе Китая. Их численность составляет около 10 миллионов человек. Это тюркский народ, который исповедует суннитский ислам. По культуре и этническим особенностям уйгуры близки к узбекам и казахам. Издавна их основные занятия – торговля и земледелие. У народа есть собственный язык, богатые традиции и культура, которая получила распространение далеко за пределами исторической родины. Особенно ярко уйгуры проявили себя в миниатюрной живописи, народной музыке и литературе. Уйгурам знакомо и понятие государственности. В первом тысячелетии они создали тюркский каганат, одно из крупнейших государств в истории человечества. Его территории простирались от реки Иртыш до Уральских гор. В 18 веке регион был завоеван китайской династией Цинь, которая дала ему название Синьцзянь – «Новый рубеж». Репрессии со стороны властей спровоцировали восстание местного населения. В 30-40-х годах 20 века, в период гражданской войны, уйгуры дважды добивались независимости, но оба раза их земли вновь включали в состав Китая. Сегодня положение уйгуров сложно назвать благополучным. Несмотря на богатство региона природными ресурсами, местное население живет в нищете. Ресурсы перенаправляются в Восточный Китай для обеспечения военных нужд страны. Власти КНР обвиняют уйгуров в религиозной пропаганде. В Синьцзяне заметно усилено военное присутствие. За жителями ведется видеонаблюдение, а их паспорта хранятся в полиции. С помощью искусственного интеллекта в регионе внедрена система социального рейтинга, оценивающая благонадежность граждан КНР. Тех, кто сопротивляется, отправляют в тюрьмы и лагеря.
0: Аудио сторис.

Вы слушаете «Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Курт – калорийный молочный продукт, который кочевники изобрели много веков назад. Он позволял сохранить молоко впрок и пережить тяжелые времена. Для приготовления курта подходит разное молоко – верблюжье, кобылье, овечье, козье или коровье. Процесс начинается с варки творога. Его отжимают, затем добавляют соль в большом количестве, хотя бывает и малосольный вариант, и протирают через сито. Полученную массу формируют в виде шариков размером от 1 см до величины апельсина. Иногда это цилиндры или лепешки. Готовые изделия раскладывают на доске, накрывают марлей и оставляют сушиться в проветриваемом месте. Курт богат белками, углеводами, кальцием и различными витаминами, а срок его хранения может достигать 5 лет. Сегодня белоснежные горы шариков и лепешек на рынках Средней Азии – это и есть курт. С непривычки продукт может показаться слишком соленым. Однако те, кто сумел его распробовать, часто становятся поклонниками курта на всю жизнь. Его едят с пивом, добавляют в супы, соусы и салаты или употребляют как снэк.
0: Audio Stories.

«Маяк». Имена собственные. Один из крупнейших поэтов 20 века – Владимир Маяковский. В возрасте 16 лет был исключен из гимназии из-за неуплаты за обучение. В 1908 году арест за революционно-пропагандистскую деятельность. Почти год провел в одиночке Бутырской тюрьмы. Именно там вернулся к оставленному после отчисления сочинительству, что и положило начало его литературной карьере. Сегодня его произведения признаны классикой мировой литературы. Это мы. Это про нас. Маяк. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов

0: Studio Stories.
1: Раньше двери делали большими по нескольким причинам. Прежде всего, это было связано с функциональностью. Без подъемных кранов и лифтов крупногабаритные предметы, например, мебель, сундуки или бочки с провизией, можно было занести внутрь только через широкие и высокие проемы. В купеческих домах на первом этаже часто располагались лавки, поэтому просторный вход был необходим для подвоза товаров. Иногда в здание даже заезжали верхом на лошади. Большие двери соответствовали и архитектурным принципам. Они были соразмерны площади помещения и высоте потолков. К тому же в толстых каменных или кирпичных стенах создание прочного дверного проема требовало сложной системы арок или перемычек. Более крупный проем оказывался конструктивно стабильнее. Еще одна причина – вентиляция. До появления современных систем отопления или кондиционирования большие двери помогали быстро проветрить помещение, где собралось много людей. Летом это спасало от духоты, а зимой плотно закрытые массивные двери служили теплоизоляцией, снижая потери тепла и защищая от сквозняков. Кроме того, огромные двери служили символом статуса и могущества владельца. Чем внушительнее и роскошнее они были, тем весомее казалось положение хозяина. Двери из ценных пород дерева с резьбой, ковкой, позолотой или инкрустацией производили сильное впечатление и подчеркивали привилегированность пространства за ними. Например, двери в покоях монархов, как в Зимнем дворце, всегда отличались особыми размерами и пышностью убранства. Со временем необходимость в гигантских дверях отпала. Мебель стала разборной, транспорт изменился, а системы отопления и вентиляции взяли на себя регулирование микроклимата. Аудио Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом обратил его внимание на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта с использованием в том числе террористических методов. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, глава государства заявил, что на Украине и в европейских столицах исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как отметил Ушаков, президенты России и США назвали символичной скорую отправку совместного экипажа на МКС. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Поражены формирования механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии. Подробнее о действиях «Центра» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и освободили населенный пункт Васильевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Святогоровки, Грузского, Новопавловки, Анновки, Новодвадяново и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, 10 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Запад» установили контроль над населенными пунктами Шиковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой Народной Республики. Противник потерял 230 боевиков. Тегеран достойно преодолел выпавшие на его долю тяжелейшие испытания и нашел оружие не слабее ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
4: Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Армузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив. Но перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры, и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать. Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие. А это Баден-Мальдебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны.
0: Также зампред Совбеза отметил, что процесс выхода на окончательные договоренности между США и Ираном будет архисложным. По его словам, достигнуть компромиссов по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление республики, будет чрезвычайно трудно, хотя переговоры всегда лучше, чем их отсутствие. Масштабную реконструкцию и строительство международного аэропорта имени Ахмата Хаджи Кадырова в Грозном завершат к концу 2027 года. Как сообщили в мэрии чеченской столицы, ключевым этапом станет открытие новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров, которая запланирована на 2026. Это позволит принимать современные воздушные суда большой взлетной массы и расширит географию полетов. Параллельно строится новый аэровокзальный комплекс, который рассчитан на обслуживание 1 200 000 пассажиров в год. Его уникальная архитектура в форме полумесяца разработана на основе символики ислама и герба республики, а идея принадлежит главе региона Рамзану Кадырову. Также введен в строй новый командно-диспетчерский пункт высотой 52 метра, который обеспечит визуальный контроль над летным полем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 5 июля, синоптики обещают в Москве облачную с прояснениями погоду. Временами пройдут дожди. Днем в столице от +20 до +22 градусов.

капитана в тот день называли на «ты». Шкипер с юнгой сравнялись в талантах, распрямляя хребты и срывая бинты. Без навала

шли корабли, мои братья, мой флот. Кто чувствительней брызги сглотнули, без меня продолжался

у ребра. Это след от ядра. Вот рубцы от тарана и даже видно шрамы от крючьев.

ведра и гулякой шальным все швыряют вверх дном. Эти ветры незваные гости, захлебнуться бы им в моих трюмах вином.

0: Audio Stories.
1: Люди не всегда понимают друг друга из-за языкового барьера. Зато невербальные сигналы, мимика, жесты, позы универсальны. Эмоции одинаково читаются на лицах людей в любой точке мира. Тоже наблюдается и у животных. Коммуникация для них – вопрос выживания. От нее зависит поиск пары, защита территории, добыча пищи и взаимодействие в группе. Пчелы, например, танцем передают сородичам информацию о местонахождении цветов. А дельфины используют сложные свисты и щелчки. У разных стай бывают свои акценты. Бабочки-шелкопряды общаются с помощью запахов, а птицы – через звуки. Язык животных меняется быстрее генетического кода. Через подражание распространяются новые сигналы. Из-за этого популяции одного вида в разных регионах со временем начинают говорить по-разному. Песни зябликов в Испании и Норвегии могут настолько различаться, что птицы не узнают призывы друг друга. Вороны с разных континентов не понимают речи сородичей, а касатки имеют уникальные диалекты. Стаи могут не принимать особей с другим говором. Даже звуковые сигналы варьируются по регионам. Китайские собаки лают ван-ван, английские петухи кричат кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу. Так животные из разных стран оказываются в положении иностранцев. Базовые сигналы они поймут, но тонкости местного языка уже нет.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Требование включать авиарежим на борту самолета появилось в 1991 году. Его ввела Федеральная комиссия по связи США из-за жалоб пилотов на помехи в радиосвязи от мобильных телефонов. В России подобные ограничения начали действовать с 1996 года. Со временем техника усовершенствовалась, но правило сохранилось. И на то есть несколько причин. Во-первых, безопасность. На взлете и посадке пилоты активно общаются с диспетчерами, а частоты смартфонов могут частично совпадать с используемыми в авиации. Если на борту сотни работающих устройств, их суммарный электромагнитный фон способен создавать шумы в наушниках пилотов. Это мешает четко расслышать важные сообщения. Во-вторых, авиарежим экономит заряд батареи. Телефон перестает искать сеть и не тратит энергию на поддержание связи, которая на высоте все равно недоступна. При активации авиарежима смартфон отключает все модули беспроводной связи. Мобильную связь, SMS, интернет, Bluetooth, NFC и иногда GPS. При этом остаются доступны офлайн-приложения. Скачанная музыка и видео, камера, калькулятор и другие функции без выхода в интернет. На большинстве современных устройств в авиарежиме можно отдельно включить Wi-Fi или Bluetooth, например, чтобы подключиться к бортовому Wi-Fi или использовать беспроводные наушники. В таком случае риск помех остается минимальным, а удобство для пассажиров повышается.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Каталонцы – европейский народ численностью свыше 8 миллионов человек. Большинство из них проживает в Испании, остальные расселились в странах Западной Европы и Латинской Америки. Каталонский язык относится к романской подгруппе индоевропейских языков, но является самостоятельным. Он не тождественен испанскому. История народа берет начало в первом тысячелетии до нашей эры, когда на землях современной Каталонии поселились иберийские племена. В Средневековье здесь возникло государство из ряда независимых графств, находившихся под влиянием франков. Ключевую роль играло Барселонское графство. В 988 году, воспользовавшись ослаблением франков после вторжения мавров, местные жители провозгласили независимость. Этот год считается датой основания Каталонии. Барселонское государство укрепляло позиции в Южной Европе, пока в 1137 году Каталония не вошла в состав Арагонского королевства. В 15 веке брак короля Фердинанда и Изабеллы Кастильской привел к объединению Арагонского королевства и Кастилии. А в 1516 году образовалась Испания. С этого времени права и свободы каталонцев начали урезаться. В 18 веке власти запретили каталонский язык, упразднили конституцию и ввели цензуру. Эти ограничения сохранялись более двух столетий. Автономия Каталонии была восстановлена в 1978 году после падения режима Франсиско Франко. Каталонцев вновь признали отдельной нацией, а их язык получил официальный статус. В 2017 году регион выступил с инициативой провести референдум о выходе из состава Испании и создании независимого государства. Хотя международное право

0: Studio Stories.
1: Говорят, хурма вяжет. Этот эффект вызван дубильными веществами, танинами. Попадая на слизистую оболочку,

полости, они взаимодействуют с белками клеточных мембран, сворачивают их и образуют стягивающую пленку, из-за чего возникает вязкость. Впрочем, это не повод отказываться от хурмы. Неприятных ощущений легко избежать. Дубильные вещества разрушаются при высоких и низких температурах, поэтому плод можно либо на несколько часов убрать в морозильную камеру, либо положить в горячую воду. Количество танинов снижается по мере созревания фрукта. Чаще всего рот вяжут молодые плоды. Чтобы ускорить созревание, хурму можно поместить в одну емкость с яблоками. Те активно выделяют этилен и тем самым помогают соседям дозреть. Еще один способ избежать терпкости – выбирать сорта с низким содержанием танинов. К таким сортам относятся джира, яблочная хурма и 20 век. Их плоды не вяжут даже в твердом состоянии. Напротив, сорта «Бычье сердце» или «Помидорное» и «Сидлес» всегда дают вяжущий эффект. Сорт «Королек» варьирующий. Его плоды могут быть терпкими или нет, в зависимости от опыления и наличия семян. Если у носика или на макушке плода есть небольшие затемнения, значит, он завязался из неопыленного цветка. Внутри нет семян, и такая хурма будет вязать сильнее. Круглые разводы внизу, вокруг центра, указывают на наличие косточек. В этом случае вяжущий эффект проявляется только у незрелого плода, а после дозревания исчезает. Аудио сторис.

0: знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

покажись на миг. Ну вперед, мой Рассинан, веселей, старик. Говорят, испанский грант

цок, цик-цак. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

0: Аудиосторис.
1: По данным глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, за последние 10 тысяч лет на Земле проявили активность около 1500 вулканов, из которых примерно 900 считаются действующими, то есть извергались на памяти человечества. Остальные числятся спящими. При этом цифра постоянно растет. Каждый год ученые обнаруживают под водой десятки новых вулканов. Например, самый большой в мире по объему вулкан Пхухахуну почти полностью скрыт под водой и поднимается над ней всего на 4500 метров. Рекордсмены по высоте сосредоточены в Южной Америке. Здесь, вдоль континента, на протяжении 9000 километров тянется цепь Анд. В этом регионе океаническая плита Наска с огромной силой погружается под материковую южноамериканскую плиту. Из-за такого столкновения породы плавятся, магма ищет выход на поверхность и за миллионы лет формирует один вулканический конус за другим. Этот процесс продолжается до сих пор. Самый высокий вулкан на Земле – Охос-дель-Салада, расположенный на границе Чили и Аргентины. Его высота – 6887 метров. Название вулкана переводится с испанского как «соленые глаза». Конкистадоры дали ему такое имя из-за соляных лагун в кратере, напоминающих органы зрения. На высоте 6390 метров здесь находится самое высокогорное озеро в мире. Долгое время вулкан считали потухшим, но в 1993 году он выбросил пепел. После этого ученые отнесли его к действующим. Благодаря сухому климату пустыни Атакама на склонах вулкана почти нет постоянного снега. Поэтому альпинисты считают маршрут технически несложным, хотя большая высота заметно усложняет подъем.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер. Впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
5: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.

навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась.

0: Аудиосторис.
1: Большинство цветов выделяют нектар, сладкую жидкость, которая привлекает насекомых-опылителей, в первую очередь пчел. Тело пчел покрыто разветвленными волосками, к которым легко прилипает пыльца. К тому же пчелы летают от цветка к цветку методично и массово, в отличие от многих других насекомых. Благодаря этому они опыляют множество цветковых растений, включая подсолнечник, гречиху, яблони или вишни. Без пчел эти культуры не смогли бы давать плоды и семена. Чтобы добыть нектар, пчела использует хоботок – длинный волосатый язык. Всасываемая жидкость попадает не в желудок, а в специальный внутренний мешочек. Там она хранится до возвращения в улей. Во время медосбора в пчелиной семье трудятся до 60 тысяч пчел. Получив нектар, они сразу приступают к его переработке. Каждая пчела около 30 минут пережевывает его, смешивая с аминокислотами, сахарами и собственными ферментами. В результате жидкость становится гуще, темнее и менее водянистой, обогащается сложными химическими и питательными веществами. Такой мед пойдет на корм потомству и поможет улью пережить зиму, когда цветов уже не будет. Когда мед достигает нужной консистенции, пчелы приступают к его сушке. Готовый продукт они хранят в ячейках сот. Их шестиугольная форма способствует испарению лишней влаги. Пчелы машут крыльями, создавая поток воздуха, который постепенно превращает нектар в густой сладкий мед. Срок хранения меда – до 4 лет. Распространенный миф о съедобном меде из гробницы Тутанхамона не соответствует действительности. В захоронении и правда нашли сосуды с медом. Египтяне одними из первых одомашнили пчел, но продукт высох и стал непригоден в пищу. Ученые установили, что в сосудах был именно мед, благодаря химическому анализу остатков и надписям на стенках тары.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обратил внимание последнего на ложные посылки Киева и Европы относительно ситуации на линии фронта и обрисовал реальное положение дел. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, украинское урегулирование стало одной из тем полуторачасовой беседы президентов. Кроме того, обсуждалось международное сотрудничество и конфликт на Ближнем Востоке.
2: Ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
0: Также Ушаков добавил, что Владимир Путин напомнил Дональду Трампу, что у того есть постоянно действующее приглашение посетить Россию. Подразделения группировки войск «Север» атаковали противника в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Глухов и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесло поражение формирование мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны в районах Ольховатки и Лютовки. В СУ потеряли более 205 военнослужащих, 16 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как заявили в Минобороны, Россия готова провести в освобожденной Константиновке гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Для этого военное ведомство предложило Киеву прекратить обстрелы города с полудня до 6 вечера 6 июля. Украинской стороне дали время до воскресенья, чтобы через каналы спецслужб сообщить о своем решении. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в видеообращении по случаю 250-летия независимости США назвал президента Дональда Трампа и американский народ дорогими друзьями. Он подчеркнул, что несмотря на разные континенты, их связывает общая судьба и общие ценности, а не только интересы. По его словам, сегодня эти ценности подвергаются нападкам, а тираны скандируют «Смерть Америке, смерть Израилю», ошибочно полагая, что свобода и демократия слабы. Нетаньяху добавил, что когда две страны держатся вместе, свобода становится сильнее, и выразил уверенность, что вместе они защитят общую цивилизацию. Вице-президент США Джей Ди Венс указал на глубокий кризис в британской политике и связал его с частой сменой премьер-министров. В интервью газете «Таймс» он отметил, что 6 глав правительств за несколько лет свидетельствуют о серьезных системных сбоях и запросе общества на структурные изменения. Американский политик поддержал возможный приход к власти Энди Бернема и выразил надежду, что новый лидер сможет вернуть Великобританию на правильный путь после длительного периода неудачного руководства. Венс также подчеркнул необходимость радикального пересмотра оборонной стратегии Европы. По его словам, события на Украине и Ближнем Востоке, а также ослабление потенциала НАТО доказывают несостоятельность подходов, которых западные страны придерживались последние 30-40